0: Классно.
1: Хорошо. Так, чей ход? Так, давай, бросай сюда.
0: Молодец.
1: Сюда. Ну ты даешь не на меня же.
0: Вот сюда, бросай, бросай.
1: О,
0: молодец.
1: Молодец. 6, 6, 6, 6. Молодец.
0: Так, моя очередь.
1: Нет, моя. О, нет.
0: Моя?
1: Ну что, сдаешься?
0: Я хожу так.
1: Чей ход?
0: Так, дальше.
2: Эрик. Эрик. Эрик.
0: Эрик?
1: Эрик?
0: Папа?
3: Алло? Мой отец потерял сознание. Приезжайте скорее.

0: one give us some good
1: Stepping on the play. Recovered by number 9, Jacob Richter.
2: ПНУ. Некоторые из вас, наверное, уже догадались, что это может значить. Если нет, я помогу. Представьте себе молодого человека, влюбленного в девушку. Тогда для него эти буквы могут где-то даже внушать страх. Он может уходить от этого, откладывать. Он может до ужаса бояться разговора, после которого придется ПНУ. Некоторые могут даже прервать отношения, чувствуя, что придется ПНУ. Это случается рано или поздно во всех романтических отношениях. Теперь вы поняли, что такое ПНУ. Перейти на новый уровень. Это время, когда вы садитесь и задумываетесь над тем, к чему все идет. Происходит ли переход от случайности к посвящению? Я помню одно свидание. Я тогда перешел в 9 класс. И одна девочка на первом нашем свидании сразу решила, что настало время ПНУ. На первом же свидании я вылетел оттуда пулей. Просто сбежал. А как бы это выглядело, если бы вы присели на минутку с Иисусом и откровенно обо всем поговорили? Как бы протекал этот разговор? Насколько вы посвящены Ему? Может, конечно, вы бы с радостью пообщались с Иисусом, а может быть, вы бы чувствовали себя не в своей тарелке. Все зависит от того, какие у вас отношения с Иисусом.
3: Добрый вечер. Вам что?
2: Если можно, две диетических колы.
3: Хорошо.
2: Спасибо. Многие люди хотят иметь отношения с Иисусом, но при этом на собственных условиях. Они хотят иметь права и не иметь обязанностей.

Если вы спросите, верят ли они в Иисуса, скорее всего, вы получите утвердительный ответ. Но, почитав внимательно Писание, вы увидите, что Иисус никогда не искал обожателей и энтузиастов. Иисусу не нужны были зрители. Ему нужны были полностью посвященные последователи. Потому лучшим вопросом для нас, который четко определит суть наших отношений с Иисусом, будет такой: вы зритель или его последователь? Большую часть своей жизни я был просто фаном Иисуса. Я рос в христианской семье, а Библию узнал еще в детстве. Если бы вы спросили меня тогда, последователь я Иисуса, я бы ответил: естественно. Но дело все в том, что я имел неправильные критерии оценки. Я думал о себе как об ученике Иисуса, потому что ходил в церковь по воскресеньям, и у меня в комнате была Библия. Ну и я молился, когда все было плохо. Помню, в моей комнате, когда я учился в 8 классе, рядом с изображением Иисуса на стене висел плакат с Майклом Джорданом. Так и было. Я был фаном Иисуса, точно так же, как я был фаном Майка. Я все знал о нем, только не знал его лично. Иногда в воскресных богослужениях, когда я смотрю на собрание, я не могу не сравнить его со стадионом, набитым до отказа болельщиками.

Алло. Нет. Нет, я не слышал об этом. В какой он больнице? Хорошо. Нет, нормально. Я постараюсь быть как можно скорее. Спасибо. Позвольте мне задать вам один вопрос. Вы ученик Иисуса или просто зритель? Я не тороплю вас с ответом, не спешите. Возможно, это самый важный вопрос, на который вам когда-либо приходилось отвечать. Чтобы помочь вам, разрешите мне задать еще несколько наводящих вопросов. Первый вопрос. Вы приняли решение верить в Иисуса или решили следовать за Иисусом? Видите ли, мне кажется, многие люди в определенные моменты своей жизни принимают решение верить в Иисуса. Они верят, что Иисус — это Божий Сын, но они никогда не посвящают свою жизнь следованию за Ним. Может, это вы. Когда-то вам показали Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кому это не понравится? Потому многие просто верят в Иисуса, но на самом деле никогда не посвящают Ему свою жизнь. Проблема в том, что Иисус ни в коем случае не призывал нас быть зрителями. Многие знают слова из Иоанна 3:16 наизусть, но есть и другое место Писания. Это Луки 9:23. Это место часто пропускают. Его не увидишь на постерах, его не так часто цитируют. Но я уверяю вас, оно не утратило актуальность. Вот что сказал Иисус в Луки 9:23. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Иисус четко заявляет, что называть себя христианином — это не значит просто знать, кем был Иисус. Это значит следовать за Ним всем сердцем. Если вы почитаете Евангелие,

0: увидите, что несколько раз Иисус говорит «веруй». Но в два раза чаще Он говорит «следуй за Мной». Многие зрители рассматривают Иисуса как нечто важное. Но в Луки 14:33 Иисус говорит, «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». После таких слов толпа начинает редеть. Зрители расходятся по домам. Зрители обожают Иисуса, но последователи посвящены Ему. Они готовы принести жертву для Него. Заплатили ли вы какую-то цену за следование Иисусу? Может, это стоило вам повышения или популярности? Вы наверняка не можете знать, посвящены ли вы чему-то или кому-то до тех пор, пока не понадобится жертва с вашей стороны. Зрители обожают, но последователи посвящены. Вот еще один вопрос. Есть ли в вашем сердце комнаты, на которых есть табличка «Вход воспрещен»? Или Иисус может войти в любую из них? Зрители имеют двери, в которые Он войти никак не может. Можно сказать: «Иисус, я отдаю Тебе ключи от своего сердца». Но оказывается, что эти ключи открывают далеко не все двери. Может быть, это дверь с надписью «Деньги»? Или дверь с надписью «Отношения», или «Успех», или «Работа». Эти двери вы не хотите Ему открывать. Вы говорите: «Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь». Но при этом в конце фразы вы ставите маленькую звездочку, согласно которой некоторые сферы вы Иисусу не отдаете. «Иисус, чувствуй себя как дома, но в спальню не лезь. Приходи ко мне на работу, но на некоторые собрания не иди. Иногда я буду гулять с друзьями, лучше с нами не ходи». Таким образом, мы стараемся выстроить взаимоотношения на наших условиях. Но Иисус ясно показал, что если мы хотим следовать за Ним, нам нужно полное посвящение. Интересно, что первая проповедь Иисуса, известная как Нагорная, затрагивает самые различные сферы, которые мы стараемся закрыть надписью «Вход воспрещен». Иисус говорил о похоти и сексе, о браке и разводе. Он говорил о деньгах и стрессе. Он даже упоминал политику. Через это он хотел показать, что отношения с Ним всеобъемлющие, что ученик Иисуса должен отдать все ключи от своего сердца. Мы говорим Иисусу: «Я не возражаю, чтобы Ты кое-что поменял в моей жизни». Но Иисус хочет развернуть нашу жизнь на 180 градусов. Мы говорим Иисусу, что не возражаем против косметического ремонта. Он же хочет сделать ремонт капитальный. Мы думаем: подстройка. Иисус говорит: перестройка. Мы говорим об изменении декорации. Иисус имеет в виду полный редизайн. Его не устраивают отношения с вами на уровне маленькой коробочки с надписью «Религия». Он не хочет довольствоваться несколькими секундами общения с вами, когда вы шепчете молитву перед сном. Он не хочет общаться с вами всего один час по воскресеньям, который вы заблаговременно вписали в свое расписание. Нет. Иисус хочет, чтобы вы любили Его так же, как Он любит вас. То есть всем сердцем. Я пастор.
1: Хорошо, что вы пришли. Пойдемте. Миссис Нельсон, я доктор Кэмпбелл. Мы с вами сегодня уже говорили.
2: Да, я помню. Как он?
1: Это очень тяжелый сердечный приступ. Анализы показали, что это обширный инфаркт. Возможно, непоправимый. Но есть еще одно. Его мозг был без кислорода длительное время.
3: Что это значит?
1: Его мозг не реагирует на внешние возбудители. Мы провели широкий диапазон исследований, но, боюсь, мы ничего уже не можем сделать. Мы не видим никакой мозговой активности. Я рекомендую вам отключить аппарат обеспечения жизнедеятельности и позволить ему умереть.

0: Доктор, можно мы помолимся пару минут с семьей?
1: Конечно, я буду в коридоре.
0: Отец Небесный, в такие моменты, как этот, всегда тяжело подобрать слова, чтобы молиться. Потому мы взываем к Тебе, как беспомощные дети, которые не знают, что делать, и не знают, что приготовило им будущее. Но, Боже, мы знаем, что Ты всемогущий и всезнающий Бог. Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Мы должны умереть для себя и последовать за Ним. Причем это не какое-нибудь одинокое место в Писании, неявное и непонятное. Иисус четко объяснил, что следовать за Ним означает принять решение умереть. Все оставить ради Него. Только в этом случае мы сможем обрести жизнь. Иисус поворачивается к толпе, Он поворачивается к нам с вами, и Он задает вопрос, который определяет нашу жизнь. Вы просто зритель или последователь?
1: Привет, Гарри, как ты? Мои соболезнования. Ты держись.
2: А, преподобный, входите, входите.
0: Спасибо. Можете называть меня Кайл, все нормально.
2: Спасибо. Это было очень важно для Анны. Ваше присутствие вчера в больнице.
0: Да, хорошо, что я смог приехать.
2: Мы с вами не познакомились. Меня зовут Билл Нельсон. Я отец Эрика.
0: Понятно. Рад познакомиться, Билл.
2: Что ж, она тяжело это восприняла, вы понимаете. Наверное, вам лучше сразу пойти к ней. Сюда.
0: Привет, Анна. Ты как?
3: Нормально, когда чем-то занята. Но меня постоянно просят посидеть, потому что и без меня все могут сделать.
0: А если не говорить о похоронах, ты как?
3: Плохо. Нас предупреждали о том, что это может случиться. Вы знали? Врач говорил об этом еще 5 лет назад. Я тогда так испугалась его слов, а теперь это произошло, и... Когда твой страх становится явью, это просто... Я не знаю. 5 лет назад я почти потеряла его. Я рада, что этого не случилось, потому что благодаря этому мы стали только ближе. Для прошлого раза у меня есть разумное объяснение. Но это... В этом я не вижу ничего хорошего. Почему так произошло?
0: Мне очень жаль, Анна. Не могу даже представить, через что вы прошли.
4: Мам? Тетя Сара звонит. Поговоришь?
3: Да. Это моя сестра. Простите. Здравствуй, Сара.
0: Натали, я чем-то могу помочь по дому?
4: Да, вы можете спуститься и немного покушать. У нас столько еды, что мы просто не знаем, что с ней делать. Так мило. Друзья отца по работе принесли. Он для них много сделал. Думаю, что они хотят отдать ему дань уважения.
0: Я знаю, что вы много значили для вашего папы. Очевидно, что он гордился вами.
4: Спасибо. Спасибо.
1: Как думаешь, она останется в этом доме?
3: Не знаю. Вообще, она не очень хотела переезжать сюда.
0: Я открою. Добрый день.
1: Добрый, Кайл?
0: Да, если не ошибаюсь, Даррен.
1: В точку. Хотел бы я сказать, что рад видеть вас здесь.
0: Я понимаю вас. Вы с Эриком были хорошие друзья. Где вы познакомились?
1: Мы работали вместе несколько лет. Он был моим начальником. Ну и в одну церковь ходили. Он мне в самом начале здорово помог адаптироваться в офисе. Он меня многому в бизнесе научил.
0: Вы были друзьями, да?
1: Да. Да, были.
0: Я сожалею о вашей утрате.
1: Спасибо. Я ценю это.
0: Может, я возьму эти цветы, а вы тогда наберете себе еды?
1: О, да, конечно.
2: Я следующий в твоем обходе.
0: А я не делаю обход. Просто хотел поставить цветы. Приводите в порядок дела?
2: Нужно же кому-то это делать.
0: Да, думаю, что нужно.
2: Ну, вы молоды для преподобного. Уверен, что вам приходится много думать.
0: Может, вам что-то принести перекусить?
2: Нет, спасибо.
0: Уверены? Мне не сложно.
2: Не нужно. Это все бывшие сотрудники Эрика натащили. Мило, но где они были последние годы? Если честно, мне плевать на них. Да и на эту работу тоже. Эрик был хорошим бизнесменом, но глядя на дом, вы этого не скажете. Ведь Бог хочет, чтобы мы обеспечивали свои семьи. У Эрика без Бога это могло бы получаться намного лучше.
0: Мне кажется, это спорный вопрос.
2: Жизнь слишком коротка, чтобы разбрасываться деньгами. Я не хотел пережить его. И я надеюсь, что у Бога есть для этого какие-то основания, которых мы не понимаем. Так, преподобный?
0: Это не делает эту ситуацию легче.
2: Он не должен нам ничего объяснять, если не хочет. Мы должны просто принять это и жить дальше. Это называется вера.
0: Чем я могу помочь? Добрый день.
2: Вот Гарри.
1: Спасибо, Тони.
2: Рад был тебя видеть.
1: Взаимно.
0: Должно быть, вы брат Эрика.
1: А вы уже говорили с его отцом?
0: Да, только что выпала такая честь.
1: Если бы у меня был такой отец, я бы обрадовался тому, что умер.
0: Неужели все так плохо?
1: Да, и со временем становится только хуже. В смысле, в детстве еще...
0: То есть вы знали Эрика достаточно долго? Сколько?
1: Со школы.
0: Я думаю, Гарри, после всех этих лет это очень тяжело.
1: Да уж. Знаете, я всегда думал, что если Бог захочет забрать кого-то из нас двоих, то это буду я. Эрик был очень ответственным. Он частенько вытаскивал меня из передряг. У него все получалось. Но 5 лет назад он сломался. Еще через пару лет вроде все наладилось, но это было уже совсем другое. Мне это не нравилось. Я считаю, будем есть и пить.

0: Потому что завтра умрем, правильно?
1: Иногда так говорят.
0: Извините, еще раз, как вас зовут?
1: Кайл. Вот моя карточка.
0: То есть вы из церкви Эрика? Что ж, я наберу этот номер, если вы ответите мне на вопрос. Если Эрик такой хороший, и если Бог хороший, почему все это произошло?
1: Знаете, на это нет простых ответов.
0: Да. Может, ответ, потому что они не так хороши, как о них говорят?

В нашей церкви есть молодой отец. Он ходит к нам уже около года. Его история, возможно, будет близка вам. Он вырос в верующей семье. Иисус он принял еще в детстве. Но он никогда не посвящал свою жизнь следованию за Ним. Однако сегодня все иначе. Сейчас он полностью посвященный ученик Иисуса. Это по-настоящему сильное изменение. Раньше до этого решения его жизнь была наполнена выпивкой, марихуаной, женщинами. Он говорил, что злился на мир, но не мог понять почему. Он просто жил без цели и смысла. Но это изменение, вы заметите его, как только начнете говорить с ним. В его жизни появилась радость и мир. Он всегда в служении, у него нет много денег, но он всегда готов ими помочь. Кажется, это произошло несколько месяцев тому назад. Он сказал, что его мама хочет поговорить со мной. Я согласился. Я не знал, о чем она хочет поговорить, но знал, что она ходила в другую церковь. Потому и предположил, что она просто хочет поблагодарить за изменения в жизни сына. Но она совсем не благодарила. Она была расстроена. Она была расстроена мной, расстроена церковью, сыном из-за его слов. Она сказала, он слишком близко все это воспринимает. Ей не нравилось, как он молился перед едой, как он говорил с родными о тех отрывках Писания, которые прочитал, о тех проповедях, которые слышал. Потому она попросила, не могли бы вы объяснить ему, что Библия учит умеренности во всем? Не могли бы вы сказать ему, что не должно быть такого «все или ничего»? Я постарался не расстроиться. Я изобразил приятную улыбку на лице, но я чувствовал, что стиснул зубы и нахмурил брови. Я был зол. Я хотел защитить своего друга, и я начал делать именно то, что делаю обычно, когда злюсь. Я начал цитировать Откровение. Я сказал ей, «Нет, Иисус никогда такому не учил. В Откровении Он говорит, ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Он как раз учил неумеренности во всем. Он учил, что если хочешь последовать за Ним, это будет тебе стоить всего. Он хочет, чтобы вы были посвященными. Вы просто зритель? Или вы последователь?

Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье царство на земле.

земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье Слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства — это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог, Он по своей сущности является отцом. И семья, вот эта троица, единство — это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у него много разных имен, но как отец он практически там не называется. Но вместо этого он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что «я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына» и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу» хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «Никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня, или к Творцу», да? А Он говорит: «Никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье, я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, Он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, Он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы молились за ее исцеление, и я был разочарован в Боге. Я был разбит, моя вера была разбита. И я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество.
Я такую

Любое сильно чувствовал. И вот я Богу говорил, говорил, что у меня было на сердце, изливал ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог, Отец пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И, может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною, Он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я Его сын. Я Его возлюбленный сын. Он любит меня. Он участвует в моей жизни каждый день. Он имеет план. Он хочет каждый день проживать вместе со мной. Он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в Его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший и младший сын? Ну, младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, Он не папа, Он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о Его отношении. И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с Отцом. Когда ты знаешь, кто ты в Нем, когда ты знаешь, что Он тебя любит, когда ты знаешь, что Он тебя обеспечивает, когда ты уверен в Его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь, это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью. И вот они платят огромные деньги, чтобы заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят, мы все заплатили, мы все подписали, и мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать Его сыном, стать Его

вот дочерью. И знаете, многие люди говорят, нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего. Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит, да, это мой шанс, я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви. Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает, а можно мне холодильник открыть? И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты, не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь. Даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что Он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг. Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все уже расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное, я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает, Он тебя любит, Он в тебя верит, Он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, Он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы Он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то отец как бы говорит, все, мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать. Но сын сам, нет, я заработаю, я заслужу. И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы, он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства — это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет, или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей. Потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный. И поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что и вот я состоялся. И сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он
больше думает о

в том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом Отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему Отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто что не так, он увольняет сразу, он ранит. Он заботится только о своих целях, о своем видении. Ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник, он увольняет, когда что-то не так. Отец, он восстанавливает. Начальник, он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно, даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов, среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом — это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов — это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит, хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит, мне срочно надо позвонить своему папе. Потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить, а нет, ты сам такой, и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом. И я увидел, обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю.

свою дочь или своего сына, просто говорю, я люблю тебя, ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, ты такая благословенная, и смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают ранены, и бывает, меня могут ранить, но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое оружие — это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там, да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь, вместо этого просто подойти и обнять человека, сказать, я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей. И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего. И каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой. И сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас. Уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. И сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием. И для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. Последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретилась

видела одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня, потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель, это служитель, которого хотят видеть в своих церквах, приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина. И вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно, получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит, у меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе. Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает, что ты хочешь? Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал, я хочу прозреть. Господь помолился. Ну, особенным образом.
Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем Он мазал глаза, как Он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне, потому что Он благой Бог,

встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостолов, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать. Но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план для нас с вами. Я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. Я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что

разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. Я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что

тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии можно, только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса, возвращаются, возвращаются. Дети домой, возвращаются дети Божьи домой. Аллилуйя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Аллилуйя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел. 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним. Потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Меморандум между США и Ираном подписан, судоходство в Ормузском проливе восстановлено. Впереди новый мир. Какое место в нем займет Израиль? Анализ значения этих событий от старшего редактора Джона Вааге, Ланы Силк из организации «Трансформ Иран» и Алекса Треймана из еврейского новостного синдиката. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе президент США и президент Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, положив конец войне. Однако пока непонятно, что это означает для Израиля, Ирана и всего региона. Вот сводка свежих новостей.
1: Вчера вечером в Версале президент Трамп подписал меморандум с Ираном. Иранское гостелевидение показывало фотографии, на которых президент Пазешкен подписывал его в Иране. В среду Белый дом обнародовал текст меморандума, который предусматривает немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство не возобновлять военные действия друг против друга, а также гарантирует территориальную целостность и суверенитет Ливана. Ирану также разрешается сохранить ракеты, а США и региональные партнеры разработают план, предусматривающий, цитирую, не менее 300 миллиардов долларов, выделенных на восстановление и экономическое развитие Ирана. Иран обязуется не стремиться к получению ядерного оружия, однако детали будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров. Президент Трамп заявил, что заключил соглашение, чтобы избежать экономической катастрофы.
0: Я знаю только одно. Каждый раз, когда мы говорили о возможности мира, фондовый рынок взлетал как ракета.
1: Трамп подчеркнул, что это только меморандум, и если Иран его нарушит, то не получит денег, и Трамп вернется к войне.
0: Это всего лишь 300 миллиардов долларов. Да и то, если они будут вести себя правильно. Помните, что мы им уже нанесли ущерб на сумму более триллиона долларов, и мы разбомбим их до основания, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это сделали.
1: Израиль не поддерживает соглашение с Ираном. Наибольшую озабоченность вызывает борьба с Хизбаллой в Ливане. Эта группировка продолжает обстреливать север Израиля и подразделения Цахала в Ливане. В результате нападений в среду один израильский солдат погиб, а еще 7 получили ранения. Газета «Jerusalem Post» сообщила, что экономическая блокада Ирана давала результаты, и что режим не удержался бы, если бы США продолжали давить. Израильский депутат Ахад Тали с партии «Религиозный сионизм» резко раскритиковал соглашение в интервью изданию «Медиалайн». Соглашение с иранцами – это плохая сделка. Оно оставляет за ними уран, ракетную программу и возможность распространять терроризм по всему миру. При этом режиму направляются деньги, что только укрепит его и будет способствовать реализации его экстремистских амбиций. Таль заявил, что Ливан не должен быть включен в соглашение между США и Ираном. То, что происходит в Иране, это проблема президента Трампа. Но то, что происходит в Ливане, это проблема только Израиля. В США также есть противники соглашения, например, консервативный комментатор Бен Шапиро.
0: Решение президента вторгнуться в Иран и нанести удары по ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот», а затем нанести удары по иранским баллистическим и ядерным объектам, армии, флоту и ВВС, стало самым ярким проявлением политической смелости, которое я видел за всю свою жизнь. При этом меморандум не дает добиться ни одной из целей, которые администрация ставила перед собой в самом начале.
1: Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
0: Вице-президент США Джей Ди Венс отложил запланированную на сегодня поездку в Швейцарию для встречи с иранскими переговорщиками, что привело к отсрочке переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Иран отказывается направлять переговорщиков из-за боевых действий между Хизбаллой и Израилем в Ливане. Через день после подписания меморандума Центком объявил об отмене блокады иранских портов. На видео в режиме ускоренной съемки видно, что торговые суда вновь проходят через пролив. Но соглашение вызывает напряженность в отношениях с Израилем. Некоторые министры заявляют, что следует игнорировать эту сделку. Вице-президент Джей Ди Венс сказал, цитируем, «Эта паника в Израиле выглядит странно». Если бы я был израильским министром, я не стал бы нападать на единственного влиятельного союзника, который у меня остался. За последние 3 месяца две трети оборонительного оружия, защищающего Израиль, изготовила Америка. Дональд Трамп – единственный глава государства во всем мире, который на данный момент на стороне народа Израиля. Венс также выступил в защиту

0: Защиту позиции Трампа по поводу сохранения Ираном ракетного потенциала. Нельзя запрещать какой-либо стране осуществлять самооборону. Вице-президент подчеркнул, что любое соглашение по-прежнему не позволяет Ирану разрабатывать ядерное оружие. Нам важно убедиться, что Иран не пытается возобновить свою программу по созданию ядерного оружия. Однако вопросы по поводу ядерной программы Ирана остаются. Согласно просочившейся версии меморандума, запасы обогащенного урана не будут вывезены из Ирана, а будут разбавлены под международным контролем на территории страны. Вэнс также коснулся темы боевых действий в Ливане. Хизбалла не должна обстреливать израильтян ракетами и запускать в их сторону беспилотники, но израильтяне не должны вести себя агрессивно. В Ливане. Иран потребовал от Израиля вывести свои войска из буферной зоны в Ливане, а премьер-министр Израиля заявил, что Израиль не отступит. Эта зона отделяет террористов Хизбаллы от наших граждан и наших населенных пунктов. Ночью в результате нападения Хизбаллы на юге Ливана погибли командир танкового батальона Цахала и трое других солдат. Сегодня рано утром Цахал нанес удары по боевикам и инфраструктуре Хизбаллы по всей территории юга Ливана в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны этой проиранской террор-группировки. Джошуа, мы знаем, что люди в Израиле возмущены словами вице-президента Вэнса. Единственный глава государства во всем мире, который симпатизирует Израилю, это президент Дональд Трамп. Это неправда. Многие страны поддерживают Израиль, даже страны Персидского залива. И я думаю, что это двойные стандарты. Америка заключила сделку. Поэтому Израилю, несмотря на то, что Хизбалла продолжает обстреливать север Израиля, теперь нужно отступить. Израиль, опять же, никогда не сможет завершить войну и одержать полную и окончательную победу, которую обещал в начале этой войны. Да, это ставит премьер-министра в практически безвыходное положение, но он принял решение и сегодня заявил, что не прекратит борьбу с Хизбаллой. И, похоже, именно этим Иран и хочет воспользоваться в качестве рычага давления. Да, Хизбалла бьет по подразделениям Цахала, Израиль отвечает, а затем Иран заявляет, мы не можем продолжать переговоры, пока вы не заставите Израиль отступить. Да, все сводится к этому. И я думаю, это давление началось еще в США. Экономическое давление, предстоящие выборы, цены на нефть. Все это накопилось, и президенту пришлось уступить. Создается впечатление, что здесь, в Израиле, все думают о сумме в 300 миллиардов долларов. Как мы можем выделить Ирану такие деньги? Похоже, мы уже проходили это. Да, именно об этом здесь и говорят. Спасибо. Отличная беседа, Джошуа. Да. Далее в программе анализ новостей от старшего редактора CBN Джона Вааге. Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Со мной в студии находится старший редактор CBN Джон Вааге. Джон, что вы думаете по поводу меморандума о взаимопонимании? Заявления из Белого дома и от вице-президента Вэнса, по сути, гласят... Израилю нужно умерить свой пыл и быть благодарным за этот меморандум. Это беспокоит, поскольку Израиль воюет уже много лет против реального врага, признанного, кстати, США террористической группировкой. И тут нам говорят, нефть теперь течет, и все, что мы от тебя хотим, Израиль. Это чтобы ты немного смягчил позицию по отношению к террористам, которые годами обстреливают ракетами и убивают солдат и мирных жителей, включая, кстати, арабов. И это проблема. Мы освещаем эту борьбу уже почти 30 лет, с тех пор, как началась Вторая Ливанская война. Да, и США тогда под эгидой ООН навязали соглашение, которое положило конец войне через 34 дня. Но на самом деле позволило Хизбалле за последние 20 лет увеличить количество ракет и повысить их точность и разрушительную силу. Они ведут себя так, как будто мы все забыли историю. И теперь мы должны поверить, что этот режим, который 47 лет был террористическим, благодаря меморандуму, реформируется. Многие в ливанском правительстве и многие ливанцы поддерживают Израиль, поскольку Хизбалла десятилетиями держит Ливан в своих руках. Да, а предположение президента Трампа о том, что сирийцы справятся с Хизбаллой лучше, чем израильтяне, просто пугает. Это пугающая перспектива для друзов и христиан в Ливане. Да, зверство, совершенное Аль-Шара и его правительством в отношении друзов, христиан и алавитов. Это вызывает недоумение, поскольку речь идет о радикальном изменении курса политики США. Еще одно высказывание президента Трампа, которое вызвало беспокойство у многих людей здесь, в Израиле, и я бы сказал, у верующих по всему миру, он заявил, что Израиля бы не существовало, если бы не он. И многие вспоминают, как в 4 главе книги Даниила царь Навуходоносор хвастался всем, что у него было, и Бог смирил его. Да, это проблема, и для многих это призыв к тому, чтобы усилить молитвы за президента Трампа и вице-президента Венса. Да, Навуходоносор, лишившись престола, вышел на улицу, стал питаться травой, и у него выросли когти. Мы не хотим, чтобы с президентом Трампом произошло что-то подобное. Это не политический, а духовный вопрос. Я молюсь за Трампа, чтобы он понял, что значит вступить в противостояние с Господом, который создал Израиль. В книге пророка Захарии Господь говорит: «Я ревную к Иерусалиму». А в другом месте Писания сказано: «Я ревную к Сиону». Он также определил библейские границы, когда заключил завет с Авраамом. Авраам крепко спал, и Господь сам прошел огнем между частями жертвы и сказал: «Я отдам эту землю тебе и твоим потомкам навсегда». С такими вещами нельзя шутить, будучи политиком, даже самым влиятельным в мире. В 3 главе книги Иоиля есть предупреждение о разделении земли Божьей и рассеянии его народа. Джон, у нас примерно осталась минута. Поведите нас в молитве. Хорошо. Отец, мы благодарим Тебя за возможность для Твоего народа, для тех, кто доверяет Тебе и верит в Тебя, ходатайствовать перед небесами за этих лидеров. Именно это велит нам делать Твое Слово. Мы молимся о том, чтобы Твой замысел проявился, независимо от того, что говорится в меморандуме и как он реализуется. Господи, мы молимся о Твоих планах и Твоих целях, зная, что Ты хранитель Израиля, и что Твоим желанием благословлена Америка. Мы благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, Джон. Далее в программе. Лана Силк из организации «Трансформ Иран» делится мыслями о реакции иранцев на события этой недели. Эта неделя принесла новую реальность для иранцев и для тех, кто на протяжении десятилетий помогал иранской церкви. Лана Силк, уроженка Ирана, поделилась мыслями о меморандуме, подписанном президентом Трампом. Лана, сейчас на Западе многие говорят о мире и считают, что эта сделка очень хороша. Но как на это смотрят наши враги?
1: Наши враги считают нас глупыми и наивными. Они не скрывают своих целей. Достаточно взглянуть на исламские прецеденты, чтобы понять, для шиитского ислама, руководствующегося шариатом, мусульманину вполне разумно лгать, чтобы достичь своих целей. На самом деле, буквально неделю назад в одной иранской газете появилась цитата Рафсанджани-младшего. Он сказал, что мы можем заключить с Америкой любое соглашение, какое захотим. Трамп уйдет через 2 года, и мы сможем разорвать это соглашение. Так что они даже не скрывают этого. Мы говорим о мире и думаем, что не воюя прямо сейчас, мы восстановили мир и, что еще хуже, стабильность. Но это не так. Мы дали деньги нашему врагу и дали ему время на перегруппировку. То, что мы не воюем в данный момент, не означает, что у нас есть стабильность или национальная безопасность в долгосрочной перспективе. Я в это не верю. Я считаю, что мы просто выиграли для Ирана время и предоставили ему средства.
0: Это то, что в исламе называется «худна».
1: Да, они сначала говорят на английском, а потом переходят на арабский или на фарси и говорят: «Помните о худне». У нас здесь долгосрочный план.

0: Сейчас начинаются 60 дней обсуждения вопросов, связанных с ядерной программой Ирана. Чего вы ожидаете от них?
1: Вполне ожидаемо, что иранцы будут лгать, чтобы добиться своего. Каждый раз, когда мы вступаем в переговоры или заключаем какое-то перемирие, для Ирана это означает время. У них появляется возможность играть в долгую. Их важные чиновники занимают свои посты пожизненно. Их враги в демократиях, где лидеры и даже повестка меняются раз в 4-5 лет. Между тем, иранские аятоллы действуют десятилетия за десятилетием, поэтому они могут себе позволить просто выжидать и тянуть время, пока в США не сформируется такой режим и такое руководство, с которым они будут более склонны вести диалог. Они знают, что не смогут справиться с Трампом. Он слишком агрессивен и непредсказуем, и они выжидают, пока он уйдет. Это выигрыш времени. Если мы посмотрим на соглашения, которые были заключены, то самое важное, чем пожертвовал Иран, это Ормузский пролив. А ведь Ормузский пролив даже не был предметом наших обсуждений полгода назад. Мне кажется, они поступили очень умно. Они взяли у нас кое-что только для того, чтобы использовать в качестве рычага давления, а затем вернуть. По сути, они просто вернулись к исходной точке, а взамен выиграли время и разблокировали средства для себя. Думаю, что на данный момент иранское правительство является победителем в этих переговорах.
0: Что скажете в заключение?
1: Мы не должны поддаваться ажиотажу. О, теперь все хорошо. Как только мы узнаем факты, мы падаем на колени и молимся с твердой верой в то, что Бог во всем одержит победу. Бог не удивлен. У Бога есть план. И это заставляет меня задуматься и о том, что произошло в Египте, когда Бог действовал через Моисея, чтобы освободить израильтян. Было много испытаний. Бог мог бы просто сразу смягчить сердце фараона и вывести израильтян из плена. Но он ожесточил сердце фараона, и за это всем пришлось заплатить. Проклятия, которые обрушились, саранча, тьма, погибший скот — это коснулось всех. Все заплатили за это свою цену. Бог хотел, чтобы все поняли. Именно он, и только он один, избавил израильтян от руки фараона. Поэтому я смотрю на все эти события и думаю, что Бог готовится освободить Иран. Он хочет использовать Иран во благо. Он хочет принести стабильность, но не позволит никому, будь то иранские лидеры, американские или израильские лидеры, никому из них присвоить свою славу. Бог скажет: «Я сделал это, даже когда это казалось совершенно невозможным». Вот как я вижу развитие событий.
0: Аминь. Отличный комментарий, Лана. Огромное спасибо.
1: Спасибо.
0: Далее в программе Алекс Трейман из еврейского новостного синдиката описывает реакцию Израиля на меморандум о взаимопонимании. Война и жизнь под обстрелами тяжело сказываются на душевном состоянии. Как бывший военный корреспондент, я могу подтвердить, война меняет человека. Но не обязательно навсегда. Организация CBN Израиль ежедневно помогает нуждающимся израильтянам, предоставляя им психологическую помощь, продукты питания, жилье и многое другое.
1: Благодаря CBN мне удалось обеспечить дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что именно индивидуальный подход для них важнее всего. Это огромный прорыв, ведь у нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна, и возможность привести животных к детям — это уникальный и эффективный метод.
0: Если вы хотите помочь CBN Израиль, зайдите на сайт cbnisrael.org. Спасибо. В Белом доме заявляют, что соглашение с Ираном открывает путь к миру и стабильности. Однако израильтяне опасаются, что оно может предоставить Тегерану новые ресурсы, не устранив при этом угроз. Крис Митчелл говорил об этом с Алексом Трейманом из еврейского новостного синдиката. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Спасибо, что присоединились к нам. Расскажите, как в Израиле отреагировали на подписание

0: меморандума с Ираном. Многие израильтяне считают, что Иран загнали в угол шестинедельной военной кампанией, за которой последовала экономическая блокада и перекрытие Ормузского пролива. Они видят эту сделку как уступку, капитуляцию, которая дает иранскому режиму возможность ослабления санкций, позволяет продавать нефть и получать деньги из других стран. Израильтяне опасаются, что эти средства будут использованы именно для дальнейшего финансирования сети террористических организаций, а также для возобновления работ по созданию незаконного ядерного оружия. Есть ли какой-то способ это объяснить? Президент Трамп – мастер искусства заключать сделки, и тем не менее кажется, что его успех сравним со сделкой Обамы в 2015 году. Есть существенная разница между тем, что делает сейчас Трамп, и тем, что делал Обама в 2015-м. Тогда у Ирана была ядерная программа, объекты которой были разбросаны по всей стране. А сделка Обамы заключалась в том, чтобы подкупить иранский режим, чтобы тот приостановил развитие своей ядерной программы, но при этом в ней были предусмотрены положения о сроке действия, которые позволяли Ирану продолжить развитие ядерной программы после истечения срока действия соглашения. Президент Трамп разблокирует средства, но в совершенно иных обстоятельствах. Он делает это после того, как США и Израиль полностью уничтожили иранскую программу по созданию ядерного оружия. Все известные объекты были уничтожены. Речь не идет о приостановке программы, а о получении от Ирана обязательства никогда не восстанавливать свою ядерную программу и не пытаться получить оружие другими способами. В то же время изменилась и военная доктрина Израиля. Если Израиль увидит нарушение, он готов нанести удар. Судя по меморандуму, иранцы связали этот вопрос с полным прекращением огня, в том числе в Ливане. Насколько это тревожит Израиль? Это вызывает беспокойство, и я думаю, что многие израильтяне надеются, что эта сделка будет похожа на перемирие, которое президент Трамп организовал между Израилем и Хамасом в секторе Газы, при котором президент с самого начала получает то, чего хочет, а именно открытие Ормузского пролива, и что в Южном Ливане может наступить хотя бы временное перемирие. Но военная доктрина Израиля изменилась, и, как вы сейчас видите, Израиль продолжает наносить удары по Хамасу в Газе, когда замечает террор-активность. И можно быть уверенным, что даже при этом перемирии Израиль будет продолжать принимать меры против угроз своей безопасности на юге Ливана. Да, расскажите о предстоящем саммите. Он начнется в воскресенье и будет очень интересным, кто примет в нем участие и какие вопросы будут обсуждаться. Будут дипломаты и представители более чем 30 стран. Среди них юристы, журналисты, эксперты по вопросам политики, руководители аналитических центров и государственные чиновники, в том числе премьер-министр Израиля, президент Израиля, министр иностранных дел СААР, несколько других министров, в том числе Гила Гамлиэль, спикер Кнессета Амир Охана, несколько членов Кнессета, а также известные представители СМИ, в том числе Марк Левин из программы Fox Live Liberty and Levin. Ожидается более 200 докладчиков и около 1000 участников, которые в течение 2,5 дней обсуждений будут рассматривать все проблемы, которые стоят перед Израилем. Да, это действительно собрание людей, поддерживающих Израиль. Как люди могут посмотреть трансляцию или запись саммита? Если вы зайдете на сайт jns.org летом, то увидите ссылки на прямую трансляцию, а также статьи и интервью по итогам саммита. На сайте jns.org и на YouTube-канале JNS будет много материалов. Приглашаем всех желающих смотреть как прямые трансляции, так и записи. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Большое спасибо, что были с нами, и с нетерпением ждем встречи с вами на саммите. Спасибо за приглашение, с нетерпением жду встречи. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете получать доступ к материалам CBN через наши новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды здесь, в Иерусалиме, я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
1: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
2: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приходит к тебе человек, просит у тебя денег взаймы. Ну, ты ему даешь, но только в назначенное время он не возвращает, а вместо этого просто приходит и просит еще. А потом еще, а потом еще. И ты уже начинаешь себя чувствовать неловко, потому что, с одной стороны, у тебя есть Священное Писание, которое говорит, что блажение давать, которое говорит, что просящему тебя дай. И ты понимаешь, что вроде бы по совести и по Писанию тебе бы надо бы дать. Но ты понимаешь, что это все уже начинает превращаться в какое-то вымогательство, что ли. Потому что человек прекрасно осознает, что ты ему дашь, и прекрасно осознает, что тебе возвращать не надо.
1: И манипулирует.
2: Он к этому привыкает.
0: Привыкает к этому.
2: Ему хорошо.
0: И, может быть, даже он искренне где-то там подсознательно и хотел бы что-то поменять и вернуть бы тебе. И так и мечтает, что когда-нибудь, лет через, он тебе подсчитает и все вернет. Ну, когда разбогатеет в следующей жизни.
2: А если я продолжаю давать, то я, получается, наивный человек?
0: Ну,
2: не рассуждаю.
0: Любой человек неверующий скажет, ты не то что наивный, ты глупый человек, когда так делаешь.
1: А он умный, потому что он манипулирует твоими убеждениями для извлечения собственной выгоды.
0: А если он еще нашел не одного такого, как ты, то он может еще оказаться побогаче вас всех вместе взятых.
3: Ну да, вот, например, в окружении в моем, когда все узнали, что я верю в Бога, начали мной как бы пользоваться. То есть там, сходи, закрой форточку, нет, открой, нет, принеси, нет, подай. То есть, и когда я говорю, знаете, говорю, вы сами как бы в силах это сделать. Они такие, ну ты же христианка, ты не имеешь права отказывать в таких вот, в помощи.
4: Юлия Лупашина увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
3: А я в первое время, когда еще только обратилась вот к Богу, да, я не понимала, вот где грань вот эта, где нужно останавливаться в помощи. И вот сейчас тоже вопрос... возникают,
0: есть ли
3: это грань. Но, ну, я для себя нашла эту грань. Угу. Однажды, когда у меня была подруга, и она очень нуждалась постоянно в моей поддержке, я ее очень любила и никогда не испытывала проблем, внутренних переживаний, что я что-то делаю неправильно, или там мне это тяжело там ей помогать. То есть она не вымогала у меня деньги, она просто очень такая стеснительная была по природе своей. У нее не было родителей, она была сирота, и она была очень зажата. И она все время нуждалась, вот, чтобы я ее спросила там, не у нее, а вот там время спросила, сколько стоит в магазине, или там что-то купить ей надо. Она сама подойдет, стоит, мнется и не может ничего сказать. А я как бы за нее все это делала. И я считала, что я, ну, молодец, я так как бы ее поддерживаю, я ее как друга своего не бросаю. Вот. И однажды ей надо было идти к врачу, она очень к зубному, ей нужна была помощь, чтобы я с ней сходила. А мне нужно было в это время в другом месте быть. Я тогда спросила одного человека своего, духовного наставника, да, что же мне делать в такой ситуации? И он вдруг мне вместо того, чтобы сказать, молодец, сестра, иди помогай своей,
2: доброе дело,
3: я ожидала такого ответа, да. А он раз мне говорит, ты что, ты делаешь очень страшные вещи. Я говорю, а как так? Ты как бы потворствуешь человеку для того, чтобы он совершал постоянно, как бы вот эти вот страх свой не преодолевая, постоянно входит вот в этом состоянии, ну, негативном, да, то есть она все время переживает страх, она его не преодолевает, с помощью меня она решает эту проблему. И я поняла, что надо ей помочь в другом. Не ходить с ней и решать ее проблему, а помочь ей преодолеть этот страх. И мы с ней вместе это решили, и она действительно сейчас нормально все справляется. Вот. Но я поняла, что не всегда доброе такое вот отдавание, это есть хорошо.
2: Польза человеку.
3: Польза человеку, да. Поэтому если человек приходит просить у меня деньги, я, конечно, дам. Но я должна знать, понимать, для чего он это делает. Пользуется он мной или просто действительно нуждается. Если я вижу, что начинается переходить на уровень пользования, тогда я задам вопрос. Извини. Сначала ты как бы объясни мне, почему так происходит. Угу. А потом уже будем решать, давать мне тебе еще раз или нет. Угу.
2: Тогда в таком случае, вот в этой ситуации, когда человек ходил, все брал взаймы, взаймы не отдавал, и ему нужен был этому человеку тогда, кто давал, помочь устроиться, может, на работу.
3: Сходить с ним, устроиться с ним.
2: Чтобы у него деньги были свои.
0: Ну, очень часто бывает, что проблема-то не в том, что человек не работает или денег нет. Проблема в том, что он не умеет им управлять. не живет посредством, там еще что-то в этом роде. То есть зачастую именно в этом проблема. Хотя есть определенная категория людей, которые в принципе ведут такой вот образ жизни, что они не работают и живут за счет других, и они уже так настолько привыкли.

0: привыкли, что им сейчас уже и работа-то, она как-то не клеится вся, даже если они устроятся, это ненадолго.
1: Ну да.
0: Вот. Поэтому порой научить, нет, ну это, конечно, благородно, и можно попытаться, но далеко не всегда это получается. Но перестать давать, а что тогда будет?
2: С нашим христианским сердцем, да?
0: С сердцем, да, с совестью, со Священным Писанием, которое говорит, что надо вообще-то это делать. Где вот эта грань? До каких пор давать?
2: Ну, вообще наивность, вот эта вот христианская наивность, она опасна тем, что человек потворствует злу. Тем, что вот как я много лет с ней ходила, да, вот, и она никак не менялась, уже была довольно взрослой девушкой, ей там не 5 лет, не 10, а было почти 20 лет, и она не может подойти, спросить другого человека, а я ее жалела, из любви помогала, и во что я ее практически превращала.
3: Нет.
2: Вот и получается, оказывается, вот Дим правильно сказал, я, оказывается, наивная дурочка была, что вот так вела себя, обвелась просто на то, что она мной манипулировала каким-то, ну, она не специально это делала, но вот так получилось.
0: То есть я наивная. В итоге кто обманывался тогда, сам в самообмане находился?
2: Я самообманывалась.
0: Да, вот и развернули, что называется. С одной стороны, тут вроде бы один хороший, другой плохой, начинаешь копать с точностью до наоборот.
3: Давайте я прочитаю, что такое наивность.
0: Вот, замечательно.
3: Неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени. Синонимы неискушенность, непосвященность, бесхитренность, неопытность, недогадливость, невежественность, глупость.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Ну, то есть, говорят, что вот есть какая-то такая чистая наивность, да, когда ты вот искренне помогаешь. И, может быть, даже иногда лучше вот в такой искренней наивности ошибиться и лучше помочь человеку, чем где-то там догадываться о том, а вдруг меня обманывают, а вдруг там против меня там...
0: То есть лучше ошибиться в сторону милости,
3: да,
0: в этом вопросе,
3: меня,
0: да?
3: Хотят использовать, мной манипулируют, из-за этого проявить какой-то... Вот. Ну, а что касается вопроса... Ну, когда тебе говорят, что ты должен давать, потому что ты верующий, или должен все делать, потому что ты христианин. Но вот здесь я такого в Библии не встречаю. Не знаю, я как-то по-другому понимаю эти библейские тексты, но где вопрос, да, где граница, когда дать, когда не дать? Если у меня нет возможности, во-первых, никто меня не обязывает давать. Mm. Это раз. А во-вторых, это вообще мое личное право.
1: Ну, смотри, как Соломон
3: пишет в притче.
1: Благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет.
5: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
3: Конечно, когда речь идет о действительно нуждающемся человеке, да, и у тебя есть возможность ему помочь, конечно, надо помочь. Но когда речь идет о человеке, который тобой манипулирует.
2: Ну, мы иногда не знаем, манипуляция это или нет. Мы же не можем сразу прям поставить клеймо.
0: Порой это проходит со временем. То есть, когда к тебе человек уже неоднократно обращался, то есть это не значит, что тебе нужно взять и отказывать человека, как только он пришел. Вот. Я понимаю так, что если человек пришел за помощью, то если у меня есть возможность помочь, я постараюсь помочь. Другое дело, когда эта помощь превращается в нечто... не знаю, действительно, как вымогательство,
1: использование.
0: Использование, да, я понимаю, что это не, он не просто пришел, вот, помоги мне раз, помоги мне два, он уже, получается, я у него на побегушках выхожусь, ну и смысл, у меня есть своя жизнь, которую я должен жить, у него есть своя, ну вот, мы можем где-то друг другу помочь, но не пользоваться друг другом. И здесь надо четко где-то ставить границы, потому что, помогая ему, я начинаю отрывать время от себя, от семьи, от других обязанностей, которые у меня есть. Начинаю отрывать время, средства, ну, в зависимости от того, в чем именно начинает помощь. Причем давать это тому, кто еще не факт, нуждается в этом или нет.
3: Да, это иногда бывает, человек действительно нуждается, это вопрос жизни и смерти. А иногда это вопрос просто...
0: Прихоти.
3: Да, может, не прихоти, нужно, но можно и обойтись без этого. У меня, может, самого этого нет. Он просит у меня деньги взаймы и покупает то, что я сам хочу себе купить уже 100 лет, и отказываю себе, потому что у меня есть нет другие приоритеты. Да. А он просто пошел и начинает пользоваться... Совершенно не обязательно давать. Я для себя относительно вот давать взаймы... Вообще, в идеале, конечно... Христос тоже сказал, что не оставайтесь никому должным ничем, кроме взаимной любви. Но все-таки есть моменты, когда надо помочь, и финансово помочь в том числе. Да? Я для себя решил, если я могу дать, и при этом мне не вернут, и я буду себя нормально при этом чувствовать, да, то в таких случаях я могу дать взаймы. Вернут – хорошо, не вернут – плохо. Но если я чувствую, что я не смогу, чтобы мне эти деньги не вернули, я не дам.
0: Этому принципу, кстати, давно еще, я еще в школе учился, один мудрый человек меня научил. Я в гостях у него был, и в этот момент к нему приходит человек, который у него что-то попросил взаймы. И я уже не помню, что именно просили, я не помню даже, дал или не дал, но я помню, что он после этого объяснил вот эту ситуацию и сказал, что я даю только то, что я могу подарить. Вот. Могу подарить, все, никаких проблем, я даю. Не могу подарить. Извини, не могу. Все. И это мне запомнилось надолго, я стал придерживаться этого принципа. Но вот есть еще один текст, который я хочу сюда же пока вклинить, потому как даже два текста. Один текст записан в Псалтире, в 36-м псалме. Здесь написано так. «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Ну, вот мы как бы нечестивого увидели.
1: Ну, да.
0: «А праведник милует и дает».
1: И дает.
0: То есть прощает и все равно дает. И если бы просто ситуацию описали, так еще и с характеристикой, вот этот вот нечестивый, этот вот праведник. И я начинаю спрашивать себя, а сколько можно вообще миловать? То есть сколько вот он раз пришел, два пришел, пять пришел, сколько можно миловать? И сразу у меня всплывает в памяти другое, когда Петр подошел к Христу и спрашивает, а до 7 ли раз прощать? А Христос говорит, не, не до 7, до 7 же до 70. Угу. И все. И вот...
2: Но там написано миловать.
0: Ну, а миловать, прощать.
2: Они, ну, как сказать, прощать, это тоже человек приходит, он раскаивается в своем поступке, он осознал, что он уже, допустим, потерял эти деньги, и ты даешь ему помощь. А если человек приходит на уровень использования, это уже другие отношения. То есть человек приходит и начинает тобой пользоваться. А когда он просит прощения, понимает свое обстоятельство и понимает, что он безвозвратно берет у тебя деньги практически, то ты должен дать. Потому что это как бы милость будет.
0: В чем разница вообще милости и прощения? Когда просят у меня прощения, я могу простить человека. А всегда ли мы прощаем только после того, как у нас попросили прощения?
2: Ну да, тут как бы от внутреннего состояния зависит. То есть готов ты сейчас простить человека по-настоящему, а не просто «я тебя прощаю».
0: Ну да, очень часто просто я замечаю, по крайней мере, что бывают ситуации, когда к тебе человек приходит, начинает просить прощения, а ты так судорожно вспоминаешь, за что же он вообще просит прощения. Вот. Потом, когда выясняется, ты понимаешь, что это тебя даже ну, и не тронуло тогда, то есть он тебя и не обидел, ничего, вообще ничего не произошло. Или даже если произошло, ну, ты как-то это встряхнул, забыл и простил без какого-то выяснения, без какого-то, ну, не напрягло это тебя. Но человек, для него это была какая-то целая эпопея внутренняя, как бурление, потом он превзошел через себя, и он пришел для того, чтобы просить тебе прощения. То есть бывает ситуация, когда ты его уже простил, хотя он прощения не просил.
2: Ну, тогда тебе несложная милость проявить, если
0: ну,
2: ты уже
0: да,
2: простил.
0: Зачем да, поэтому я и спрашиваю. Вот праведник милует?
2: Насколько может сердце его позволить? Правильно Дима говорит? Пока я чувствую, что я могу отдавать столько, вот я могу отдать легко, я отдаю. Если я чувствую, что мое сердце не готово отдать, и я буду потом судить этого человека внутренне, осуждать, что он там не вернет мне никак деньги. То есть я не хочу вводить себя в грех, вот тем, что я буду его потом осуждать за то, что я сама же ему дам. Поэтому лучше я не буду этого делать, чтобы не вводить это вот, все это, как бы не создавать эту атмосферу. Лучше я скажу, да, я сейчас корыстно поступлю, мне сейчас тяжело тебе отдать, потому что я не готов. Угу. Да, я сейчас совершаю грех, может быть, пред Богом, что я такой жадный и плохо там думаю, но вот я буду молиться, давай вместе молиться, может быть, я когда-нибудь созрею. Да, это будет честно, чем вот так вот сидеть и лицемерно ему
0: отдать. В моей жизни была очень интересная ситуация, вот, когда человек просил у меня взаймы определенную сумму денег, вот, и у меня...
1: На хорошую цель?
0: Ну, и вроде бы даже да, то есть, но у меня не было возможности дать ему столько, сколько он просил, вот, и я сказал, говорю, ну, у меня есть возможность дать тебе меньше, то есть, где-то около трети от того, что он просил, ну, этот, и мы договорились, что я вот сколько смогу, и главное, я не пообещал ему, сколько я смогу ему дать, он просит определенную сумму, я говорю, я не знаю, я посмотрю, то есть я прикину, что я приду домой, посчитаю, посоветуюсь с семьей, сколько я могу выделить, чтобы ему дать, и я говорю, ну, мы встретимся вот потом, и я сколько смогу выделю, и он почему-то в себе подумал, что я ему сейчас принесу столько, сколько он просит. И когда он
1: сумму
0: вдруг,
1: нарисовал, да?
0: Да, он себе нарисовал эту сумму, когда я вдруг приношу ему меньше,
1: глаза его.
0: Вот здесь было, что я никогда такого в жизни не видел. Много раз было, что просили денег, и много раз я давал. И
2: как
0: я
2: будто
0: всегда,
2: обокрали, да?
0: Я всегда видел благодарность в человеке. Даже те люди, которые нагло у тебя приходят, просят, и потом опять приходят, и никогда не отдают, они все равно благодарны. Этот человек на меня смотрел такими глазами, как будто я тут такой негодяй,
1: как на врага.
0: Как будто я ему пообещал уже все, и вот-вот не дал.
1: И взял и еще, как бы еще его него, назад.
0: Да? И я ему должен. Я сижу, думаю, вау, что это? Вот.
2: Это самообман называет. Человек самообманулся.
1: У вас эта сделка не получилась в конечном итоге, да?
0: Нет, ну почему?
1: Он не взял эту сумму.
0: Он взял эту сумму. Он взял эту сумму, но был крайне недоволен.
2: Крайне
0: вот. И ну, мы немножко поговорили, я ему пообъяснил, что как бы, ты же обрати внимание, если бы я тебе пообещал, это был бы другой разговор. Но я же не обещал, я и не знаю. Более того, я еще сказал, что я пойду и буду выяснять, сколько я смогу делить.
1: Он этого не услышал, скорее всего.
0: Да, ему, да, бывает...
1: Ему нужно было столько, сколько нужно, да.
2: Ну вот если вернуться к мысли вот о наивности, я хотела бы другую немножко сферу еще вопрос задать. Есть наивные люди не в плане там денег отдай, получи, да, а вот наивные по жизни. То есть, например, вот есть наивные люди, которые принимают ухаживание, например, девушки, да, от мужчин, которые, допустим, их соблазняют. Но вот они наивно верят, что их любят, что у них будет там свадьба там, или еще что-то. Они там им обещают.
1: Золотые горы, да?
2: Да, а потом они, эти девушки, остаются с ребенком или известно с чем вообще. То есть ужасной как бы, жизни, да, сломана навсегда. Это не деньги. То есть тут идет наивность души, которая ну, уверена, что все будет нормально, а человек ей воспользовался. Тут как бы второго шанса не дается обычно. Все говорят, вот, надо опыт иметь. Какой опыт получишь, если только плохой? То есть в такой ситуации боли, страдания. Вот как тут вот эту наивность преодолеть? То есть человек вот действительно верит в хорошее, наивное, доброе душа. Или что, теперь всех теперь сразу, пока мама, папа там не приведут, не скажут, вот он хороший, вот за него замуж выходи. Как раньше женили же, вот, кстати, в Библиях, там же вообще... Пожалуйста, мама, папа приводили мужа там, к тебе, и ты сидишь, просто смиренно принимаешь. Зато доверие, по крайней мере, можно обвинить потом родителей, скажут, это они виноваты, что мне такого мужа подсунули.
0: Мне кажется, тогда проблем было меньше, хотя бы по той причине, что прежде чем их так сосватать, они их еще и учили. И дети видели на примере родителей, как родители общались, решали конфликты. И родители учили детей, как это делать. Как
1: сейчас
0: сдерживаться,
1: такого,
0: как терпеть,
1: конечно,
0: как уважать, как уступать. Ну вот, а сейчас этого нет. Сейчас наоборот, по тему той самой ироничной ситуации, да, а как там твоя дочка? Ой, дочка так хорошо устроилась, у нее такой муж, он ее и на Канары свозит, он ей и шубу купит, ну, замечательно. А сын как? Ой, ему такая досталась, лучше не называть вообще. То шубу просит, то на Канары ее отвези. И в итоге к чему пришли? Да все себе. Вот эгоисты выросли, потом наивные остались, а потом откуда взяться доверие? и люди друг другу не доверяют. И неудивительно, что Христос в Писании сказал, а Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
2: То есть наивность вымирает, по сути.
0: Наивность способствует тому, что вымирает вера, вымирает доверие к людям. Потому что рано или поздно это вскрывается. Да, хорошо, у нас может остаться какой-то человек наивный и счастливый при этом до конца жизни, да, по теме той курицы, о которой мы говорили в одной из передач. Вот, но...
3: Если наивность — это неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире,

0: Да? Получается, что мир становится настолько жестоким, что и наивность в людях
1: и мир становится жестоким, все. Вот это да.
0: По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, сказал Христос. Да? И поэтому люди становятся менее-менее наивными, менее-менее доверяющими.
1: И жестокими.
0: И жестокими.
1: И закрытыми.
2: И менее милующими, я так считаю, потому что это отсюда и милость, и прощение меньше происходит.
0: Оказывать помощь становится опасно,
2: да,
0: для себя самого.
1: И потом мы начинаем уже чуть ли не христианство менять, потому что вот у нас христианство четко говорит, праведник милует, и пусть дает, и Бог его будет благословлять, и он еще будет давать. А мы уже начинаем понимать, что в нашем мире это не работает, более того, это опасно, более того, мы этого человека, вместо того, чтобы научить его жить, и как и правильно распределять свои ресурсы и идти пойти работать, мы начинаем потакать его прихотям, мы становимся соучастниками в его грехе, потому что он же фактически ворует, когда просит и не отдает. И теперь мы становимся соучастниками этого воровства и становимся фактически сами же и лицемерами, потому что мы говорим, что мы живем по Священному Писанию, а мы так не живем. А мы и не можем в этом мире. Ну, есть ли выход из этой ситуации?
2: Какое же решение тогда приходит? Вот я не всегда могу найти это решение, только в какой-то индивидуальной, может быть, ситуации. А так, в общем, ответа нет, потому что христиане в затруднительном положении находятся, по сути. У нас слишком...
3: Какими им быть?
2: Да,
3: наивными
2: что...
3: или... Да. Наглыми.
2: Потому что наивность, она предполагает, в моем понимании, доброты души. То есть человек всегда наивный, он верит в доброту человека. То есть даже если он подозревает, что, возможно, его сейчас обманут, он должен, как Дим сказал тоже,
3: Он как бы заранее прощает этому человеку.
2: Да, то есть он помогает ему быть добрым, другими словами, да, то есть он верит в него. Дает ему
3: через
2: деньги
3: терпение,
2: еще раз,
3: да,
2: еще раз.
3: Понимание.
2: А потом получается, что человек вообще не меняется и прям говорит: вот я там судил. Вот у меня есть знакомый, который просто очень нагло обманывает многих женщин, других. Каждую держит в неведении друг от друга, и каждый жалуется, что она такая бедная, и у нее нет ничего на жизнь. И она берет кредит за эту женщину, чтобы и платит за нее, как утешая себя, что она хорошая христианка. И каждая эта женщина. Другая тоже думает, что она единственная, кто ей поддерживает, платит за нее кредит. И у нее таких человек 10. И она живет припеваючи, уже вышла замуж, уехала за границу. И все равно этих женщин эксплуатируют до сих пор. Потому что они постоянно находятся... Вот,
1: представляю, насколько надо быть...
0: мошенничество.
2: Верующие люди, эти женщины, которые ее содержат, они утешают себя. Я же помогаю ей, она же нуждается.
1: Одно дело, когда ты помогаешь из того, что у тебя есть...
2: И последние отдают практически.
1: Вот. Одно дело, когда ты отдаешь даже последние, а другое ты сам берешь взаймы, чтобы кому-то помочь. Вот это я
0: получается. Вот это уже Библия вообще осуждает. Потому что написано: горе тому человеку, который поручился за другого.
1: Да.
0: Ты, получается, он тебе поручился за другого, он тебе должен отдать, а он тебе не отдает. А ты обязательства взял за него перед другим.
2: Просто сейчас в наше время кредит берут практически 80% населения. И сейчас это не вот там страшные проценты, но все равно люди берут. И вот человек просто говорит: я хочу, допустим, телевизор купить, но мне кредит не дадут, так как я не работающая и работаю там по маленькой зарплате, которую не... И она просто вот находит
3: смогла
2: обстоятельства,
3: взять,
2: да. Ну, какая разница, я буду тебе выплачивать, она же обещает там все. И они берут без задней мысли. То есть это вот там...
1: Хорошее дороубеждение у этой женщины.
2: Да, манипуляция страшная.
1: Манипуляция. Мира, да. Действительно, это уже под разряд мошенничества попадает, и это надо совершенно другими способами решать. Вот, потому что, как написано в Писании, для этого есть Божий слуга, носящий меч, то есть из государства управляющий человек. Для этого есть законы.
2: Впоследствии, вот. Думаю, что это откроется.
1: Но рано или поздно. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Я вижу в этом еще один пунктик, потому что в Писании написано, что вы должны быть просты, как голуби, но в то же самое время
3: мудры,
1: как змеи. И вот эта вот змеиная мудрость тоже очень интересный факт, может, даже целая тема для размышления, потому что змеиная мудрость напоминает нам только об одном случае, про Адама и Еву, там вот в саду, когда змей Еву обольстил. И казалось бы, что ну что ж нам теперь, становиться всем змеями, вот такими вот подхалимами,

0: обольстителями, там еще кем-то. Но если обратить на это все более глубокое такое внимание, понимание, то мы видим, что Бог-то все равно призывает нас оставаться простыми, как голуби. Просто не давать собой пользоваться. Когда к Христу приходили, задавали ему самые что ни с каверзные вопросы, он тоже не на все отвечал. И на некоторые он отвечал совершенно не то, что от них ожидали. На некоторые он отвечал вопросом на вопрос. Но он делал это так, чтобы спрашивающий тоже понял, зачем он вообще спрашивает. Или чтобы вскрылась вот та ситуация неправедная, ради которой вся настоящая мотивация этого человека. Вот. Поэтому иной раз нам необходимо не то, чтобы наивно жить по вот этой вот букве, давай, расточая, по сути, то, что Бог нам доверил, и расточая, по сути, на грех, потому что человек этим пользуется, и пользуется не на благое дело.
1: Ну, не будет ли как бы сложностью человеку определить вот это все?
0: Сложности будет.
1: Как он? То есть это все равно получается индивидуальный подход?
2: Конечно. Только... Индивидуальный подход нужен везде.
1: И тут
0: нужно складывать и свою, и житейскую мудрость, что называется, змеиную мудрость, и просить мудрости от Бога. Для этого нам и дается Священное Писание, для этого у нас есть и церковь, и храмы, куда мы можем ходить молиться. Для этого у нас есть и Дух Святой, и общение молитвенное с Богом, когда мы можем получать какие-то от Бога откровения, либо через других людей, либо через слово, либо через какие-то мысли, когда, как написано, и совесть ваша то обличает, то, наоборот, вас поддерживает в том, что вы делаете. То есть вот это вот общение с Богом, оно даст мудрость. Как написано, вы не думайте, что отвечать, потому что Дух Святой даст вам, что ответить. Но для этого нужна вот эта связь, чтобы была. Поэтому здесь христианин, настоящий христианин, гораздо больше защищен, чем только тот, который думает, что он христианин. Им действительно пользоваться
1: могут. Не быть лицемером.
3: Считается, что Соломон был самым мудрым человеком на земле, да? И вот, читая ее притчи, находишь некий смысл жизни, когда ты своей жизнь посвящаешь приобретению мудрости. И вот он пишет в 4 главе притчи: главная мудрость, а дальше: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. То есть, если мы в какой-то ситуации выглядели как наивные люди, да, это не повод остановиться на этом, а находиться в поиске вот именно достижения мудрости, как в следующий раз поступить.
1: Угу. Как учиться вот на ошибках.
0: Да, да.
3: Юля была в ситуации вот со своей подружкой, она проявила как бы мудрость, потому что она ее приобрела от советника,
1: да,
3: и применила в своей жизни.
1: Спасибо.
3: И был положительный результат, как для нее, так и для ее подруги.
0: Ну что ж, слава Богу за эти размышления. У нас время уже подходит к концу. И увидимся на следующей теме.

Имеют ли цифры магическое значение или энергию? Мы распутаем с вами этот лабиринт учений, найдем первоисточник и раскроем суть нумерологии. Нумерология в первую очередь основана на астрологии. Астрология – разновидность гадательной магии, группа описательных предсказательных практик, традиций и верований, которые заявляют о воздействии небесных тел на земной мир и человека, на его темперамент, характер, поступки и судьбу, и, в частности, возможность предсказывать будущее по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга. Астрология противоречит научным данным и представляет собой антинаучное учение. Об этом говорит лауреат Нобелевской премии академик Виталий Лазаревич Гинзбург в своей статье «Религия, наука, разум и вера». Энциклопедия Британика относит астрологию к магическим, гадательным практикам, основанным на концепциях, несовместимых с научными данными. Европейская и индуистская астрология ведут свое происхождение от шумеро-вавилонских астральных мифов, в которых небесные тела, Солнце, Луна, планеты и созвездия были ассоциированы с богами и мифологическими персонажами. Влияние богов на земную жизнь в рамках этой мифологии трансформировалось во влияние на жизнь небесных тел, символов, божеств. В индуизме и в тибетском буддизме астрология – это часть религии, философии и псевдомедицины. В каждом индуистском храме присутствует вспомогательный алтарь девяти планет, так называемый Наваграха, то есть каждой планете приписывается покровительство определенного божества. Астрология уже давно не отражает реальной картины неба. В гороскопах, основанных на астрологии, приводится 30-дневный цикл каждого зодиака. А на самом деле Солнце проходит на фоне, например, созвездия Девы в течение 45 дней, на фоне Скорпиона – 7 дней, а на фоне Змееносца – 18 дней. И на небе фактически 13 созвездий. А в результате того, что созвездия Змееносца удалили, их осталось 12, что не соответствует реальной картине созвездий. НАСА впервые за 2000 лет обновила астрологические знаки, поэтому НАСА заявляет, что у 86% из нас изменился знак гороскопа. Например, родившиеся 4 августа считали себя львами или львицами, но с уточненными деталями гороскопа и данными стали раками. Соответствующим образом сместились и зодиакальные знаки, привязанные в западной астрологии к точке весеннего равноденствия. Таким образом, реальная картина зодиакальных созвездий абсолютно не совпадает с астрологией. В настоящее время упомянутые символы не используют для идентификации реальных зодиакальных созвездий. Мы выяснили с вами, что в астрологии созвездия сместились, и Солнце не проходит ровно 30-дневный цикл в каждом созвездии. Тогда о какой энергии или покровительстве говорят астропсихологи и гадатели на картах Таро, нумерологи и так далее? Астропсихологи приписывают каждой планете божество и его свойства. Соответственно, астрологи и гороскопы приписывают эти свойства этих божеств человеку. Не имеет смысла перечислять все божества, с которыми ассоциируется гороскоп. Это и греческие, и индийские, и египетские, и шумерские божества, божества славянского происхождения, а также китайские божества. В Библии под знамениями понимаются не астрономические явления, а чудесные явления и знаки. А поскольку чудо по своему смыслу противоречит закономерности, систематически использовать знамения невозможно. А значит, невозможно их и понимать как основу для каких-либо астрологических прогнозов. Что же касается намеренного поиска знамений, то таковое в Библии Господь крайне порицает. Матфея 12 главе сказано: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». В Евангелии от Луки в 21 главе написано: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится».
Библия упоминает астрологию, в частности, астрологов при царском дворе Вавилонии, их неспособность толковать царские сны. Так написано в книге Даниила во 2 главе. Пророк Исаия говорил об астрологах с презрением. «Пусть выйдут вперед астрологи ваши, те звездочеты, которые предсказывают месяц за месяцем. Пусть они спасут вас от того, что грядет на вас». Исаия, 47 глава. Также Библия упоминает о последствиях поклонения другим богам. «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Второзаконие, 4 глава. «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих». Израильтяне не должны были делать изображений богов и богинь соседей язычников. Однако, несмотря на предупреждение Бога, идолопоклонство было одним из основных грехов Израиля с древнейших времен. В патриархальный период Божий народ делал себе домашних богов. Бытие, 31 глава. И на протяжении всей своей истории они продолжали поклоняться другим богам. Библия также прямо запрещает гадание, колдовство и тайное искусство в книге Второзакония, 18 главе. Само слово «астрология» на иврите буквально означает «предсказание небес», поскольку астрология является сверхъестественной или мистической практикой гадания. Она строго осуждается в Слове Божьем. Поэтому даже предсказания гороскопа уходят корнями в колдовство. Они могут продаваться в модных журналах, но обложка обманчива. Если вы относитесь к чтению гороскопов легкомысленно или в удовольствие, вы отрицаете, что гороскопы могут быть опасными. Корни астрологии растут из древнего язычества, где поклонялись планетам, как богам. Большинство астрологов также вовлечены в другие практики, New Age, такие как карты Таро, нумерология, духовные наставники и тому подобное. Проконсультироваться с астрологом по своему гороскопу значит быть восприимчивым к духовному мировоззрению, которое не согласуется с учением Бога. Гадание было распространено среди языческих народов библейских стран. Когда израильтяне собирались войти в землю обетованную, ханаанскую, Бог предупредил их не заниматься астрологией. Теперь мы рассмотрим нумерологию, которая, как мы сказали, основана на астрологии. Нумерология – вера в религиозные, эзотерические и мистические связи между числами и будущим или характером человека. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях и часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Для дьявола не имеет значения, на что направить поклонение и внимание человека, лишь бы отвести его внимание от истинного Бога. Это могут быть планеты, звезды, кофе и свечи. И вот вид гадания, имеющий якобы научное обоснование. Ведическая нумерология. На самом деле ведическая нумерология, Сангхья-шастра, переводится с санскрита «наука о цифрах, датах и счете». Сангхья-шастра дополняет джойтиш, ведическую астрологию, и тоже, как астрология, переплетается с планетами. В Сангхья-шастра планеты называются грахи. Слово «грахи» в переводе с санскрита означает «то, что захватывает и удерживает». В ведической нумерологии рассматривают 9 грах, то есть божеств, планет. Солнце – Сурья, Чандра – Луна, Гуру – Юпитер, Раху – Будха, Шукра – Венера, Кету – Шани – Сатурн, Мангала – Марс. Все грахи – божества мужского рода. Само понятие грахи намного шире его физического проявления. Грахи в ведической астрологии и нумерологии – это девы, то есть демоны. Живые божества, излучающие определенную каждую свою энергию и с помощью нее влияющие на наше сознание.
Это энергия, программы, алгоритмы, поведение передаются людям через цифры в нашей дате рождения. За каждой цифрой стоит свой граха, свой дев или демон. За каждой цифрой и планетой стоит определенное божество. В нумерологии нет ничего научного. На основе нумерологии составляют натальные карты, карты при рождении. В Индии натальная карта, диаграмма, называется кундали. Кундали, также называемый джанапатрой, индийский термин, обозначающий астрологическую диаграмму, представляющую положение наваграхи индийской астрологии в определенный момент, например, в момент рождения ребенка. Натальные карты в Индии обычно составляются сразу после рождения ребенка. Поэтому практически все дети в Индии в младенчестве уже женаты или замужем. То есть уже в младенчестве по нумерологической карте определили, кто будет мужем или женой в будущем. И неудивительно, что браки там заключаются в 12-летнем возрасте. Если время по гороскопу благоприятное, то они поступают именно по определению гороскопа. Ни одна крупная сделка, брак или покупка не обходится без астрологического прогноза. Гороскопы и натальные карты наносят непоправимый вред человеку в понимании, кто он есть на самом деле и кто он в глазах Бога, его Творца. Они навязывают человеку невозможность измениться в каких-то областях и приписывают ему качества, которых у него совсем нет. Гороскопы настраивают против определенных людей, хотя, может быть, нет в них ничего плохого, но верующий в гороскопы уже настроен против человека, который по гороскопу ему якобы не подходит. Известные личности также высказывались о гороскопах. Например, Иоанн Дамаскин свидетельствовал, что астрология отрицает человеческую свободу и божественное достоинство. «Мы, — говорил он, — созданные Творцом, свободными, являемся господами наших дел. А если мы все делаем в силу течения звезд, то что мы делаем по необходимости. То же, что происходит по необходимости, не есть ни добродетель, ни порок. А если мы не имеем ни добродетели, ни порока, то мы недостойны ни наград, ни наказаний, равно как и Бог окажется несправедливым, подавая одним благо, другим скорби». Даже более того, раз все ведется и влечется необходимостью, то не будет ни управления Божия в мире, ни помышления Божия о творениях. Так писатель-апологет Честертон очень точно подметил, когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. Но сегодня, к сожалению, люди хотят узнать свое будущее вовсе не для того, чтобы стать хоть чуточку нравственнее, духовнее. Они делают это в основном для тех или иных мелочных, меркантильных целей. Например, чтобы более выгодно вложить деньги, развивать свой бизнес или избежать каких-нибудь неприятностей, что является признаком того, что мы не верим Богу, не надеемся только на Него, но сами своими силами стремимся обустроить собственную жизнь. И в такой жизни, к сожалению, места для Бога попросту не остается. Нумерология связана с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Все советы нумерологии и астрологии направлены на то, чтобы человек поверил языческим божествам или демонам, чему угодно, кроме истинного Творца, даже если человек ищет истинного Бога. В нумерологии его там просто невозможно найти.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает, надежда лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сессию номер 2. Меч рожден. До того, как вы начнете смотреть, я надеюсь, что вы уже прочитали вторую главу книги и вторую главу в вашем руководстве по фехтованию. Потому что если нет, эта сессия может быть вам непонятна. Я начну цитатой из Элизабет Барретт Браунинг. Вот что она сказала. «И каждый человек, в том числе и женщины, стоит, и его лицо сияет отраженным светом своего обнаженного меча».

верное оружие Иисуса. А также мечи — это вечное оружие, которое имеет силу как убивать, так и давать жизнь. Еще задолго до появления человека мечи были выкованы в кузницах небес. Мы находим один из таких мечей. Подобные мы до сих пор еще не смогли создать на земле. В книге Бытие 3:24 сказано: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В руках этих мощных крылатых херувимов был меч, и не такой, который вы видите позади меня. Он был таким, что вращался во всех направлениях. И это означало не просто взмах, а вращение во всех направлениях. Этот меч был сделан не из металла. Он был сделан из пламени. Это был пламенеющий меч. Разве не потрясающе? История человечества, наше бытие начинается с того, что пламенеющий меч изгоняет нас из Едемского сада. Но история человечества и заканчивается мечом. В 19 главе книги Откровения говорится: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих». В другом переводе сказано, что он возвратится, говоря слова, которые как мечи. Мне это очень нравится. Не то, что у Иисуса из уст выходит металл, у него не кузница. На самом деле он говорит слова, которые будут обладать способностью судить народы. Я расскажу вам, почему я выбрала именно фехтование. На самом деле оно не было моей сильной стороной. Я никогда в жизни не фехтовала, и мне становится страшно, с каким объемом насилия мне приходится иметь дело. Но когда я была в Новой Зеландии, где делала конференцию со своими друзьями, это была конференция в тесном кругу. Я решила проспать всю ночь до самого утра. Я забаррикадировалась подушками, защитила себя со всех сторон, вставила ушные заглушки, приняла мелатонин, отключила будильник, задернула шторы, легла спать и проснулась в 2 часа ночи. При этом у меня в голове звучала фраза. Я услышала: «Надо перековать меч». Я подумала: какая-то случайная мысль. Вот что значит все время находиться рядом с мужчинами, со всем их насилием. Я встала, пошла в ванную, вставила заглушки как следует, но снова услышала: «Надо перековать меч». «Надо перековать меч». Наконец я подумала: это не прекратится, пока я не встану. Видимо, я заснула, вспомнив какую-то реплику из фильма «Властелин колец». Но я просто встану. Я встала и принялась писать. Как только я начала писать, Дух Святой стал говорить мне о том, почему меч надо перековать. Я прочту цитату из того, что он сказал мне. Я услышала, как он сказал: «Слишком многие группы в теле Христовом применяют лишь части и фрагменты слова, и больше уже не используют его как целое, как меч». Дух сказал, что тяготы, экономические трудности, природные катастрофы, разрыв отношений, предательство, что все они придут на землю, и что он использует эти давящие обстоятельства для того, чтобы перековать меч. Неплохо пользоваться частями меча, когда все мирно. Но когда приходят испытания, ты понимаешь, что нужно нечто большее. Бог использует испытания для объединения своего народа с тем, чтобы мы говорили одно и то же с одинаковой властью. И так я начала размышлять об этих вещах. И вот в своем духе я увидела части меча. Части меча. Насколько хорошо я смогу воспользоваться этой частью? Причинит ли она какой-то урон противнику? Если бы я была ниндзей, то, наверное, смогла бы бросить ее в кого-то. А что насчет этого? В ней точно можно узнать рукоять меча. Но у нее нет лезвия. К чему рукоять без лезвия? Ну, может быть, я смогла бы кого-то оглушить. А к чему лезвие без рукояти?
Понимаете, пытаясь использовать

использовать одно лезвие, я пораню себя, потому что не могу держать его в руке. Нам необходимо Слово Божье во всей целостности, во всей силе, во всем могуществе, во всей власти. И в это время, я это записала, у меня было полное осознание того, что части меча сатану не пугают. Он не боится разделенной и неединой церкви. А мы знаем, что разделенное и неединое не устоит. Приехав домой, я спросила своих мальчиков. Я знаю, что большую часть фильмов «Властелин колец» я проспала. А есть там что-то про перековку меча? Мой сын сказал, да, есть, в фильме «Возвращение короля». Он сказал мне, что принцесса собирается бежать, чтобы спастись. И потому она видит своего сына в будущем. Она возвращается к отцу и говорит, «Послушай, ты сказал мне, что нет ничего, кроме смерти и разрушения, но все же я увидела отблеск света». Отец в сильном стрессе. Она открывает книгу их пророчеств и читает такую строчку. «Из пепла пробудится огонь, из мрака воссияет свет». Из мрака воссияет свет. Обновится сломанное лезвие меча. Лишенный короны снова станет королем. Надо перековать меч. И когда я это прочитала, когда я это услышала, я читала и книгу тоже, когда я посмотрела, как они взяли эти части меча, соединили их, обновили лезвие, так что оно уже не было памятником далекого прошлого, но стало силой, с которой надо считаться. И тут я не могла упустить параллель с тем, что Бог хочет сделать с нами. Я хочу показать это на контрасте. Их меч был древним, а наш — вечный. Их меч из металла, а наш — живой. Меч из «Властелина колец» был использован для создания нового порядка, а наш был использован для создания неба и земли. Бог доверил нам невидимое, непобедимое, бессмертное, вечное оружие. А мы обращаемся с ним как с памятником прошлого. Мы используем его для описания истории, вместо того, чтобы использовать для ее формирования. Я верю, что подобно тому, как это сказала принцесса, или дочь, или ожидающая невеста, «Давай, надо перековать этот меч, мы можем молиться. Боже, сделай перековку этого меча. Да будет воля Твоя в моей жизни. Я хочу быть живым мечом. Я хочу быть живым выражением Тебя. Я хочу быть всем тем, кем Ты сотворил меня быть. Не обломком, не фрагментом, но одним целым». Потому что когда это оружие было воспроизведено во всей целостности, оно собрало прежде отсутствовавшую армию. Я думаю, что многие из нас боятся. Там сказано, «Лишенный короны снова станет королем». Наш царь, он не без короны. Но что касается нас, остается вопрос. Под его ли мы правлением? Он правит всем, но мы под его ли правлением? Боимся ли мы того, что если мы возьмемся за меч Слова Божьего обеими руками, мы можем разочароваться в нем? Боимся ли, что оно ранит нас, причинит нам боль? Чего мы боимся? Я считаю, что это враг удерживает нас от того, чтобы сделать это. Мы должны быть людьми, которые научатся искусно владеть Словом Божьим. Потому что Слово проявляет наибольшую силу тогда, когда врачует, а не когда убивает. Чтобы исцелить мечом, требуется гораздо больше искусства, чем чтобы убить им. В 6 главе книги Иеремии говорится, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». Интересно заметить, что эти слова повторяются в книге Иеремии дважды, Иеремии 6:14 и Иеремии 8:11, а это приводит меня к выводу, что Бог говорит, я подчеркиваю важность и приоритет этого утверждения и этой оценки.

ошибки. Меч Слова Божьего отделяет земные мотивы от небесного намерения. И все же тут есть непонятный момент, потому что разве Иисус не сказал, «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»? Многие из нас считают так, «О, меч — это насилие, и мы не хотим погибнуть от меча». Я чувствую, что на этот вопрос надо ответить. Достаточно интересно, что в последнюю ночь, на последней вечере, Иисус вместе с учениками празднует их победы. Он им говорит, «Слушайте, вы помните, когда я послал вас проповедовать, и вы не имели ничего?» Они, «Да, было немного страшно. Вы в чем-нибудь нуждались?» «Нет, и это было потрясающе. У вас не было ни сумы, ни меча, и денег у вас не было». «Верно, и это было потрясающе. Мы изгоняли бесов, исцеляли людей». Затем он говорит, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Тут я говорю, что? Это на тот случай, если люди скажут, «Ну, это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом». «Но теперь, — сказал Иисус, — возьмите свои деньги и сумку путешественника, и если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его». От Луки 22:36, новый живой перевод. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Иоанн только спросил, Петр сразу стал действовать, Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю, я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом. Но теперь, сказал Иисус, возьмите свои деньги и сумку путешественника. И если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит,

происходит. Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, «Господи, не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу. Я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю. Я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но Иисус сказал «нет» и исцелил пострадавшего. Вот когда он говорит «возврати меч твой в его место». И я хочу, чтобы вы обязательно заметили это. Я не собираюсь ничего перефразировать. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место». Он не сказал, «Выбрось это, ты что делаешь?» Иисус сказал, «Возврати меч твой в его место». Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? Что правда? Я очень понимаю Петра. На самом деле мне надо с этим разобраться, потому что если я говорю вам иметь меч, а Иисус говорит, убери его, но, по крайней мере, он у вас был, вы его носили, он был вашей принадлежностью. Что происходит? Я изучила происходившее. Прежде всего, Иисус сказал им всем, «Вот что произойдет. Я уйду. Меня отвергнут. Меня будут мучить». «Меня распнут, а потом я воскресну из мертвых». Он думал, что им совершенно ясно то, что они не должны были препятствовать исполнению Писаний. Время меча еще не пришло. Иисус сказал в 4-5 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна, «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня». Иногда вы слышите что-то, когда время это услышать. Если мы не поймем, что Иисус сказал тогда, мы не поймем и то, что Он говорит нам сейчас. Иисус сказал в 34 стихе 10 главы, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». От Матфея 10:34. Я открыла для себя, когда обнажаются мечи, в саду ли это или на дуэли, это момент открытия истины и мотивов. Люди или в ужасе разбегаются, или поднимают оружие за общее дело. В истории сражений на мечах есть фраза, и поэтому в прежние времена так любили дуэли. И это «меч открывает истину». Тогда считалось, что погибший виновен, а выживший нет. Однако я думаю, что погибший был просто менее искусным фехтовальщиком. Но в любом случае, Слово Божье станет для нас истиной и мечом, благодаря которому мы будем жить. Идя дальше, мы будем говорить о мечах в терминах фехтования. Потому что фехтование и сражение на мечах взаимозаменяемы. Слово «фехтование» происходит от термина «защита». Фехтовать значит защищаться. И я не могу представить себе защиты лучше, чем Слово Божье. Поэтому я использую термин «фехтование». Нам он более понятен. Поэтому по мере продвижения я буду использовать «владение мечом», «мастерство обращения с мечом», «фехтование» как взаимозаменяемые термины. Мне нравится тот факт, что фехтование – такой вид спорта, в котором женщины лучше мужчин. Потому что в сражении на мечах, когда ты делаешь широкое движение, ты открываешь себя для врага. А женщины обычно делают неширокие движения. Мы также знаем, что женщины – эксперты в выполнении нескольких задач сразу. Они хорошо видят окружающую обстановку, а не только сражение. Самое главное, вы должны знать, каким будет следующий ход врага.
А я обнаружил,

обнаружила, что благодаря Слову Божьему мы знаем, каким будет следующий ход врага. У нас должно быть интуитивное осознание, что делать дальше. Мы не играем в игру врага, мы играем в свою игру. Мы стоим в силе Слова Божьего, и Слово Божье есть свет и истина. Иисус сказал это ясно. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни». От Иоанна 6:35. Но Он сказал эти слова не в буквальном смысле. Он сказал: «Я есть хлеб жизни». Он сказал не о том, что все должны есть, но о том, кого они должны быть причастниками. Но до этого, когда враг искушал его превратить камни в хлеба, он сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4. У нас есть всякое слово, исходящее из уст Божиих. И это наш шанс начать жить этим словом. Так что, если люди спросят вас: «Что еще за девушки с мечами? К чему это носить меч? Сказано же: ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Вы ответьте: «Я живу Словом Божьим. Мой меч — это Слово Божье. Вот что я ношу с собой каждый день. Вот через что я сужу обо всем. Вот как я даю свободу людям. Вот как я разбираюсь со своей ерундой. Слово проникает в глубины моего сердца. Оно исцеляет мое сердце. Оно укрепляет мои отношения». Но настало время перековать этот меч. Поэтому вам необходимо начать читать места Писания, которые вам не нравятся. Простите, но это относится и ко мне. Я очень не люблю послание Иакова. Вам необходимо читать места Писания, которые вам не нравятся. Вам необходимо читать места Писания, которые бросают вам вызов. Вам надо позволить, чтобы они бросали вам вызов. Иногда вам нравится читать только те места Писания, которые кажутся понятными. Вам необходимо читать то, что вам непонятно, с тем, чтобы, когда придет надлежащее время, вы могли понять. Иисус сказал: «Я с вами всегда». Я уверена, эти слова ничего не значили для учеников, которые были с Ним в то время. Они подумали: «А, ну да, ты сидишь с нами за столом. Спасибо за то, что ты всегда с нами». И вот Он уходит, и их реакция: «Что? Ты ушел? Что ты сделал?» Вот когда они услышали слова: «Я с вами всегда», настало время нам понять, что Он есть Иммануил. Бог с нами всегда. Он всегда с вами. Он всегда готов поддержать вас. Он есть Слово, ставшее плотью, и Он хочет того же и для вас. Поэтому мне необходимо, чтобы вы позволили Богу перековать меч. Перестаньте цепляться за свою часть меча. Мне надо, чтобы вы поняли, у других людей тоже может быть часть. Мне надо, чтобы вы осознали, если вы не являетесь частью поместной церкви, вы не знаете, как справиться с этой задачей. Чтобы понять, что делает Бог, вам необходимо быть в общении с другими верующими. Вы скажете: «Но другие люди раздражают меня». Это заострение вашего меча. Это ковка вашего меча. Это его закалка в жаре и холоде. Об этом мы поговорим в следующей программе. Но нам необходимо соединить части меча. Долгое время мы думали: только мужчины могут владеть мечом. Простите, но в Писании сказано не так. Там не сказано, что женщины исключены. И, как я сказала, вы прекрасные фехтовальщицы. Осознаете вы это или нет? У вас есть способность к этому. Неширокие, стратегические, интуитивные движения. Что будет, если вы станете практиковать неширокие, стратегические, интуитивные движения? Что, если бы вы начали смотреть на все через Слово Божье, говоря: «Боже, ты знаешь, я просто хочу все делать по-твоему, поэтому я сейчас помолюсь за вас». Дух Святой, ты знаешь, какая часть меча есть у нас, и ты знаешь, что нам необходимо. Ты знаешь, что приведет к его ковке в нашей жизни. Поэтому, Отец, мы просим о том, чтобы все эти элементы соединились вместе. Мы устали от пользования частью меча, не имеющей силы. Мы хотим использовать Слово Божье во всей его силе, во всей целостности, во всей мощи. Прости нас за повторение заученных фраз. Мы не только готовы быть наполняемыми Твоей благодатью, но и готовы поддерживать падающих людей. Мы хотим проповедовать Слово Божье во всей его целостности и красоте, во всем его величии, во всей власти и силе. Сделай перековку меча в нашей жизни. Сделай ее, Отец. Мы будем взывать к Тебе о силе. Мы будем взывать о связях. Мы будем взывать к Тебе о том, чтобы мы были сияющими примерами меча, и чтобы враг трепетал при виде того, что оказалось в наших руках. Чтобы мы больше не разделяли и не разделялись, но чтобы пребывали в единстве. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Бека Шей.

Привет, я Бека Шей. Спасибо, что смотрите нас. Песня, которую вы только что слышали, называлась «Музыка». Она из моего нового проекта, который называется «Предназначение». Эта песня очень вдохновляет меня. Состояние сегодняшней музыки — вопрос сложный. Та музыка, которую мир предлагает, которая доступна людям, она не совсем хорошая. У Бога есть гораздо лучшая музыка, которую Он хочет открыть через нас, Его детей. Так что я хочу призвать, побудить вас искать истину. Ищите истину. И когда вы слушаете музыку, ищите истину в словах, в исполнителях. Смотрите, стоит ли ее слушать. Если вы пишете песни, если вы автор или исполнитель, я скажу, что это здорово писать песни, чтобы почтить Бога, почтить того, кто дает нам эти песни, чтобы они благословляли и воодушевляли. Нам нужна хорошая музыка, нам нужно пробуждение, нам нужен огонь, нам нужно, чтобы Божья музыка преобладала. Так что давайте сделаем это. Революция!

У меня есть для вас слово ободрения. Не все будут вас любить. Кто-то скажет, Бетта Шей, это не ободряет. Но я обрела такую свободу, когда наконец приняла, что я не могу нравиться всем. Не всем нравится, как я одета, что я говорю, как я что-то делаю. Всегда будет кто-то, кому вы не понравитесь. Но если вы примете это и осознаете, что не так важно, что люди думают о вас, важно то, что Христос думает о вас и как Он на вас смотрит. Когда вы станете смотреть на себя Божьим взглядом, это станет началом свободы. И хочу ободрить вас этим, потому что в нем нет ограничений тому, что вы можете сделать. Всегда будут критики, но ваш лучший критик — это Бог. Так что прежде всего обращайтесь к Нему. Однажды у меня было удивительное переживание. Как-то мне приснился сон. Я проснулась и не могла вспомнить его. Такое происходит постоянно. Я ничего не помню, но одно слово звучало у меня в голове. Я раньше не слышала этого слова. Я сразу решила поискать его в Google. Это слово было «Хефсиба». Вы слышали это слово раньше? Большинство людей, кому я задавала этот вопрос, не слышали этого слова. Но я обнаружила, что оно существует. Оно есть в моей любимой книге, то есть в Библии. Оно находится в книге Исаии 62, где сказано, «Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынью, но будут называть себя Хефсиба, мое благоволение к нему». Здорово, не правда ли? И еще там говорится, «И будешь венцом славы в руке Господа, и царскую диадемую на длани Бога твоего, и я буду радоваться о тебе, как жених радуется о невесте». Это заставило меня трепетать. Мне казалось, что сам Иисус стоит у моих дверей с букетом роз, заставляя меня бежать к Нему. В тот день я почувствовала такую Божью любовь, когда осознала, что Он разбудил меня таким словом. Но самое прекрасное в том, что это не только мое, но это и ваше слово также. Так что откройте Исаию 62 и посмотрите, что там говорится. Господь любит вас. Он говорит с нами не только через свое слово. Он говорил людям давних времен, когда не было Библии. Он обращался к ним через видения, знамения, чудеса. И Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Так что внимательно относитесь к своим снам, записывайте их. Знайте, что Бог ищет любой способ, чтобы достичь вас и явить вам свою любовь, говорить вам о том, как вы особенны для Него, как сильно Он любит вас. Я написала песню об этом. Вот она.

0: Hallelujah.
1: Христос освободил нас, Он дал нам свободу. Я люблю эту песню, потому что, когда я находилась в депрессии, я согнулась под ложью, которую враг наговорил мне. А теперь я могу поднять руки, широко раскрыть их и петь громко, не задумываясь о том, что люди думают обо мне. Пойте, чтобы благословлять, а не чтобы показать себя. Живите, чтобы благословлять, а не чтобы показать себя. В этом столько свободы. Будьте такими, какими вас призывает быть Бог. Живите и будьте свободны. Ведь на небесах мы все равно будем славить Его от всего сердца, так почему бы не начать сейчас? Приглашаю вас зайти на мой сайт bekashay.com или bekashay на Твиттере или в сети Facebook. Все просто, напишите bekashay, но запомните, как пишется мое имя. Так что смотрите, напишите его правильно и заходите ко мне. Следующая песня из моего последнего альбома под названием «Жизнь». Это заглавная композиция. Но многие не знают, что это слово на английском на самом деле акроним. Life — любовь в полной силе. Я верю, что Иисус — это путь истинной жизни. И нет большего выражения любви, чем Иисус. Библия призывает нас поощрять друг друга к любви и добрым делам. Об этом сказано в Евреям 10:24. 1 Иоанна 3:18 говорит, «Не будем только говорить, что мы любим, но станем показывать это делом и истиною». Я верю, что любовь — это лучшее выражение того, как мы можем показать людям Иисуса. Они узнают, что мы христиане по нашей любви. Мы должны жить, имея любовь в полной силе. Я призываю вас сегодня познать, что христиане, как люди Божьи, должны жить, радуясь прекрасной, благословенной жизни. Это не означает, что не будет трудностей, скорбей и сложных обстоятельств на вашем пути. Но мы знаем Победителя, мы знаем Христа, мы знаем конец, мы знаем победу. Так что мы можем провозгласить, исповедовать, что мы живем такой жизнью. Ведь Господь предлагает радость, которую не может дать мир. Господь предлагает мир, который не может дать этот мир. Итак, наслаждайтесь этой песней. Я прекрасно провела с вами время. Будьте благословенны.

0: Голубое небо, яркое солнце. Что может произойти плохого в прекрасный весенний день?
1: Эй, что это ты делаешь?
2: Положи мою рыбу на место, нахал.
0: Что ж, вот и ответ на мой вопрос.
3: Один тебе, а два мне.
1: Несправедливо.
3: Бедный маленький зимородок. Налоги, налоги, налоги все растут и растут, не так ли? Особенно для тех, кто продолжает жаловаться. Так, Мэгги Нектарница, с тебя 3 желудя.
4: 3 желудя? Это на 2 больше, чем тебе можно брать.
3: А, хотел сказать 5 желудей. Как я люблю приходить к вам на кипарис.
4: Ох уж эти сборщики налогов. Самое грязное отребье птичьего мира.
3: Ах, Барри, чуть не забыл о тебе. Отлично, что червячки. Большое спасибо.
5: Зак, забери свои когти. Эти червяки мои.
3: Большое спасибо. Ах, моя рыбка ждет, не дождется. Большое спасибо.
2: Мы же их только что поймали. Они наши.
3: Уже нет.
2: Этот парень хуже питающегося падалью солнца.

А еще о пользе для меня. Люблю налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Приятно так служить стране. Растроган я до слез. Доволен данью я вполне.

0: Я вернусь.
1: Должны же мы найти управу на этого типа. Он собирает налогов в 2 или в 3 раза больше, чем должен. Он просто вор.
2: Да, но таковы налоговые традиции.
3: Традиции, шмадиции. Зак изворотлив, как червяк.
4: Стая была права. Конечно, всем хотелось бы обсудить это с Иесада, но он был где-то в горах, занимался своими делами. Поэтому, я считаю, нам придется взять дело в свои когти. Удоды вновь летели большой гурьбой, пытаясь уличить Иесада в нарушении одного из их законов.
5: Иесада, у нас серьезный вопрос. Надеемся, ты поможешь нам его разрешить.
6: В чем дело, Крейг?
5: Анджелина Дроздиха похитила спутника жизни у другой птицы. И, как ты знаешь, по нашему закону она должна быть изгнана из мира птиц, так чтобы с ней больше никто не говорил.
7: Простите, мне очень жаль.
5: Тихо. Мы, удоды, справедливые и особенные лидеры птиц, интересуемся, как, по-твоему, нужно поступить. Ты меня слышишь, Иесада?
6: Я думаю.
4: Пока Иесада думал, Зак спешил домой с добычей. Он знал, сколько должен отдавать, и поэтому собирал в 3 раза больше, чтобы пополнять свои запасы.
8: Ах, день только начался, и я могу получить еще много прибыли для себя.
6: Вот что я предлагаю. Тот из вас, кто никогда не ошибался, пусть накажет ее.
5: Эх, я нет.
9: Как же мне не нравится Зак! Он ужасная птица!
1: Нам нужно как-то действовать, когда кто-то берет с нас больше, чем должен брать.
3: Да, летим на его дерево и украдем нашу еду.
4: Мы просто заберем то, что он украл.
3: И в этом нет ничего плохого, ведь так?
10: Да, конечно. Если только он не съел нашу рыбу, как-то неловко получится.
6: Где же теперь твои обвинители?
2: Улетели.
6: Ты жалеешь о своем поступке?
2: Угу. Я была не права и заслуживаю наказания. Но мне очень, очень, очень стыдно.
6: Искреннее сожаление – это ключ к счастью. Возвращайся в стаю. Прислушивайся к сердцу, чтобы не ошибаться. Привет, Зак.
8: Иесадо? Налоги – моя работа.
6: Конечно. Я хочу поговорить с тобой совсем о другом.
8: Что? Зачем?
6: Я прилетел, чтобы предупредить.
8: О, нет. А я так боялся, что однажды все ополчатся на меня. Они летят сюда?
6: Мы с друзьями прилетим к тебе на дерево поужинать сегодня вечером.
8: Что? Ужин? Никто никогда не прилетал ко мне. Все ненавидят меня. Хотят, чтобы я пропал, исчез. Меня никто не любит, Иесадо.
6: Давай посмотрим.
8: Я же такой плохой. Никто не хочет со мной общаться.

0: Но если он серьезно, то я закачу пир на весь мир! Может, он с дуба упал? Нет, это он упал.
1: Ясно. Мы решили, что в этот раз Зак зашел слишком далеко. Мы хотим напасть на него и отобрать все, что он украл у нас.
2: Правда?
3: А что? Мы об этом думали.
4: Он обобрал нас сегодня как липку, как лягушка, что слопала мух с кувшинки.
5: Что бы вы сделали, если бы я сказал, что Зак устраивает ужин для нас на своем дереве?
6: Была бы в шоке.
5: Мы должны любить наших врагов. Ты так не думаешь?
3: Мне больше нравится нападать на них.
5: Почистите перышки. Скоро вылетаем.
7: И Есада уже говорил нам о принципе «любите врагов ваших». Но я не думал, что можно применить его к Заку. Ничего из этого не выйдет.

0: Я знаю, вы все ненавидите меня. И прилетели сюда только потому, что попросил Иесуду. Но поверьте, для меня большая честь принимать вас на своей смоковнице. Я думаю, вам было трудно прилететь сюда. Но и мне трудно. Я никогда не приглашал гостей на ужин. С каждого из вас я брал больше, чем положено. Прошу вас, ешьте все, что хотите.
1: Что, правда?
2: Это как прохладный день после сильной жары.
3: Такие дивные, восхитительные ягоды.
4: Божественные фрукты.
1: Я в жизни не ел таких жуков.
4: Вкуснота!

0: знаем, как нужно теперь поступить. Ведь друзьями нам лучше быть.
1: А лучше
0: делиться, чем брать.
2: Лучше что-то отдать
0: и вместе

0: Выглядит здорово.
1: Ты съел мое? Я пошутил. Всем, у кого я что-либо отобрал, я верну в 4 раза больше.
2: Думаю, с Томом вы уже квиты. Он съел червей раз в 10 больше. Честно вам признаюсь, я и подумать не мог, что когда-либо буду испытывать к Заку что-то, кроме ненависти. Но в тот день на смоковнице он стал нам другом и сдержал свое слово. Может, любить врагов своих действительно хорошо?
3: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Арсентий Примак, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Арсентий Примак и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Буду делать, как хочу. Кухня – место, где мы завтракаем, обедаем, пьем чай и общаемся. И здесь кипит целая жизнь. Нет-нет-нет, не у нас, а у посуды. Сегодня все были очень рады, ведь на кухне появилась новая чашка по имени Сэм, которую Марк выиграл на конкурсе.
1: «Здравствуй, Сэм, я Римма»,
0: – вежливо поздоровалась одна из чашек.
2: «Привет, меня зовут Лорик».
3: «Привет, а я Бобби».
4: «А я Рич».
5: «Привет, а я Джессика».
6: «Hello».
3: «Всем привет, я Сэм, лучший подарок Марка»,
0: – ответил Сэм.
7: «Добро пожаловать».
8: «Привет, приятно познакомиться».
9: «Привет, малыш, а я Босс. Самая старая чашка в этом доме, ну и самая любимая у главы семейства».
0: Шутливо сказал седоусый чашка Босс.
9: «Чтобы быть здоровым и целым и невредимым, у нас есть правило: мыться, не толкаться, не уходить со своего места. Так что добро пожаловать на нашу кухню».
3: «А, спасибо»,
0: – снисходительно ответил Сэм и уселся на свое место на полке. А на следующий день на кухне произошло новое событие, и не очень приятное. Пропал Сэм, и никто не мог его найти.
1: «Ах, вот ты где! А мы так волновались!»
0: – сказала Рима, увидев Сэма, который выбирался из-под полотенца.
1: «Сэм, ты же пропустил время мытья. Давай, прыгай в раковину, мы тебе сейчас быстренько поможем».
3: «Не нужно мне помогать. Я вообще-то для этого и спрятался»,
1: – сказал Сэм.
0: Все чашки застыли от удивления.
5: «Как это?» – удивилась Лесси.
3: «А вот так. Я не хочу мыться».
1: «Но ведь тогда ты будешь грязным», – возмутилась Римма.
3: «Ну и что? Подумаешь, грязным-брязным. Какой же я грязный? Я же не в песке валяюсь».
1: «А но тогда из тебя никто не будет пить?»
3: «Еще как будет! Я же любимая чашка Марка. Любимая, а?»
0: Гордо заявил Сэм. Это была правда. Марк действительно очень любил свою новую чашку.
1: «Но тогда тем более нужно следить за собой».
0: Римма отчаянно пыталась объяснить новичку важность исполнения правил.
3: «Все, хватит!»
0: – отрезал Сэм.
3: «Чего это вы все меня учить надумали? Не хочу исполнять ваши правила, не буду вас слушаться. Вот!»
0: В разговор вмешался Босс.
9: «Ну, сынок, мы тебе только добра желаем. Мы уже старые, мы давно здесь».
1: «Ничего, это я еще не старая, а в расцвете сил», – обиделась Римма.
9: «Ну, мы уже тут не первый день и знаем, как будет лучше для тебя».
3: «А почему это вы решили, что знаете лучше меня? Может, я уже тоже взрослый, чтобы знать, что лучше для меня? Не буду мыться, не буду, не хочу».
0: Стоял на своем Сэм.
8: «Ой, пусть не моется»,
0: – не вытерпела Лесси.
3: «И вообще, я пошел гулять»,
0: – сказал капризно Сэм.
1: «Ой, нельзя, нельзя гулять, можно разбиться»,
0: – разволновалась Римма. Сэм засмеялся.
3: «Ой, насмешили. Наверное, ты уже действительно совсем старая. Я же из нового, не бьющегося материала. Вот. Ну, насмешила, разобьется. Ну-ну, посмотрим».
8: «Ой, пусть прыгает, разобьется и выбросит его», —
0: снова вмешалась в разговор Лесси. Сэм прошелся по столу и прыгнул.
3: Оп!
0: Все замерли от волнения. К счастью, он приземлился на мягкую табуретку.
3: «Вот видите, все отлично. Это значит, что ваши правила вообще никому не нужны. Они бессмысленны. Ваши правила только для того, чтобы я на полке сидел. И все. Так что давайте повторяйте за мной. Прыгайте сюда.
1: Чашки не послушались Сэма. Ведь они очень хорошо знали, что правила, которые есть у них на кухне, очень важны. Каждый день Рима, Босс и другие чашки не переставали повторять Сэму.
9: Сэм, помойся, пожалуйста. Помойся, пожалуйста.
3: Да не хочу я мыться. Да ну чего вы пристали?
1: Сэм, не ходи гулять, там опасно.
9: Ну, есть же правило.
1: Можешь разбиться.
3: Ой, ну даете, а. Мойся, сиди на полке, ну скукотища.
1: И вот однажды Сэм, как обычно, решил снова погулять по кухне. Он разбежался и прыгнул со стола.
3: Оп!
1: Все чашки в испуге замерли от того, что услышали крик.
3: Ой, ой, больно, ой, больно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
9: Что случилось?
1: Что случилось?
5: Что случилось?
1: Осторожно они посмотрели на пол и увидели, что Сэм отбил себе ушко.
3: «Мое ушко! Ушко! Ушко мое!» –
1: кричал Сэм.
3: «Ой, как болит!»
1: Сэм не мог понять, как такое могло произойти. Ведь он всегда так прыгал со стола. Но сегодня табуретку поставили в другое место, и Сэм упал прямо на пол.
9: «Ой-ой-ой!»
1: Он был напуган, ему было больно и очень страшно. Он боялся, что теперь его выбросят. Но Сэму повезло. Марк очень любил свою чашку и решил не выбрасывать ее, а склеить.
9: Так, сейчас приклеим. Вот, будешь как новенький.
3: Как же ты...
1: Марк старательно ремонтировал Сэма.
9: Как же так получилось?
1: Теперь у Сэма появилась другая важная работа. Он держал салфетки на столе. Сэм сожалел, что не послушался и попал в беду. Теперь он понял, что правила, какие есть на кухне, придуманы не для того, чтобы мешать играться, а чтобы сохранить и уберечь. Такие правила есть в разных местах. Дома, в детском саду, в школе. И там они нужны не для того, чтобы мешать нам играться, а чтобы сохранить нас и уберечь. Теперь Сэм сам следил, чтобы все новички, которые появлялись на кухне, исполняли правила и даже помогал им быть послушными. Выходит, что правила нужны. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Слава Богу! Я сегодня, в этот день, когда о Святом Духе служение принято говорить о том, как это произошло, то есть как Дух Святой сошел в виде ветра, как это все было мощно, как все начали говорить на непонятных языках. Я недавно читал высказывание, монолог Миронова, актера, да, бывшего, который, он сказал: «Вам не казалось, что мы принадлежим к чему-то небесному?» Он так писал. Он в Советском Союзе еще писал в 1979 году. И вы знаете этого по разным фильмам, и «Бриллиантовая рука», и прочее. Но он сказал: «Вам никогда не казалось, что вот вы там так легко и свободны, что мы здесь только временно и только коротко. И вот, может быть, поэтому мы говорим иногда ночью на непонятных языках», он сказал. Я подумал, интересно, что он имел в виду? Вот, так что вот я поэтому...

рассказал. Но Господь, Он Духом Святым совершил так чудесно. Но сегодня я бы хотел сказать не просто, а вот это слово, как написано, да, вы примете силу, когда сойдет Святой Дух. Мы это уже фактически, ну, я уже произнес какое-то время назад. Но именно что, как Христос представляет еще нам Святого Духа. Каким образом еще? И знаете, как Он начал о Святом Духе говорить, Иисус? Он начал говорить еще в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Прямо в ночь, когда было причастие, когда Ему должны были схватить, вдруг Иисус сказал: «Я пошлю вам другого утешителя». «Я пошлю вам другого утешителя». И Он называет несколько раз в этой речи, Он 3 раза называет Его утешителем. То есть Святой Дух, оказывается, это с большой буквы «утешитель». И сейчас Харриет сказала нам: мы нуждаемся в помощи, то есть нуждаемся ли мы в помощи когда-то? И мы все сознаем, да, мы нуждаемся. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, да, так мы услышали. Нуждаемся ли мы в утешении, то есть это, а в английском слове это комфорт, комфортер, то есть утешитель, это значит дающий комфорт, полное успокоение. И это делает именно Святой Дух. Удивительно, Святой Дух утешает нас. И вот Господь сказал так: Он своим присутствием нас утешает. Иоанна 14, 16, если не ошибаюсь, да. Здесь сказано так: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Утешение, мы нуждаемся постоянно. Утешение – это не значит, что у нас всегда что-то случается плохое, нет. Но это любые ситуации, любое обстоятельство – оно требует для нас уверенности, вот этого комфорта, чтобы мы всегда были уверены в любом ситуации. Работаем на работе, пересекаем границу, не знаю, едем на автомобиле, да, чтобы всегда состояние утешения, комфорта, что Бог мне поможет. И мы вчера, нет, позавчера подъезжаем к дому, и была долгая поездка, мы ездили в Эстонию. Удивитесь, не догадайтесь, но скажу вам, у нас есть озеро в лагере, и в озере не было рыбы. И вот я когда косил там, ездил вокруг озера, у нас есть такой мини-трактор, и я думал, вот бы сюда наполнить рыбы. Это было в четверг. Вот бы сюда рыбок наполнить. И вдруг пишет мне эстонская семья. Вот та самая семья, с которой мы 5 часов говорили о Христе. Помните, у которых лошади, которые приняли Иисуса. И она сказала, теперь она молится, теперь она ищет Бога. И она сказала: я так сильно познала Бога через вас, но слава вся Богу. И она вдруг пишет: знаете, у нас рыбки тут в озере, приезжайте, мы вам сейчас дадим рыбу. Вы представьте, в четверг я думаю о рыбках, и тут же приезжаю домой, СМС. Я говорю, мы завтра поедем к вам. И завтра, это была пятница, и мы поехали долгое путешествие. И когда мы ехали долго, то там было 2 возможные аварии. 2 возможные. Одна была почти около дома, меньше километра до дома осталось. Почти. То есть была очень опасная ситуация для меня. И вот знаете, когда Господь нас хранит, и мы думаем, как так могло быть, такое путешествие. И мы привезли эту бочку с рыбками, ну вот теперь у вас будет причина, и так выпустили туда, это в озеро. Но какая причина хорошая есть, чтобы всегда славить Бога, правда же, благодарить. И вот смотрите, Бог все знает. Это не сказка, то, что рассказывает. На самом деле, в четверг думал о рыбах, и в четверг вечером получил СМС. Так что Господь знает, в чем мы нуждаемся, Он знает, о чем мы мечтаем. И теперь, когда к нам придут и скажут, а что в озере? Раньше я говорил, ну, никого нет, только лягушки там. А теперь мы знаем, что там есть рыба. И она говорит, сколько хотите дам рыбы, потому что мы ее не едим, мы ее жалеем. У нас, кстати, есть семья из Сталина, очень приятно, Кристина и Михаил, очень приятно. И вот когда мы, она говорит, мы поймаем рыбку, мы ее так скажем ей, 3 желания загадаем, поцелуем и обратно отпускаем, потому что там были золотые караси, но это она, и мы смеялись. И так она говорит, не могу кушать рыбку, поэтому приезжайте, мы вам дадим 20, 30, сколько хотите, берите рыбу. Ну, давайте прославим Бога. Мне рыбу очень жалко, извините за такое лирическое отступление, жалко, особенно когда она бьется, вот живая. Думаю, ну как ее можно вот тогда? Но знаете, одно нас ободряет, что Иисус дал рыбу ученикам. И поэтому рыбу мы с вами кушаем, и мы благодарим Бога, и в ней очень-очень полезные вещества. Так вот,
Когда мы едем в путешествие, нужно всегда благодарить Бога и молиться. И Бог нас дважды, меня спас такой ситуации. И удивительно, летом вроде бы так безопасно, спокойно, может быть, люди расслабляются, но летом случаются тоже очень большие аварии. И вы знаете, Бог хочет, чтобы мы имели утешение, имели ободрение. И вот Дух Святой, Он утешает нас различными способами и утешает нас в различных ситуациях. Мы действительно нуждаемся в этом. Ободриться, утешиться. Вы знаете, когда молодой человек слушал Павла вместе с другими, вы знаете, ночь это была уже, до полуночи собрание было, Павла не хотели отпускать, там он служил, и там было много светильников, однако молодой человек, он сидел на подоконнике, и он пошатнулся, и он упал. И он был найден мертвым. Когда он был найден мертвым, естественно, у людей был шок, это был стресс, это был ужас, и близкие, родные, если они были там у этого человека, то наверняка это было большое горе. Но апостол Павел был движим Духом Святым. Он наклонился к нему, обнял его. И он говорит, не тревожьтесь, душа его в нем. Мы не знаем, что еще сказал Павел. Мы не знаем, молился он, повелел во имя Иисуса. Он мог это делать, потому что Библия говорит очень кратко, скажите, да, аминь, очень кратко. И мы знаем, что Иисус сделал столько чудес, что если бы их все описать, весь мир не может вместить книг. Вы представьте, что пишет Иоанн. Аминь. Скажем, слава Богу, да. Но Библия это коротко, очень точно говорит. И там сказано, он сказал это, не тревожьтесь, душа его в нем. И тогда, между тем, юношу подняли живым и немало, что утешились. Мы видим утешение, это когда происходит какое-то... трагическое какое-то происшествие, да? И вдруг Бог утешает. И Он утешает именно Святым Духом. И Бог не мог допустить, чтобы такое случилось. Там был Павел, да? Там был Божий человек. И Господь хотел оживить этого человека. И чтобы люди не сказали, ой, мы зря так слушали долго проповедь, вот мы... Нет, Господь пришел в эту ситуацию и исправил. И Господь Иисус Христос утешил их немало. Наша мамочка ушла к Господу в 2009 году. Но в 2010 неожиданно папа сильно заболел. И он заболел смертельно. То есть он так сильно заболел, что у него заблокировалась поджелудочная железа, перестала работать. Он решил почистить организм и ел лимоны. Он ел очень много лимонов. Слишком много. И тогда двинулись там камни, что-то произошло, и заблокировалось. И папа оказался в тяжелейшем состоянии, в тяжелом состоянии. И его тело налилось, оно не работало, оно было опухшие ноги, все. Он был в тяжелейшем состоянии в больнице. И тогда родственники написали мне, что приезжай, если ты еще успеешь. И тогда... Эта ситуация, вы знаете, папа, уважаемый служитель, любимый отец, кратчайший человек. Вот Александр дома вчера вспоминал, папа, мама. То есть это люди, которые очень-очень дороги сердцу моему и всей нашей огромной семье, которая стала там внуки и правнуки, там больше 100 человек уже. И вот теперь такая ситуация. Я лег спать ночью, я срочно оформлял визу, и ночью я вижу сон, что папа живой, он стоит на ногах, мы с ним вместе поем песни, и у него Библия в руках, и он стоит как бы со Словом Божьим. И согласно этому откровению, папа должен был жить. И это меня ободрило, я утешился. Я полетел в США, и вот здесь сестры мои, видя, в каком тяжелом состоянии папа, они даже пожалели меня, и они сказали, Вова, давай ты отдохнешь здесь дня 3. Они хотели, чтобы я набрался сил, эмоционально подготовился, чтобы видеть любимого папу в таком состоянии. И я 3 дня был в доме сестры, и, извините за такие детали, да, но там были такие мягкие подушки, так было удобно и комфортно, и они подарили мне пижаму, и я отдыхал там недалеко от залива. Но я ждал, когда встречусь с папой, и мне так понравились подушки, я сказал сестре. И когда я приехал домой, в моем чемодане были 2 подушки. Эти подушки, они были там. Это любовь такая. Они были так плотно сделаны. Хвала Богу за любовь Божию. Аминь. Но, когда я увидел папу, я был, конечно, очень опечален.

И врачи, видя, что ничего не помогает, они как будто решили его просто отдать домой. Но потому что каждый день это были очень дорогие услуги, но государство оплачивало это. Там ежедневно выходило больше $3000 на лечение человека. Вот такое дорогое такое лечение в США. Так что мы здесь с вами гораздо нам проще в этом смысле. Слава Богу. Но вот папа был там, и наконец его решили вернуть. Но когда вернули домой и замерили давление, у него было 30 на 50. Он был почти мертв. Он был цвет абсолютно обескровлен, синий. То есть человек просто... И срочно пожарники, американские вот эти спасатели на пожарных машинах, они его выносили и в тяжелом состоянии. Его взяли в больницу. Я говорю сейчас об утешении Святого Духа. И вот эта ситуация была настолько для нас тяжелой. И они его поместили в очень дорогую клинику. И эта клиника была великолепная. Она была вся из стекла. И там была доска памяти и почета тем людям, которые были донорами этой больницы. И там на этой доске было имя одного известного доктора. Это женщина. Она была христианка. Она пожертвовала большие суммы, чтобы этот госпиталь был построен. И вот этот доктор встречается с нами. И она говорит о том, что так плохо. И она говорит, не дает никакой надежды. И этот врач, она вдруг говорит, что в кишечнике perforation, ну как бы отверстие, и все заполнено черной жидкостью. И они сказали, весь организм, он поражен. И я сказал, неужели нет надежды? Она говорит, что нам удалось однажды спасти одного молодого человека, ему было всего 25 лет. Это нужно было чистить все, и как бы, но она говорит, вам лучше отпустить его, вам лучше проститься. Это было что-то. Узнать вот это от верующего врача, от высокого специалиста. И я заплакал. Я хотел поехать домой, просто быть дома один. Я подумал, какие же у меня ложные сны все-таки. Я подумал, какой же, это просто ложное, это просто заблуждение. Но вы знаете, на утро мы пришли в больницу туда, и вдруг пришел молодой азиатского происхождения врач. И он говорит, вашему папе лучше. А моя сестра говорит, я видела сон, что мама придет забрать папу, что папа должен умереть, но папа не ушел, он остался. И говорит, я видела сон, прежде чем он заболел. Я видела, что он должен, и я видела во сне, что врач пришел азиатского происхождения и что-то делал с папой. И папа не ушел. Он остался. Это я видела во сне, она сказала. И вдруг у папы начали процедуры, ему сделали такой, отток вот этого всего. И, извините, это черная все жидкость, все хлынуло, и день за днем. И мы с ним пели песни, пели старые гимны, которые хорошо знает здесь Александр Кабаев и его супруга. И мы пели старые церковные гимны и прославляли Бога. И он был в таком полубессознательном состоянии, знаете, ему давали обезболивающее все. И вы знаете, в скором времени, я вернулся домой, полетел домой, и дома я вижу еще один сон, что мама с печалью ждет папу, но папа к ней не пошел. И знаете, это было такое утешение для меня. Я звоню ему, говорю, знаете, такой сон видел, что папа, он остался, и мама была такая грустная, потому что мама всю жизнь говорила, мы умрем в один день, нам нужно в один день. И знаете, мне говорят, а сегодня папу выписали из больницы. И врачи сказали, это абсолютное чудо, они сказали, это чудо. И с тех пор прошло 15 лет. И папа еще жив, ему 95, и мы всегда счастливы об этом. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, Дух Святой, Он утешает нас через откровение. И нам нужен Святой Дух, поверьте, нам нужен Святой Дух, когда Бог вдруг говорит, и Он утешает нас. И Он говорит кому-то во сне. И он говорит через пророческое слово, это утешение Святого Духа. И Господь сказал, что Дух Святой, Утешитель, Он, я пошлю Его к вам, и Он придет вместо меня, я умолю Отца, и которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Вы Его знаете. И вот этот Святой Дух, Он говорит нам, и я честно вам признался в слабости, у меня так редко было в жизни, но здесь тогда я сдался, сказал, мой сон точно, я подумал, что это просто заблуждение. Но хвала Богу, что сон не был заблуждением. Это был Божий сигнал. Вот. И когда мама наша уходила, то
Бог сказал мне тоже несколько раз во сне, что мама уйдет. И мы молились. И я тогда молился с пророком, и он говорит, я вижу, как какой-то цветок срезается. То есть, как бы, ну, мы все сделали, мы молились. Но Бог, очевидно, в своем плане, ну, пришло это время, но мама ушла. Ну, а когда случилось через год с папой, это была бы двойная, тяжелейшая трагедия, но Господь дал нам такую милость. И поэтому хвала Богу и благодарение за Святого Духа. И Святой Дух, Он утешает многогранно, так многосторонне нас, ободряет нас. Он, знаете, утешает нас через практические дела. Вот написано, кто помнит Варнаву из Библии? Конечно, многие помнят Варнаву. Поднимите, пожалуйста, руки Варнаву. Кто помнит его прежнее имя, как его звали раньше? Варнава – это было названное имя. Его первое имя было Иосия. Иосия. Вот такое же имя, как у царя Иосии. Помните, был и реформатор, молодой царь, который просто открыл двери Дома Божьего, который уничтожил идолопоклонство. И его так и называют. В Википедии его называют молодой реформатор. И вот Иосия был христианин, он был левит. И он был кипрянин. То есть на Кипре у него, наверное, были владения. Мы не знаем точно, но он был кипрянин, но он продал свои земли. И он принес к ногам апостолам. И он отдал для бедных. Его назвали Варнава, то есть сын утешения. Это был человек, который нес утешение. Он успокоил многих людей, потому что тогда не было пенсии, не было социальных помощи, не было тогда Швеции, в которой большая социальная такая, ну, система, не было ничего, что в Америке или в Европе сейчас, в Советском Союзе тоже были какие-то пенсии, и очень маленькие, к сожалению, были пособия детские, но тогда была утешение Святого Духа. И Святой Дух, Он начал управлять верующими. И они делились, они продавали свою собственность, они жертвовали. Почему? Потому что они были наполнены любовью Божией. И они хотели утешить людей. Вы знаете, когда случается трагедия или похороны, люди иногда приносят финансы и там конверт какой-то, пытаются ободрить и утешить. Но вы знаете, деньги людей не утешают. Как правильно, утешает Святой Дух. Скажите аминь, да. То есть люди пытаются поддержать. И это хорошо. Помочь нам с похоронами – это хорошо, но утешение подлинное, оно исходит от Бога. И поэтому во втором послании к Коринфянам говорится, что Он Отец милосердия, Бог полного утешения, то есть всякого утешения. И поэтому нет такой ситуации, которой бы Бог не мог утешить. Нет такой ситуации, которой Бог не мог бы утешить нас. Это слово однажды очень сильно дал Господь мне на похоронах одного пастора. То есть мы все горевали, мы очень переживали и плакали. Это было уже где-то 8-9 лет назад. И Бог дал мне это слово, что Бог, утешающий нас, Он утешает нас во всякой скорби, чтобы мы могли утешать других. И 10 дней я был в таком переживании. Мы очень любили его, и он любил Господа и служил 25 лет как пастырь. Но один пророк мне написал, что я видел сон, что вот этот пастырь вскоре, он уйдет в небеса. Представляете, это было настолько, ну, настолько было так сильно, ну, как неожиданно. Это было, ну, я, естественно, не сказал это ему. И я смотрел на него, и мы праздновали юбилей церкви. Я смотрел ему в глаза, обнимал его и плакал. Я знал, что скоро его не будет. Это было так, но, знаете, Бог дал мне слово, Он утешает во всякой скорби. И тогда Бог поднял другого служителя прямо на похоронах. Дух Святой сказал мне об одном человеке, и я его впервые в жизни видел. И Дух Святой сказал, что он будет пастырем. Он был служителем реп-центра. И Бог меня втянул к нему, и мне прямо хотелось к нему подойти и обнять. Мы с ним поговорили, незнакомый человек. Потом еще хотелось к нему прийти, стать рядом, взять его за руку, обнять его. И потом я не выдержал и сказал ему, Господь говорит тебе, что ты будешь служителем, пастырем. И это было тоже, и когда я сейчас смотрю на служение этого брата, он сделал очень много, и я думаю, он сделал даже, может быть, в каких-то делах и в практических делах, наверное, даже гораздо больше теперь, вот в это время. Очень много в строительстве. Церковь очень преобразилась, поднялась. То есть Бог усмотрел себе служителей, и когда мы с ним сейчас поехали в Новгород, я смотрю на него, я ему этого не сказал. Но я смотрю на него и думаю, Господь сделал так много уже через этого брата за 8 лет,
То есть Бог утешил церковь, Бог поднял сильно молодежное служение, поднял новую группу прославления. Они построили помещение, строят гостиничные номера. У них большой молодежный зал. Это место для славы Божией в городе Кингисеппе. Хвала Богу за это. Вы знаете, Бог, Он все сделает так, как мы не ожидаем. Дайте хвалу Ему. Он восполнит, Он воздаст. Итак, Бог утешает через добрые дела. И Бог, когда побуждает тебя к кому-то прийти и что-то для Него сделать, то ты получаешь такое утешение. Надо же как! Я так хотела, я так мечтала. Бог исцеляет, когда нас, Он тоже утешает таким образом, вот как от этого юношу. Написано, Дух Святой на мне, Он помазал меня благовествовать, то есть дать утешение нищим. И поэтому благая весть, это значит доброе слово для нищих, еда, одежда, вещи. Это утешает людей. Это утешает людей. Один брат, он ехал в поездке со мной, и у него было побуждение на прощание отдать одну вещь пастырю. И он это сделал. У него было побуждение. Это был парфюм. И вдруг его жена пастыря говорит, «О, у него только закончился парфюм». Он так мечтал, чтобы этот парфюм у него был. И этот брат послужил ему, а он услышал это от Господа, что нужно отдать вот эту вещь. И это так просто, казалось бы, но это очень важно. Когда человек нуждается и об этом говорит, и вдруг Господь что-то делает, и это удивительно. Вы знаете, Бог такой удивительный, Он такой добрый, Он многогранный, вот не знаю, как-то несколько раз уже это слово повторяю сегодня, то есть всесторонне Господь знает, и это делает именно Святой Дух. Нам нужен Святой Дух постоянно, Он всегда ободрит тебя. Что делает еще Святой Дух? Он написан, научит вас всему. Он научит вас всему. Он напомнит вам все, что я говорил. Дух Святой, Он даст тебе картину Божьего видения в этой ситуации. Он ободрит тебя. Помните, апостол Павел был в корабле, был на корабле вместе с группой воинов и заключенных, которые путешествовали в Рим. Кто помнит, Павел отправился в опасное путешествие. И знаете, что Бог ему сказал? Бог ему сказал, что будет проблема на море. И он говорил кормчему, что не надо отправляться, нужно переждать, нужно перезимовать. Он говорил это капитану, говорил сотнику. Но сотник доверял больше кормчему, то есть капитан лучше знает. И такой был попутный ветер, казалось бы, все выглядело так хорошо. Но Павлу было откровение от Святого Духа. И вдруг, когда пришел этот Евроклидон, этот сильный, страшный ветер, и их носилось, они носили там, волнами неделя за неделей, так что у людей пропала надежда. Они своими руками выбрасывали драгоценную пищу за борт, они выбрасывали пшеницу, хлеб. Они пытались спасти, и не было видно солнца, ни звезд, то есть ни ночное ориентиры, потому что моряков вот учат, и Александр тоже морскому делу. Знаете, есть навигация. Есть навигация по звездам, есть навигация лучше всего в компьютере, но там учат, и когда-то, когда был на курсах капитанов малых судов, мы когда-то нас тоже учили, но представьте, у вас нет, компьютер упал за борт, у вас нет ничего, как вы будете, как вы найдете точку, где вы находитесь в море, куда вам нужно двигаться, куда нужно направлять свой путь, и вот нас учили, представьте, такая задача, и потом эти задачи нужно было сдать экзамены, ты находишься в такой-то точке, и там, и как ты... И вот не было ни звезд, ни солнца. Но Божий Святой Дух был с этим человеком. И он говорит, я хочу, чтобы вы приняли пищу, чтобы вы ободрились, потому что никто из вас не погибнет. О, это хорошая новость. Представьте, все потеряли надежду там остаться в живых, и он говорит, никто не из вас погибнет, а только корабль. Ну, если корабль погибнет, это плохо, но главное, мы будем живы. Потому что он говорит, ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь. Кто бы из нас хотел иметь такие близкие отношения с Богом? Кто из нас хотел бы близкие отношения с Богом? В одно собрание пришел сюда, Байо проповедовал. Байо, вы знаете, из Нигерии очень сильные учители. И в это утро, когда он проповедовал, я открыл Библию, я читал Евангелие Иоанна, Господь говорит, вы увидите, как ангелов сходящих и нисходящих. Я подумал, надо же, как в Библии сказано, как это было бы здорово видеть ангелов. И я читал, Харит, представляете, я читал об ангелах, прихожу сюда,
и переводил его здесь. И он здесь стоит, вдруг он поворачивается ко мне и говорит, ты будешь видеть ангелов, он сказал. Но он еще не только это сказал. В это утро я думал еще об одном, а мой сын был в Израиле, Тимофей. И он прислал мне фотографию, и я подумал,

Как хорошо быть в Израиле, как давно я не был в Израиле. И вот этот проповедник, он движимый Духом Святым, он очень сильный такой, он повернулся и сказал: «И ты будешь в Израиле, Господь говорит». Это Дух Святой. Я получил такое утешение. Дух Святой утешает нас. Он ободряет нас, хвала Ему. Он чудесный Иисус, ты слышишь меня? Мы любим Тебя, Господь. Аллилуйя. И это было, конечно же, прекрасно. Недавно он, когда на собрании проповедовал, он пророчествовал. Он говорит, что один человек будет в полном служении, ну, Господу. Ну, и слава Богу, есть одного брата такое сильное желание. А потом он говорит, что я вижу также, что кто-то из мужчин получит работу. Он будет собирать строительные леса. И он получит такую работу. И вот приезжает один мужчина, он работал в Швеции. Из Швеции возвращается, и в Нарве получает работу собирать строительные леса. Он не из нашей общины, но он смотрел это собрание. И Господь, аллилуйя, вот Бог даже знает, где ты будешь работать. Он знает все, Он удивительный. Я хочу такого Бога иметь очень близко, мы все хотим. Это чудесная жизнь Святого Духа. И Он утешает и ободряет. Хвала Ему вовеки. Господь, мы Тебя благодарим. К нам сюда приехал один брат, который несколько лет, он уже один. И он имел тяжелые жизненные обстоятельства. И он воспитали трех сыновей, у него была трудная жизнь. Его жена не хотела служить Господу, и она, в конце концов, покинула его, и она живет мирской жизнью. Но он очень любит Господа, он прославитель, поклонник, очень сильный, близко с Богом. И вот он был у нас на конференции. И Генри Мадава подошел именно к нему. И он говорит: Бог говорит, что Он даст тебе жену, она будет с тобой в служении. Все там в Литве смотрят прямой эфир, срочно записывают, и потом отправляют друг другу. Все хотят так, чтобы он был счастлив, этот брат. Он очень много пережил скорби. И вот именно ему это было слово. Разве это не утешение, скажите? Это просто утешение, это такое утешение. И он говорит: я держусь за это слово, я верю. Это было недавно, всего полгода назад. Смотрите, что делает Господь. Хвала Богу. Аминь. Поэтому Господь, Он может утешить разным образом. И это прекрасная жизнь. И поэтому сегодня вот у меня на сердце еще немножко об утешении. Написано в Деяниях апостолов 9 главе 31 стихом. И Деяния 9:39, что церкви находились в покое и при утешении от Святого Духа они умножались. Церкви были в покое. Почему в покое? Почему это так важно? Потому что до этого были гонения. Помните Стефана? И все рассеялись, а потом был покой, и они опять собрались вместе. И они по всей Иудее и Самарии были в покое при утешении от Святого Духа. Мы знаем, что Святой Дух может утешить нас, ну, невероятным образом. Вот, и, друзья, когда вам трудно, вспомнить о Святом Духе, вспомните об Утешителе, вспомните, не зря Господь его называет и этим словом, потому что это Дух Божий, это Дух Иисуса, это Дух Святой, Дух Господень, но это также Утешитель. И поэтому Господь, Он говорит: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешение Святого Духа, они утешатся. И сегодня я вспомнил слово в книге Иова, 8 глава, там написано: Он еще наполнит смехом уста твои. Представьте человека в такой ситуации, ему нужно утешение. Ему так трудно, у него умерли дети. Дети погибли одновременно, все. Все, рухнула крыша. Казалось бы, что может быть хуже? И он старался, он благословил Господа. Он всегда его благословлял, но сатана, он говорит: вот коснись то, что есть у него, и ты посмотрим, благословит ли он тебя. Мы знаем, что Иов благословил. Мы знаем, что он выдержал это. И скот сначала весь пропал. Все его богатство, потому что это животноводство, это их сфера. И совияне угнали, и огонь с неба поразил. Вот что делал сатана. И затем на последнее он уговорил Бога коснуться его плоти и кости. Бог хранил его. Но Господь, чтобы доказать сатане или дать нам пример такой, он каким-то образом позволил или но запретил взять его душу. Потому что Бог говорил ему: вызов, обратил ли ты внимание на раба моего? Таких нет, как он на земле. Нет.

таких, как он. Видите, не было таких мудрых, как Соломон, да? И не было таких сильных, духовных, праведных, как Иов. И сатана бросил вызов Господу. Он такой злой, он плохой. И Орел Робертс, великий евангелист, он всегда проповедовал, God is good God, devil is the bad devil. То есть всегда просто Бог – это добрый Бог, дьявол – это злой, плохой. Бог хороший, а сатана плохой. И что в результате? Ему говорится слово, он еще наполнит смехом уста твои. Как трудно в этой ситуации верить, что ты будешь смеяться. Как трудно верить матери, которая теряет ребенка, что она еще будет смеяться и радоваться. Но Дух Святой способен это сделать. Бог это может сделать. Поэтому в Евангелии Луки, 6 глава, там написано, «Блаженны плачущие, ибо вы смеетесь». Написано, «Утешитесь», написано, «Вы смеетесь». Это тоже возможно. Он еще наполнит смехом уста твои. Какое утешение! Какое утешение от Святого Духа! И я расскажу еще раз эту историю, которая меня потрясла до глубины сердца. Здесь в зале находится Вера. Я говорю, тетя Вера, да, Чернышова. Она вдова, ну, была жена моего дяди Вити, вот, который познакомил меня с кассетами Бонки, который рассказал мне о пророчествах, которые будут впереди. Он рассказывал мне о том, что в Украине будет война, что было все открыто. Он рассказывал мне многие другие пророчества, которые коснулись меня очень сильно. Он рассказал мне о том, как, да, вот эта еврейская женщина в Брянской области, она оказалась вместе со своей христианкой дочерью, иудейская старая женщина, оказалась в собрании верующих. Ее дочь Соня, София, она была христианка. Мама оказалась рядом. И когда Дух Святой сошел на пророка, и он начал говорить на древнееврейском языке. И эта женщина воскликнула. Ну, Вера лучше вам расскажет. Вы подойдете к Вере Чернышеву, она вам более точно расскажет. И она воскликнула. Это был чисто древнееврейский язык. И она стала христианкой. Аллилуйя. Какой удивительный Господь. Аллилуйя. И мой дядюшка рассказывал мне, и он мне дал мне кассеты. Говорит, Вова, ты не хочешь послушать? Посмотри, такой проповедник. И он включил аудиокассету, и мое сердце было сокрушено. Баптистский юноша услышал, какой живой Господь в Африке, что делает Бог? Так вот, этот дядюшка, у него был друг, его звали Михаил Фильченков. Он был из баптистов, но был крещен Святым Духом, и он очень близко был с Богом. И в ранние годы его жизни очень сильно Господь ему открылся и являлся ему, ну, как-то проявлялся очень сильно. И когда он сидел в тюрьме за Иисуса Христа, его бросили в бетонную камеру. Я говорю об утешении Святого Духа. Он в бетонной камере. Он был в одной гимнастерке, он был в армии. По-моему, он отказался от присяги или что-то было такое. Или отказался идти на войну, ну, убивать в смысле. Но он был брошен в одной гимнастерке, и это был бетон, это был мороз, это было холодно. Это было настолько плохо. А он был молодой человек, и он просто заплакал от отчаяния. Он заплакал. Ему так стало тяжело. И вдруг он увидел ангела. Он увидел прямо ангела, который говорил к нему. Это я знал этого Михаила, знал немножко в лицо, когда он приезжал к нам в Брянской области, но дядя Витя знал его близко очень. И ангел говорит ему, друг мой, брат мой, что ты плачешь? Вот Господь, Он твои слезы собрал или соберет в чашу и воздаст тебе полной мерой. И вдруг ему так стало хорошо, он так был утешен, ему так стало легко. И он засмеялся. Ему так стало хорошо. Он подумал, что я что ли схожу с ума, он начал себя щипать. Может быть, я во сне? Нет, он был на самом деле. Радость наполнила его. Радость Святого Духа. Радость Святого Духа. Это ли не утешение, да? Написано, во всякой скорби нашей утешает нас тем утешением, ну, чтобы мы утешали друг друга тем утешением, которое Он нас утешает самих, чтобы мы утешали. Но Он Отец всякого утешения. И это Святой Дух. Представьте, если мы позволим Святому Духу постоянно и свободно действовать в нашей жизни, оперировать, Он всегда что-то нам скажет, Он ободрит, Он скажет, я с тобой, не бойся. Я с тобой, я проведу тебя, я помогу тебе. Он даст внутренний мир, Он даст радость Святого Духа. И Римлянам 14:17. Он наполнит нас утешением. И поэтому это утешение Святого Духа сегодня Господь возвещает нам через Писание, чтобы мы ценили Святой Дух. И еще

немножко. Еще чуть-чуть, друзья, внимание. Кто помнит и знает, конечно, наверное, все, что во время молитвы мы получаем утешение, становится легче. Вы согласитесь, да? А кто помнит эту историю, что когда Давид прославлял Господа и играл, тогда Саулу становилось легче, он успокаивался. Поэтому один из путей, как Святой Дух успокаивает нас, мы поклонение слушаем, мы включаем прославление или мы приходим на богослужение. Друзья, Святой Дух утешает, потому что Бог пребывает в словословии. И поэтому, если вы хотите, чтобы быть ободренными, утешенными, включайте поклонение.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы воспитывали их одинаково, но все они такие разные, обычно говорят родители о своих детях. Почему в одной и той же семье вырастают такие разные дети? И что могут родители сделать для того, чтобы они выросли счастливыми? Сегодня это тема нашей встречи. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Обычно родители, ну, в многодетных семьях, где, допустим, трое детей и более, говорят, вот все с младшей делали так же, как со старшей, совершенно другой человек. Те же методы применяли, а растет совершенно другая личность. Ну, вот в чем проблема или проблемы нет? Или это нормально, что в одной и той же семье с одними и теми же методами воспитания вырастают дети совершенно разные?
1: Ну, может, проблемой не называть, просто нужно учитывать тот фактор, что порядок рождения детей, он приносит тот фундамент воспитания, да, или взращивания характера, который в будущем вот будет характеризовать его как личность. Ведь мы, когда создаем семьи, мы были только вдвоем. У нас создалась своя система взаимоотношений, понимания, функционала. Когда рождается первый ребенок, система уже меняется, она переструктурируется. Да? Появляется третий человек, который уже оттягивает внимание на себя. И вот этот единственный ребенок пока что, пока не родились братики-сестрички, он определенно имеет свое место. И вокруг него очень много внимания. Много ответственности у него, да? Он берет на себя задачи, с которыми он может справляться, как помощник там, родителей своих в будущем. Когда появляется второй ребенок, этому старшему приходится уступать трон. И вот именно тогда появляется ревность. Почему к младшенькому больше родители внимания уделяют, да? Почему они его не наказывают, почему они с ним не так строги, как со мной. И это очень сильно обижает.
0: А он, например, берет мои игрушки и ломает.
1: Да, да. И при этом что родители говорят? Ты же старший, отдай свою игрушку, тебе же не жалко. А на самом деле жалко – это его вещь. Ему очень больно, что делегируя ему такую ответственность, говоря, что ты старше, ты же должен уступать, не учитывает его чувства. И тогда между ними происходит борьба за власть между детьми и манипулирование, когда маленький ребенок уже начинает понимать, что вот родителей можно подстегнуть к тому, чтобы братика или сестричку наказали. И как это сделать, чтобы его наказали? То есть уже с младшим ребенком родители пережили такую другую стадию отношения к воспитанию. Потому что первый ребенок всегда получает больше, чем последующие дети. Из-за незрелости молодых родителей.
0: Ну и потому что, наверное, больше нету никого маленького.
1: Да, и не,

0: этим ребенком.
1: Да.
0: И на самом деле не то же самое.
1: Не то же самое.
0: Уже, может быть, и то же самое, но уже тот факт, что когда ребенок появляется и в семье есть уже еще один ребенок, там уже другие условия. Первый-то появился единственный,
1: да.
0: А потом уже появляются, там уже есть до них дети. Условия другие, тут уже не зависит от
1: меня. Да, совершенно. А потом, если появляется третий ребенок и последующие дети, вот этот второй, который был младшеньким, сейчас он оказывается средним. Как в бутерброде между старшим и младшим, когда ему уже не уделяют достаточно внимания, и он чувствует себя отвергнутым. В такой мере, что ему приходится бороться за власть и внимание родителей и постоянно конкурировать со старшим, чтобы доказать, что я тоже что-то могу. И, конечно, психологи уделяют большое внимание, когда работают с семьями, именно на то состояние, психологическое состояние, эмоциональное, именно среднего ребенка.
0: Я вот слышала, что средним детям тяжелее всего.
1: Тяжелее всего, да. Да, потому что он еще не успел насытиться вот этим вниманием, да. Ему нужно было постоянно смотреть в сторону старшего, который преуспевал многое чего. Он получал много заботы родителей, опеки, и, может быть, и недополучал самостоятельных каких-то уроков для того, чтобы преодолевать свои какие-то трудности, да, потому что за него делал либо старший ребенок, братик, либо родители. Когда появился младший ребенок, все внимание родителей перенаправляется к младшему ребенку. Старший, он будет идти, как и шел, он более ответственный, он будет продвигаться. Это лидеры, которые умеют за себя постоять. Многое чего они умеют сделать, такие самостоятельные. А вот средний и младший, они уже будут между собой
0: делить кусок.
1: Да, если последующие родители, рождаются дети, да, тогда тоже можно, если, например, пятеро детей, да, в семье, двое старших, например, 15-14 лет или 13 лет, потом был какой-то перерыв, потом следующие дети 10, 8, 10 и младшенький 3 года. Тогда нужно делить на 3 группы. Эти двое детей, которые один за другим старшие, они будут как старший ребенок. Двое, которые посередине, они будут тоже как средний ребенок. И младший – это как вот отдельная система.
0: То есть в этих группах вот разные проблемы.
1: Да? Разные
0: старших,
1: проблемы, да.
0: У средних,
1: да.
0: А младшие вообще?
1: А младшие, да, как...
0: Видимо, более избалованные получается.
1: Избалованные, да, более эгоистичные, более, нету таких требований к нему. Есть больше требований к старшим, которые должны учитывать вот это состояние маленького ребенка, и он, конечно, будет пользоваться этим моментом.
0: Но можно ли уйти вот от такого... Ну, как бы от такой системы, или от нее никуда не деться. Но старший, он по-любому старший. И тем более, если он больше умеет, он всегда как бы уже должен по определению быть старшим наставником. В отсутствии папы и мамы уже что-то может решать. А младший, ну, пока он не вырос достаточно, он так и будет всегда младшим и более опекаемым. И это нормально, в общем-то.
1: Да, в общем, нормально. Если мы не делегируем столько ответственности старшим детям, которые должны, да, вот это слово, ты должен быть примером для другого. Он еще сам не знает вообще, каким он пример, но он старается это делать изнутри, чтобы не расстроить родителей. Не потому, что он сам на самом деле такой. И для него сложно справляться со своими внутренними проблемами. Но он это делает, чтобы с родителями были нормальные отношения. Но отношения между сиблингами, да, между детьми, тогда...
0: Сиблинги — это как?
1: Это дети.
0: да, маленькая разница у них, или как?
1: Да, это дети, вот эта система сиблинговая, да, которая дети, которые живут в одной семье.
0: А, понятно.
1: Да, и получается, что у них конкуренция, у них нездоровые отношения, они друг друга, если нет родителей,

0: могут и подзатыльник дать, и заставить что-то там сделать и так далее. То есть у них там свои правила работают, да. И иногда младшие обижаются, что старший берет на себя столько ответственности. Ты мне не родитель, ты мне не папа, ты мне не мама, что ты мне указываешь? И иногда старшие жалуются родителям, что ты меня оставляешь с ними, а они меня не слушают.
1: Если младший не опередит, как да, родитель если... на порог сразу
0: плакать, да, да, да.
1: Он меня
0: наказал, да.
1: И то есть тут уже начинается наказание старшего.
0: И здесь обоюдное нужно учитывать, да, то, как родители относятся к детям своим. Мы говорим, что мы одинаково относимся, но на самом деле все равно не одинаково. Кто-то более ответственный, и он не приносит нам столько проблем. И мы говорим, что какой молодец, вот Ванечка очень такой молодец, он все делает сам, он ходит в школу, он самостоятельно уроки, все свои проблемы решает. И мы ставим пример младшему, а он не хочет быть таким, и, возможно, его поведение такое... негативное поведение как раз и говорит о том, что обрати на меня внимание, я тоже хороший, но ты меня не видишь, когда я хорошо делаю. Ты меня видишь только тогда, когда я плохо делаю. И он будет включать это негативное свое поведение для того, чтобы родители обратили на него внимание. Другое такое негативное влияние, которое могут родители оказывать на детей, это когда они выделяют талантливых. Если кто-то в музыкальном направлении больше может, да, либо рисует, либо там в спортивных каких-то занятиях. Вот ты у меня самый-самый.
1: И в него вкладывает,
0: больше, время, да, чем для других. Еще такой пример, когда дети болеют. Да? Все внимание для ребенка, который болеет. А те, кто здоров, как бы природа тебе и так дала, что ты еще хочешь?
1: Сами,
0: да.
1: Выплывут
0: да, разберетесь. Да. Они-то нуждаются в родителях точно так же. Потом еще то, как родители могут перераспределять вот это внимание между детьми, не выделяя кого-то, хотя бы внимательно относиться к потребностям каждого ребенка. Потому что если это старший ребенок, это уже подросток, да, к нему... внимание, соответственно, его возрасту, его каких-то кризисов, переживаний, там, каких-то потребностей, они отличаются. Мы с ними не растем, и мы с ними не находимся на том уровне понимания, который есть сейчас у ребенка. И вот это нужно учитывать, чтобы не выделять.
1: Ну, то есть в любом случае здесь нельзя со всеми одинаково, да, да. Как-то принципы, они все равно одни и те же, там, ну, быть справедливым, да, уважительным к детям, но для маленького свое, для трехлетнего, для тринадцатилетнего свое, ты уже даешь ему больше самостоятельности.
0: Да, но этот трехлетний, он должен понимать, что вот 3 года исполняется, и ты же что-то должен уметь.
1: То есть у каждого должна быть своя обязанность.
0: Да, если он так и хочет оставаться вот в этой позиции маленького, неумеющего, никогда, ну, как бы не обращающего на него внимания такого более строгого родителя, да, потому что всегда удобно в такой позиции. Я имею право больше, да, здесь у меня власть воспользоваться вот этой слабостью своей. И ну, как бы заставить родителей, чтобы они обслуживали вот эту детскость. И маленькому ребенку рано или поздно нужно повзрослеть. Учитывая его возраст, отдавать ему столько ответственности, сколько он может взять на себя.
1: А мне вот интересно, как обстоит дело, например, с близнецами. Их же 2, но они ровесники, они прям, ну, в один день рожденные. Вот как здесь у них иерархия выстраивается? Одинаково ли к ним по отношению ведут себя родители?
0: Ну, иерархия может выстраиваться и из-за способностей, да, и как они реагируют на, там, на задачи, готовы ли они выполнять сразу. Все равно темперамент разный будет. Хоть они внешне, да, могут быть одинаковыми, темпераменты могут быть и наследственными. Кто-то более спокойный, кто-то более активный, и у них будут и сильные, и слабые стороны. И задача родителей не, ну, как бы не выставлять одного на пьедестал и говорить, какой ты молодец, вот твой братик такой молодец или сестричка, а ты вот так вот не можешь. То есть у каждого своя доля ответственности и своя мера, которую он может вместить и которой может, может воспользоваться.
1: А если, например, между детьми очень маленькая разница, ну год, да, например, вот двое детей в семье, между ними всего год, ну что такое год вот в представлении взрослого человека? Это фактически ровесники. Вот. Ну, конечно, когда там ребенку годик, он уже ходит, а только что родился его там братик или сестра, стричка, он еще ничего не умеет. Но потом, когда они растут, все-таки вот сглаживается эта разница. Но все-таки, вот, допустим, ребенку 3 годика и 4 годика, 5 лет и 4 годика, они еще оба маленькие. И как-то оба в равной степени требуют, в общем-то, внимание, одного и того же внимания.
0: И в таком случае это настолько заботливое отношение, когда мама в гармонии с собой, понимая, что и тот, и другой ребенок нуждается в опеке, в заботе, в любви, берет и того на руки, и этого на руки, и ласкает и того, и другого. И очень терпеливо относится к этим капризам. Не говорит о том, ты уже большая девочка, как ты можешь вот так вот плакать, да, если это девочка, или ты большой мальчик, тебе уже не год, ты же мужчина. Он нуждается пока. Пока он ребенок, он нуждается. Если такое маленькое у них
1: разница,
0: да, разница в возрасте. Потому вот это терпение, вот эта любовь, такая безусловная любовь, она действительно дает почувствовать безопасность, что здесь хорошо, как в тихой гавани. Здесь меня любят, здесь позаботятся обо мне. Здесь я защищен.
1: И важно понимать, что все дети разные, и Вася никогда не станет Петей, Петя не будет похож на Машу, надо просто дать им свободу быть собой.
0: Да,
1: и любить их такими, какие они.
0: И еще один момент хотелось бы упомянуть, когда рождаются дети после умершего ребенка. Это тоже один из факторов, который очень сильно оттягивает вот это внимание, да, особенно когда называют именем умершего ребенка. Это тоже из той серии, когда ребенок берет на себя совершенно чужую ношу, не принадлежащую ему. Как будто вот он продолжает жизнь того, кто умер. И потому для родителей вот это сбалансированный подход, понимание вот этих проблем помогут взрастить наших детей здоровыми, уравновешенными, да, сбалансированными личностями.
1: Евгения, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за участие в программе. Дорогие друзья, это была передача «Принято считать». Спасибо за то, что смотрели нас. Всего доброго, до свидания.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В сегодняшней программе мы поднимем актуальные темы о современной церкви, какой она должна быть, куда идти и вести за собой, и в чем заключается понятие «успешная церковь». Не пропустите, это важно знать. И сегодня в нашей студии специальный гость, старший пастор церкви «Новое поколение» города Мелитополь Виктор Сергеев. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
1: Здравствуйте, Руслан.
0: Спасибо, что приехали специально, в том числе для записи программы. Учитывая, что церковь «Новое поколение» в Мелитополе не очень известна широкой аудитории, но тем не менее те люди, которые с ней близко, хорошо знакомы, они почему-то убеждены в том, что об этой церкви стоило бы узнать большему количеству людей, наверное. И одна из причин, почему мы пригласили вас в студию, чтобы пообщаться. И в течение нашей беседы, думаю, что и наши зрители будут понимать, почему так. В видении вашей церкви написано, что церковь родилась в молитве, в молитвенных отношениях. Как это было и сколько лет вашей общине? У кого зародилась идея?
1: Действительно, наша церковь началась с молитвы, потому что я верю, что ни одно дело мы не должны начинать без молитвы. Потому что особенно такое сложное и важное, как начало церкви, оно должно родиться в молитве. Мы, когда вышли из традиционной церкви, месяца три, я думаю, может, 3,5 мы молились. У нас вышла небольшая группа человек, может быть, до 10.
0: В городе Мелитополе также?
1: Да. От трех до пяти часов мы каждый день молились. Каждый день, день за днем. Мы не знали, почему это так. Но Дух Святой, я думаю, повел нас. И после 3,5 месяцев мы начали уже церковь. И старт был очень сильный.
0: Когда вы начинали? В каком году?
1: 91 год.
0: В общем-то, это почти годы, когда было массовое рождение многих новых церквей по всей стране.
1: У нас клубик был на 85 мест, 3-4 месяца он был забит уже. У нас на покаяние было 15-20 человек. На каждом служении. Я думаю, что это как раз та молитва совершила свою работу. Естественно, Бог дал через молитву видение дальше двигаться. И до года уже было около 150 человек до года.
0: Первые служения, это, наверное, как евангелизации вы проводили изначально.
1: Да. Служения были смешные, да.
0: Вы делали своими усилиями?
1: Под косилку пели, я пел и танцевал, и моя жена. Все было очень так по-смешному, конечно, но тем не менее 20 человек каялось. Да, все было построено на евангелизации.
0: Тогда было распространенное явление, когда приглашали иностранных гостей и участвовали в евангелизациях? Или вы самостоятельно это делали?
1: Все самостоятельно, мы все начинали с нуля и шли сами. Поэтому для нас молитва, для меня лично, на сегодняшний день мы молимся, мы молимся много, наша церковь молитвенная, наши служители, мы молимся каждый день около 5 часов. Это каждый день, это без остановок, мы это делаем стабильно.
0: То есть это вопрос не только начала церкви,
1: если вы заходите в нашу церковь, то вы уже будете ощущать Божье присутствие. А если вы чувствительны к Духу Божьему, то вы реальное помазание переживете, потому что церковь молится. Это не основное, не самое главное, но без этого невозможно. Потому что каждую неделю у нас и происходит исцеление. Каждую неделю исцеления происходят. Такие серьезные. Два-три исцеления озвучивает каждое воскресенье. Поэтому это все благодаря молитве. Через молитву высвобождается Божье присутствие, Божье помазание. Поэтому без молитвы я даже не представляю.
0: Вы сказали, что по итогам первого года где-то было приблизительно 150 людей в церкви. Сейчас уже церковь, соответственно, 22 года.
1: Понятно.
0: Сколько людей в церкви сейчас?

0: основных тем будет нашей беседы в том числе. Но вы упомянули 5 часов молитвы вашей церковной команды. Что это происходит? Это штатные сотрудники,
1: да,
0: которые
1: да,
0: в офисе
1: это,
0: находятся?
1: Да, это пасторы, но я вместе с ними. Для лидеров домашних групп у нас, ну, час с Иисусом, это как минимум.
0: Ну, а вот эта пятичасовая молитва, как она происходит? Вы в офисе это, вместе?
1: Да,
0: или,
1: да
0: или...
1: мы в церкви, да, да. В церкви собираемся каждое утро и ну, молимся. Ну, у нас есть определенный план, определенная стратегия. Естественно, без молитвы не будет освежаться видение. Это то как раз, что происходит, когда церковь останавливается. Они теряют молитву, думают, что по накатанной будет светить.
0: По инерции.
1: Да, но мир духовный очень жесткий, поэтому там ошибок никто не прощает. Поэтому молиться надо настраиваться молиться до конца, пока на небо не придем.
0: Молитвы проходят по-разному в разных церквях. Есть тип молитвы, когда люди находятся в каком-то потоке и процессе, и эта молитва неосмысленна, неосознанна, без каких-то пунктов и списков. Есть, наоборот, другой тип молитвы, церковной, в том числе, это когда есть там 58 пунктов, и все 5 часов они распределяют эти пункты между каждым. Какого типа у вас молитва
1: у нас
0: эти 5 часов идет?
1: У нас молитва только за пробуждение. Утренняя молитва только за пробуждение, за рост церкви.
0: Ну, я понимаю, у вас есть списки какие-то, или
1: нет,
0: вы водимы Духом Святым,
1: нет,
0: условно
1: мы идем,
0: говоря,
1: мы молимся о Духе, мы молимся на языках, и, естественно, у нас тема одна. Чтобы росла церковь, мы видим мегацерковь, видим ее успешной, и чтобы Бог благословлял эту неделю, движение Духа Божьего было, чтобы люди спасались, это мы делаем. Лидеры молятся за свои ячейки, а уже церковь вечером собирается на молитвенные. У нас еще разбито. Угу. Церковь на группы, каждый свой день приезжают они молиться. Там по 250-300 человек приезжают молиться каждый свой день.
0: Еще вечерняя, каждый
1: вечерняя,
0: вечер
1: да,
0: молитва.
1: Да. Ну, мы немножко сейчас будем их, конечно, сокращать, потому что не остается времени для евангелизации. Люди приезжают молиться. А в пятницу у нас поклонение. Вечер поклонения, мы поклоняемся около часа под живую музыку. И потом молимся опять. Все о том же. Пробуждение, спасение грешников.
0: Вы упомянули слово мегацерковь. Что вы вкладываете в это понятие? Уж тем более, что не
1: 10,
0: все в восторге 10, от самого этого понятия, в принципе.
1: Ну, 10% мы верим.
0: 10%
1: да,
0: от населения города?
1: От населения города.
0: Какое
1: должно...
0: население города Мелитополя?
1: 158 тысяч. Вот 15
0: тысяч. То есть 15-20
1: да,
0: вас устроит?
1: Да, это реально. Это реально. Это
0: и вы реально считаете?
1: Это реально. Это очень реально. При той динамике роста, при том видении, которое мы имеем, это нормально. Это реально. И надо смотреть на большие церкви, и всегда будет легче.
0: Как с постом обстоят дела? Является для вас это приоритетами и также условием
1: пост
0: для
1: раньше,
0: успеха?
1: Пост раньше, до 10 дней у нас был голодовка во имя Иисуса Христа. Это не считался пост, потому что шли больше. Сейчас постимся меньше. Мы, наверное, уже постарели. Постились много. Ну, сейчас другие включаем рычаги. Хотя пост берет церковь, периодически берет пост, конечно. Угу. Пост, подкрепляя сильной молитвой. Многое может усиленная молитва, поэтому без молитвы, я думаю, что если пастырь не молится, команда не молится, ну, ожидать каких-то результатов, я думаю, очень, очень сложно.
0: Немного пытаясь проанализировать логику вашего служения, и даже в том числе то, что вы сейчас успели сказать за первые минуты нашего общения, я обратил внимание, что у вас особая страсть и склонность к систематизации и упорядочиванию процесса. То есть вы можете назвать точное количество прихожан церкви и точное количество часов, сколько кто молится. Это фактор дисциплины, он как-то отдельно подчеркивается в церковном лидерстве? И как это происходит?
1: У нас есть система. Система включает и плотские вопросы, и это куда-то пойти, что-то взять, принести, сказать духовные. Поэтому она объединяет все вопросы, которые приносят нам результат позитивный. Ну, о системе говорить здесь просто нереально, потому что это многие часы, да, если в деталях, в деталировке. А в общем, да, у нас есть отчетность. Если мы пончики считаем на рынке, чтобы нас не обманули, то людей мы знаем не только по имени, мы их и считаем, мы знаем по имени, и за каждого мы
0: ответственно за это лидеры домашней группы.
1: Да, да. Я знаю даже точно, сколько нас перед собранием воскресенья будет неверующих людей. То есть сливается информация. Я знаю, и на что должен рассчитывать вообще проповедник, как он должен концовку строить, если много людей, он уже по-особенному настраивается. Поэтому как бы это нормально, мы к этому привыкли. Но это как домашнее задание. Когда даем домашнее задание, люди, дети наши, они обязаны, да, сделать его дома и дать отчет, да? На второй урок, там, на второе занятие. Точно так и здесь.
0: Ну, я помню, как-то с вами беседовал достаточно коротко и тезисно по этому поводу. Но когда церковь или любую организацию, особенно некоммерческую, там, где отношения основываются не на зарплате или на выполненной работе, а основаны на каких-то совершенно других факторах, насколько сложно реализовывать вот этот принцип ответственности? Что людей мотивирует? Ответственность перед Богом или страх отчета, который они должны предоставить?
1: Нет, все намного проще.

0: все намного сложнее. Дело в том, что ну, я думаю, что существуют ну, две, скажем так, модели пробуждения. Это когда на одной личности все держится, ну, такие как Чарльз Финей там, или uh-huh. Иван Робертсон, там, вот они все это толкали, Дух Святой действовал. Ну, у нас не получилось так. Поэтому мы больше склонны к модели вот, ячеечной. Ну, не важно, как она, бразильская, uh-huh. там, колумбийская, группа 12. Вот, у нас классическая, да. Поэтому раньше у нас около 15% тянули все в церкви. Сейчас основная наша задача, Христос сказал такое интересное слово, жатвы много, делателей мало. Поэтому просите господина жатвы, чтобы он вот этот глагол послал или выслал. Глагол используется в изгнании бесов, это же глагол, выгнать. Mm-hmm. Поэтому наша задача моя, задача лидеров, выгнать. При помощи Духа Святого, с нашей стороны и при работе Духа Святого, максимально всех на Ниву Божию, потому что Нивы очень много. Поэтому мотивация идет. Мы говорим людям вокруг, посмотрите, сколько людей гибнут каждый день. Мы говорим об этом. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой выгонял их, реально выгонял, вдохновлял их, посылал их на Нивы Божии. Сейчас, ну, может быть, около 70% у нас уже работает, церковь работает. Поэтому мы, конечно, ожидаем результат, ожидаем, что динамика роста будет постоянно идти вверх, потому что мы ну, верим, что ну, процентов 90 будет работать в этом направлении.
1: Пастор Виктор, так уж получилось, что в рамках этой программы я немножко выступаю адвокатом ленивых, поэтому еще один mm-hmm. уточняющий вопрос. А вот как, бывают ли случаи, когда люди не выдерживают такого прессинга, бремя ответственности и уходят прессинг, из церкви
0: понимаешь,
1: вообще?
0: Когда вот церковь начинает уже работать, люди, которые, ну, скажем так, просто приходят по воскресеньям посидеть и вдохновиться от проповеди, они начинают смотреть, никто не давит никого.
1: То есть они начинают вовлекаться просто
0: да,
1: в волну.
0: Да, это же закваска. Она как заквашивает и наоборот. Люди, не делающие, заквашивают тех, которые делают. Поэтому здесь работаем, мотивируем, вдохновляем, говорим постоянно. Ну, у нас членами церкви не могут быть люди, которые не евангелизируют, не проповедуют. Угу. Точно так, как и не сдающие десятину. Воры Царства Божия не следуют, поэтому как они могут быть в церкви Божией? Поэтому у нас 100% все делят десятую часть, и мы хотим, чтобы 100% люди и проповедовали, благовествовали. И когда все по чуть-чуть, как бы мы можем иметь хороший результат.
1: Хорошо, спасибо большое. Сейчас вернемся через минуту и продолжим нашу беседу. Можно найти массу причин и оправданий, по которым церковь не может быть, якобы не может быть успешной или влиятельной, но есть только одна причина, по которой грешники обратятся к Богу. Какая именно, узнаем через минуту. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив» и тема нашей беседы «Современная церковь и какие факторы помогают ей быть успешной». Что для вас успешная церковь, тем не менее? Это фактор количественного роста является ключевым в определении этом или что еще?
0: Понимаете, недавно я встретил одного человека, и ну, он спросил о моих планах. Я говорю, ну, мы сейчас начинаем строить здание дальше. Ну, огромное здание, вы знаете, да?
1: Ну, во-первых, у вас уже есть здание.
0: Значит, да, здание есть, да, сейчас, да. Ну, более 7 тысяч посадочных мест, уже проект на экспертизе. И это будет соединяться с этим зданием существующим. Ну, сложно. Когда у меня спрашивают о здании, я говорю, ну, это 185 дверей, там 530 унитазов, там, ну, чтобы люди представляли, что это такое, да. Это 35 тысяч квадратных метров.
1: Ну, вы, как строитель, для вас это такая тема близка, наверное.
0: Ну, близка, ну да, ну это ж надо финансы, все это. Ну, будем строить, построим, все это вера покрывает. И он когда услышал, он говорит, Виктор, а ну тебе надо? Ну, у тебя же нормально, церковь, ну, неужели тебе...
1: И так все хорошо, в общем-то?
0: Да, зачем тебе нужны эти проблемы, этот головняк? Я посмотрел, я чуть не заплакал, потому что, ну,
1: человек... Это пастор говорил?
0: Это пастор большого города, да-да-да. Как будто это вот фабрика по изготовлению печенья там или пончиков. Мы никогда не должны, у меня никогда не должна быть удовлетворенность. Мы никогда не должны закончить. Мы постоянно должны спасать, сколько только успеем. Угу. Поэтому я думаю, одна из причин, почему вот происходит падение, я думаю, удовлетворенность, потому что люди подстря как бы, ну, вроде бы работают, вроде бы как бы, может быть, даже и оклад есть, и Меня это не устраивает. Для меня очень важно, чтобы люди спасались. Я получил откровение еще в начале 90-х спасать людей, что вокруг нас гибнут люди реальные, нормальные. Много в Мелитополе классных еще хороших ребят, которые просто не знают Иисуса. Вот этим людям надо проповедовать Евангелие. Вот это основная цель. Как можно больше спасти людей и познакомить их с Иисусом.
1: Вы говорили...
0: А уже это естественно. Естественно, люди будут спасаться, церковь будет расти, естественно, она будет влиять и так далее.
1: Вы говорили о домашних группах и о том, что она, церковь ваша базируется именно на принципе домашней группы. Уже упомянули бразильская модель.
0: Да, Маранафа, у нас классическая у нас модель.
1: Ну, во многих церквях, я думаю, вы прекрасно об этом знаете.
0: То же самое было у нас до тех пор, пока не заработали.
1: Тема домашних групп, она не прокатила.
0: Я не знал, что делать раньше с домашними группами. Это как раковая опухоль была в церкви. Сейчас это самая важнейшая структура.
1: Хорошо, сейчас это сколько лет, условно говоря?
0: Два с половиной года.
1: Что произошло два с половиной года назад?
0: Мы получили откровение, как работать.
1: А в чем была проблема тогда? Люди не ходили на домашние группы?
0: Просто все шло, как шло. И все. Теперь мы знаем, что это самая вот эта красная линия, которая там все делает. Она евангелизирует, она посещает людей.
1: Как вы этот маховик смогли прокрутить, крутануть?
0: Получили видение, получил от Господа.
1: Какая задача сейчас? Какие задачи перед лидерами домашних групп стоят? Как проходят домашние группы?
0: День начинается с молитвы.
1: Это обсуждение проповеди пастора?
0: Система есть, да, есть общая форма, которая присутствует на ячейках, да, там поклонение, проповедь и так далее. Но основная задача – это, конечно, мотивация людей посещать среди недели. То есть у нас есть план, у нас есть задание, люди идут. Идут к своим близким, знакомым, друзьям. Ну, естественно, открыты люди, те, которых мы знаем, они нам доверяют. Они идут туда, работают с ними, проповедуют Евангелие, подготавливают их. Естественно, потом уже как результат приводят в церковь или на ячейках люди принимают Христа или по-разному. Бывает на молитвенных, бывает на молодежных служениях, по-разному. Основная задача – это максимально за неделю сделать. Естественно, идет отчет, и мы смотрим, что происходит. Или нам немножко подтянуть евангелизацию, или наставничество хромать, если текучка начинается. То есть вот система вся эта работает. Постоянно мы смотрим, что происходит. У нас как штаб. Постоянно на телефоне, что происходит, как, а здесь, давайте туда поедем. Я не справляюсь, кто-то просит помощи, там есть семья открытая. И вот постоянно мы знаем, что у нас происходит, какая работа.
1: В этом контексте я хочу уточнить специфику внутренней коммуникации, внутреннего менеджмента, если позволите. То есть вверху есть пастор Виктор Сергеев, а дальше каким образом распределяется
0: ответственность? Да, дальше два сейчас подтягиваем, третья, 2000 начальника, которые делят церковь, условно, пополам. Потом идут уже сотники, их 25 человек, и 165 домашних групп уже внизу, которые вот все это делают.
1: Но в церковной офисной штатной команде находится кто?
0: Три человека.
1: Три человека, да. На постоянно.
0: Да. Все остальные волонтеры, конечно.
1: Вы говорите о том, что церковь – это самое лучшее место на земле.
0: Ну, конечно.
1: Что вы имеете в виду?
0: Это ответ на все вопросы человека. Человек должен прийти в церковь и получить ответы на все вопросы. Встретить Иисуса Христа, получить на все вопросы. Это и в отношении брака, и исцеления, освобождения, и всего остального.
1: Ну, вы, наверное, знаете.
0: Плюс, конечно, я не представляю церковь без своего здания, потому что это как человек без одежды. Вроде бы как бы он и есть, и как бы постоянно бегает.
1: Ну, к теме здания мы сейчас позже вернемся, но я хочу насчет церкви лучшего места на земле обратить внимание на те тенденции и мнения, которые распространяются в современном обществе, которые говорят о том, что я верю в Бога, я верю во Христа, но церковь, она как бы уже подорвала свою репутацию, и многих людей, которые считают себя верующим, считают, что христианство и церковь – это вещи невзаимосвязанные. А с помощью каких рычагов или методов вы пытаетесь этот стереотип немножко подкорректировать или разрушить даже?
0: Ну, дело в том, что человек не может вне церкви быть. Это как отрезанное тело. Как он может вне церкви быть? Об этом надо говорить.
1: Самостоятельные домашние верующие, так называемые, которые смотрят проповеди по телевизору, читают Библию.
0: Это их проблема.
1: А почему это проблема? Вы считаете,
0: потому что это вразрез идет Слово Божие. Человек должен быть в теле обязательно. Отрезанный человек от тела – это... Человек должен не просто слушать проповедь, он должен присутствовать, потому что Бог действует и Дух Святой через церковь. Все равно вот это присутствие, вот это общение в Духе Святом, друг с другом, вот эти все коммуникации, которые связывают нас через Дух Святой, это чрезвычайно важно. Без этого человек не может развиваться, расти. Ну, за исключением, если он где-то там в тюрьме или там в каких-то обстоятельствах, а так человек, это ненормально уже, ненормальные процессы происходят в сердце человека, если он не хочет быть в церкви, это уже ненормально, это тревожный уже сигнальчик. Поэтому у нас как бы этой проблемы нет. Все любят свою церковь, все вот туда идут, стремятся. И постоянно у нас, как улей в здании, постоянно люди, разные служения. Все это всем очень нравится.
1: Пастор Виктор, сделаем короткую паузу для того, чтобы посмотреть короткое видео из церкви «Новое поколение. Город Мелитополь», чтобы понимать, о чем идет речь, и лучше представить эти масштабы. И после этого вернемся к нашей беседе.

0: 16.00.
1: 14.00. Будь в церкві.
2: Ждем тебя на вечере хвали и поклонения.
3: Пятницу, день поста и молитвы.
4: Становимся одной семьей.
5: Мы ждем тебя.

0: Видео посмотрели, но, в общем-то, я и без видео видел. Бывал у вас в церкви два раза, и уже тогда, конечно, впечатлил размах, масштаб, и вы выше нашей беседы также упомянули о том, что важно, чтобы церковь была свое здание. У вас есть здание большое, наверное, одно из самых больших, в принципе, среди полноевангельских церквей. При этом, я думаю, вы знаете, что у большинства полноевангельских церквей, основанных в 90-е годы, у многих, по крайней мере, до сих пор нет своего здания. В чем причина, в чем проблема?
1: Ну, пастор должен позаботиться.
0: А вы за иностранные деньги строили здание или за собственные?
1: Собственные.
0: Мы даже
1: Легко. Если каждый член церкви отделяет десятую часть и хорошо жертвует, вообще без проблем. Все будет строиться, будет хватать средств.
0: Но при этом может быть другая проблема. Когда мотивация церкви, весь стимул церкви направлены на здание, а вопрос миссии уходит на второе место. Да каким образом здесь сохранить этот баланс?
1: Баланс очень просто. Сохраняется, мы не можем построить.
0: То есть у вас такой проблемы не было во время строительства церкви, что служение, евангелизм, миссионерство, они ушли на второй план?
1: Нет. Церковь продолжала расти, заниматься своим делом. Сейчас тем более. Номер один сейчас это рост. Рост. Здание на втором плане тоже как бы вторично, но оно важно, потому что без здания... Я вообще, моя мечта увидеть 16 тысяч поднятых в одном месте, собранных руки вверх. Я мечтаю об этом. Я знаю, что это будет. Еще.
0: Сколько лет вы строили здание, которое сейчас имеет сколько
1: это
0: посадочных долго.
1: Мест? Это долго, 8 лет. Ну, здесь 6 тысяч квадратных метров, у нас спортивный зал и зал, где проводится служение, на 1080 мест. 17 классов там. Студия, 17 классов, воскресная школа, офис, ну, холл большой. Все это занимает около 6 тысяч квадратных метров.
0: Я думаю, также это немаловажный фактор для людей неверующих. Воцерковляться
1: здание,
0: и становиться частью.
1: Здание утверждает этого церковь общения. В городе. Если есть здание, оно утверждает церковь. Да, что она здесь есть уже церковь. Угу. Поэтому это, я считаю, это очень важно. Но мы увидели, как
0: считаете ли вы, что это повлияло и стало фактором роста, одним из факторов роста?
1: Я думаю, что нет.
0: Я
1: думаю, что нет, но это упрощает жизнь. Церкви, потому что круглосуточно мы можем проводить время. Никто нас не подгружает, не лимитирует. Это очень важно.
0: Общие служения церкви проходят один раз в неделю в воскресенье или есть еще в течение недели?
1: Нет, неделя вся в служениях. Репетиции, мероприятия.
0: Я имею в виду общее богослужение.
1: Общий раз в воскресенье, сейчас будет второй поток, потому что мы уже выросли. И молодежь мы отдельно на субботу перенесли, потому что как бы часть молодежи они не ходят на общее служение, потому что у них свое служение и свой формат служения более приемлем для них, скажем так. И даже каются больше молодежь каются в основном на молодежных служениях.
0: О теме молодежного служения и детского служения я хотел бы, чтобы мы поговорили в следующей части программы. У нас будет еще одна беседа. Сейчас, если возможно, предлагаю пастор Виктор, чтобы вы совершили молитву о церквях в Украине, в Российской Федерации, о служителях, чтобы Бог приносил туда что-то новое, что будет приносить освежение.
1: Дорогой Отец, благодарю Тебя и славлю Тебя во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя сейчас, в первую очередь, о каждом пастыре, который нуждается в Тебе, который ищет Тебя, который желает видеть успех и благословение. Я прошу Тебя, больше всего, раздвинь видение, расширь видение. Пусть это придет от Духа Святого. Пусть придет большой успех. Боже, мы нуждаемся. В больших церквях мы нуждаемся в пробуждении. Эта земля, которая много страдала, она должна увидеть Твою славу. Благослови каждую церковь, благослови всех служителей во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с призывом Христа. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Тема, которую мы сегодня с залом обсудим, ребята, здравствуйте, и вы тоже, называется так «Отдых и развлечения». И я сразу начну с вопроса. Хотелось бы, чтобы я поменьше говорил, чтобы мы вместе с вами обсуждали вот все, о чем мы будем говорить. Вопрос очень простой. Есть ли разница между отдыхом и развлечением? Кто как думает? Ну, что, может быть, для кого-то дело обстоит так, что если ты пришло время развлечения, то значит пришло, то есть знак равно, пришло время для отдыха. Так ли это? Или есть разница между этими понятиями? Отдых и развлечение. Пожалуйста.
1: После развлечения тоже иногда нужен отдых.
0: Поясни, а в каких случаях? Что значит после развлечения тоже иногда нужен отдых?
1: Ну, например, экстрим какой-нибудь ты...
0: Ногу сломал, да?
1: Ну, нет, просто, например, ради развлечения ты собрался, я не знаю, забраться в горы.
0: Так.
1: И ты вот собираешься, и тебе периодически нужен отдых от твоего развлечения.
0: То есть подниматься в горы — это тяжелый физический труд. Какое же это развлечение?
1: Но тебе же доставляет это удовольствие, значит, это развлечение.
0: Ага, то есть это грань развлечения — это удовольствие, которое он
1: получает. Да, если ты на этом деньги еще не зарабатываешь, например.
0: Я почему как бы акцентирую внимание, просто наша задача — это все-таки попытаться лучше понять вообще сами эти понятия, отдых и развлечение. То есть одна грань развлечения — это удовольствие, которое доставляет нам занятия тем или иным. Но иногда это удовольствие может быть сопряжено и с физической нагрузкой, в том числе.
1: Конечно, да.
0: И поэтому после этого нам приходится отдыхать. Мы как бы развлекаемся, получаем удовольствие, а что-то там отвлекаемся от повседневности. Но после этого тоже мы должны восстановить свои силы, как одна из граней. Вы что-то хотели сказать?
2: Ну, вы почти все сказали, что я хотел сказать. Но я хочу добавить к тому, что Маша сказала.
0: Да.
2: Более мелкий такой пример, понятный для меня.
0: Ага.
2: Вот я, например, люблю играть в футбол. Это для меня приносит огромное развлечение. Вот. Но после каждого футбола, то есть мне нужно реально время для реабилитации физически. И я понимаю, что как бы это для меня и отдых. Во-первых, я, например, меняю, например, если я работаю где-то там на работе, сижу перед компьютером, то мне нужно вот... выплеснуть всю вот эту энергию свою, которая внутри меня. Я играю в футбол, это для меня развлечение. Не знаю, я бы назвал это отдыхом, конечно, потому что любая смена деятельности — это отдых, я считаю. Вот, особенно, который тебе нравится.
0: Вот. Мы с вами сейчас дали понять друг другу следующее, что иногда от отдыха я могу устать, от развлечений я могу устать, поэтому мне нужен отдых. Но не ответили на главный вопрос. А есть ли разница между отдыхом и развлечением? В ваших ответах прозвучала следующая мысль, что развлечение для меня – это отдых. Я это понимаю. Но все-таки разница есть между отдыхом и развлечением?
3: Ну, отдых — это в большей степени расслабление организма, да, то есть человек должен поспать там подольше или просто полежать где-нибудь там на солнышке, позагорать. В общем, расслабление. А как бы развлечение — это то, что доставляет какое-то, ну, удовольствие дополнительное, активность какую-то подразумевает, да. Поэтому... Ну, можно соединить, например, расслабляясь на солнце, там, ну, заниматься там чем-нибудь полезным, там, более приятным, да, там, музыку, например, сочинять там в уме, когда если тебе хочется, да, там, придумать что-то, стихи, там, кто любит писать стихи, да. Вот это вроде развлечение, но при этом это тоже активность умственная, допустим, и человек, расслабляясь телом, умственно напрягается, но при этом может тоже от этого устать.
0: Вы согласны, что это смежные понятия?
3: Да, это какие-то такие...
0: Что разница есть, но понятия очень близкие, очень смежные. Прямо вот так взять, там, разделить вот здесь отдых, а здесь развлечение, это очень сложно. Это смежное понятие. Хотя какая-то разница есть. Поэтому главный, основной вопрос, который я хотел задать. Когда развлечение перестает быть отдыхом? Есть ли у вас мысли какие-то на эту тему? Может ли развлечение перестать быть чем-то, что тебя заряжает, а превратиться во что-то другое? И мне кажется, что у вас есть ответ на этот вопрос.
1: Ну, не знаю, может быть, когда вся твоя жизнь — это развлечение, и когда ты, ну, не знаю.
2: Может быть, когда ты становишься зависимым от этого развлечения. Например, не знаю, может быть, когда на тебя влияют твои друзья или так далее, которые тебе говорят, пойдем там и сделаем опять то, что мы привыкли делать, то, что мы считаем развлечением. Ты уже этого как бы и не хочешь, но как бы, ну, я не знаю, вот может быть так вот, когда, то есть ты привык что-то делать, или это у тебя вошло в зависимость, или что-то еще, и как бы это уже для тебя совсем не отдых.
0: И что происходит, когда ты зависим от развлечения?
1: Мне кажется, здесь друзья-то при чем.
0: Что, друзья не при
1: чем? Друзья не при чем, это же твой выбор.
2: Подтолкнуть,
1: про,
2: да.
1: про твою же жизнь говорим.
0: Ну, хорошее начало для того, чтобы нам развернуть эту мысль. Во-первых, когда... Давайте начнем вот с этой мысли. Развлечение перестает быть отдыхом тогда, когда вся жизнь превращается в развлечение. То, о чем мы говорили с вами до этого, говорит о том, что развлечение, так же, как и отдыха, не должно быть слишком много. Вы согласны или нет? Было ли у вас так, что, возвращаясь с отпуска, кто-то работает, возвращаясь с каникул, уже наконец-то хочется начать работать или хочется пойти на учебу? И ты уже с такой ностальгией вспоминаешь, там, я не знаю, двери своего учебного заведения, представляешь, как ты туда зайдешь, наконец встретишься с друзьями, сядешь за парту. Почему? Тебе что, надоело на каникулах, что ли? Или то же самое ты испытываешь, когда возвращаешься с отпуска. Даже такая ностальгия, вот как ты встанешь утром, сядешь в автобус там. Ну, про нижегородский автобус я, конечно, ничего плохого сказать не хочу. Может быть, вы такой ностальгии не испытываете, но тем не менее. Думаешь, как придешь на работу, как сядешь на свое рабочее место. Ты что, устал в отпуске? Да, я согласен с тем, что, развлечение, как и отдых, перестают выполнять свою роль, то есть заряжать человека, тогда, когда их становится слишком много, в том числе и развлечений. А можете привести какой-то пример? Когда развлечения становится слишком много, это, наверное, то, что вы сказали, когда ты начинаешь становиться зависимым от него.
2: Да, я, правда, вот сам сейчас пытаюсь вспомнить, если было ли у меня такое в жизни.
0: Ну, не обязательно у вас.
2: Вот, ну, и пример, в принципе, я не знаю, может быть, какие-нибудь походы в клубы. Я, конечно, не сталкивался с этим, что у меня, как бы, ну, становились мои развлечения, как бы, участились, и я не знаю, что до того, что они мне уже просто, как бы, были лишним.
0: Уже все здесь.
2: Ну, да, есть, как бы, спорт, который я еще очень люблю. Бывает, что я за неделю слишком часто занимаюсь этим, и это, ну, просто истощает мой организм, я понимаю, что так нельзя.
0: Да.
2: Вот. Но, как бы, это мне нравится, развлечение, но, как бы, организм говорит совсем другое. И после этого я принимаю решение, то есть, сокращать для себя такие походы, например, футбол, хоккей и так далее.
0: Хороший пример. Физическое развлечение, которое привело к физическому истощению. К чему еще может привести неумеренное развлечение в любой области? Вот развлечение спортом, любимым делом каким-то, ну не каким-то любимым делом, конкретно мы говорим о спорте. Чрезмерное им увлечение истощает физически, и ты понимаешь, его стало слишком много, оно уже меня не заряжает, оно уже мне ничего не дает, оно у меня только отнимает. Потому что у каждого из нас есть в жизни какие-то обязанности. Да? У кого их нет? Поднимите руку. А? И слава богу. Хорошо, что у всех есть обязанности. И вот те силы, которые ты должен был направить на то, чтобы

0: выполнять свои обязанности, учиться или работать, заботиться о детях или служение в церкви нести. А эти силы отняло у тебя твое развлечение, которого у тебя было больше, чем требовалось. Давайте попробуем привести еще какие-то примеры. Когда бывает так, что развлечение оно высасывает, а не дает?
1: Я бы сказала, что сейчас развлечений очень много стало, разнообразных, и человек пытается то пойти в магазины, там, ну, купить себе много одежды, то потом походить по всяким кинотеатрам, то там, я не знаю, в бильярд или еще куда-то. Раньше как-то было все это поскромнее, собирались там в клубе, посидели, потусили по подъездам. Да, там вообще в древние времена там вообще тоже гуляли по улицам с гармошкой. Ну, как бы вот было развлечения, были такие примитивные. Сейчас настолько много развлечений.
0: Давайте лучше скажем, развлечения да. были есть более да. естественные, да? Да, то есть встреча с друзьями, общение, гармонь по вечерам. Утро поразвлекались, на утро работа, да, и не было времени для того, чтобы заполнить слишком много времени, так сказать, этим развлечением. Я правильно?
1: Сейчас приманивает это развлечение.
0: Сейчас их как бы настолько индустрия в нашем потребительском обществе, обществе потребления, настолько развита индустрия развлечения, что она занимает слишком много времени, отнимает слишком много сил, и ты иногда, ну, если ты этим увлекаешься, ты можешь остановиться и задать себе вопрос: стоп, куда ушли мои деньги, например? Куда ушли мои силы? Куда ушла моя сессия? Да? А потом вспомнишь, так, опа, а я знаю, куда. Она ушла там в клуб, она ушла в кинотеатр, она ушла в компьютер, она ушла в интернет, в конце концов.
2: Да, хотела как раз сказать о том, что одним из особо популярных развлечений сейчас – это компьютерные игры. И молодой человек, приходя там с учебы или с прогулки, засаживается за компьютер и проводит, ему кажется, там 15 минут, он перевел взгляд на часы, ба, уже 5:30, и пора вообще вставать. И его жизнь вот так пролетает. А недосып, они, как говорится, очень пагубно влияют на организм. И человек, проведя за компьютером довольно много времени, может потом потерять интересы к самой жизни и аппетит к еде, и закончить очень плачевно свою жизнь.
0: Позвольте мне сделать маленький комментарий. И потому что он как раз подходит к вот этим словам. Было проведено очень интересное исследование в Соединенных Штатах Америки. Я взял эту информацию с портала здоровье.com. 12 тысяч подростков были опрошены. И вот что выяснили, что сегодня современные подростки 70% спят меньше положенных 8 часов в сутки. Это приводит к следующему, к недосыпанию. Такое хроническое недосыпание приводит к тем, что такие подростки отличаются рискованным поведением, они слишком часто рискуют. Это их подталкивает к злоупотреблению алкоголем, курению, к агрессивному поведению и ко всяческой невоздержанности. И, к примеру, вот 50% школьников и студентов, спавших меньше 8 часов, признали, что они употребляют алкоголь, в то время как молодые люди, у которых нет проблемы со сном, которые высыпаются, 36% из них сказали о том, что они употребляют алкоголь. Но это статистика, это наука, это говорит о чем-то. И вы действительно правы, современные развлечения преимущественно они ночные. Ну, я, конечно, не берусь утверждать в целом, но, как мне кажется, это интернет, это те же самые компьютерные игры. Если днем все-таки тебе приходится идти или на работу, или на учебу, то больше именно к вечеру начинают люди развлекаться. Это интернет, это компьютерные игры, это просмотр художественных каких-то фильмов допоздна. И потом это развлечение, которое ничего не дало человеку, а только отняло силы, приводит к тому, что человек теряет интерес к повседневности, к реальности. И вот теперь ваша очередь.
3: У меня просто складывается такое ощущение, что развлечение — это bad, это зло. Плохо, это зло. Ну, я не знаю. Есть достаточно много молодежи, которые умеет отдыхать. Которая умеет контролировать процесс отдыха, процесс развлечений. Ну, я не хочу всех под одну гребенку, что вся молодежь сидит в интернете, и это зло. Ну, мне не хочется так говорить.
0: А кто умеет контролировать время, проведенное в интернете? Вот, я хочу посмотреть в глаза этому супермену. Очень почему приятно познакомиться. Отлично, у меня это с трудом получается. Но я не тоже не говорю, что это плохо.
3: Просто мне кажется,
0: да,
3: проблема вот этих вот негативных влияний, негативного влияния развлечений на человека,

0: это не внешняя проблема, а
1: проблема не в самих развлечениях.
0: Не в самих развлечениях, а внутренняя проблема человека. В его одиночестве, в его непринятости в обществе, в его семейных проблемах, в его психических травмах детства. Ну, и не хочется говорить, что это развлечения такие плохие.
1: То есть, если ты одинок, если у тебя в детстве были травмы, ты обречен стать зависимым от интернета и вылазить из клубов.
0: Это, ну, по-моему, прямая такая.
1: И что, ну хорошо, и вопрос, а что делать в таком случае?
0: Вот.
1: И тут мы с вами зависли. Но тем не менее, да, мы подошли, наверное, к самому важному вопросу. И замечание, я это поддержу. Я это замечание поддержу. Проблема, безусловно, не в самих по себе развлечениях. Если это разумные вещи. Конечно, если кто-то скажет, что я развлекаюсь тем, что я курю марихуану или курю наркотики, я, конечно, скажу, что это развлечение плохое само по себе. Оно зло само по себе. Правильно, да? Вы согласитесь, что есть развлечения, которые являются злом само по себе. Но если речь идет о чем-то действительно нормальном, естественном, те же самые фильмы, интернет, то сказать о том, что это зло само по себе, конечно, нельзя. Проблема в твоем отношении к ним и в том, как ты их используешь. Правильно я вас понимаю?
0: Мне кажется, это вот так же, как с едой, например.
1: Да. Еда — это не зло.
0: Еда — это не зло. Арбуз, например, это не зло. Но когда ты съешь его...
1: Хотя после 9 часов...
0: Когда ты съешь его очень много, тебе будет просто плохо.
2: Я, когда вы говорили, вспомнил один пример. Разговаривал со своим другом, одногруппником. Я не знаю, конечно, это не развлечение, а курение. Он курит, значит, я не знаю, сейчас продолжает, но он тогда хотел бросить. И мы с ним говорили о том, я его спрашивал, слушай, тебе нравится или у тебя зависимость, или что, почему ты куришь? Но, говорит, ты знаешь, я, говорит, задумался об этом, он смотрел какую-то программу там какого-то психолога в интернете, и он реально понял, говорит, я, понимаешь, я не хочу курить. Я даже не от того, что мне это надо, от того, что говорят, ну, нервы успокаивают. Да, я понимаю с каждым разом, что я курю просто от того, что или привык, или ребята зовут, пойдем покурим. Ну, как бы это то ли зависимость от общества иногда тоже, то ли... Он говорит, я понимаю, что это мне ничем не помогает. Ну, реально, я, говорит, понял, что у меня нет такой, ну, зависимости. Я могу оставить курить и просто не курить, и будет то же самое.
1: Но это тема, зависимости.
2: Что я говорю, иногда развлечения, они могут уже как бы не доставлять
1: превратиться в зависимость, да, и зависимость. Уже не доставлять никакого даже удовольствия. Вы это хотите
2: именно
1: сказать?
2: Так, да.
1: Да. Это, конечно, это переживают и курильщики, это переживают и зависимые от наркотика, это переживают зависимые от алкоголя, когда для них это было развлечение и было удовольствие, а со временем превратилось в зависимость и даже перестало приносить удовольствие. Поэтому есть вещи, которые я однозначно могу назвать злом по сути, по своей природе, и сказать, что развлекаться этими вещами нельзя.
0: Опасно просто.
1: Опасно, потому что они превратят тебя в раба и будут отнимать и вообще ничего давать не будут. То есть развлекаться этими вещами категорически нельзя. Ну, об этих вещах мы с вами только что как раз-таки поговорили. Мы отметили там наркотики, алкоголь, табак. И можно привести еще массу примеров. Но возвращаясь вот к замечанию, которое было сделано. А если говорить о вещах, которые, ну, просто нельзя взять и вычеркнуть из жизни, но которыми мы развлекаемся чрезмерно, а как себя контролировать. Давайте возьмем интернет, ну вот просто интернет, но ведь это же наша общая радость и боль и общее развлечение. Интернет. Ну хорошо, ну а как себе научиться контролировать? Вот что вы делаете, чтобы себя контролировать, чтобы не проводить слишком много времени в социальных сетях? Нет опыта такого.
0: Что плохого в социальных сетях?
1: Да нет ничего плохого. Но если ты там сидишь вместо работы, сидишь или вместо того, чтобы почитать книжку или в саду поработать немножечко, или помочь там по дому, ты сидишь в социальных сетях и в интернете оторваться не можешь, то это уже плохо.
0: Это уже говорит о твоей личности, о том, что ты незрелая личность, ты не можешь себя остановить.
1: И что делать?
3: Я знаю хороший способ.
1: Пожалуйста.
3: Чтобы долго не сидеть в интернете, нужно назначать какие-то себе дела, может быть, встречи. Еще знаю одних людей, которые очень хорошо следят за тем, чтобы их дети не сидели долго в интернете, это родители.
1: Это коллективная ответственность.
3: Да, возможно, коллективная ответственность.

0: Это да, это отчасти это коллективная ответственность. Но мы, давайте мы поговорим, немножечко поговорим о хорошем под конец. Много говорили о плохом. Единственное, что я хочу заметить, что я хочу сказать, что вы знаете, как из стакана, из простого стакана, как выкачать из него весь воздух, удалить весь воздух. Знаете, как это сделать? Если начать из стакана каким-то образом буквально выкачивать кислород, что с ним произойдет? Как вы думаете, когда там не останется кислород? Он лопнет. Даже очень крепкий стакан, с толстого, он лопнет, потому что внешнее давление будет настолько больше внутреннего давления. Внутри давления не будет, кислород создает это давление, что он лопнет. А на самом деле все очень просто, надо налить туда воды. И когда ты нальешь стакан воды, ты оттуда вытеснишь воздух. И так же самое с развлечениями, которые превратились в зависимость. Ты не можешь взять их просто и вынуть из своей жизни, удалить из своей жизни, потому что пустота, которая там образуется, и если ее потом не заполнить чем-то другим, эту пустоту, то оно вернется обратно с большей силой. Почему я в этом так уверен, как вы думаете? Я как пастор, как служитель, как человек, который знает Библию.
1: Потому что в Библии об этом прямо сказано.
0: Даже Иисус об этом говорит, что если ты прогнал демона и не занял свой дом, твой дом, дом твоего сердца не занят чем-то другим, то этот демон, когда он будет скитаться и не найдет себе места, он возвращается обратно, видит дом выметенным, видит дом чистым, имеется в виду, Иисус говорит о сердце человеческом, идет, берет с собой 7 злейших других и возвращается. Этой притчей Иисус Христос хочет как раз-таки сказать, что если ты что-то удалил из своей жизни дурное, ты должен на это место обязательно поместить что-то доброе. Поэтому если есть какое-то развлечение, которое ты чувствуешь, оно отнимает, а не дает, ты должен чем-то другим начинать заполнять свою жизнь, чем-то добрым, что тебе поможет отвязаться от того, в чем ты зависим сейчас, и поможет переключиться на вот какой-то другой предмет, какой-то другой объект внимания. И тогда ты сможешь преодолеть свою зависимость. Поэтому вот последний такой вопрос. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? У нас все-таки тема развлечений и отдых. Какие развлечения могут быть хорошим отдыхом? Пожалуйста.
1: Ну, я не знаю, но вот вчера, например, я в кино ходила, и, ну, было достаточно, это как бы конкурсный показ был, и было очень много молодых людей, ну, которые, действительно, это развлечение, которое тебя наполняет, и, ну, наполнило вот всех людей, которые были в зале, потому что это была серия короткометражных фильмов, которые несли какой-то такой социальный, нравственный посыл, такой, какой-то такой душевный, сердечный, uh-huh. вот. И, ну, причем вот каждый из короткометражек, ну, нельзя какую-то uh-huh. вот так вот...
0: Чему
1: ну...
0: вы научились?
1: Ну, на самом деле, там просто эти вопросы поднимались, а решение ты уже, ну, сам принимаешь. И какой вывод сделать сам уже, внутри себя примешь. Понятно. Ну, я просто к тому, что умеют молодые люди отдыхать, и...
0: Когда хотят найти,
1: да, и это,
0: то, ну, что
1: и
0: их это, наполняет.
1: И можно найти развлечение, которое тебя будет наполнять.
0: Которое будет тебя наполнять.
1: Да.
0: Вот хорошо, что еще может быть хорошим и развлечением, и отдыхом одновременно? Богдан, что ты думаешь об этом?
2: Ну, в прошлой зимой мы начали кататься на сноубордах, и я понял, что это очень классное развлечение. Вот. Ну, от него не так, может быть, и... отдохнешь, потому что там больше устанешь, чем отдохнешь. Но когда ты домой
0: эмоционально
2: приедешь...
0: Эмоционально.
2: Но когда ты домой, я вот приезжаю домой, я просто... Ну, я не хочу отдыхать. Мне вот понравилось, я хорошо провел время, я могу идти дальше учиться. Ну, следующий неделю.
0: Тебя это зарядило.
2: Да. Вот. Мне нравится. Поэтому я отдыхаю, хоть это и не приносит такого физического отдыха.
0: Вот. Да. Но это тоже отдых, замечательно. Физическая активность, да? Физическая активность – это великолепное развлечение, великолепный отдых. Вы наверное, согласитесь, да, с этим, что умеренные занятия спортом, умеренные занятия физической активностью, особенно если это происходит на природе, на чистом воздухе, конечно, это великолепное развлечение и отдых. Вы что-то хотели сказать?
3: Мне, например, очень нравится, когда развлечение становится для тебя деятельностью твоей по жизни. То есть, например, ну не то чтобы постоянной работой, да, но uh-huh. человек находит себя в этом и может как бы с помощью своего развлечения, например, еще деньги зарабатывать. Uh-huh. Вот я считаю, это очень хорошо. Например, ну, художники или какие-то творческие. Я, например, вот создаю графику. Мне очень нравится как бы это делать. И я чувствую, что я, ну, как бы не то, что работаю, а половину своей как бы деятельности у меня направлена на...
0: Вам нравится то, чем вы
3: да,
0: занимаетесь.
3: Да, мне это приятно, я получаю удовольствие. То есть я развлекаюсь одним способом, как бы создавая
0: как
3: графику
0: классно.
3: И работая параллельно.
0: Как это классно, когда то, чем ты занимаешься по жизни, тебе действительно реально нравится. Тебя в этом случае не будут увлекать развлечения и поглощать. Безусловно, это так. Поэтому молодые люди, которые только становятся как бы вот на этот путь обретения там, профессии, учебы, должны об этом тоже думать, правильно? Что будет в будущем? Потому что если ты плохо учишься и учишься лишь бы для галочки, у тебя и профессия будет такая. Ты попадаешь в зону риска, если тебе не будет это нравиться, то, чем ты занимаешься, ты попадаешь в зону риска людей, которые могут стать зависимыми от чего-то, потому что основное дело твоей жизни тебе не нравится. Оно тебе не доставляет удовольствия. Очень хорошее замечание, спасибо.
4: Да. Есть такое мнение, что отдых — это смена деятельности. И однажды после долгой трудовой недели мы с ребятами решили вместе отдохнуть и поехали просто делать добрые дела. Поехали в дом инвалидов и там убирались. Ну, как бы, конечно, с ведома администрации. Во-первых, мы хорошо провели время вместе. Во-вторых, мы получили удовольствие от того, что помогли другим. И в-третьих, мы сделали приятное для тех людей, которые сами, может быть, ну, как бы хотели бы это сделать, но не могли в этом участвовать.
0: Я хотел подчеркнуть. Физический, вот я хотел задать вопрос, вы уже мне помогли на него ответить. Физический труд может ли быть развлечением? Да, может. И только что мы услышали прекрасный пример, который говорит о том, что физический труд — это прекрасное развлечение, которое наполняет и приносит пользу. Но это тогда, когда это делается вместе, когда это делается коллективно, с друзьями, в хорошей компании. Всегда можно найти какое-то полезное дело, которое можно, собравшись вместе, сделать. Это будет и развлечением, это будет и общение, ну, общение, развлечение, это как бы вместе идет, и пользу это принесет. Так что, дорогие друзья, вот заканчивая, подытоживая, конечно, хочется сказать, что из развлечения как такового, безусловно, нельзя делать идол. И нужно избежать любыми способами той ситуации, когда то, чем ты развлекаешься, начинает тебя чрезмерно поглощать. Когда начинает отнимать твои силы, когда начинает отнимать твои физические, эмоциональные, интеллектуальные силы, развлечение должно быть отдыхом, которое тебе что-то дает и тебя наполняет. Самое интересное в жизни, знаете что? Самое интересное в жизни – это строить. Не дом, а строить и развивать свою собственную судьбу. Развивать свое тело, развивать свой ум, развивать свой характер – вот это по-настоящему интересно. И хороший отдых – это часть этого процесса. Часть процесса твоего личного, индивидуального строительства твоей личности. Но чрезмерное увлечение развлечением может как раз-таки наоборот этому помешать.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта уникальная программа подготовлена специально для вас, для вашей семьи и ваших друзей. Подобной информации вы, наверное, больше нигде не получите. У этой программы академический профиль, и все-таки она полностью соответствует библейским записям. «Сотворение в 21 веке». Я рад сообщить о том, что TBN избрала нашу программу для перевода на русский язык. Конечно же, ее смотрит весь мир. Отклик на нее просто превосходный. На русском языке эту программу можно посмотреть и на интернете. Запишите себе адрес www.tbn.org/russia. Вам предоставлена возможность в полном объеме познакомиться с этой программой на интернете. Она полностью переведена. Возможно, вы просто изучаете русский язык или соскучились по дому, или просто хотите посмотреть, что принимают в России. Итак, на интернете www.tbn.org/russia. А теперь к нашей сегодняшней программе. Позвоните своему другу и не пропустите ни минуты. Почему у меня в руках кинжал? Его оригинал относится к 2000 лет до нашей эры, и это точная копия. Первоначальный кинжал был сделан из чистого золота, ему просто цены нет. И мы очень рады, что сегодня мы можем предоставить вам вот эти копии, которые сами по себе также очень ценны. Итак, в самом начале нашей программы я предоставляю вашему вниманию три репродукции из царской могилы Ура, жившего еще до Авраама. Его похоронили с кинжалом в руках, чтобы он мог себя охранять после жизни. У нас есть и футляр. Его оригинал также был украшен чистым золотом. И также у нас здесь есть и шлем. Сегодняшняя программа для меня самого предоставляет огромный интерес по очень разным причинам. Ведь все любят археологию. А как же она вписывается в Библию? Какими деталями она в ней отмечена? Можно ли поверить в то, что написано в Библии, и совершенно соответствует ли это тому или другому историческому периоду? Как эти люди относились к тому, что с ними произойдет

после смерти? Во что они верили? Сегодня у нас в программе двое очень особенных гостей. Некоторое время назад, примерно в 1980 году, я кратко остановился.

0: лет. Я также отметил, что эту книгу очень легко читать, несмотря на чрезвычайно академический и точный профиль ее содержания. И я подумал, мне бы очень хотелось встретиться с автором этой книги, доктором Клиффордом Вильсоном из Мельбурна, Австралии, основателем Австралийского института археологии. Мне бы хотелось встретиться с ним во время моей жизни, ведь я просто впечатлен его знанием и его ученостью. Я прочел на задней стороне обложки, что он получил степень доктора философии в Университете Южной Каролины и был признан одним из самых выдающихся американских педагогов. Я прочитал, что он опубликовал немалое количество книг и был основателем Австралийского института археологии. Ну что ж, примерно 6 месяцев спустя доктор Дуэйн Геш из Института исследований сотворения написал мне письмо о том, что его личный друг доктор Клиффорд Уилсон находится в Соединенных Штатах, его можно приглашать на конференции. Я сразу же пригласил его в Сент-Луис, где и встретился с ним лично. С тех пор мы с доктором Уилсоном также стали близкими друзьями, и с каждым годом, и с каждой нашей встречей наша дружба только укрепляется. Сегодня в нашу программу он привел с собой и свою милую жену. Сегодня у доктора Уилсона 4 докторских степени, 2 заслуженные и 2 почетные, и его жена обладает 2 докторскими степенями. Мне даже немного страшно, что они оба сегодня у нас в гостях. И все-таки они члены нашей семьи, академической семьи и христианской семьи. Они для меня как собственные брат и сестра, и они захватили с собой необычные изделия. Поприветствуйте, доктор Клиффорд Уилсон. Для нас большая радость, что вы сегодня у нас. И кто ваша гостья?
1: Моя гостья Барбара. Она говорит, что когда ее называют миссис Уилсон, она думает, что имеет в виду мою маму, которая на небесах. У нее также есть 2 заслуженных докторских степеней, хотя она вам даже не упомянула о них.
0: Вы оба великолепные и признанные научным миром ученые. Многие годы своей жизни вы посвятили исследованиям, которые ценит весь мир. Доктор Уилсон опубликовал более 80 книг, технических по своей природе, но их легко может читать обычный человек, если он постарается правильно уловить дух и направление его диссертации.
1: Конечно.
0: Вы опубликовали более 80 книг, но по-прежнему продолжаете писать. И, между прочим, сегодня, в день нашей программы, день вашего рождения.
1: И это верно. Мне 29 лет с плюсом. Ну хорошо, сегодня мне 78.
0: Я не собирался сказать, сколько именно, доктор Уилсон. Между прочим, у нас с вами семейные взаимоотношения, тесные и личные. Поэтому сейчас вы Клифф и Барб. Так я буду вас называть. Я очень глубоко их уважаю и люблю, но в сегодняшней программе они просто Клифф и Барбара. Вы поделитесь с нами информацией, которая относится к библейской археологии. Меня просто изумляет то, что вы принесли. Ведь всю жизнь вы собирали эти предметы, а многие из которых уже больше не найти нигде. Многие из оригиналов находятся в таких музеях, как Музей Багдада, Британский музей и во многих других. Расскажите нам вкратце о том, о чем сегодня мы собираемся поговорить.
1: И мы поговорим об этих предметах на столе. Начнем с Вавилона в таблице сотворения, которая сама по себе полный вздор. Могу я попросить Барбару рассказать нам о том, о чем все это говорит?
0: Да, конечно.
1: Барбара?
2: Ты упомянул, что этот предмет из Вавилона. Это очень интересно, потому что он найден в Ниневии. А это, как предполагается, начало рассказа о сотворении.
1: Ассирийцы отобрали его у вавилонцев, а затем сделали копии этой таблицы. Перед нами цифровой перечень, который на самом деле был первыми словами, и это означает «сверху».
2: Предположительно, это и есть рассказ о сотворении. Некоторые даже утверждали, что это оригинальное описание сотворения. Но оно начинается с многих богов, которые постоянно боролись друг с другом. Наконец, главный бог, Мардок, разрубил богиню крокодилов на 2 части.
1: И это имеет отношение к крокодилу Данди.
0: Да, конечно, ведь вы же из Австралии, и мне очень нравится ваш акцент.
1: Карл, через...

0: Через 10 минут ты забываешь, что говоришь с акцентом.
1: А правда?
2: Давайте опять вернемся к богине крокодилов. Итак, она была разрублена на две части. С верхней были сотворены небеса, а с нижней — земля. Но при этом следует обратить внимание еще на два пункта. Из одного ее глаза потекла река Тигр, а с другого — Евфрат. Как раз это и есть описание начала сотворения.
0: В частности, это утверждалось потому, что большинство богословов по всему миру спорили о времени библейских записей. Ведь многие считали, что они начались только со времени Соломона, что только тогда их и начали собирать. Как они говорили, только в дни Ездры, примерно 500 лет до нашей эры, все это уже было составлено вместе. А так как царь во дворце, в котором это было найдено, жил до 625 года до нашей эры, следовательно, как они говорили, рассказ о сотворении должен быть ближе к его времени. Но этот спор был совершенно разрушен тем фактом, что многие фрагменты той же записи были найдены и в других местах, но они уже были более ранними. И не только это. Некоторое время спустя появилась еще одна таблица. Можно мне ее показать?
1: Пожалуйста, давайте только подчеркнем для наших зрителей, о чем мы сейчас говорим. Многие ученые высказывали свои мысли по этому поводу, а вы всегда были главным консервативным археологом нашего поколения.
0: Не люблю, когда меня так называют.
1: Я понимаю, но очень многие академики говорят о вас именно это. Мы просто вынуждены признать, что вы лидирующий эксперт-археолог нашего поколения. Вы говорите о предположении критиков о том, что библейские записи, записи о сотворении, как и все то, о чем говорит Библия, были просто слухами. Но, как оказалось, все это было записано много сотен лет перед тем, как эти скептики даже считали это возможным.
0: Совершенно верно. Если позволите, хочу кратко остановиться на этом, потому что как раз относится к записям. Вот эта таблица — обычная таблица из древнего времени. И, конечно же, есть много копий. Как видите, вот здесь внизу она прервана, а затем на ней опять что-то написано. Фактически, это номер страницы. Или хотите номер записи в этой таблице. Записи бытия обладают так называемыми выходными сведениями. Это связующее звено между таблицами. Пункт за пунктом, через все бытие, мы читаем «это поколение». Как раз в этом месте заканчивается одна страница и начинается другая. То же самое относится и к записи сотворения. В самом начале второй главы Бытия, где сказано «это поколение», что опять-таки ведет к сотворению. И это было записано очень рано. Очень-очень рано.
1: И это и было, и есть изначальным посланием и рассказом о сотворении.
0: И другие, как и это, которые вы только что видели, это полное искажение. Фактически, они совершенно неприемлемы.
1: И совершенно непоследовательны. Например, как Барбара описала вот эту запись, у меня тоже есть копия Нюма Элиш. И, мой дорогой друг, вы подарили мне это несколько десятилетий назад. Как сказала Барбара, Кингу и Тиамат воевали между собой. Тиамат — это богиня крокодилов, и в соответствии с этими записями Кингу разрубил ее на две части.
0: Фактически, бог Кингу сам был вынужден перерезать себе горло. Ее разрубил на две части Мардок.
1: А Мардок был главным.
0: Он был главным богом Вавилона. И видите ли, все боги были очень недовольны тем, что происходило. Как раз они и решили, что виновен в этом Кингу. Главный среди всех злых богов, борющихся с остальными. Поэтому они заставили его перерезать себе горло. А этот рассказ просто нелепый, как будто бы из крови Кингу и глины был сотворен человек. Но поскольку Кингу был злым богом, человек также должен быть злым. Как видите, в этом есть некоторое сходство с тем, о чем сказано в Библии.
1: Только очень сильно искажено.
0: Потрясающе искажено.
1: К тому же некоторая непоследовательность, по всей видимости, это их не беспокоит. Например, нижняя часть богини крокодилов обеспечила землю энергией для ее формирования, И все-таки две реки, Тигр и Евфрат,

0: потекли из ее глаз. Это полная противоречивость. Как человек, изучающий теорию эволюции, и то же самое я отметил в конфликте между сотворением и эволюцией во многих подобных пунктах. Между прочим, это натуралистическое объяснение, первое предположение об эволюционном развитии и истории полемики между сотворением и эволюцией. Я нахожу очень много расхождений, которые, по всей видимости, совсем не беспокоят этих изумительных изобретателей подобных концепций. Я начал программу с могилы Ура. Не могли бы вы продолжить об этом? Ведь зрители не забыли. Это прямо на крыльях, так сказать, у всех на уме. Я понимаю, что, наверное, наши телезрители впервые также увидели и всю книгу Исаии. И это имя правильно произносится. Исаия, научите меня правильно произносить.
1: Я пытался.
0: Да, целое десятилетие с 80-го года. Итак, вся эта книга состоит из манускриптов Мертвого моря, представлена прямо здесь. И, как мы понимаем, наши телезрители впервые ее могут увидеть, правильно?
1: В Америке, насколько я знаю. И это, конечно же, копия манускрипта, обнаруженного в 47-м году. Мир он был открыт в 48-м. Но это точная копия, длиной больше 7 метров. И он интересный по очень многим причинам. Но, наверное, мы не будем углубляться в манускрипты Мертвого моря, потому что ты хочешь поговорить о...
0: Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать об оригинальном кинжале, копию которого я держал в своих руках в начале передачи, ведь он был сделан из золота.
1: Он был найден в Багдаде. Все они из Багдадского музея. А британский музей смог сделать копии этого кинжала. И так как я был директором Австралийского института археологии, нам удалось достать в Австралию их полный комплект. А после того, как я ушел на пенсию, как говорится, используя свой авторитет, смог приобрести вот эту копию. Насколько мне известно, только 4 подобных копии экспонируются в музеях по всему миру. Я сам побывал в могиле Ура, который жил еще до Авраама, примерно 2000 лет до нашей эры. И эта дата немного оспаривается, но это было задолго до Авраама. Я сам спустился в царскую гробницу, но очень скоро пытался выбраться из нее, потому что там было очень много летучих мышей. Они прямо окружили меня. Как мне говорят, как раз тогда я стал сумасшедшим. А это шлем царя Мискалумдойка, который был похоронен вместе со своими слугами. И можете поверить, что они испили яд с таких же золотых сосудов, как эти. Они были готовы служить своему царю и в следующей жизни. И это говорит нам о том, что человек с самого начала верил в другую жизнь.
0: И это чрезвычайно важно, ведь наша программа называется «Сотворение в 21 веке». Она подразумевает и Творца, и жизнь после смерти. Я уже слышал, как вы объясняете, но я хочу, чтобы вы рассказали это зрителям. Вы оба археологи мирового класса. Вы можете ответить на вопрос, почему верят, что слуги отравили себя, испив яд из сосудов?
1: Они были совершенно готовы это сделать, это было большой честью, быть похороненным в закрытой гробнице вместе со своим царем, чтобы служить ему и в следующей жизни. Произошло это и в данном случае. Это была честь, они вечно служили бы ему. Их вечная жизнь после смерти была обеспечена.
0: Согласно их концепции.
1: Правильно.
0: Насколько я понимаю, остатки яда были обнаружены в некоторых бокалах.
1: Да, в оригинальных бокалах. И это очень сильное подтверждение того, что они верили в следующую жизнь. Этот шлем был предназначен для церемоний. Толщина его оригинала несколько миллиметров, также из чистого золота. И эти также были сделаны из чистого золота. Не могла бы ли Барбара рассказать нам об этой лампе? Как вы думаете?
0: Конечно.
2: Не только царь Мискалумдойк умер и был похоронен в царской гробнице, но также царица Паби была похоронена там.
1: Только между ними небольшая разница во времени.
2: Когда она умерла, ее спустили в гробницу на погребальной тележке, и ее слуги спустились вместе с ней. Они также выпили яд из бокалов и умерли. С ней также были похоронены и разные принадлежности, которые могли бы ей понадобиться в следующей жизни. Например, вот эта лампа. Если ее держать вот так, фитиль выходит с этого конца, наполненная маслом, она освещала бы и следующую жизнь царицы Паби.
0: согласно их концепции.
1: Разве я не слышу, что ты в это не веришь?
0: О, я верю, что они пытались найти ответы на вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Четыре великих вопроса жизни, и все, о чем вы говорили, только подтверждает, что они в этом плане совсем не отличались от современного человека, которому также любопытно знать, кто я, откуда я появился, какова моя цель здесь, куда я направляюсь. Итак, они верили в жизнь после смерти, верили, что и там им понадобится свет, поэтому принесли лампу. Также я хочу сказать нашим зрителям, что мои сегодняшние гости — рожденные свыше верующие, христиане. Они глубоко верят в Библию, и мы с доктором Уилсоном уже обращались к другим аудиториям. Между прочим, где-нибудь в мире нас каждый день можно слушать по радио. Обращаясь к своим слушателям, мы оба признались в том, что в прошлом мы не всегда верили в каждое слово из Библии. Но, тем не менее, каждый из нас индивидуально пришел к убеждению, что все Слово Бога, вся Библия — абсолютная правда, как по своему смыслу, так и по своей структуре. Доктор Уилсон, ведь мы только начали эту дискуссию, придется перенести ее в следующую программу. Пожалуйста, упомяните о докторе Олбрайте. Думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать о том, что один из самых великих археологов в истории человечества перед своей смертью, что он сказал о Библии.
1: Я не знал, что ты спросишь меня об этом, но это ничего, именно так мы и работаем. Я считаю, что доктор Олбрайт был самый великий археолог всех времен. Он владел 17 древними языками. Давным-давно, в 69 году, я был инспектором американских школ восточных исследований. И в этом направлении они были лидирующими во всем мире. Исследования проводились в Израиле и на плато Гиза. На пути домой, целый день у него дома, доктор Олбре попросил меня рассказать ему о наших результатах. И это было прекрасное время. Я провел с ним целый день у него дома в Балтиморе, как раз напротив Джона Хопкинса, университетской больницы и медицинского исследовательского центра. Он очень долго был там профессором. И, между прочим, после него уже было три человека. И так мы удивительно провели время, обсуждая археологические раскопки. Затем он рассказал мне о том, как изменилось его понимание бытия, и он великолепно это продемонстрировал. В конце дня он начал употреблять слово «вера». Я спросил у него: «Пожалуйста, скажите мне, что вы под ним подразумеваете?» А ведь этот великий человек изменился драматически, ведь когда-то он был скептиком, хотя и всегда очень вежливым. Он был очень честным человеком, и к библейским записям подошел почти полукругом. Итак, я спросил у него, что он подразумевает под словом «вера». А он страдал от глаукомы. Три увеличения были в стеклах его очков. Глаза прямо засверкали. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор Уилсон, я не хочу умереть так, как умерло столько много моих либеральных друзей, ни во что не веря». Затем он поведал мне о том, как посвятил себя Христу Евангелие.
0: Превосходно.
1: И он посвятил себя Христу Евангелия. И не могу рассказать вам обо всем, потому что у нас нет времени, но с тех пор наши взаимоотношения совершенно изменились. Я перестал быть для него молодым ученым, общаясь с гигантом в этой области. Мы стали братьями во Христе, и это были новые взаимоотношения, и он отдал свою жизнь Христу.
0: Это прекрасно. Насколько я помню, когда-то вы сказали, что в своих археологических исследованиях он всегда ссылался на Библию, учитывая все за и против нее.
1: Он все время повторял, что к Библии нужно относиться очень серьезно. Например, к псалтырю. Ведь критики утверждают, что псалмы Давида записаны в период Маковея. Это 800 лет ближе к нашему времени. А доктор Олбрайт провел свои собственные исследования в Сирии. Как раз они и привлекли огромное внимание к местности Угурет, современному Рашамагу. Впоследствии он написал, что совершенно абсурдно относить псалмы Давида к периоду Маковея. И это его собственные слова.
0: Да-да.
1: И это очень драматическая перемена в человеке, который раньше совершенно по-другому относился к Библии. И я согласен с ним. Ведь в 22-м псалме Давида сказано: «Господи, мой Боже, почему Ты оставил меня? Почему Ты стал так далек, что не слышишь мою мольбу о спасении? Кости свои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя. Они пробили гвоздями мои руки и ноги». И это записано в период Маковея? Нет. Эти песни написаны в дни Давида за 1000 лет до Христа. И это точные истинные предсказания распятия Господа.
0: Сотни лет перед распятием.
1: Тысячи.
0: Да, да, 1000 лет. Это потрясающе. Писание указывает нам точные даты в словах пророчеств. Усвоив это, свет проведет нас через самые темные места. Он подведет нас к рассветной заре, к Иисусу Христу, который поселился в наших сердцах. У нас осталась 1 минута. Доктор и миссис Уилсон, не могли бы вы принять участие в нашей следующей программе?
1: Мне лучше согласовать это с Барбарой. Можем мы это сделать?
2: Возможно, перед тем, как мы улетим куда-то еще.
1: Конечно, мы сможем.
0: У нас столько информации для наших зрителей, и мы едва коснулись ее. Наши гости посвятили изучению вопросов, которым поделились с нами, большинство своей жизни. Они рассматривали их с ученой точки зрения, сравнивая культуры и обычаи древнего мира с тем, что о них написано в Библии. Не только они, но и многие другие ученые пришли к выводу, что Библия — это абсолютная правда в буквальном смысле слова. В ней правдиво описано не только историческое время, но и предсказания, касающиеся Иисуса Христа. Иисус Христос хочет владеть сердцем, умом и вечностью каждого из нас.

Я хочу обсудить с вами закон целесообразности. Закон целесообразности можно сформулировать так. В растущих церквах все подчинено главной цели – расписание проповедей, стратегия привлечения новых людей, процесс ученичества, образовательные программы, подготовка лидеров и даже организационные вопросы, например, время богослужения, периодичность и время встреч в течение недели – все это оценивается и изменяется таким образом, чтобы церковь могла выполнять свою миссию. Другими словами, растущие церкви очень целенаправлены. Они целенаправлены в том, что они делают. Они целенаправлены в том, когда они это делают. Они целенаправлены в том, как они это делают. Они анализируют и оценивают свое служение, его просветительскую часть, молодежные служения, детские служения, воскресные собрания и благовестие, и постоянно спрашивают себя, служит ли то, что мы делаем, нашей миссии. В противном случае, зачем мы этим занимаемся? Вспоминая аналогию с футболом, мы гоняем мяч с фланга на фланг вместо продвижения вперед. Позвольте мне в этом месте привести две очень поучительные цитаты. Одна из них из первой главы послания к Колоссянам, а вторая из книги Притчей 16:9. Если вы откроете Библию на первой главе послания к Колоссянам, вы увидите, что 15 стих и последующие говорят о главенстве Христа. Они говорят, что Иисус – это образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Они говорят, что им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Далее мне очень нравится эта строка. Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. После того, как апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, рассказывает нам о естестве Христа в стихах с 23 до примерно 27, он говорит о миссии, данной нам свыше, примирить потерянные души с Христом, обратившись расти и созревать, чтобы быть похожими на Иисуса, и, наконец, будучи зрелым христианином, помогать другим строить свою жизнь таким же образом, развивать лидерство и лидеров. Апостол Павел говорит о целенаправленности. Посмотрите на стих 29. Он начинается со слов «для чего?». Так по какой же причине? Да по той, о которой только что говорилось, по той причине, что Иисус главенствует, потому что Иисус – это воплощение невидимого Бога, потому что Он глава церкви, потому что нам была дана свыше миссия примирения. В чем же целенаправленность? Исходя из всех этих причин, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Так Павел формулирует свою миссию, свою цель. С этой целью мы проповедуем. Слово «проповедуем» здесь содержит в себе идею благовестия. Мы разделяем с вами радость этой благой вести об Иисусе Христе. Мы его проповедуем. Но после того, как мы проповедали и люди пришли ко Христу, мы начинаем их вразумлять. Другими словами, люди приходят ко Христу так же, как вы и я, с конфликтами, с нерешенными проблемами, с багажом своего прошлого. Поэтому мы вооружаемся Господней любовью и Словом Господа и начинаем вразумлять их с тем, чтобы направить их жизнь в одно.

одно русло с Божьими планами и целями. Но здесь нужно говорить не только о негативной стороне. С этой целью мы его проповедуем, это первый шаг к благовестию, а дальше вразумляем и учим их. Мы помогаем им, способствуем их росту, учим. Но зачем? К какой цели мы стремимся? Чтобы мы, слуги Господа, могли представить всякого человека совершенным во Христе. Подчеркните это слово «совершенный». В некоторых переводах Библии оно передано как «зрелый». В оригинале используется слово «телеос», от которого произошло современное слово «телескоп». В апологетике есть такое сложное понятие, как «телеологический аргумент». Это устройство Вселенной по божественному замыслу. Слово «совершенный» подразумевает, что мы должны развивать всякого человека с тем, чтобы он исполнил божественный замысел, стал зрелым, жил, действовал и думал так, как Иисус, уподобился Христу. Таким образом, апостол Павел не просто проводил встречи, затевал евангелизационные собрания или пробуждения, не просто собирал одну группу учеников за другой. Он не говорил: «Тимофей, почему бы тебе не пойти, скажем, в Эфес и не помочь их церкви как-нибудь?» Он был очень целенаправлен. По этой причине мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, не успокаиваясь до тех пор, пока каждый верующий, каждый мужчина, каждая женщина не будет совершенен во Христе, иными словами, пока они не станут настоящими учениками. Давайте перейдем к 29 стиху. «Ничего не дается без труда, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Вы можете подчеркнуть слова «тружусь» и «подвязаюсь». Тружусь в поте лица. У меня возникают ассоциации с тяжелой атлетикой. Я представляю себе спортсмена со штангой на плечах, и он поднимает ее все выше и выше и выше. Капли пота падают на землю, и спортсмену кажется, что поднять штангу еще чуть выше ему уже не хватит сил. Поэтому я тружусь и подвязаюсь. Иными словами, необходимы усилия, посвящение, любые жертвы. Но вы заметили, откуда исходит действие, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно? Это закон зависимости. Я посвящаю себя, я буду вставать пораньше, не буду терять цель из виду, буду трудиться в поте лица, но все это не благодаря силе моей плоти. Я буду трудиться благодаря Его силе, действующей во мне. Вы знаете, что апостол Павел выражался очень прямо? Возьмите на заметку первое послание к Коринфянам 15:10. Тогда как некоторые из нас отличаются ложной скромностью, апостол Павел говорит: «Благодатию Божию есмь то, что есмь». Я такой, как есть. Но он не останавливается на этом. «Я есмь то, что есмь благодатью Божией, благодать Его во мне не была тщетна». Благодать – это и желание, и сила для исполнения Божьей воли. Благодать его во мне не оказалась тщетной, но я более всех их потрудился. Он просто констатирует факты. Есть и другие пасторы, другие лидеры, другие апостолы, но я есмь то, что есмь благодатью Божией. В этом не моя заслуга. И благодать его во мне не была тщетной, то есть бесполезной. Я трудился, я работал больше всех прочих. Разве это не замечательно сказать такое о себе? Разве это не замечательно обладать такой степенью целенаправленности и посвященности тому делу, которому вы собираетесь отдать свою жизнь? В книге Притчи 16:9 говорится о том, как человек делает, что обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Я лишь хочу сказать, что Бог дал вам разум, и Он хочет, чтобы вы им пользовались. Человек обдумывает свой путь, строит планы. Бог не распыляет с небес невидимую пыль, которая бы подсказала вам, как развивать церковь. Он не подсказывает вам, какую проповедь читать. Человек планирует свои действия, а Бог управляет его шагами. Павел всегда ориентировался на цель и всегда задавался вопросом, служат ли наши действия достижению цели. Цель данного занятия – помочь нам, пасторам, делать дело с видением конечного результата, учиться думать, планировать и развивать служение с четкими целями и стратегиями, позволяющими воплотить наше видение. Существует светская книга Стивена Кови, которая стала очень популярной. В чем состоит один из его основополагающих принципов? Необходимо начинать с конечной цели.
Павел знал об этом задолго до Стивена Кови и имел четкое представление о конечной цели. Он представлял себя стоящим на суде перед престолом Христа, приносящим ему в жертву все свое служение всех своих последователей и учеников, совершенных во Христе. Вот такая конечная цель была у него на уме. А затем апостол мысленно отступил назад и оценил свое настоящее положение. Так что же мне делать сегодня как пастору, как миссионеру, чтобы достичь этой цели? Закон целесообразности дает ответ на этот вопрос. Вам нужно планировать, вырабатывать стратегию, думать и оценивать результаты, постоянно спрашивая себя, достигаете ли вы цели. Если ответ положительный, вы продолжаете в том же духе. Если же ответ отрицательный, вы меняете свой образ действий. Логично? Бог хочет, чтобы мы были рациональными и целеустремленными и задавались вопросом о том, способствуют ли наши действия росту церкви, выполняют ли наши собрания свои задачи. Закон целесообразности требует переосмыслить все, что делается в церкви в каждом из направлений. Радикально, не правда ли? Закон целесообразности требует переосмысления. Возможно, подумав, мы решим оставить все как есть, но тем не менее от нас требуется задуматься обо всем, что делается в церкви. Когда мы собираемся, зачем мы собираемся, как долго длятся наши собрания, что мы делаем с новообращенными, что мы делаем с теми, кто давно уже верующий, как мы развиваем лидерство, где мы собираемся, можно ли найти лучшее место для встреч, как часто нам следует собираться, чего мы пытаемся достичь, что мы делаем с нашей молодежью, что мы делаем с нашими детьми, если мы оставим занятия с детьми без изменений, воспитаем ли мы детей совершенными во Христе, что мы делаем для того, чтобы послужить окружающему миру. Вы должны спросить себя, приближаемся ли мы к цели, если да, прославьте Бога и продолжайте, если нет, пересмотрите свои действия. Для людей, поставивших перед собой такую задачу, существуют две крайности, две линии поведения. Первая крайность – это пытаться продумать каждую деталь и не оставить место для Духа. Вы когда-нибудь бывали в церквах, где все организовано до мелочей? Вот цель, мы поступаем так, так, так, так, так. Сам Бог не смог бы проникнуть в такие церкви. Я был в церквах, где если бы Бог вдруг постучался в двери, ему бы ответили, извините, у нас уже все распланировано, прошу прощения, но мы вас не пустим. Это одна крайность. Когда вы начинаете организовывать служение согласно представлениям собственного разума и собственной плоти, не оставляя места для деяний Бога, вы таким образом впадаете в крайность. Другая крайность – полагаться только на Духа. Мы не знаем, о чем будем проповедовать. Пусть Бог навеет нам тему проповеди. У нас нет плана для развития молодежи, у нас нет плана для благовестия, потому что Дух поведет нас каким-то образом в один прекрасный день, и когда это случится, мы пойдем за Ним. Что ж, Дух может подсказать и в понедельник, о чем проповедовать в воскресенье, и может помочь вам подготовиться во вторник, среду, четверг и пятницу. Также Дух может подсказать вам конкретные планы и идеи. Потому что Бог говорит, что когда человек строит планы, он должен делать это с открытым сердцем, позволяя Господу решать, что же в конце концов произойдет. Например, когда я выхожу к вам на сцену, у меня есть заметки, у меня есть очень четкий план. Я старательно готовился и изучал материалы. Я молился о том, чтобы мое сердце было праведным и чистым, насколько это возможно. Но выйдя на сцену, я вверяю себя Богу, я прошу Его, возможно, Ты хочешь сказать этим людям что-то такое, чего нет в моем плане. Я хочу, чтобы с каждым моим словом мое сердце было открыто для Духа. Как вы знаете, несколько раз этим утром Господь уже побудил меня сказать то, чего не было в моих заметках. Однако, с другой стороны, если бы у меня вообще не было заметок, я бы перепрыгивал с темы на тему. Человек строит планы, но затем Господь может вмешаться в любое время, в любом месте, и изменить наши планы. Мы не должны ставить наши собственные планы во главу угла. Рассматривая этот вопрос, я хотел бы обратить ваше внимание на данные исследования. Они показывают, что церкви, целенаправленно достигающие своего видения, характеризуются тем, что у них есть конкретные цели, стратегии и тактика для воплощения этого видения. Растущие церкви не надеются на то, что однажды все случится само собой. Растущие церкви имеют видение, они понимают намерения Бога относительно Вселенской Церкви, и они осознают, как взращивать учеников Христа в их конкретном окружении.
Затем в один прекрасный день

Лидеры собираются вместе, они начинают молиться и вырабатывают видение на перспективу. Они представляют себе желаемое будущее, и вот и все. Вы можете сформулировать это любыми другими словами, но по сути это представление желаемого будущего. Если вы спросите у Бога, если бы вы могли осуществить все свои мечты, если бы Бог мог предоставить вам неограниченные ресурсы, неограниченное количество людей, неограниченное пространство, что бы всемогущий Бог хотел осуществить посредством группы людей, служителей вашей церкви? Из таких размышлений рождается видение того, чего хочет Бог. Увидев общую картину, вы спрашиваете себя, «Так, а как же теперь это сделать?» Тогда вы оглядываетесь вокруг и говорите, сегодня такое-то число, и до осени осталось около месяца. У вас может быть мечта или общий стратегический план на ближайшие несколько лет, но для достижения большой цели необходимо, чтобы каждый сезон в служении проходил согласно конкретным планам и целям. Конечная цель нам известна. Мы должны представить всякого человека совершенным во Христе. Однако вы должны начать сначала и решить, часть нашего пути пройдет от этой точки до этой точки. Мы сначала решим эту задачу. С такого-то по такой день мы сделаем вот это. На каждую неделю, месяц и год вы стратегически составляете маленькие конкретные планы целенаправленного роста. А затем вы оглядываетесь и удивляетесь, каким чудесным образом Бог это сделал. Ведь часто бывает так. У нас есть план. Собираться в таком-то месте, в такое-то время, ехать туда-то, как это было с моим хорошим другом из Чикаго. И вдруг Бог похлопал его по плечу и сказал, «Стоп! В чем дело?» Оказалось, что видному христианскому лидеру Америки был предоставлен огромный участок здания стоимостью в 20 миллионов долларов в пригороде Чикаго. Но этот лидер сказал, «Нет, оно не подходит для моего служения. Я молился, чтобы узнать о том, кому оно подойдет, и Господь побудил меня отдать его вам». Моментально моему другу пришлось изменить свои планы, изменилось место встречи, и теперь они проводят служение в трех разных студенческих городках. Они приглашают одного из лучших проповедников в Америке. Моему другу пришлось изменить свою стратегию в ответ на вмешательство Господа, так как мечты Бога были еще грандиознее. Но я убежден, что Бог направляет стопы идущих. Я верю, что Бог управляет теми, кто начал идти по правильному пути и в правильном направлении. Вам нужно всего лишь задать себе вопрос. Давайте выберем ситуацию для примера. Нужны и долгосрочные планы, и краткосрочные. Но, скажем, возьмем отрезок от сегодняшнего дня до Рождества. Приближается осень. Через несколько недель наступит сентябрь. Так вот, начиная с конца августа и до Рождества, какова цель вашей церкви? Далее, какие задачи нам нужно выбрать, какие планы составить, чтобы решить эти задачи? Наконец, какие нужны тактические решения, что конкретно мы будем делать? Не такой ли подход ежегодно и ежедневно применяет компания Microsoft или Hewlett-Packard? Люди, желающие развивать свое дело, понимают, что нужна цель, нужны задачи. Затем план или стратегия для решения этих задач и достижения цели. И, наконец, тактика, что конкретно мы будем делать. Это называется целенаправленным мышлением. Позвольте привести пример. Представьте себе, что ваша церковь замкнулась в себе, и что в ходе нашего курса вы осознали, что в последнее время немного новых людей обращается ко Христу. И вы решаете, вот наша цель на осенний период, вплоть до Рождества. Мы хотим, чтобы заблудшие души приходили ко Христу. Наша церковь потеряла интерес к благовестию, и я, как пастор, тоже потерял интерес к благовестию. Я уже начал об этом молиться, и у нас была встреча с командой лидеров. Мы хотим поставить перед собой цель помочь заблудшим душам прийти ко Христу. Что ж, теперь вам нужно перейти от общей цели к конкретной задаче. Что может Господь сделать для вас этой осенью? Он может побудить 15 человек обратиться ко Христу до Рождества. Почему бы вам не записать это число на листе бумаги и не начать молиться об этом? Конечно, это большой шаг веры. Ожидать, что Бог приведет к вам 15 человек, несмотря на то, что за последние месяцы и годы у вас не было ни одного новообращенного. Что необходимо сделать, чтобы это произошло? Вы говорите себе, хорошо, мне нужен план или стратегия. План номер один, я как пастор буду развивать отношения с неверующими и покажу пример любви к заблудшим душам.
План номер два. Я прочитаю цикл проповедей из 6 частей о том, как делиться своей верой. Я начну с 15 главы Евангелия от Луки. Я расскажу о великом поручении. Я научу, как изложить благую весть простым языком. Я научу всех прихожан, как делиться своим свидетельством. И через 6 недель я оснащу всех прихожан на дело благовестия. План номер три. Мы найдем 10 семей, которые согласятся открыть двери своих домов и пригласить друзей на ужин. Просто для того, чтобы познакомить их со своей жизнью и, возможно, заинтересовать их. Наконец, четвертый план. В рождественский сезон мы организуем большой праздник, на который мы пригласим всех своих новых друзей. Мы будем праздновать и делиться благой вестью и посмотрим, сколько людей придет ко Христу. Наша цель, чтобы 15 заблудших душ пришло ко Христу. Мы составили планы. План для пастора, план проповедей, план для малых групп, план для лидеров. Теперь мы переходим к тактике и деталям и говорим: во вторник вечером я расскажу всем лидерам церкви о том, как делиться своей верой. Раз в 2 недели мы с лидерами церкви будем ходить на рынок или в торговый центр и делиться своей верой на практике. Вот еще конкретная тактика. Я приглашу людей в свой дом и найду еще 5 семей, которые также откроют двери своих домов для знакомых, еще не познавших Христа. Я просто приглашу нескольких соседей и познакомлю их с моими друзьями. Мы хорошо проведем вечер, и, может быть, они заметят что-то в духовной жизни в нашем доме. Вы понимаете меня? Разве это так сложно? Но всегда ли у нас такой подход? Большинство церквей приближаются к осеннему сезону. Пастор думает, о чем же мне проповедовать в этом сезоне? И затем немного молится. Ага, вот и прекрасно. Пусть малые группы идут туда, молодежь туда, дети сюда. Если вы не сообразуете все служения церкви с заданной целью, вы никогда ее не достигнете. Вы будете гонять футбольный мяч туда-сюда по полю, прочитаете проповедь на одну тему, потом выступите на другую, предложите курс на третью. Это чем-то похоже на метание стрел во всех направлениях в надежде, что кто-то передвинет мишень, поставив ее на пути одной из стрел. Но я верю, что Господь поручает человеку строить планы. Я думаю, что апостол Павел жил именно так. Он сказал себе: «Вот цель. Я хочу угождать Христу. Вот задача. Я хочу рассказывать о Христе, возвещать о Нем в тех городах, где никто другой о Нем еще не возвестил». Разве не об этом Павел говорит в 10 главе послания к римлянам? «Я хочу идти туда, где никто еще не был. Я хочу вразумлять и учить их. Я положил начало. Теперь ты, Сила, иди в эту церковь, а ты, Тимофей, в эту церковь. У меня есть план и стратегия. Я пойду в культурные центры, я пойду в Эфес, я пойду в Коринф, я пойду в Рим. Что касается тактики, я не стану использовать свои римские привилегии и окажусь в цепях в Риме, тем самым обеспечив себе платформу для выступления перед императором всего цивилизованного мира». Мне кажется, у Павла была очень четкая стратегия, и все, что он собирался сделать, было сообразовано с его целью. Давайте теперь поговорим о практических аспектах. Как нам это делать? Я уже касался их раньше, так как в целом считаю, что жизненные примеры лучше длинных теоретических объяснений. Так вот, я видел, как некоторые из вас вели себя, когда я приводил пример о необходимости благовестия в церкви. У вас на лицах было написано: «Ой, можно чуть помедленнее, еще медленнее, пожалуйста. Ага, пастору нужно проповедовать об этом, пригласить соседей, друзей. Вечер вторника подойдет». И знаете, что вы сделаете? Многие из вас поступят в точном соответствии с моим примером. Что ж, это отлично. Отлично в том смысле, что, возможно, это хорошее начало, а затем Бог откроет вам другие планы. Но это намного лучше, чем теряться в догадках, что мне делать, как мне достичь своей цели.
В основе этого процесса лежит целенаправленность. Некоторым пасторам, благодаря их духовным дарованиям, она дается естественным образом. Другим приходится сложнее. В таком случае попросите лидеров вашей церкви молиться вместе с вами. В таких случаях мне приходилось обращаться за помощью к бизнес-консультанту, который профессионально занимался стратегическим планированием в большой компании. А теперь позвольте мне предложить вам несколько вполне практических способов применить сказанное на деле. Прежде всего, целенаправленно взгляните на календарь проповедей. Очень важно, о чем вы проповедуете, зачем вы об этом проповедуете и когда вы об этом проповедуете. По моему мнению, проповеди должны быть сгруппированы в циклы. Если вы не знаете, о чем вы будете проповедовать на следующей неделе, это очень плохо. Уже четверг или суббота, а вы еще не знаете, о чем будете проповедовать. Вы недалеко продвинетесь таким образом. Я считаю, что если вы не хотите оставить никакого следа, посвятите вопросу одну проповедь. Это как капля в море. Если вы хотите, чтобы люди знали, что это важно, но не слишком, посвятите вопросу две проповеди. Если вы хотите, чтобы церковь извлекла хотя бы одну мысль, что это очень важно, посвятите вопросу три проповеди, ведь треть людей не приходит в церковь каждую неделю. Вы понимаете? Если у вас в церкви 100 человек, то в отдельно взятое воскресенье 30 или 35 из них отсутствуют. Если у вас 1000 человек, треть отсутствует. Только если вы посвятите вопросу три проповеди, вы сможете быть уверенным, что вас услышали все. Если я всерьез хочу донести до людей наши намерения, 4 проповеди. Если я хочу представить им новую цель, 5 проповедей. Наконец, если я хочу, чтобы людям надоели слова, и они взялись за дело, 6 проповедей. Следовательно, если в вашей церкви проблемы с благовестием, не сдавайтесь, прочтя одну проповедь по Евангелию от Луки. Так ничего и не изменилось. Конечно, ничего не изменилось. Представьте, что на сцене лежит большой камень. Что, если я толкну его раз, чтобы сбросить со сцены, и сразу скажу, ничего у меня не получится? Нет, нужно толкнуть раз, два, три раза, 4, 5, 6 раз. Лучше проповедовать циклами. Так и вам самому будет легче. Обычно я предпочитаю проповедовать по книге Библии или как минимум по каким-то главам или разделам, но проповедь должна соотноситься с интересами прихожан. Второе. Вы должны проповедовать сообразно с насущными нуждами церкви. Иначе говоря, если самая большая проблема церкви – это недостаток благовестия, если вы потеряли свой задор и пыл, не проповедуйте по книге Экклезиаста. Не проповедуйте о наставничестве. Если у вас проблемы с благовестием, я бы посоветовал вам провести цикл из 6 проповедей о благовестии, а затем раздать маленькие пригласительные всем присутствующим, чтобы они пригласили своих соседей на следующий цикл проповедей о браке или воспитании детей. Ведь у заблудших людей бывают проблемы в браке и проблемы с воспитанием детей, не так ли? А вам удастся привлечь к делу людей, не обладающих даром благовестия. Они вполне могут раздать друзьям и сотрудникам пригласительные и сказать, «Мы как раз обсуждаем тему брака, мой пастор очень интересно говорит, приходите послушать». И люди придут. А иначе как люди придут ко Христу, если у нас нет целенаправленной стратегии? Итак, у вас есть цель. Проповедуйте о самых важных нуждах церкви. Я, как пастор, всегда спрашивал у Бога, «Господи, что мне сказать этой группе людей?» Всегда представляйте себе текущее положение церкви. Помните, что на каждом этапе у нее есть конкретные цели, достижение которых позволит ей исполнить Божье предназначение. Проповеди играют такую же роль в жизни церкви, как руль на хвосте самолета. Ваши проповеди должны быть нацелены в том направлении, в котором Бог хочет повести вашу церковь. Ведь проповедь – это слово от Бога, не так ли? Если церковь находится в точке А и должна попасть в точку Б, Бог должен сообщить ей об этом. А как ваши прихожане это услышат, если вы не скажете им в проповеди? Поэтому нужно составлять календарь проповедей наперед. Сейчас наша цель – благовестие, возможно, в следующем сезоне ею будет наставничество. Возможно, вы проводите брачные консультации и видите, как распадаются браки. Чему будет посвящен ваш следующий цикл проповедей? Супружеским отношениям. Что если прихожане не видят себя во Христе? Что если они постоянно стараются жить правильно и падают?
о чем вы будете проповедовать? О первых трех главах послания к Ефесянам или о послании к Римлянам, главах 6-8? Что, если ваших прихожан нужно убедить, что каждый человек способен изменить мир? Проповедуйте о чьей-то биографии, например, о жизни Давида или Моисея или жизни Эсфири. Но главное, не составляйте свой календарь согласно тому, что написал Чак Суиндл в своей книге, которая вас сильно впечатлила.

Составляйте свой календарь согласно тому, в чем нуждается ваша церковь. Вы меня понимаете? Это в корне меняет дело. Это помогает нам слышать Бога и следовать Его пожеланиям. Когда я молюсь о содержании своих проповедей, я задаю вопросы. Я собираю лидеров церкви и советую с ними. Я разговариваю с молодежью, я спрашиваю своих сотрудников. Я прошу Господа направить меня. Он мне подсказывает. Я составляю свой план проповедей на 6-9 месяцев или даже на год вперед. Господь может изменить его и зачастую так и делает. Но я предпочитаю иметь хороший план, который Господь при необходимости может изменить, чем не иметь плана и не знать, куда мы движемся. Понимаете, я знаю церковь, в которой я проповедую. Мы целенаправленно ее строили. Я знаю, что нам нужен цикл о браке, потому что нам нужно привлечь много новых людей и помочь им прийти к Христу. И я уверен, что такой цикл их заинтересует. У нас есть много бизнесменов, поэтому по окончании цикла о браке я собираюсь прочитать тематический цикл «От хорошего к лучшему». Перед Рождеством я проведу цикл из 3 частей об управлении финансами. Декабрь – это время пожертвований, отличное время для проповедей на эту тему. Я провожу подобный цикл в своей церкви каждый год. Он состоит как минимум из 3 частей, иногда из 5 частей. Сердца людей и их чековые книжки или кошельки связаны невидимой нитью, где их деньги, там и сердце. Напрасно многие из нас боятся говорить о деньгах. Ведь каждый раз, когда вы говорите о деньгах, вы затрагиваете тему господства Христа. И дело не в том, чтобы собрать на зарплату пастору. Я всегда говорю людям, если вы не верите в искренность наших побуждений, пожертвуйте деньги голодающим детям в Африке, пожертвуйте организации «Фокус и семья». Люди должны определять свои приоритеты и жертвовать, а мы должны научить их этому. Причина, почему люди не жертвуют, это вовсе не жадность. Просто, по моим наблюдениям, большинство пасторов никогда не проповедуют о даянии, а если и проповедуют, то один раз. Как в моем примере про камень на сцене, видите, камень не пошевельнулся, галочка поставлена, двигаемся дальше. Итак, проповедуйте циклами, через проповеди направляйте церковь в нужную сторону. Разные сезоны календарного года требуют разного подхода, необходимо быть целенаправленным в выборе времени. В Америке осень. От начала занятий в школе и до Рождества – это сезон самого большого роста в жизни церкви. Люди готовы взять на себя новую ответственность. Дети идут в школу, взрослые меняют работу. Поэтому проявите активность и скажите, вот наша цель, мы запускаем эту программу. Говорите о своих задачах. Расскажите о будущем цикле проповедей и о Божьей цели. Составьте план. Летом же, когда не так много людей приходит в церковь, вы, следуя целесообразности, можете тренировать своих лидеров. Например, я собираюсь проповедовать о браке. Угадайте, чем сейчас занимаются наши лидеры малых групп в Джорджии? Изучают курс «Любовь, секс и супружеские отношения». Ведь чуть позже мы собираемся проповедовать о взаимоотношениях и нуждах, а затем предложим всем малым группам узнать, как строить хорошие отношения между мужчинами и женщинами. Понимаете, о чем я говорю? Используйте это время для подготовки лидеров. Вот видите, я изначально основываюсь на предположении, что заблудшие души придут. Я ожидаю, что люди захотят расти. Поэтому целенаправленно тренируйте лидеров всех служений с тем, чтобы с началом проповедей, молитв, поста, малые группы были готовы принять новых людей, чтобы к этому времени была обучена команда, которая сможет позаботиться о новообращенных. Но чтобы эта команда была готова к октябрю, когда люди приходят ко Христу, обучить ее нужно в августе. И когда Господь видит, что вы еще в августе готовите людей для поддержки новообращенных, Он радуется, потому что вы и вправду верите в то, что это случится. И он думает, наверное, я могу доверить этой церкви несколько новообращенных душ. Вот вам и результат целенаправленности. Таким образом, вы заставляете разные поры года работать на вас. Один из периодов интенсивного роста – это осень, другой – это период между Рождеством и Пасхой. Это время нужно максимально использовать. Период от Пасхи до конца лета менее интенсивен. Проповедуйте на темы интересные, но достаточно независимые друг от друга, так что если люди пропустят что-то из-за отпусков, путешествий, они все равно смогут понять остальное. Продолжайте выполнять свои задачи, но замедлите темп, замедлите его, чтобы построить что-то основательное и подготовиться к новому сезону роста.
Нам кажется, что рост происходит вот так. Но так не бывает. Вспомни.

Видите, как растут наши дети. Сначала они совсем маленькие, потом выше и выше. Потом они какое-то время не растут, а потом растут дальше. Так и происходит в любой сфере. Рост, затем перерыв. Рост, перерыв.

Если оно евангелизационное, я даю людям возможность исповедовать Христа как Спасителя. Это можно организовать по-разному. Библия ничего не говорит о том, какой вариант лучше. Так или иначе, нужно передать людей, только что ставших христианами, лидерам малых групп, команде поддержки. Для чего? Потому что как только люди принимают Христа, они сразу становятся частью Его тела. Они попадают в малую группу, где их любят, заботятся о них. И вам уже не нужно организовывать команду для этой работы, она давно готова. Следующий пункт – конкретные методы наставничества с помощью курсов, постоянного обучения и малых групп. Вы говорите: вот наши цели, задачи, планы и стратегии. От них я отталкиваюсь в своих проповедях и уроках. Я понимаю, что наша церковь в целом движется вот в этом направлении. Мы прокладываем путь проповедями, обучаем лидеров наших малых групп. Все происходящее в церкви способствует принятию новообращенных. Но ведь в то же время у нас есть еще и другие проблемы и нужды. Поэтому вам нужны разные средства для достижения разных целей. Например, в нашей церкви в Калифорнии у нас было так много людей с особыми нуждами и так много людей, приходящих ко Христу, что мы оказались в затруднительном положении. Сколько бы мы ни проповедовали о браке или о воспитании детей, или о выходе из финансовых трудностей, все равно кому-то чего-то не хватало, а люди были заняты и не могли сидеть в церкви круглосуточно. И тогда мы организовали очень недорогие ужины по вторникам вечером. У нас были люди с даром служения и кулинарными способностями. Все готовилось рядовыми прихожанами. В конце концов, на эти ужины стали приходить 700 или 800 человек, а они были приготовлены обычными людьми без какой-либо профессиональной помощи. Люди приходили прямо с работы, встречались там с семьей, садились за столики, ели, общались. Каждый курс длился от 6 до 8 недель. Курс о воспитании детей, курс о браке, курс по изучению Библии, курс по обучению благовестию, курс о распоряжении личными финансами. Мы предлагали курсы по всем основным темам, в которых нужно разбираться христианам. Люди записывались на эти курсы, проходили их за 6-8 недель, затем мы вместе праздновали их успешное окончание. Мы устраивали молитвенное собрание недели на 7-й, вместе прославляли Бога, а после этого просто устраивали праздник. Люди давали обязательство посетить 6 или 8 занятий, и это было нетрудно исполнить. Дайте им передышку, и они подпишутся еще на 6 или 8 недель. А когда через некоторое время они оглянутся назад, то увидят, что посещают курсы уже 2 или 3 года. За это время они узнали, как управлять своими финансами, что такое здоровый брак и как по-настоящему любить своих детей. Это одна из возможных стратегий. Я не говорю, что она самая лучшая, просто она успешно действовала в церкви в Калифорнии. Главное всегда знать, в чем же стратегия, понимаете? В чем ваша стратегия? Ведь вам нужна стратегия для вашего брака. Вам нужна стратегия для воспитания детей. Люди должны научиться правильно расходовать средства, иначе они никогда не смогут финансово поддерживать церковь или выбраться из долгов. Путешествие по Библии существует, чтобы создавать ресурсы для церквей, особенно для тех, в которых всего один пастор или мало сотрудников. И вот вам пример. В воскресенье вечером я был в церкви, и ко мне подошла одна супружеская пара. Они представились очень быстро и по-африкански, так что я не разобрал их имен и просто улыбнулся. «А, Боб, здравствуйте!» И этот мужчина сказал: «Мы вместе с 40 другими парами прошли видеокурс по воспитанию детей. Он так помог нам в жизни. Теперь мы родители-чемпионы. Мы хотим проводить этот 9-недельный курс в нашей церкви каждые полгода, чтобы и другие родители смогли его пройти». Заметьте, пастор и слова не сказал о воспитании детей, а в его церкви появились родители-чемпионы. Так что организуйте курс о воспитании, курс о супружеских отношениях. В моей церкви был человек, хорошо разбирающийся во всем, что касается денег. Он обучил команду лидеров, и у нас постоянно проходили курсы по управлению деньгами по модели Краун. Понимаете, о чем я говорю? Только не заблудитесь в деталях. Всегда помните о целесообразности. Держите перед глазами цель. Напоминайте себе: ага, мы сейчас здесь. Чего мы хотим достичь? Что нам нужно сделать, чтобы этого достичь? И примените это к каждой области служения. Проповеди малой группы, воскресные собрания, благовестие, молодежное служение, детское служение, бюджет. Составьте план, связывающий все это воедино.

И напоследок хочу упомянуть о том, как оценивать то, что происходит сейчас у вас в церкви. Вы должны оценивать происходящее, чтобы определить, помогает ли оно достичь цели. И вот несколько вопросов, которые пришли мне на ум. Готовы ли вы, если нужно, изменить свои методы? Готовы ли вы изменить то, что привыкли делать? Готовы ли вы сократить продолжительность богослужения? Готовы ли вы изменить стиль музыки в ту или другую сторону? Готовы ли вы перенести обучение на какой-либо другой день? Готовы ли вы сделать богослужение продолжительнее, если возникнет необходимость? Готовы ли вы проводить два богослужения вместо одного или три вместо двух? Готовы ли вы... Сейчас я задам провокационный вопрос. Готовы ли вы уволить сотрудника, которого все очень любят, вот только он не делает ничего полезного? Но вы не решаетесь его уволить, так как это повлечет за собой массу недовольства и хлопот. Готовы ли вы попросить кого-либо из ваших прихожан уйти из служения, которое ему очень нравится, но совершенно не подходит? Как правило, в каждой церкви есть женщина, которая поет еще с незапамятных времен, при этом только один человек замечает в ней музыкальные способности, она сама. Ну и еще, возможно, ее муж, когда надевает слуховой аппарат. А все остальные четко знают, что петь она не способна. Кто из вас знает людей, не способных руководить молодежью или быть лидером малой группы, или распоряжаться церковной казной, или плодотворно участвовать в братском совете? Но мы год за годом ничего не предпринимаем, потому что нас научили, что христиане – это милые люди с приятными манерами. Но вот что я вам скажу. Когда в судный день вы предстанете перед Христом, вас не спросят, насколько вы были милы. Вас спросят, достигли вы цели и представили всякого человека совершенным во Христе. И все, что способствует этой цели, оценивается на пятерку, а все, что не способствует, на двойку. Если вы это поймете, то начнете делать смелые шаги и преображать церковь. Конечно, это нужно делать с любовью, не спеша, с мудростью, посоветовавшись с другими. Нужно обнять эту бедную женщину, и нужно заранее подумать, в какое подходящее для нее служение вы предложите ей перейти. Думаю, вы понимаете, что все нужно делать с любовью, Божьими методами. Но большинство церквей вообще этого не делают. И тем самым ограничивают свой рост. С какой стати Бог даст вам больше людей, ресурсов или места, если вы не умеете правильно распоряжаться тем, что Он уже вам дал? Это закон целесообразности. Нам нужно сообразовывать все с целью и оценивать, насколько мы ее достигаем. Полезно проводить ежегодную лидерскую конференцию, где вы рассматриваете и пересматриваете ваши цели. Мы делаем это даже чаще, чем раз в год. Например, расскажу вам, как мы планируем бюджет нашей церкви. Не знаю, сколько денег получает от вас молодежный пастор, или пастор малых групп, или еще какой-нибудь служитель. Но мы для начала говорим каждому лидеру, пойдите помолитесь вместе со своей командой, а потом скажите нам, какую цель Бог положил вам на сердце на следующий год. Потом скажите, какие задачи Он призывает вас реализовать в следующем году. Кратко на одной страничке изложите конкретный план и стратегию на год. А потом расскажите, что именно вы собираетесь делать и сколько это будет стоить, и мы помолимся и оценим вашу заявку. Мы собираем заявки от всех служений церкви. Как вы думаете, просят ли у нас больше денег, чем есть в наличии? Конечно, и это хорошо. Если вашим лидерам нужны мелочи, найдите других лидеров. Люди должны уметь мечтать, но потом вы расспрашиваете их, ага, объясните мне эту цель, и эту, и вот эту, а дальше... Делите ли вы вашу энную сумму денег поровну между всеми сотрудниками, чтобы никого не обидеть? Нет. Вам нужно выяснить, где в вашей церкви действует Бог. Если Бог действует здесь, если здесь нужно больше сотрудников, угадайте, кто получит больше денег и других ресурсов. То служение, где действует Бог. Вознаграждайте верных людей, тех, кто почитает. Вознаграждайте служения, которые растут. Некоторые служения получат дополнительную мотивацию в виде, как вознаграждают других, а некоторые служения и так уже давно пора похоронить. Например, мы привыкли использовать одну детскую программу, где дети носили смешную форму,

Сдавали смешные открытки. В 1954 году, когда это служение только зародилось, оно было очень прогрессивным. Но сейчас уже не 54-й. И когда наши дети приглашали на это служение друзей, те над ними смеялись, а именно над их нелепой формой одежды. Программа сама по себе, может, и хорошая, и мы решили выбросить эту форму, а вместо нее закупили футболки с рисунком на тему серфинга. Дети по-прежнему заучивали наизусть стихи и участвовали в программе, но лидеры тоже сменили свои нелепые формы и галстуки на футболки с тематикой серфинга и какой-то оригинальной надписью на спине. То есть мы не меняли суть этого детского служения, но мы всего лишь изменили упаковку. А что, если Бог хочет, чтобы вы проделали то же самое со всей вашей церковью? Что, если Он ставит под сомнение ваши методы? В общем, попробуйте поставить под сомнение традиции и устои вашей церкви. Не спешите, проявляйте мудрость. Я не хочу, чтобы вас уволили сразу после того, как вы приедете с этой конференции. Но знаете, я думаю, что у каждого великого пастора в ящике стола лежит конверт, если не в прямом смысле, то в переносном, а в конверте заявление об уходе. И если ваша церковь не позволяет вам следовать Божьему призванию и хранить служение в святости, вы должны быть готовы достать этот конверт и сказать: «Раз я не могу сделать это по-божьему, вам придется искать другого пастора». Неужели Бог не позаботится о моих нуждах? Неужели Создатель Вселенной не даст мне денег на кусок хлеба? Конечно, вам будет страшно, но моральный авторитет может быть только у тех, у кого также есть мужество поступать правильно. И Божье благословение не заставит себя ждать, как только он узрит достойного адресата. Я закончу стихом. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Тех, у кого достаточно мужества, чтобы действовать правильно и своевременно, с духовной проницательностью, чего бы это ни стоило, но в этом закон целесообразности. Господи, я молюсь о моих братьях и сестрах. Это занятие может поставить перед ними нелегкие вопросы, и я прошу, чтобы Ты даровал им много благодати, много мудрости, а более всего мужества. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Прости, дорогая, задержался. А, подумай только. Пару лет назад я был ничтожеством, никем. А теперь я главный мытарь Иерихона.
1: Да, ты изменился.
0: Что значит изменился? Я все тот же, зато у нас теперь есть деньги.
2: Папа, скоро придет Иисус. Он уже в окрестностях города.
0: Кто?
2: Иисус, учитель. О, папа, разреши взглянуть на него. Все дети хотят пойти к нему.
1: Разреши, Закхей. Тебе не стоит идти на работу.
0: Ты спятила. Сегодня я сделаю кучу денег.

0: не нужно больше денег, Закхей.
1: А, вот здорово. Совсем недавно нам совсем не хватало денег, а теперь их слишком много.
2: Пожалуйста, папа, все пойдут к Иисусу.
1: Это исключено. Я не собираюсь упускать свое счастье из-за того, что мой сын хочет послушать какого-то равви.
2: В конце концов, Иисус честный.
1: Что это значит, честный? Я так же честен, как все вокруг. Я требую только уважения.

0: Простите, господин, скажите, не эта ли дорога в Перею?
1: Нет, это дорога в Иерихон, а вот эта дорога в Перею.
0: О, спасибо. Большое вам спасибо, господин.
1: Прости, но в твои-то годы придется очень долго идти, чтобы достичь Переи.
0: Я хочу найти Иисуса.
1: Иисус? Ах да, бродячий проповедник.
0: Не только, господин. Он воскресил человека из мертвых.
1: Неужели?
0: Смейтесь, если хотите, господин. Иисус Мессия.
1: Постой. Возьми еды на дорогу.

0: Это мало.
1: Пожалуйста, смилуйся, Закхей. Это все, что у меня есть.
0: Очень плохо, Мартиней. Ты должен заплатить вдвое больше налога. Ну что ж, дружок, тогда...
1: Что?
0: Ничего. Позаботься о том, чтобы уплатить остаток завтра. Или же тебе придется сесть в тюрьму.
1: Но я не боюсь тюрьмы.
0: Тогда сядешь в тюрьму без воды и пищи.
1: О, Закхей, обычно ты говорил добрые слова и порой бросал мне монеты. Но теперь ты собираешь все, что у меня есть. Да еще ты и угрожаешь мне. Это очень нехорошо, Закхей. Очень нехорошо, Закхей.
0: Не стыди меня. Я не собираюсь нарушать закон, Бартимей.
1: Раньше ты говорил иначе.
0: Смотри-ка, кто едет.
1: Кто?
0: Тот, кого я уже давно жду. Друг мой, ты вернулся.
2: Рано слезать с лошади, Закхей. Мне некогда разговаривать. Приготовь для меня горницу в твоем доме, а я скоро вернусь.
3: Слушаюсь.
0: Какой жизнью ты живешь, вечно в движении. Видишь новые места, встречаешь новых людей. Куда ты собрался на этот раз?
2: В окрестностях города проповедует некий Рави.
0: Рави, ты говоришь? Очень-очень интересно. Как его зовут?
2: Иисус.
1: Иисус?
0: А, Иисус, Иисус.
2: Чем я могу тебе помочь, Закхей?
0: А, постарайся подсчитать, сколько налогов ты должен заплатить римлянам.
2: Не суй нос в эти дела, Закхей.
0: Осторожней. Осторожней. Я не хотел бы, чтобы римляне набыли, будто ты не хочешь заплатить налог императору.
2: Ты наш позор. Ты позоришь наш народ.
1: Кто это был? О ком он тебе говорил?
0: Смотри, куда ты идешь, Бартимей.
1: Он сказал Иисус. Каким путем он поехал?
0: Поменьше бы ты интересовался чужими делами. Ты попадешь в тюрьму, дружок.
1: Но я знаю того, о ком он говорил.
0: Уплати налоги, Бартимей!
1: К нам пришел Иисус.
4: Мои овцы слышат мой голос. Я зову их, и они следуют за мной. А я дарую им жизнь вечную.
5: Иисус! Благослови наших детей. О, коснись их, учитель.
6: Женщины, добрые матери, Иисус занят.
5: Пусть он благословит наших детей.
6: Простите, сейчас не время. Нам скоро надо уходить.
5: О, всего одну минуточку.
6: Не сейчас.
5: Но мы пришли издалека, чтобы увидеть его.
6: Сожалею.
4: Стойте. Позволь маленьким детям подойти ко мне. Не запрещаем, поскольку им принадлежит Царство Небесное.

0: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
1: Прости меня, добрый учитель, что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
0: Ты знаешь заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и мать твою. Люби ближнего твоего, как самого себя.
1: Я всегда соблюдал заповеди, учитель. Все заповеди с самого детства.
0: Тебе осталось сделать еще кое-что. Продай все, что ты имеешь, и раздай бедным. Тогда ты получишь сокровища небесные. И следуй всегда за мной.

0: Как тяжело богатому попасть в Царство Небесное. Истинно говорю вам, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.
1: Нам пора собираться, учитель. До Иерихона надо идти целый день.

0: Ты не можешь пожаловаться, будто я тебя не предупреждал.
1: Будь добр, Закхей. Я проведу свою жизнь в тюрьме. Но только отпусти меня послушать Иисуса.
0: Иисуса? Это самый Рави идет сюда?
2: На улицах только об этом и говорят. Он идет в Иерусалим, и путь его лежит через Иерихон.
1: Если я смогу поговорить с ним, он исцелит меня. Я это знаю.
0: Эх ты, простофиля! Ведите его в тюрьму!
1: Нет, Закхей, это правда. Этот Иисус воскресил человека из мертвых. Он исцелял хромых и изгонял бесов. Он может изменить жизнь, Закхей.
0: Вон!
1: И это еще не все. Выслушай меня, пожалуйста. Только послушай. Он говорил, я свет мира. Придите ко мне, и я успокою вас. Любите друг друга. Кто еще мог проповедовать такое? Закхей, этот Иисус – Мессия. О, я прошу тебя, я посвящу тебе всю свою жизнь, но позволь мне быть там, где он пройдет. Пожалуйста, Закхей, я тебя очень прошу. О, спасибо, спасибо, господин. Простите меня, я так взволнован. Он еще не пришел?
3: Кто?
1: Иисус, ты не слыхал? Сегодня через Иерихон проходит Иисус, и мне непременно надо увидеть его.

0: Это он? Это он? Что происходит? Что он делает? Он идет этим путем.
1: Да замолчи ты.
0: Пожалуйста, подзовите его ко мне. Пусть он пройдет здесь. Иисус, ты сын Давидов. Смилуйся. Жалься надо мной, Иисус.
1: Да замолчи же ты. Все смотрят на тебя.
0: А мне все равно. Я должен поговорить с Иисусом. Иисус, жалься надо мной. Смилуйся надо мной, Иисус. Иисус, я должен поговорить с тобой. Иисус. Иисус.

0: Что ты хочешь от меня?
1: Учитель, верни мне зрение.
0: Вера твоя спасла тебя. Ты будешь видеть.

исцелит меня, я это знаю. Отпусти меня только послушать Иисуса. Разве ты не понял? Этот Иисус Мессия. Я вижу.

Внезапно, неожиданно все изменилось. Почему все мое богатство стало немилым? Почему золото утратило свой блеск? Что оно в сравнении с сокровищем небес? Что значит все вещи в сравнении с любовью? Но что будет, если я от них откажусь? Кем без сокровищ своих окажусь?

Иисус, твои слова и дела заставили меня преклонить колени. Помоги мне. Помоги. Помоги мне. Помоги.

0: Кто это? Кажется, это Закхей.
1: Сборщик налогов. А что он там делает?
0: Наверное, шпионит в пользу римлян.
2: Закхей? Да! Закхей! Скорее садись с дерева. Ибо сегодня я остановлюсь у тебя.
3: А, значит, ты хочешь войти в мой дом? Научитель, ведь я грешник, грешник.
2: Веди.

0: Я пришел в этот мир не только ради праведных и добрых. Я пришел найти и спасти тех, кто заблудился.
1: Господи! Половину имения моего я отдам нищим. А если я кого-то обманул, я дам ему вчетверо больше, чем похитил у него.
0: Закхей, ныне пришло спасение дому твоему.

не копите сокровища земные, ибо съест их моль и изгложит ржавчина, и воры могут ворваться и украсть их. Но копите, друзья, сокровища небесные, ибо там, где ваше сокровище, там будет и ваше сердце.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся. Преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на третью сессию. Сегодня мы разберем две главы в книге и две главы в рабочей тетради. Рассмотрим третью и четвертую главы в этой сессии под названием «Герои и поля сражений». Дадим определение слову «герой». Что значит быть героем? Значит ли это, что у вас суперсила? Значит ли это, что все вас знают, потому что вы знамениты? Нет, на самом деле многих героев никто не знает. И многие люди не осознают того, что они герои. Поэтому я дам вам определение. Определение суперженщины. Первое, ее знают. Но также она воительница, победительница, поборница, лидер. И последнее, смелая женщина. Вы можете быть героиней, просто будучи смелой женщиной. А это будет в жизни каждой женщины выглядеть по-разному. Вероятно, вы думаете, это действительно хорошая новость, потому что я только что узнала, что я мишень, и никогда не видела себя героиней. Я чувствую себя Сарой Коннор, которая в жизни ничего не добилась. Не имеет значения, добились ли вы чего-то до сих пор или нет. В этот момент все может измениться. И я хочу поговорить с вами о том, насколько быстро может произойти изменение. Бог будет ждать, когда вы дадите Ему разрешение. Я хочу прочесть вам цитату из Эйдена Уильсона Тозера. Он сказал, «Мы, то есть вы и я, любой, кто слышит мой голос, независимо от возраста, в наше время, в 21 веке, можем быть теми, кем герои веры были в свое время. Но помните, в свое время они не знали о том, что они герои. У них не было наследия из 11 главы послания к евреям, чтобы сказать, «О, вы посмотрите на меня, я потрясающий, я герой». Нет, о том, что они герои, они узнали позже. И многие из нас подобны им. Мы героини, не зная этого. И это нормально. Но давайте добавим к этому определение и посмотрим, какие общие черты объединяют героев. Первое. Обратимся к нашему отцу веры Аврааму. Как он стал героем? Мне это нравится. Послание к Римлянам 4:17 в переводе послания. Мы называем Авраама отцом, а это значит, что он устанавливает образец ДНК для нас. Он устанавливает для нас примеры. Не потому, что он привлек Божье внимание, живя как святой. Да, я не думаю, что он жил так, но потому, что Бог сделал из Авраама кого-то великого, когда он был никем. Первое, чего ждет Бог, это вашего разрешения, чтобы сделать вас кем-то и чем-то из никого и ничего. Вот так это начинается. Когда вы просто говорите, «Боже, ты знаешь, что я ничего не могу дать тебе. У меня нет хорошего происхождения. У меня очень незначительные познания в Писании, но я отдаю тебе свое ничего полностью». Я знаю, как начинала я, и я начинала не как героиня. Я начала с того, что стала на этот путь. Помню, как я говорила, «Боже, я не знаю ни одного места Писания, но если ты можешь что-то сделать со мной, с никем, кто не знает ничего, тогда ты можешь использовать все во мне. Дайте Богу разрешение сейчас. Прямо сейчас давайте просто скажем, «Боже, ты можешь взять мое ничто, можешь взять мое никто. Пусть я сделаю то, что принесет тебе славу». Насколько это трудно? На самом деле довольно легко. Героизм начинается в невидимой сфере. Мы просто говорим, проговариваем, и так начинаем свое путешествие. Вера — это невидимая, могущественная сила, которая дает Богу основание начать действовать, в нашей жизни. В послании к евреям 11:1-2 говорится, «Фундаментальный, то есть составляющий основание, фундаментальный факт существования, всего нашего существования, в том, что это доверие Богу, это вера, есть твердое основание всего, что делает жизнь стоящей. Это наш доступ. Вот как мы получаем его. Вера — это рукоятка меча. Это наш доступ к тому, чего мы не видим». Действие веры — вот что отличало наших предков, поднимало их над толпой. Перевод послания. Когда вы действуете, не видя, это вера. Это вовсе не значит, что мы делаем глупые и надуманные вещи. Вера — это осуществление. Вы чувствуете, когда Бог говорит.

и стал искать место, которое на самом деле так и не нашел. Верой Авраам вышел из своей страны и пошел и жил как странник, ожидая царства и города, которого художник и строитель Бог. Люди, живущие верой, всегда ищут того, что им еще предстоит увидеть. Верой святые избежали смерти, угодили Богу, построили огромный ковчег посреди пустыни. Слушайте, там не было воды. Это была сухая земля. Писание говорит, что когда Ной построил ковчег, он провел линию на песке. Он провел линию между праведностью и нечестием. И в Писании сказано, что постройка ковчега осудила мир. Святые отправлялись в неизвестные места и жили там как странники. Знаете, чтобы жить как странник, на это требуется вера. Вы будете чувствовать дискомфорт. Когда вы живете как странник, а не просто странно поступаете. Когда вы живете как странник, когда вы говорите, святые постоянно смотрели на вечное, принимая верой то, что Бог сделал для них. Итак, многое из этого мы должны принимать верой. Иногда я чувствую так, «Боже, я бы себя не простила». Я сейчас проявляю непослушание. Думаю, тебе следовало бы подождать неделю, а потом уже простить меня, когда я принесу достаточное покаяние. Но знаете что? Бог уже простил меня еще до того, как я помолилась. Просто не помолившись, я не осознаю, что прощена. Вот почему покаяние так важно. Но принимаем его мы верой. Не через то, как я чувствую. Не через то, как это выглядит. Если Бог говорит, что я прощена, значит, я прощена. Далее здесь говорится, что Сара забеременела в старом возрасте и дала рождение целому народу. Слушайте, я как и раньше думаю, что пример Сары потрясающий. Я думаю, ну да, Авраам зачал ребенка, а Сара забеременела, выносила ребенка весь срок, никакого выкидыша. Она приняла обетование тогда, когда все было невозможно. В книге «Исход» они пророчествовали судьбу своим детям. Мне очень нравится, что однажды Иосиф, знаете что, вот что произойдет. Я знаю, что сейчас на это не похоже, но однажды вы выйдете отсюда. И когда выйдете, возьмите с собой и кости мои. Вам надо будет взять их с собой, потому что сейчас мы здесь, но так будет не всегда. Люди верой понимают, что то, что сейчас, открывает путь тому, что пока еще невидимо. Люди, живущие по вере, проговаривают невидимое, вместо того, чтобы повторять и копировать видимое. Кому мы позволим формировать наши слова? Они отпраздновали Пасху, не выполнили царский указ и скрыли детей, не убили их. Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. Знаете, я вам честно скажу, многие люди говорят, «Пожалуйста, молитесь за меня». Я им говорю, «Нет, простите, молиться за вас я не буду». Они, «Что?» Я им, «Если бы я держала в голове всех, кто просил меня молиться, то там ни на что другое не осталось бы места. Я же в зрелых годах, и способности запомнить вас у меня уже нет». Библия не говорит нам, чтобы мы, обращаясь к другим, говорили, «Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы Божьи обетования исполнились в моей жизни». Писание говорит, что вы сами берете эти обетования верой. Зачем вам зависеть от моей памяти? Вы ничего не получите, ведь я забуду. Вам надо принимать обетования Божьи самим. Мой муж не молится со мной. Вы сами принимаете обетование Божье. Ну что, женщины, давайте расти. Выигрывали сражения, обращали невыгодное положение в выгодное, преследовали врагов, жены получали умерших своих воскресшими. Слушайте, это делали женщины. Список этот большой, и я могла бы продолжать и продолжать. Я призываю вас просмотреть все эти обетования, потому что я прочла не все, но хочу сделать акцент на четырех вещах, с которых, как я думаю, вы можете начать прямо сейчас. И вот эти четыре вещи. Первое. Я уже упоминала ее. Примите. Примите верой то, что Бог уже сделал для вас, а потом продолжайте ходить в этом. И это дело не единовременное. Вы знаете, Авраам принял обетование верой, и при этом он не сказал, «Я принял верой, а теперь назад в Ур». Он этого не сделал. Он продолжил, постоянно смотрел, шел, провозглашал и жил, как пришелец на земле. Это дело не единовременное. Мы ходим в обетованиях Божьих. Мы принимаем их верой, а потом исполняем по существу. Авраам постоянно жил верой. Праведные. Праведный. Если вы оправданы, праведный верою жив будет. Вы скажете, «Я живу по благодати, праведный верою жив будет». Благодать дает вам силу жить верой. Вера без дел мертва. Мы люди, которые берут то, что есть у Бога, и принимают.

это. Далее мы понимаем, поскольку мы приняли обетование, мы по благодати можем жить в нем. Мы проживаем то, чем Бог обеспечил нас по вере. И когда у нас такое отношение, когда мы говорим, «Ты знаешь, Боже, я этого не вижу, но Ты видишь, поэтому не важно, что вижу я. Я этого не говорю, но Ты говоришь, поэтому я буду говорить то, что говоришь обо мне Ты. Боже, я не действую так, но поскольку Ты говоришь, что это мое предназначение, я буду действовать, как идущая в этом направлении». Когда вы станете так говорить, Писание утверждает, что вы тем самым угождаете Богу. Вы на самом деле угождаете Богу. Бог смотрит на вас и улыбается. Я думаю, Он говорит, «О, вы видели эту группу девушки с мечами? Вы слышали, как они сказали? Вот мое никто, сделай меня кем-то. Я приму это по вере». Бог говорит, «Они мне нравятся». Когда вы начинаете ходить в вере, то возникает как бы силовое поле, благоволение Божье, свет Божий на вас. Он говорит, «Сделаю все так, чтобы для них это произошло». А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Ну, у такой-то почти получилось, но в итоге она ничего не получила. Не имеет значения. Мы не проводим сравнения с тем, что случилось с другими. Мы хватаемся за обетование Божье. Мне нравится отношение Иова. Все выглядит неправильным. Но хотя он убивает меня, я буду хвалить его. Через что бы я ни проходил, Бог все так же благ. Что бы я ни видел, Бог верен. Мы провозглашаем, каков Бог, а не то, что мы видим. Мы провозглашаем невидимое, а невидимое. Мы провозглашаем вечное, а не временное, которое уступает дорогу тому, что вечно. В послании Евреям 11:1 Писание говорит, что жизнь по вере угодна Богу, и вдобавок к вере — осуществление ожидаемого. Иногда бывает, что ничего не изменилось, но есть уверенность, что все обеспечено. Кто-то спросит, «Откуда вы знаете?» Знаешь что? Дело сделано. Это обеспечено. Я приняла это. Дело сделано. А тебе не кажется, что об этом надо еще молиться? Думаю, что дополнительная молитва не угодна Богу. Думаю, сейчас мне надо благодарить Бога и говорить, «Боже, благодарю Тебя за то, что Ты полностью позаботился об этом». Знаете, когда мои дети о чем-то просят меня, и я говорю, «Я Тебя услышала», а они становятся на колени и говорят, «О, Боже, заставь мою маму, пожалуйста, помоги мне в этом деле». И тогда я, «Вы что, вы этим говорите, что я плохая мама? Слушайте, Бог есть благой Бог. Он благой Бог. Он любит, когда мы говорим, «Спасибо, папа, за то, что ты услышал. Мне больше не надо об этом думать. Я сделаю, что ты хочешь, чтобы я сделала». Примите. Нам необходимо понимать, что вера — это уверенность, доверие, посвященность, постоянство. Я даже не могу вам сказать, сколько битв в жизни вы выиграете, если перетерпите своих врагов. Просто оставайтесь постоянной, верной, полностью преданной нашему Царю. Противоположность жизни веры — это жизнь неверности. Когда из-за страха того, что может случиться, вы готовы предать своих друзей. Когда вы печетесь о том, чтобы никто не выглядел хорошо, потому что из-за этого вы будете выглядеть плохо. Неверность. Неверие. Хотела бы я верить, но я измеряю это тем, что произошло в прошлый раз. И когда я попыталась верить и просто ничего не... Нет, не делайте этого. Изберите путь угождения Богу. Благословение, а не проклятие. Жизнь, а не смерть. Потому что если вы изберете этот путь, то благословите не только себя. Вы начнете благословлять своих потомков. Я люблю тот факт, что Бог доверяет нам наследие. Он дает нам видение далекого будущего. Он говорит, если будешь так жить, то благословение получишь не только ты. Благословенны будут дети твои и дети твоих детей. Сознательный выбор. Я люблю эти слова из 104-го псалма. Здесь обетование. «Он Господь Бог наш. По всей земле суды обетование Его». Что значит «по всей земле»? Эти обетования ждут вас. Чтобы получить их, вам не надо ехать в Израиль. Они по всей земле. Наверное, мне надо пойти на всеночное ходатайственное собрание. На самом деле, обетования Божьи по всей земле. Где бы вы ни были, слово веры в устах ваших. Вам незачем куда-то ехать. Где бы вы ни были, они по всей земле. Вечно помнит завет свой. Вам даже не надо помнить его. Слово, которое заповедал в 1000 родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. Псалом 104, 7, 9. Мы имеем возможность жить в изначальном завете, который Бог заключил еще до появления закона. Всегда смелый не значит никогда не боится.
Это значит, что герои всегда избирают смелый поступок, даже когда боятся. Суть этой мысли отражена в одной из моих любимых цитат из Ральфа Уальда Эмерсона. Он сказал: «Герой не смелее обычного человека, но он проявляет смелость на 5 минут дольше». Иногда просто требуется еще 5 минут. 5 минут до того, как вы что-то скажете. 5 минут, прежде чем вы сдадитесь или убежите. Еще 5 минут. В этих 5 минутах разница между трусостью и смелостью. 5 минут. 5 минут вы можете делать что угодно. Разве нет? Мы можем быть смелыми еще 5 минут. У героев есть и нечто большее. Джозеф Кэмпбелл сказал: «Герой или героиня — это человек, который посвятил свою жизнь чему-то большему, чем он сам или она сама». Герои ставят дело выше самих себя. Они всегда говорят о том, что мы можем сделать вместе, а не о том, что они могут сделать сами. Скорее всего, вы знаете таких героев. Матерей, учителей, друзей, пасторов. Тех людей, которые стараются наилучшим образом раскрыть потенциал других. Это герои. Вы можете быть героем в жизни какого-то человека, даже не зная того. Они герои, потому что ставят дело выше самих себя, и они осмеливаются быть более смелыми. Они осмеливаются идти на больший риск, потому что знают, Бог поддержит их, ведь это не их идея. Они продвигают идею Божью. Всегда есть нечто больше того, что мы видим, и герои понимают это. Павел сказал в послании к Ефесянам, обращаясь к Ефесской церкви, я прочту стихи с 10 по 18, в переводе служения послания, потому что я хочу, чтобы это было очень практичным. Бог силен, и Он хочет, чтобы и вы были сильными. Поэтому возьмите все, что Господь приготовил для вас, лучшее оружие из лучших материалов, и начните использовать их, чтобы вы смогли выдержать все. Мечи не проверяют на поле боя. Вы практикуетесь. У вас бывают времена тренировок. Что дьявол обрушивает на вас. Это непростое спортивное соревнование, уйдя с которого вы через 2 часа забываете о нем. Это серьезная битва не на жизнь, а на смерть. Битва с дьяволом и его ангелами, которую необходимо завершить. Будьте готовы. Перед вами задача, с которой своими силами вам не справиться. Воспользуйтесь всей помощью, которая возможна. Каждым оружием, которое Бог вам дал, чтобы когда сражение будет в самом разгаре, вам устоять. Истина, праведность, мир, вера и спасение — это гораздо большее, чем просто слова. Научитесь применять их. Вам они понадобятся на протяжении всей жизни. Слово Божье — это незаменимое оружие. Также и молитва жизненно важна в этой непрестанной войне. Молитесь усиленно и долго. Молитесь за своих братьев и сестер. Держите глаза свои открытыми. Поддерживайте дух друг друга, чтобы никто не упал и не отпал. Ефесянам 6:10-18. Перевод служения послания. Я бы сказала, что это главная мысль данной книги. Бог силен, и Он хочет, чтобы вы были сильными. Есть непревзойденные виды оружия, которые Бог уже создал. Перестаньте перебирать и выбирать. Научитесь использовать их все. Не только веру, не только любовь, не только милосердие, не только праведность, но их все. Они практика жизни. Они не отвлеченные концепции. Они практика жизни. Что приводит нас к следующей части разговора, которая будет несколько короче, потому что, как я думаю, этот материал хорошо разобран в книге «Поле сражения». Вы скажете, «Я готова записаться. Где происходит сражение? Я хочу прочесть вам о том, где оно происходит». Послание к Ефесянам 6:12 дает описание, потому что наше сражение, речь идет обо всех нас. Речь не только о мужчинах, не только о женщинах. Мы все вместе сражаемся. Не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вы можете сказать, «Слушайте, серьезно, я не хочу участвовать ни в каком сражении». Но вы уже участвуете. Знали вы это или нет? Так что вы будете сражаться против своего разума, против людей, которые не являются вашими врагами, или же против тех, кто стоит за всеми этими атаками, видя в чем суть и соль этого сражения. Вы скажете, «Вы не знаете о том, что именно люди избрали меня мишенью для нападок». Да, конечно, вы мишень. Но вам необходимо понимать, если вы сражаетесь с людьми, вы сражаетесь с тенью. А вам надо бороться против силы, стоящей за людьми.
Я думаю, как родовые муки предшествуют рождению ребенка, так и сражения предшествуют рождению мечты. У Иисуса есть мечта. Его мечта — иметь церковь, которая будет выражать Его славу таким потрясающим образом, что весь мир будет знать, что Он возлюблен, и они возлюблены. Но также я узнаю, читая слова Иисуса на Последней вечере, что некоторые из Его молитв еще ожидают ответа. В Евангелии от Иоанна 17:20-23 Иисус говорит: «Не о них же только молю, имея в виду учеников вокруг стола, воюющих за позицию с двумя мечами, но и о верующих в Меня по слову их». Мы верим по слову их. Кто верит по вашему слову? Да будут все едино. Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Битва в том, чтобы нам стать едиными. Мы знаем, что дом, разделившийся сам в себе, падет. Мы боремся, чтобы стать едиными. Мы с Джоном всегда удивляемся, когда люди собираются разводиться. И я говорю: да они ведь даже и не ссорились никогда. Мы с Джоном говорим: мы вот хоть раз в неделю выясняем отношения. Эти люди говорят: у нас за все 45 лет брака была всего одна ссора. И после этого они разводятся. Знаете, иногда мы должны сражаться за свой брак. И иногда вы выясняете отношения, потому что боретесь за них. Так что все дело в мотиве. Враг борется за то, чтобы мы не были едины. Мы должны быть людьми, борющимися за единство. От Матфея 5:9. Бог благословляет тех, кто трудится ради мира, ибо они будут названы детьми Божьими. Новый живой перевод. И я понимаю, мир не равен компромиссу. Иногда мир приходит благодаря противоборству. Иногда мир приходит, когда мы решаем наступить на горло своей гордости и решаем, что поистине важно в этом уравнении. Разделение никогда не прославляет Иисуса. Раздоры разделяют сердца, семьи и голоса. Разрушают союзы, которые Бог хочет установить на этой земле. И, как следствие, разделенные царства. Разделение многолико, но я прочту вам о них. Гордость, соперничество, злословие, сплетни, идолопоклонство, горечь, колдовство, обида. Многие люди говорят: «А, эти ведьмы!» Извините, но это как раз из этого списка. Иакова 3:14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Почему я вообще говорю об этом? Потому что сейчас, когда поднимается поколение героев и героинь, мы должны быть осторожными, чтобы не устраивать соперничество, чтобы не было у нас эгоистических амбиций, тщеславия, ревности и зависти. Потому что тогда мы будем не героинями, а разделительницами, и кончится тем, что мы станем инструментами в руках сатаны. Клайв Стейплс Льюис сказал: «Во Вселенной нет нейтральной полосы. На каждый квадратный сантиметр, на каждую долю секунды претендует Бог и претендует сатана». Вы должны взвешивать каждый момент, каждое слово, каждый сантиметр своей жизни, чтобы вы посвящали его Богу и стояли на этом. Я хочу прочесть вам место Писания, которое говорит об этом, из 27 главы книги Исаии. Тут сказано, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося.
Он убьет древнего дракона, живущего в море. Пока Бог сражается за нас, вот что делаем мы. В тот

день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Исаии 27:1-3. Пока наш Бог сражается, мы цветем. Пока мы процветаем, и Он хранит нас, Господь сражается. Именно Он нанесет дракону смертельный удар. А нам надо преуспевать во всем, что Господь доверил нам — в вере, надежде, любви. Я хочу закончить вот чем. Возлюбленная, ты сильна. Ты героиня.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: Классно.
1: Хорошо. Так, чей ход? Так, давай, бросай сюда.
0: Молодец.
1: Сюда. Ну ты даешь, не на меня же.
0: Вот сюда, бросай, бросай.
1: О,
0: молодец.
1: Молодец. Шесть, шесть, шесть, шесть. Молодец.
0: Так, моя очередь.
1: Нет, моя. О, нет.
0: Моя, моя.
1: Ну что, сдаешься?
0: Я хожу так.
1: Чей ход?
0: Так, дальше.
2: Эрик. Эрик. Эрик.
0: Эрик?
1: Эрик?
0: Папа?
3: Алло? Мой отец потерял сознание. Приезжайте скорее.

0: ПНУ. Некоторые из вас, наверное, уже догадались, что это может значить. Если нет, я помогу. Представьте себе молодого человека, влюбленного в девушку. Тогда для него эти буквы могут где-то даже внушать страх. Он может уходить от этого, откладывать. Он может до ужаса бояться разговора, после которого придется ПНУ. Некоторые могут даже прервать отношения, чувствуя, что придется ПНУ. Это случается рано или поздно во всех романтических отношениях. Теперь вы поняли, что такое ПНУ. Перейти на новый уровень. Это время, когда вы садитесь и задумываетесь над тем, к чему все идет. Происходит ли переход от случайности к посвящению? Я помню одно свидание. Я тогда перешел в 9 класс. И одна девочка на первом нашем свидании сразу решила, что настало время ПНУ. На первом же свидании я вылетел оттуда пулей. Просто сбежал. А как бы это выглядело, если бы вы присели на минутку с Иисусом и откровенно обо всем поговорили? Как бы протекал этот разговор? Насколько вы посвящены ему? Может, конечно, вы бы с радостью пообщались с Иисусом, а может быть, вы бы чувствовали себя не в своей тарелке. Все зависит от того, какие у вас отношения с Иисусом.
1: Добрый вечер, вам что?
0: Если можно, две диетических колы.
1: Хорошо.
0: Спасибо. Многие люди хотят иметь отношения с Иисусом, но при этом на собственных условиях. Они хотят иметь права и не иметь обязанностей. Если вы спросите, верят ли они в Иисуса, скорее всего, вы получите утвердительный ответ. Но, почитав внимательно Писание, вы увидите, что Иисус никогда не искал обожателей и энтузиастов. Иисусу не нужны были зрители. Ему нужны были полностью посвященные последователи. Потому лучшим вопросом для нас, который четко определит суть наших отношений с Иисусом, будет такой: вы зритель или его последователь?

Большую часть своей жизни я был просто фаном Иисуса. Я рос в христианской семье, а Библию узнал еще в детстве. Если бы вы спросили меня тогда, последователь я Иисуса, я бы ответил: естественно. Но дело все в том, что я имел неправильные критерии оценки. Я думал о себе как об ученике Иисуса, потому что ходил в церковь по воскресеньям, и у меня в комнате была Библия. Ну и я молился, когда все было плохо. Помню, в моей комнате, когда я учился в 8 классе, рядом с изображением Иисуса на стене висел плакат с Майклом Джорданом. Так и было. Я был фаном Иисуса, точно так же, как я был фаном Майка. Я все знал о нем, только не знал его лично. Иногда в воскресных богослужениях, когда я смотрю на собрание, я не могу не сравнить его со стадионом, набитым до отказа болельщиками.

Алло. Нет. Нет, я не слышал об этом. В какой он больнице? Хорошо. Нет, нормально. Я постараюсь быть как можно скорее. Спасибо. Позвольте мне задать вам один вопрос. Вы ученик Иисуса или просто зритель? Я не тороплю вас с ответом, не спешите. Возможно, это самый важный вопрос, на который вам когда-либо приходилось отвечать. Чтобы помочь вам, разрешите мне задать еще несколько наводящих вопросов. Первый вопрос. Вы приняли решение верить в Иисуса или решили следовать за Иисусом? Видите ли, мне кажется, многие люди в определенные моменты своей жизни принимают решение верить в Иисуса. Они верят, что Иисус — это Божий Сын, но они никогда не посвящают свою жизнь следованию за Ним. Может, это вы. Когда-то вам показали Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кому это не понравится? Потому многие просто верят в Иисуса, но на самом деле никогда не посвящают Ему свою жизнь. Проблема в том, что Иисус ни в коем случае не призывал нас быть зрителями. Многие знают слова из Иоанна 3:16 наизусть, но есть и другое место Писания. Это Луки 9:23. Это место часто пропускают. Его не увидишь на постерах, его не так часто цитируют. Но я уверяю вас, оно не утратило актуальность. Вот что сказал Иисус в Луки 9:23. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Иисус четко заявляет, что называть себя христианином – это не значит просто знать, кем был Иисус. Это значит следовать за Ним всем сердцем. Если вы почитаете Евангелие, то увидите, что несколько раз Иисус говорит «веруй». Но в два раза чаще Он говорит «следуй за Мной». Многие зрители рассматривают Иисуса как нечто важное. Но в Луки 14:33 Иисус говорит, «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». После таких слов толпа начинает редеть. Зрители расходятся по домам. Зрители обожают Иисуса, но последователи посвящены Ему. Они готовы принести жертву для Него.

0: Заплатили ли вы какую-то цену за следование Иисусу? Может, это стоило вам повышения или популярности? Вы наверняка не можете знать, посвящены ли вы чему-то или кому-то до тех пор, пока не понадобится жертва с вашей стороны. Зрители обожают, но последователи посвящены. Вот еще один вопрос. Есть ли в вашем сердце комнаты, на которых есть табличка «Вход воспрещен»? Или Иисус может войти в любую из них? Зрители имеют двери, в которые Он войти никак не может. Можно сказать: «Иисус, я отдаю тебе ключи от своего сердца». Но оказывается, что эти ключи открывают далеко не все двери. Может быть, это дверь с надписью «Деньги» или дверь с надписью «Отношения» или «Успех» или «Работа». Эти двери вы не хотите Ему открывать. Вы говорите: «Иисус, я отдаю тебе свою жизнь». Но при этом в конце фразы вы ставите маленькую звездочку, согласно которой некоторые сферы вы Иисусу не отдаете. «Иисус, чувствуй себя как дома, но в спальню не лезь. Приходи ко мне на работу, но на некоторые собрания не иди. Иногда я буду гулять с друзьями, лучше с нами не ходи». Таким образом, мы стараемся выстроить взаимоотношения на наших условиях. Но Иисус ясно показал, что если мы хотим следовать за Ним, нам нужно полное посвящение. Интересно, что первая проповедь Иисуса, известная как Нагорная, затрагивает самые различные сферы, которые мы стараемся закрыть надписью «Вход воспрещен». Иисус говорил о похоти и сексе, о браке и разводе. Он говорил о деньгах и стрессе. Он даже упоминал политику. Через это он хотел показать, что отношения с Ним всеобъемлющие, что ученик Иисуса должен отдать все ключи от своего сердца. Мы говорим Иисусу: «Я не возражаю, чтобы Ты кое-что поменял в моей жизни». Но Иисус хочет развернуть нашу жизнь на 180 градусов. Мы говорим Иисусу, что не возражаем против косметического ремонта. Он же хочет сделать ремонт капитальный. Мы думаем: подстройка. Иисус говорит: перестройка. Мы говорим об изменении декорации. Иисус имеет в виду полный редизайн. Его не устраивают отношения с вами на уровне маленькой коробочки с надписью «Религия». Он не хочет довольствоваться несколькими секундами общения с вами, когда вы шепчете молитву перед сном. Он не хочет общаться с вами всего один час по воскресеньям, который вы заблаговременно вписали в свое расписание. Нет. Иисус хочет, чтобы вы любили Его так же, как Он любит вас. То есть всем сердцем. Я пастор.
1: Хорошо, что вы пришли. Пойдемте. Миссис Нельсон, я доктор Кэмпбелл. Мы с вами сегодня уже говорили.
2: Да, я помню. Как он?
1: Это очень тяжелый сердечный приступ. Анализы показали, что это обширный инфаркт. Возможно, непоправимый. Но есть еще одно. Его мозг был без кислорода длительное время.
3: Что это значит?
1: Его мозг не реагирует на внешние возбудители. Мы провели широкий диапазон исследований, но, боюсь, мы ничего уже не можем сделать. Мы не видим никакой мозговой активности. Я рекомендую вам отключить аппарат обеспечения жизнедеятельности и позволить ему умереть.

0: Доктор, можно мы помолимся пару минут с семьей?
1: Конечно, я буду в коридоре.
0: Отец Небесный, в такие моменты, как этот, всегда тяжело подобрать слова, чтобы молиться. Потому мы взываем к Тебе, как беспомощные дети, которые не знают, что делать, и не знают, что приготовило им будущее. Но, Боже, мы знаем, что Ты всемогущ.

0: и всезнающий Бог. Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Мы должны умереть для себя и последовать за Ним. Причем это не какое-нибудь одинокое место в Писании, неявное и непонятное. Иисус четко объяснил, что следовать за Ним означает принять решение умереть. Все оставить ради Него. Только в этом случае мы сможем обрести жизнь. Иисус поворачивается к толпе, Он поворачивается к нам с вами, и Он задает вопрос, который определяет нашу жизнь. Вы просто зритель или последователь?
1: Привет, Гарри, как ты? Мои соболезнования. Ты держись.
2: А, преподобный, входите, входите.
0: Спасибо. Можете называть меня Кайл, все нормально.
2: Спасибо. Это было очень важно для Анны. Ваше присутствие вчера в больнице.
0: Да, хорошо, что я смог приехать.
2: Мы с вами не познакомились. Меня зовут Билл Нельсон. Я отец Эрика.
0: Понятно. Рад познакомиться, Билл.
2: Что ж, она тяжело это восприняла, вы понимаете. Наверное, вам лучше сразу пойти к ней. Сюда.
0: Привет, Анна. Ты как?
3: Нормально, когда чем-то занята. Но меня постоянно просят посидеть, потому что и без меня все могут сделать.
0: А если не говорить о похоронах, ты как?
3: Плохо. Нас предупреждали о том, что это может случиться. Вы знали? Врач говорил об этом еще 5 лет назад. Я тогда так испугалась его слов, а теперь это произошло, и... Когда твой страх становится явью, это просто... Я не знаю. 5 лет назад я почти потеряла его. Я рада, что этого не случилось, потому что благодаря этому мы стали только ближе. Для прошлого раза у меня есть разумное объяснение. Но это... В этом я не вижу ничего хорошего. Почему так произошло?
0: Мне очень жаль, Анна. Не могу даже представить, через что вы прошли.
4: Мам. Тетя Сара звонит. Поговоришь?
3: Да. Это моя сестра. Простите. Здравствуй, Сара.
0: Натали, я чем-то могу помочь по дому?
4: Да, вы можете спуститься немного покушать. У нас столько еды, что мы просто не знаем, что с ней делать. Так мило. Друзья отца по работе принесли. Он для них много сделал. Думаю, что они хотят отдать ему дань уважения.
0: Я знаю, что вы много значили для вашего папы. Очевидно, что он гордился вами.
4: Спасибо. Спасибо.

0: Как думаешь, она останется в этом доме?
1: Не знаю. Вообще, она не очень хотела переезжать сюда.
2: Я открою. Добрый день.
0: Добрый, Кайл?
2: Да, если не ошибаюсь, Даррен.
0: В точку. Хотел бы я сказать, что рад видеть вас здесь.
2: Я понимаю вас. Вы с Эриком были хорошие друзья. Где вы познакомились?
0: Мы работали вместе несколько лет. Он был моим начальником. Ну и в одну церковь ходили. Он мне в самом начале здорово помог адаптироваться в офисе. Он меня многому в бизнесе научил.
2: Вы были друзьями, да?
0: Да. Да, были.
2: Я сожалею о вашей утрате.
0: Спасибо. Я ценю это.
2: Может, я возьму эти цветы, а вы тогда наберете себе еды?
0: О, да, конечно.
3: Я следующий в твоем обходе.
2: А я не делаю обход. Просто хотел поставить цветы. Приводите в порядок дела?
3: Нужно же кому-то это делать.
2: Да, думаю, что нужно.
3: Ну, вы молоды для преподобного. Уверен, что вам приходится много думать.
2: Может, вам что-то принести перекусить?
3: Нет, спасибо.
2: Уверены? Мне несложно.
3: Не нужно. Это все бывшие сотрудники Эрика натащили. Мило, но где они были последние годы? Если честно, мне плевать на них. Да и на эту работу тоже. Эрик был хорошим бизнесменом, но глядя на дом, вы этого не скажете. Ведь Бог хочет, чтобы мы обеспечивали свои семьи. У Эрика без Бога это могло бы получаться намного лучше.
2: Мне кажется, это спорный вопрос.
3: Жизнь слишком коротка, чтобы разбрасываться деньгами. Я не хотел пережить его. И я надеюсь, что у Бога есть для этого какие-то основания, которых мы не понимаем. Так, преподобный?
2: Это не делает эту ситуацию легче.
3: Он не должен нам ничего объяснять, если не хочет. Мы должны просто принять это и жить дальше. Это называется вера.
2: Чем я могу помочь? Добрый день.
3: Вот Гарри.
0: Спасибо, Тони.
3: Рад был тебя видеть.
0: Взаимно.
2: Должно быть, вы брат Эрика.
0: А вы уже говорили с его отцом?
2: Да, только что выпала такая честь.
0: Если бы у меня был такой отец, я бы обрадовался тому, что умер.
2: Неужели все так плохо?
0: Да, и со временем становится только хуже. В смысле, в детстве еще.
2: То есть вы знали Эрика достаточно долго? Сколько?
0: Со школы.
2: Я думаю, Гарри, после всех этих лет это очень тяжело.
0: Да уж. Знаете, я всегда думал, что если Бог захочет забрать кого-то из нас двоих, то это буду я. Эрик был очень ответственным. Он частенько вытаскивал меня из передряг. У него все получалось. Но 5 лет назад он сломался. Еще через пару лет вроде все наладилось, но это было уже совсем другое. Мне это не нравилось. Я считаю, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Правильно?
2: Иногда так говорят.
0: Извините, еще раз, как вас зовут?
2: Кайл. Вот моя карточка.
0: То есть вы из церкви Эрика? Что ж, я наберу этот номер, если вы ответите мне на вопрос. Если Эрик такой хороший, и если Бог хороший, почему все это произошло?
2: Знаете, на это нет простых ответов.
0: Да. Может, ответ, потому что они не так хороши, как о них говорят.

В нашей церкви есть молодой отец. Он ходит к нам уже около года. Его история, возможно, будет близка вам. Он вырос в верующей семье. Иисуса он принял еще в детстве. Но он никогда не посвящал свою жизнь следованию за Ним. Однако сегодня все иначе. Сейчас он полностью посвященный ученик Иисуса. Это по-настоящему сильное изменение. Раньше до этого решения его жизнь была наполнена выпивкой, марихуаной, женщинами. Он говорил, что злился на мир, но не мог понять почему. Он просто жил без цели и смысла. Но это изменение, вы заметите его, как только начнете говорить с ним. В его жизни появилась радость и мир. Он всегда в служении, у него нет много денег, но он всегда готов ими помочь. Кажется, это произошло несколько месяцев тому назад. Он сказал, что его мама хочет поговорить со мной. Я согласился. Я не знал, о чем она хочет поговорить, но знал, что она ходила в другую церковь. Потому и предположил, что она просто хочет поблагодарить за изменения в жизни сына. Но она совсем не благодарила. Она была расстроена. Она была расстроена мной, расстроена церковью, сыном из-за его слов. Она сказала, он слишком близко все это воспринимает. Ей не нравилось, как он молился перед едой, как он говорил с родными о тех отрывках Писания, которые прочитал, о тех проповедях, которые слышал. Потому она попросила, не могли бы вы объяснить ему, что Библия учит умеренности во всем? Не могли бы вы сказать ему, что не должно быть такого «все или ничего»? Я постарался не расстроиться. Я изобразил приятную улыбку на лице, но я чувствовал, что стиснул зубы и нахмурил брови. Я был зол. Я хотел защитить своего друга, и я начал делать именно то, что делаю обычно, когда злюсь. Я начал цитировать Откровение. Я сказал ей, «Нет, Иисус никогда такому не учил. В Откровении Он говорит, ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Он как раз учил неумеренности во всем. Он учил, что если хочешь последовать за Ним, это будет тебе стоить всего. Он хочет, чтобы вы были посвященными. Вы просто зритель? Или вы последователь?

Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и

матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства — это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог, Он по своей сущности является Отцом. И семья, вот эта Троица, единство — это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у Него много разных имен, но как Отец Он практически там не называется. Но вместо этого Он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что «Я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына» и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у Него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство, или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу» хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал, никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня, или к Творцу, да? А Он говорит, никто не приходит именно к Отцу. Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье, я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, Он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, Он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы молились за ее исцеление, и я был разочарован в Боге. Я был разбит, моя вера была разбита. И я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество. Я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, что у меня было на сердце, изливал Ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог Отец пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла.

пришла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением, и у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не

Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И, может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною, Он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я Его сын, я Его возлюбленный сын, Он любит меня. Он участвует в моей жизни каждый день. Он имеет план, Он хочет каждый день проживать вместе со мной, Он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в Его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший и младший сын? Но младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, Он не папа, Он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о Его отношении. И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с Отцом. Когда ты знаешь, кто ты в Нем, когда ты знаешь, что Он тебя любит, когда ты знаешь, что Он тебя обеспечивает, когда ты уверен в Его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь, это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью, и вот они платят огромные деньги, чтобы заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят: мы все заплатили, мы все подписали, и мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать Его сыном, стать Его дочерью. И знаете, многие люди говорят: «нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего». Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит: «да, это мой шанс, я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви». Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает: «а можно мне холодильник открыть?» И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты, не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь. Даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что Он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты Его сильно подвел.
Посмотрите на историю с блудом.

сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг. Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все уже расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное, я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает. Он тебя любит. Он в тебя верит. Он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то отец как бы говорит: «Все, мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать». Но сын сам: «Нет, я заработаю, я заслужу». И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы, он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства — это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет, или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей. Потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный. И поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что и вот я состоялся. И сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто что не так, он увольняет сразу, он ранит, он заботится только о своих целях, о своем видении. Ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник, он увольняет, когда что-то не так. Отец, он восстанавливает. Начальник, он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он
любит безусловно.

сторона. Даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов, среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом — это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов — это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит: «Хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто». Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит: «Мне срочно надо позвонить своему папе, потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации». Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить: «А нет, ты сам такой», и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом. И я увидел, обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю: «Я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, такая благословенная». И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я, как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают раненые, и бывает, меня могут ранить. Но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое оружие — это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там: «Да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь?» Вместо этого просто подойти, обнять человека, сказать: «Я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей». И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется
в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего. И каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой. И сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас. Уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. И сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием. И для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. В последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня. Потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим

том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель, это служитель, которого хотят видеть в своих церквах, приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина. И вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно, получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит: «У меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе». Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает: «Что ты хочешь?» Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал: «Я хочу прозреть». Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем Он мазал глаза, как Он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. И у Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостолов, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться.
Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать. Но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план для нас с вами. Я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. И я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился, кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение. Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV. Это Божья работа. Он создал это служение, Он основал это служение. И Он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть, но пребывать в Господе, пребывать на святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса. Возвращаются, возвращаются дети домой. Возвращаются дети Божьи домой. Халилюя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Халилюя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие.
благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью.

Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Небеса проповедуют славу Божью, день дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел, 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да, будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним, потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Меморандум между США и Ираном подписан, судоходство в Ормузском проливе восстановлено. Впереди новый мир. Какое место в нем займет Израиль? Анализ значения этих событий от старшего редактора Джона Вааге, Ланы Силк из организации «Трансформ Иран» и Алекса Треймана из еврейского новостного синдиката. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе президент США и президент Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, положив конец войне. Однако пока непонятно, что это означает для Израиля, Ирана и всего региона. Вот сводка свежих новостей.
1: Вчера вечером в Версале президент Трамп подписал меморандум с Ираном. Иранское гостелевидение показывало фотографии, на которых президент Пазешкен подписывал его в Иране. В среду Белый дом обнародовал текст меморандума, который предусматривает немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство не возобновлять военные действия друг против друга, а также гарантирует территориальную целостность и суверенитет Ливана. Ирану также разрешается сохранить ракеты, а США и региональные партнеры разработают план, предусматривающий, цитирую, не менее 300 миллиардов долларов, выделенных на восстановление и экономическое развитие Ирана. Иран обязуется не стремиться к получению ядерного оружия, однако детали будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров. Президент Трамп заявил, что заключил соглашение, чтобы избежать экономической катастрофы.
0: Я знаю только одно. Каждый раз, когда мы говорили о возможности мира, фондовый рынок взлетал как ракета.
1: Трамп подчеркнул, что это только меморандум, и если Иран его нарушит, то не получит денег, и Трамп вернется к войне.
0: Это всего лишь 300 миллиардов долларов. Да и то, если они будут вести себя правильно. Помните, что мы им уже нанесли ущерб на сумму более триллиона долларов, и мы разбомбим их до основания, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это сделали.
1: Израиль не поддерживает соглашение с Ираном. Наибольшую озабоченность вызывает борьба с Хизбаллой в Ливане. Эта группировка продолжает обстреливать север Израиля и подразделения Цахала в Ливане. В результате нападений в среду один израильский солдат погиб, а еще 7 получили ранения. Газета «Jerusalem Post» сообщила, что экономическая блокада Ирана давала результаты, и что режим не удержался бы, если бы США продолжали давить. Израильский депутат Ахад Тали с партии «Религиозный сионизм» резко раскритиковал соглашение в интервью изданию «Медиалайн». Соглашение с иранцами — это плохая сделка. Оно оставляет за ними уран, ракетную программу и возможность распространять терроризм по всему миру. При этом режиму направляются деньги, что только укрепит его и будет способствовать реализации его экстремистских амбиций. Таль заявил, что Ливан не должен быть включен в соглашение между США и Ираном. То, что происходит в Иране, это проблема президента Трампа, но то, что происходит в Ливане, это проблема только Израиля. В США также есть противники соглашения, например, консервативный комментатор Бен Шапиро.
0: Решение президента вторгнуться в Иран и нанести удары по ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот», а затем нанести удары по иранским баллистическим и ядерным объектам, армии, флоту и ВВС, стало самым ярким проявлением политической смелости, которое я видел за всю свою жизнь. При этом меморандум не дает добиться ни одной из целей, которые администрация ставила перед собой в самом начале.
1: Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
0: Вице-президент США Джей Ди Венс отложил запланированную на сегодня поездку в Швейцарию для встречи с иранскими переговорщиками, что привело к отсрочке переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Иран отказывается направлять переговорщиков из-за боевых действий между Хизбаллой и Израилем в Ливане. Через день после подписания меморандума Центком объявил об отмене блокады иранских портов. На видео в режиме ускоренной съемки видно, что торговые суда вновь проходят через пролив. Но соглашение вызывает напряженность в отношениях с Израилем. Некоторые министры заявляют, что следует игнорировать эту сделку. Вице-президент Джей Ди Венс сказал, цитируем, «Эта паника в Израиле выглядит странно». Если бы я был израильским министром, я не стал бы нападать на единственного влиятельного союзника, который у меня остался. За последние 3 месяца две трети оборонительного оружия, защищающего Израиль, изготовила Америка. Дональд Трамп – единственный глава государства во всем мире, который на данный момент на стороне народа Израиля. Вэнс также выступил в защиту позиции Трампа по поводу сохранения Ираном ракетного потенциала. Нельзя запрещать какой-либо стране осуществлять самооборону. Вице-президент подчеркнул, что любое соглашение по-прежнему не позволяет Ирану разрабатывать ядерное оружие. Нам важно убедиться, что Иран не пытается возобновить свою программу по созданию ядерного оружия. Однако вопросы по поводу ядерной программы Ирана остаются. Согласно просочившейся версии меморандума, запасы обогащенного урана не будут вывезены из Ирана, а будут разбавлены под международным контролем на территории страны. Вэнс также коснулся темы боевых действий в Ливане. Хизбалла не должна обстреливать израильтян ракетами и запускать в их сторону беспилотники, но израильтяне не должны вести себя агрессивно. В Ливане. Иран потребовал от Израиля вывести свои войска из буферной зоны в Ливане, а премьер-министр Израиля заявил, что Израиль не отступит. Эта зона отделяет террористов Хизбаллы от наших граждан и наших населенных пунктов. Ночью в результате нападения Хизбаллы на юге Ливана погибли командир танкового батальона Цахала и трое других солдат. Сегодня рано утром Цахал нанес удары по боевикам и инфраструктуре Хизбаллы.

Полым по всей территории юга Ливана в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны этой проиранской террор-группировки. Джошуа, мы знаем, что люди в Израиле возмущены словами.

и когда не сможет завершить войну и одержать полную и окончательную победу, которую обещал в начале этой войны. Да, это ставит премьер-министра в практически безвыходное положение, но он принял решение и сегодня заявил, что не прекратит борьбу с Хизбаллой. И, похоже, именно этим Иран и хочет воспользоваться в качестве рычага давления. Да, Хизбалла бьет по подразделениям Цахала, Израиль отвечает, а затем Иран заявляет, ну, мы не можем продолжать переговоры, пока вы не заставите Израиль отступить. Да, все сводится к этому. И я думаю, это давление началось еще в США. Экономическое давление, предстоящие выборы, цены на нефть. Все это накопилось, и президенту пришлось уступить. Создается впечатление, что здесь, в Израиле, все думают о сумме в 300 миллиардов долларов. Как мы можем выделить Ирану такие деньги? Похоже, мы уже проходили это. Да, именно об этом здесь и говорят. Спасибо. Отличная беседа, Джошуа. Да. Далее в программе анализ новостей от старшего редактора CBN Джона Вааге. Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Со мной в студии находится старший редактор CBN Джон Вааге. Джон, что вы думаете по поводу меморандума о взаимопонимании? Заявления из Белого дома и от вице-президента Венса, по сути, гласят... Израилю нужно умерить свой пыл и быть благодарным за этот меморандум. Это беспокоит, поскольку Израиль воюет уже много лет против реального врага, признанного, кстати, США террористической группировкой. И тут нам говорят, нефть теперь течет, и все, что мы от тебя хотим, Израиль, это чтобы ты немного смягчил позицию по отношению к террористам, которые годами обстреливают ракетами и убивают солдат и мирных жителей, включая, кстати, арабов. И это проблема. Мы освещаем эту борьбу уже почти 30 лет, с тех пор, как началась Вторая Ливанская война. Да, и США тогда под эгидой ООН навязали соглашение, которое положило конец войне через 34 дня. Но на самом деле позволило Хизбалле за последние 20 лет увеличить количество ракет и повысить их точность и разрушительную силу. Они ведут себя так, как будто мы все забыли историю. И теперь мы должны поверить, что этот режим, который 47 лет был террористическим, благодаря меморандуму, реформируется. Многие в ливанском правительстве и многие ливанцы поддерживают Израиль, поскольку Хизбалла десятилетиями держит Ливан в своих руках. Да, а предположение президента Трампа о том, что сирийцы справятся с Хизбаллой лучше, чем израильтяне, просто пугает. Это пугающая перспектива для друзов и христиан в Ливане. Да, зверство, совершенное Аль-Шараа и его правительством в отношении друзов, христиан и алавитов. Это вызывает недоумение, поскольку речь идет о радикальном изменении курса политики США. Еще одно высказывание президента Трампа, которое вызвало беспокойство у многих людей здесь, в Израиле, и я бы сказал у верующих по всему миру, он заявил, что Израиля бы не существовало, если бы не он. И многие вспоминают, как в 4 главе книги Даниила царь Навуходоносор хвастался всем, что у него было, и Бог смирил его. Да, это проблема, и для многих это призыв к тому, чтобы усилить молитвы за президента Трампа и вице-президента Венса. Да, Навуходоносор, лишившись престола, вышел на улицу, стал питаться травой, и у него выросли когти. Мы не хотим, чтобы с президентом Трампом произошло что-то подобное. Это не политический, а духовный вопрос. Я молюсь за Трампа, чтобы он понял, что значит вступить в противостояние с Господом, который создал Израиль. В книге пророка Захарии Господь говорит «Я ревную к Иерусалиму», а в другом месте Писания сказано «Я ревную к Сиону». Он также определил библейские границы, когда заключил завет с Авраамом. Авраам крепко спал, и Господь сам прошел огнем между частями жертвы и сказал «Я отдам эту землю тебе и твоим потомкам навсегда».
С такими вещами нельзя шутить, будучи политиком, даже самым влиятельным в мире. В 3 главе книги Иаиля есть предупреждение о разделении земли.

0: Божьей и рассеяние его народа. Джон, у нас примерно осталась минута. Поведите нас в молитве.
1: Хорошо.
0: Отец, мы благодарим Тебя за возможность для Твоего народа, для тех, кто доверяет Тебе и верит в Тебя, ходатайствовать перед небесами за этих лидеров. Именно это велит нам делать Твое Слово. Мы молимся о том, чтобы Твой замысел проявился, независимо от того, что говорится в меморандуме и как он реализуется. Господи, мы молимся о Твоих планах и Твоих целях, зная, что Ты хранитель Израиля, и что Твоим желанием благословлена Америка. Мы благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь.
0: Спасибо, Джон. Далее в программе. Лана Силк из организации «Трансформ Иран» делится мыслями о реакции иранцев на события этой недели. Эта неделя принесла новую реальность для иранцев и для тех, кто на протяжении десятилетий помогал иранской церкви. Лана Силк, уроженка Ирана, поделилась мыслями о меморандуме, подписанном президентом Трампом. Лана, сейчас на Западе многие говорят о мире и считают, что эта сделка очень хороша. Но как на это смотрят наши враги?
2: Наши враги считают нас глупыми и наивными. Они не скрывают своих целей. Достаточно взглянуть на исламские прецеденты, чтобы понять, для шиитского ислама, руководствующегося шариатом, мусульманину вполне разумно лгать, чтобы достичь своих целей. На самом деле, буквально неделю назад в одной иранской газете появилась цитата Рафсанджани-младшего. Он сказал, что мы можем заключить с Америкой любое соглашение, какое захотим. Трамп уйдет через 2 года, и мы сможем разорвать это соглашение. Так что они даже не скрывают этого. Мы говорим о мире и думаем, что не воюя прямо сейчас, мы восстановили мир и, что еще хуже, стабильность. Но это не так. Мы дали деньги нашему врагу и дали ему время на перегруппировку. То, что мы не воюем в данный момент, не означает, что у нас есть стабильность или национальная безопасность в долгосрочной перспективе. Я в это не верю. Я считаю, что мы просто выиграли для Ирана время и предоставили ему средства.
0: Это то, что в исламе называется худна.
2: Да, они сначала говорят на английском, а потом переходят на арабский или на фарси и говорят: «Помните о худне. У нас здесь долгосрочный план».
0: Сейчас начинаются 60 дней обсуждения вопросов, связанных с ядерной программой Ирана. Чего вы ожидаете от них?
2: Вполне ожидаемо, что иранцы будут лгать, чтобы добиться своего. Каждый раз, когда мы вступаем в переговоры или заключаем какое-то перемирие, для Ирана это означает время. У них появляется возможность играть в долгую. Их важные чиновники занимают свои посты пожизненно. Их враги в демократиях, где лидеры и даже повестка меняются раз в 4-5 лет. Между тем, иранские аятоллы действуют десятилетия за десятилетием, поэтому они могут себе позволить просто выжидать и тянуть время, пока в США не сформируется такой режим и такое руководство, с которым они будут более склонны вести диалог. Они знают, что не смогут справиться с Трампом. Он слишком агрессивен и непредсказуем, и они выжидают, пока он уйдет. Это выигрыш времени. Если мы посмотрим на соглашения, которые были заключены, то самое важное, чем пожертвовал Иран, это Ормузский пролив. А ведь Ормузский пролив даже не был предметом наших обсуждений полгода назад. Мне кажется, они поступили очень умно. Они взяли у нас кое-что только для того, чтобы использовать в качестве рычага давления, а затем вернуть. По сути, они просто вернулись к исходной точке, а взамен выиграли время и разблокировали средства для себя. Думаю, что на данный момент иранское правительство является победителем в этих переговорах.
0: Что скажете в заключение?
2: Мы не должны поддаваться ажиотажу. О, теперь все хорошо. Как только мы узнаем факты, мы падаем на колени и молимся с твердой верой в то, что Бог во всем одержит победу.

0: Бог не удивлен. У Бога есть план. И это заставляет меня задуматься и о том, что произошло в Египте, когда Бог действовал через Моисея, чтобы освободить израильтян. Было много испытаний. Бог мог бы просто сразу смягчить сердце фараона и вывести израильтян из плена. Но он ожесточил сердце фараона, и за это всем пришлось заплатить. Проклятия, которые обрушились, саранча, тьма, погибший скот — это коснулось всех. Все заплатили за это свою цену. Бог хотел, чтобы все поняли. Именно Он, и только Он один, избавил израильтян от руки фараона. Поэтому я смотрю на все эти события и думаю, что Бог готовится освободить Иран. Он хочет использовать Иран во благо. Он хочет принести стабильность, но не позволит никому, будь то иранские лидеры, американские или израильские лидеры, никому из них присвоить свою славу. Бог скажет: «Я сделал это, даже когда это казалось совершенно невозможным». Вот как я вижу развитие событий.
1: Аминь. Отличный комментарий, Лана. Огромное спасибо.
0: Спасибо.
1: Далее в программе Алекс Трейман из Еврейского новостного синдиката описывает реакцию Израиля на меморандум о взаимопонимании. Война и жизнь под обстрелами тяжело сказываются на душевном состоянии. Как бывший военный корреспондент, я могу подтвердить, война меняет человека. Но не обязательно навсегда. Организация CBN Израиль ежедневно помогает нуждающимся израильтянам, предоставляя им психологическую помощь, продукты питания, жилье и многое другое.
0: Благодаря CBN мне удалось обеспечить дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что именно индивидуальный подход для них важнее всего. Это огромный прорыв, ведь у нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна, и возможность привести животных к детям — это уникальный и эффективный метод.
1: Если вы хотите помочь CBN Израиль, зайдите на сайт cbnisrael.org. Спасибо. В Белом доме заявляют, что соглашение с Ираном открывает путь к миру и стабильности. Однако израильтяне опасаются, что оно может предоставить Тегерану новые ресурсы, не устранив при этом угроз. Крис Митчелл говорил об этом с Алексом Трейманом из Еврейского новостного синдиката. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Спасибо, что присоединились к нам. Расскажите, как в Израиле отреагировали на подписание меморандума с Ираном? Многие израильтяне считают, что Иран загнали в угол шестинедельной военной кампанией, за которой последовала экономическая блокада и перекрытие Ормузского пролива. Они видят эту сделку как уступку, капитуляцию, которая дает иранскому режиму возможность ослабления санкций, позволяет продавать нефть и получать деньги из других стран. Израильтяне опасаются, что эти средства будут использованы именно для дальнейшего финансирования сети террористических организаций, а также для возобновления работ по созданию незаконного ядерного оружия. Есть ли какой-то способ это объяснить? Президент Трамп — мастер искусства заключать сделки, и тем не менее кажется, что его успех сравним со сделкой Обамы в 2015 году. Есть существенная разница между тем, что делает сейчас Трамп, и тем, что делал Обама в 2015-м. Тогда у Ирана была ядерная программа, объекты которой были разбросаны по всей стране. А сделка Обамы заключалась в том, чтобы подкупить иранский режим, чтобы тот приостановил развитие своей ядерной программы, но при этом в ней были предусмотрены положения о сроке действия, которые позволяли Ирану продолжить развитие ядерной программы после истечения срока действия соглашения. Президент Трамп разблокирует средства, но в совершенно иных обстоятельствах. Он делает это после того, как США и Израиль полностью уничтожили иранскую программу по созданию ядерного оружия. Все известные объекты были уничтожены. Речь не идет о приостановке программы, а о получении от Ирана обязательства никогда не восстанавливать свою

0: ядерную программу и не пытаться получить оружие другими способами. В то же время изменилась и военная доктрина Израиля. Если Израиль увидит нарушение, он готов нанести удар. Судя по меморандуму, иранцы связали этот вопрос с полным прекращением огня, в том числе в Ливане. Насколько это тревожит Израиль? Это вызывает беспокойство, и я думаю, что многие израильтяне надеются, что эта сделка будет похожа на перемирие, которое президент Трамп организовал между Израилем и Хамасом в секторе Газы, при котором президент с самого начала получает то, чего хочет, а именно открытие Ормузского пролива, и что в Южном Ливане может наступить хотя бы временное перемирие. Но военная доктрина Израиля изменилась, и как вы сейчас видите, Израиль продолжает наносить удары по Хамасу в Газе, когда замечает террор-активность. И можно быть уверенным, что даже при этом перемирии Израиль будет продолжать принимать меры против угроз своей безопасности на юге Ливана. Да, расскажите о предстоящем саммите. Он начнется в воскресенье и будет очень интересным, кто примет в нем участие и какие вопросы будут обсуждаться. Будут дипломаты и представители более чем 30 стран. Среди них юристы, журналисты, эксперты по вопросам политики, руководители аналитических центров и государственные чиновники, в том числе премьер-министр Израиля, президент Израиля, министр иностранных дел СААР, несколько других министров, в том числе Гила Гамлиэль, спикер Кнессета Амир Охана, несколько членов Кнессета, а также известные представители СМИ, в том числе Марк Левин из программы Fox Live Liberty and Levin. Ожидается более 200 докладчиков и около 1000 участников, которые в течение 2,5 дней обсуждений будут рассматривать все проблемы, которые стоят перед Израилем. Да, это действительно собрание людей, поддерживающих Израиль. Как люди могут посмотреть трансляцию или запись саммита? Если вы зайдете на сайт jns.org летом, то увидите ссылки на прямую трансляцию, а также статьи и интервью по итогам саммита. На сайте jns.org и на YouTube-канале JNS будет много материалов. Приглашаем всех желающих смотреть как прямые трансляции, так и записи. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Большое спасибо, что были с нами, и с нетерпением ждем встречи с вами на саммите. Спасибо за приглашение, с нетерпением жду встречи. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете получать доступ к материалам CBN через наши новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды здесь, в Иерусалиме, я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCam.
1: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на лицемерию.нет. И сегодня поговорим о доверии, наивности, ну и всяких смежных, вот, что с этим связано.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: В основу есть такой у меня пример. Я так понимаю, с ним сталкивается достаточно много людей, особенно верующих. Приходит

0: к тебе человек, просит у тебя денег взаймы. Ну, ты ему даешь, но только в назначенное время он не возвращает, а вместо этого просто приходит и просит еще. А потом еще, а потом еще. И ты уже начинаешь себя чувствовать неловко, потому что, с одной стороны, у тебя есть Священное Писание, которое говорит, что блажение давать, которое говорит, что просящему тебя дай. И ты понимаешь, что вроде бы по совести и по Писанию тебе бы надо бы дать. Но ты понимаешь, что это все уже начинает превращаться в какое-то вымогательство, что ли. Потому что человек прекрасно осознает, что ты ему дашь, и прекрасно осознает, что тебе возвращать не надо.
1: И манипулирует.
2: Он к этому привыкает.
0: Привыкает к этому.
2: Ему хорошо.
0: И, может быть, даже он искренне где-то там подсознательно и хотел бы что-то поменять, и вернуть бы тебе, и так и мечтает, что когда-нибудь, лет через, он тебе подсчитает и все вернет. Ну, когда разбогатеет в следующей жизни.
2: А если я продолжаю давать, то я, получается, наивный человек?
0: Ну,
2: не рассуждаю.
0: Любой человек неверующий скажет, ты не то что наивный, ты глупый человек, когда так делаешь.
1: А он умный, потому что он манипулирует твоими убеждениями для извлечения собственной выгоды.
0: А если он еще нашел не одного такого, как ты, то он может еще оказаться побогаче вас всех вместе взятых.
3: Ну да, вот, например, в окружении в моем, когда все узнали, что я верю в Бога, начали мной как бы пользоваться. То есть там, сходи, закрой форточку, нет, открой, нет, принеси, нет, подай. То есть, и когда я говорю, знаете, говорю, вы сами как бы в силах это сделать. Они такие, ну ты же христианка, ты не имеешь права отказывать в таких вот, в помощи.
4: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
3: А я в первое время, когда еще только обратилась вот к Богу, да, я не понимала, вот где грань вот эта, где нужно останавливаться в помощи. И вот сейчас тоже вопрос возникает,
0: есть ли
3: эта грань. Но я для себя нашла эту грань. Угу. Однажды, когда у меня была подруга, и она очень нуждалась постоянно в моей поддержке, я ее очень любила и никогда не испытывала проблем, внутренних переживаний, что я что-то делаю неправильно, или там мне это тяжело там ей помогать. То есть она не вымогала у меня деньги, она просто очень такая стеснительная была по природе своей. У нее не было родителей, она была сирота, и она была очень зажата. И она все время нуждалась, вот, чтобы я ее спросила, там, не у нее, а вот там время спросила, сколько стоит в магазине, или там что-то купить ей надо. Она сама подойдет, стоит, мнется и не может ничего сказать. А я как бы за нее все это делала. И я считала, что я, ну, молодец, я так как бы ее поддерживаю, я ее как друга своего не бросаю. Вот. И однажды ей надо было идти к врачу, она очень к зубному, и ей нужна была помощь, чтобы я с ней сходила. А мне нужно было в это время в другом месте быть. Я тогда спросила одного человека своего, духовного наставника, да, что же мне делать в такой ситуации? И он вдруг мне вместо того, чтобы сказать, молодец, сестра, иди помогай своей.
2: Доброе дело делаешь.
3: Я ожидала такого ответа, да. А он раз мне говорит, ты что, ты делаешь очень страшные вещи. Я говорю, а как так? Ты как бы потворствуешь человеку для того, чтобы он совершал постоянно, как бы вот эти вот страх свой не преодолевая, постоянно входит вот в этом состоянии, ну, негативном, да, то есть она все время переживает страх, она его не преодолевает. С помощью меня она решает эту проблему. И я поняла, что надо ей помочь в другом. Не ходить с ней и решать ее проблему, а помочь ей преодолеть этот страх. И мы с ней вместе это решили, и она действительно сейчас нормально все справляется. Вот. Но я поняла, что не всегда доброе такое вот отдавание, это есть хорошо.
2: Польза человеку.
3: Польза человеку, да. Поэтому если человек приходит просить у меня деньги, я, конечно, дам. Но я должна знать, понимать, для чего он это делает. Пользуется он мной или просто действительно нуждается. Если я вижу, что начинается переходить на уровень пользования, тогда я задам вопрос. Извини, сначала ты как бы объясни мне, почему так происходит, а потом уже будем решать, давать мне тебе еще раз или нет.
2: Тогда в таком случае, вот в этой ситуации, когда человек ходил, все брал взаймы, взаймы не отдавал, и ему нужен был этому человеку тогда, кто давал, помочь устроиться, может, на работу.
3: Сходить с ним, устроиться с ним.
2: Чтобы у него деньги были свои.
0: Ну, очень часто бывает, что проблема-то не в том, что человек не работает или денег нет. Проблема в том, что он не умеет им управлять. не живет по средствам, там еще что-то в этом роде. То есть зачастую именно в этом проблема. Хотя есть определенная категория людей, которые в принципе ведут такой вот образ жизни, что они не работают и живут за счет других, и они уже так настолько привыкли, что им сейчас уже и работа-то, она как-то не клеится вся, даже если они устроятся, это ненадолго.
2: Ну да.
0: Вот. Поэтому порой научить, нет, ну это, конечно, благородно, и можно попытаться, но далеко не всегда это получается. Но перестать давать, а что тогда будет?
3: С нашим христианским сердцем, да?
0: С сердцем, да, с совестью, со Священным Писанием, которое говорит, что надо вообще-то это делать. Где вот эта грань? До каких пор давать?
3: Ну, вообще наивность, вот эта вот христианская наивность, она опасна тем, что человек потворствует злу, тем, что вот как я много лет с ней ходила, да, вот, и она никак не менялась, уже была довольно взрослой девушкой, ей там не 5 лет, не 10, а было почти 20 лет, и она не может подойти, спросить другого человека, а я ее жалела, из любви, помогала, и во что я ее практически превращала.
1: Кто из вас был наивный-то?
3: Вот и получается, оказывается, вот Дим правильно сказал, я, оказывается, наивная дурочка была, что вот так вела себя, обвелась просто на то, что она мной манипулировала каким-то, ну, она не специально это делала, но вот так получилось.
0: То есть я наивная. В итоге кто обманывался тогда, сам в самообмане находился?
3: Я самообманывалась.
0: Да, вот и развернули, что называется. С одной стороны, тут вроде бы один хороший, другой плохой, начинаешь копать с точностью до наоборот.
1: Давайте я прочитаю, что такое наивность.
0: Вот, замечательно.
1: Неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени. Синонимы неискушенность, непосвященность, бесхитренность, неопытность, недогадливость, невежественность, глупость.
5: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Ну, то есть, говорят, что вот есть какая-то такая чистая наивность, да, когда ты вот искренне помогаешь. И, может быть, даже иногда лучше вот в такой искренней наивности ошибиться и лучше помочь человеку, чем где-то там догадываться о том, а вдруг меня обманывают, а вдруг там против меня там...
0: То есть лучше ошибиться в сторону милости,
1: да,
0: в этом вопросе,
1: меня,
0: да?
1: Меня хотят использовать, мной манипулируют, из-за этого проявить какое-то... Вот. Ну, а что касается вопроса... Ну, когда тебе говорят, что ты должен давать, потому что ты верующий, или должен все делать, потому что ты христианин. Но вот здесь я такого в Библии не встречаю. Не знаю, я как-то по-другому понимаю библейские тексты, но где вопрос, да, где граница, когда дать, когда не дать? Если у меня нет возможности, во-первых, никто меня не обязывает давать. Это раз. А во-вторых, это вообще мое личное право.
2: Ну, смотри, как Соломон
1: пишет в притче.
2: Благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет.
4: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: Конечно, когда речь идет о действительно нуждающемся человеке, да, и у тебя есть возможность ему помочь, конечно, надо помочь. Но когда речь идет о человеке, который тобой манипулирует.
3: Ну, мы иногда не знаем, манипуляция это или нет. Мы же не можем сразу прям стать клеймом.
0: Порой это проходит со временем. То есть, когда к тебе человек уже неоднократно обращался, то есть это не значит, что тебе нужно взять и отказывать человека, как только он пришел. Вот. Я понимаю так, что если человек пришел за помощью, то если у меня есть возможность помочь, я постараюсь помочь. Другое дело, когда эта помощь превращается в нечто... не знаю, действительно, как вымогательство,
2: использование.
0: То есть использование, да. Я понимаю, что это не, он не просто пришел, вот помоги мне раз, помоги мне два, он уже, получается, я у него на побегушках выхожусь. Угу. Ну и смысл. У меня есть своя жизнь, которую я должен жить, у него есть своя, вот. Мы можем где-то друг другу помочь, но не пользоваться друг другом. И здесь надо четко где-то ставить границы, потому что, помогая ему, я начинаю отрывать время от себя, от семьи, от других обязанностей, которые у меня есть. Начинаю отрывать время, средства, ну, в зависимости от того, в чем именно начинает помощь. Причем давать это тому, кто еще не факт, нуждается в этом или нет.
1: Да, это иногда бывает... человек действительно нуждается, это вопрос жизни и смерти. Mm. А иногда это вопрос просто... Да, может, не прихоти, нужно, но можно и обойтись без этого. У меня, может, самого этого нет. Mm. Он просит у меня деньги взаймы и покупает то, что я сам хочу себе купить уже 100 лет, и отказываю себе, потому что у меня есть нет другие приоритеты. Да. А он просто пошел и начинает пользоваться... Совершенно не обязательно давать. Mm-hmm. Я для себя относительно вот давать займы... Вообще, в идеале, конечно... Христос тоже сказал, что не оставайтесь никому должным ничем, кроме взаимной любви. Но все-таки есть моменты, когда надо помочь, и финансово помочь в том числе. Да? Я для себя решил, если я могу дать, и при этом мне не вернут, и я буду себя нормально при этом чувствовать, да, то в таких случаях я могу дать взаймы. Вернут – хорошо, не вернут – плохо. Но если я чувствую, что я не смогу, чтобы мне эти деньги не вернули, я не дам.
0: Этому принципу, кстати, давно еще, я еще в школе учился, один мудрый человек меня научил. Я в гостях у него был, и в этот момент к нему приходит человек, который у него что-то попросил взаймы. И я уже не помню, что именно просили, я не помню даже, дал или не дал, но я помню, что он после этого объяснил вот эту ситуацию и сказал, что я даю только то, что я могу подарить. Вот. Могу подарить, все, никаких проблем, я даю. Не могу подарить. Извини, не могу. Все. И это мне запомнилось надолго, я стал придерживаться этого принципа. Но вот есть еще один текст, который я хочу сюда же пока вклинить, потому как даже два текста. Один текст записан в Псалтире, в 36-м псалме. Здесь написано так. «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Ну, вот мы как бы нечестивого увидели.
2: Ну, да.
0: «А праведник милует и дает».
2: И дает.
0: То есть прощает и все равно дает. И если вы просто ситуацию описали, так еще и с характеристикой, вот этот вот нечестивый, этот вот праведник. И я начинаю спрашивать себя, а сколько можно вообще миловать? То есть сколько вот он раз пришел, два пришел, пять пришел, сколько можно миловать? И сразу у меня всплывает в памяти другое, когда Петр подошел к Христу и спрашивает, а до 7 ли раз прощать? А Христос говорит, не до 7, до 7 ж до 70. Угу. И все. И вот...
3: Но там написано миловать.
0: Ну, а миловать, прощать.
3: Ну, как сказать, прощать — это тоже человек приходит, он раскаивается в своем поступке, он осознал, что он уже, допустим, потерял эти деньги, и ты даешь ему помощь. А если человек приходит на уровень использования, это уже другие отношения. То есть человек приходит и начинает тобой пользоваться. А когда он просит прощения, понимает свое обстоятельство и понимает, что он безвозвратно берет у тебя деньги практически, то ты должен дать. Потому что это как бы милость будет.
0: В чем разница вообще милости и прощения? Когда просят у меня прощения, я могу простить человека. А всегда ли мы прощаем только после того, как у нас попросили прощения?
3: Ну да, тут как бы от внутреннего состояния зависит. То есть готов ты сейчас простить человека по-настоящему, а не просто «я тебя прощаю».
0: Ну да, очень часто просто я замечаю, по крайней мере, что бывают ситуации, когда к тебе человек приходит, начинает просить прощения, а ты так судорожно вспоминаешь, за что же он вообще просит прощения. Вот. Потом, когда выясняется, ты понимаешь, что это тебя даже и не тронуло тогда, то есть он тебя и не обидел, ничего, вообще ничего не произошло. Или даже если произошло, ну ты как-то это встряхнул, забыл и простил без какого-то выяснения, без какого-то, не напрягло это тебя. Но человек, для него это было какое-то целое эпопея внутреннее, как бурление, потом он превзошел через себя, и он пришел для того, чтобы просить тебя прощения. То есть бывает ситуация, когда ты его уже простил, хотя он прощения не просил.
3: Ну, тогда тебе несложная милость проявить, если ты уже простил.
0: Зачем? Да, поэтому я и спрашиваю. Вот праведник милует?
3: Насколько может сердце его позволить. Правильно Дима говорит? Пока я чувствую, что я могу отдавать столько, вот я могу отдать легко, я отдаю. Если я чувствую, что мое сердце не готово отдать, и я буду потом судить этого человека внутренне, осуждать, что он там не вернет мне никак деньги. То есть я не хочу вводить себя в грех, вот тем, что я буду его потом осуждать за то, что я сама же ему дам. Поэтому лучше я не буду этого делать, чтобы не вводить этого, все это, ну, как бы не создавать эту атмосферу. Лучше я скажу, да, я сейчас корыстно поступлю, мне сейчас тяжело тебе отдать, потому что я не готов. Угу. Да, я сейчас совершаю грех, может быть, пред Богом, что я такой жадный и плохо там думаю, но вот я буду молиться, давай вместе молиться, может быть, я когда-нибудь созрею. По крайней мере, честный,
0: да.
3: Да, это будет честно, чем вот так вот сидеть и лицемерно ему
0: отдать. В моей жизни была очень интересная ситуация, вот, когда человек просил у меня взаймы определенную сумму денег, вот, и у меня...
2: На хорошую цель?
0: Ну, и вроде бы даже да, то есть, но у меня не было возможности дать ему столько, сколько он просил, вот, и я сказал, говорю, ну, у меня есть возможность дать тебе меньше, то есть, где-то около трети от того, что он просил, ну, этот... И мы договорились, что я вот сколько смогу, и главное, я не пообещал ему, сколько я смогу ему дать. Он просит определенную сумму. Я говорю, я не знаю, я посмотрю, то есть я прикинул, что я приду домой, посчитаю, посоветуюсь с семьей, сколько я могу выделить, чтобы ему дать. И я говорю, ну, мы встретимся вот потом, и я сколько смогу выделю. И он почему-то в себе подумал, что я ему сейчас принесу столько, сколько он просит. И когда он
2: сумму
0: вдруг,
2: нарисовал, да?
0: Да, он себе нарисовал эту сумму, когда я вдруг приношу ему меньше,
2: глаза его.
0: Вот здесь было, что я никогда такого в жизни не видел. Много раз было, что просили денег, и много раз я давал. И
3: как
0: я
3: будто
0: всегда,
3: обокрали, да?
0: Я всегда видел благодарность в человеке. Даже те люди, которые нагло у тебя приходят, просят, и потом опять приходят, и никогда не отдают, они все равно благодарны. Этот человек на меня смотрел такими глазами, как будто я тут такой негодяй,
2: как на врага.
0: Как будто я ему пообещал уже все, и вот-вот не дал.
2: И взял
0: и еще,
2: как бы
0: еще
2: его
0: от него,
2: назад. Да?
0: И я ему должен. Я сижу, думаю, вау, что это? Вот.
3: Это самообман называет. Человек самообманулся.
2: У вас эта сделка не получилась в конечном итоге, да?
0: Нет, ну почему?
2: Он не взял эту сумму.
0: Он взял эту сумму. Он взял эту сумму, но был крайне недоволен.
3: Крайне обидно.
0: Вот. И мы немножко поговорили, я ему пообъяснил, что как бы, ты же обрати внимание, если бы я тебе пообещал, это был другой разговор. Но я же не обещал, я и не знаю. Более того, я еще сказал, что я пойду и буду выяснять, сколько я смогу делать.
2: Он этого не услышал, скорее всего.
0: Да, ему, да, бывает...
2: Ему нужно было столько, сколько нужно, да.
3: Ну вот если вернуться к мысли вот о наивности, я хотела бы другую немножко сферу еще вопрос задать. Есть наивные люди не в плане там денег, отдай, получи, да, а вот наивные по жизни. То есть, например, вот есть наивные люди, которые принимают ухаживание, например, девушки, да, от мужчин, которые, допустим, их соблазняют. Но вот они наивно верят, что их любят, что у них будет там свадьба там, или еще что-то. Они там им обещают.
2: Золотые горы, да?
3: Да, а потом они, эти девушки, остаются с ребенком или известно с чем вообще. То есть ужасная
2: жизнь,
3: как бы, жизнь, да, сломана навсегда. Это не деньги. То есть тут идет наивность души, которая, ну, уверена, что все будет нормально, а человек и воспользовался. Тут как бы второго шанса не дается обычно. Все говорят, вот, надо опыт иметь. Какой опыт получишь, если только плохой? То есть в такой ситуации боли, страдания. Вот как тут вот эту наивность преодолеть? То есть человек вот действительно верит в хорошее, наивное, доброе душа. Или что, теперь всех теперь сразу, пока мама, папа там не приведут, не скажут, вот он хороший, вот за него замуж выходи. Как раньше женили же, вот, кстати, в Библиях, там же вообще... Пожалуйста, мама, папа приводили мужа там, к тебе, и ты сидишь, просто смиренно принимаешь. Зато доверие, по крайней мере, можно обвинить потом родителей, скажут, это они виноваты, что мне такого мужа подсунули.
0: Мне кажется, тогда проблем было меньше, хотя бы по той причине, что прежде чем их так сосватать, они их еще и учили. И дети видели на примере родителей, как родители общались, решали конфликты. И родители учили детей, как это делать. Как
2: сейчас
0: сдерживаться,
2: такого,
0: как
2: нет,
0: терпеть,
2: конечно, да.
0: Как уважать, как уступать. Ну вот, а сейчас этого нет. Сейчас наоборот. По тему той самой ироничной ситуации, да. А как там твоя дочка? Ой, дочка так хорошо устроилась, у нее такой муж. Он ее и на Канары свозит, он ей и шубу купит. Ну, замечательно. А сын как? Ой, ему такая досталась, лучше не называть вообще. То шубу просит, то на Канары ее отвези. И в итоге к чему пришли? Да все себе. Вот эгоисты выросли, потом наивные остались, а потом откуда взяться доверие? и люди друг другу не доверяют. И неудивительно, что Христос в Писании сказал, а Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
3: То есть наивность вымирает, по сути.
0: Наивность способствует тому, что вымирает вера, вымирает доверие к людям. Потому что рано или поздно это вскрывается. Да, хорошо, у нас может остаться какой-то человек наивный и счастливый при этом до конца жизни, да, по теме той курицы, о которой мы говорили в одной из передач. Вот, но...
1: То есть, если наивность – это неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире, да, получается, что мир становится настолько жестоким, что и наивность в людях...
0: И мир становится жестоким, все. Вот это да.
1: По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, сказал Христос. Да? И поэтому люди становятся менее-менее наивными, менее-менее доверяющими.
0: И жестокими.
1: И жестокими.
0: И закрытыми.
3: И
0: закрытыми.
3: Менее милующими, я так считаю, потому что это отсюда и милость, и прощение меньше происходит.
1: Оказывать помощь становится опасно,
3: да,
1: для себя самого.
0: И потом мы начинаем уже чуть ли не христианство менять, потому что вот у нас христианство четко говорит, праведник милует, и пусть дает, и Бог его будет благословлять, и он еще будет давать. А мы уже начинаем понимать, что в нашем мире это не работает, более того, это опасно, более того, мы этого человека, вместо того, чтобы научить его жить, и как и правильно распределять свои ресурсы и идти пойти работать, мы начинаем потакать его прихотям, мы становимся соучастниками в его грехе, потому что он же фактически ворует, когда просит и не отдает. И теперь мы становимся соучастниками этого воровства и становимся фактически сами же и лицемерами, потому что мы говорим, что мы живем по Священному Писанию, а мы так не живем. А мы и не можем в этом мире. Ну, есть ли выход из этой ситуации?
3: Какое же решение тогда приходит? Вот я не всегда могу найти это решение, только в какой-то индивидуальной, может быть, ситуации. А так, в общем, ответа нет, потому что христиане в затруднительном положении находятся, по сути. У нас слишком...
2: Какими им быть?
3: Да,
2: наивными
3: что...
2: или... Да. Наглыми.
3: Потому что наивность, она предполагает, в моем понимании, доброты души. То есть человек всегда наивный, он верит в доброту человека. То есть даже если он подозревает, что, возможно, его сейчас обманут, он должен, как Дим сказал тоже,
2: Он как бы заранее прощает этому человеку.
3: Да, то есть он помогает ему быть добрым, другими словами, да, то есть он верит в него. Дает ему
2: через
3: эти деньги
2: терпение,
3: еще раз, да,
2: там
3: еще
2: да,
3: раз.
2: Понимание.
3: А потом получается, что человек вообще не меняется и прям говорит, вот я там судил. Вот у меня есть знакомый, который просто очень нагло обманывает многих женщин других. Каждую держит в неведении друг от друга, и каждый жалуется, что она такая бедная, у нее нету ничего на жизнь. И она берет кредит за эту женщину, чтобы и платит за нее, как утешая себя, что она хорошая христианка. И каждая эта женщина... Другая тоже думает, что она единственная, кто ей поддерживает, платит за нее кредит, и у нее таких человек 10, и она живет припеваючи, уже вышла замуж, уехала за границу, и все равно этих женщин эксплуатируют до сих пор, потому что они постоянно находятся вот...
0: Представляю, насколько надо быть...
1: Это уже мошенничество.
3: Верующие люди, эти женщины, которые ее содержат, они утешают себя, я же помогаю ей, она же нуждается,
0: одно дело, когда ты помогаешь из того, что у тебя есть...
3: И последние отдают практически.
0: Вот. Одно дело, когда ты отдаешь даже последние, а другое ты сам берешь взаймы, чтобы кому-то помочь. Вот это я
1: получается. Вот это уже Библия вообще осуждает. Потому что написано, горе тому человеку, который поручился за другого.
0: Да.
1: Ты, получается, он поручился за другого, он тебе должен отдать, а он тебе не отдает. А ты обязательства взял за него перед другим.
3: Просто сейчас в наше время кредит берут практически 80% населения. И сейчас это не вот там страшные проценты, но все равно люди берут. И вот человек просто говорит, я хочу, допустим, телевизор купить, но мне кредит не дадут, так как я не работающая, и работаю там по маленькой зарплате, которая не... И она просто вот находит
2: смогла
3: обстоятельства,
2: взять, да.
3: Ну, какая разница, я буду тебе выплачивать, она же обещает там все. И они берут без задней мысли. То есть это вот там...
0: Хорошее дароубеждение у этой женщины.
3: Да, манипуляция страшная.
2: Да.
0: Действительно, это уже под разряд мошенничества попадает, и это надо совершенно другими способами решать, вот, потому что, как написано в Писании, для этого есть Божий слуга, носящий меч, то есть из государства управляющий человек, для этого есть законы.
3: Впоследствии, вот. Думаю, что это откроется.
0: Но рано или поздно, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Я вижу в этом еще один пунктик, потому что в Писании написано, что вы должны быть просты, как голуби, но в то же самое время
2: мудры,
0: как змеи. И вот эта вот змеиная мудрость тоже очень интересный факт, может, даже целая тема для размышления, потому что змеиная мудрость напоминает нам только об одном случае, про Адама и Еву, там вот в саду, когда змей Еву обольстил. И казалось бы, что ну что ж нам теперь, становиться всем змеями, вот таким вот подхалимами, обольстителями, там еще кем-то.

0: Но если обратить на это все, ну, более глубокое такое внимание, понимание, то мы видим, что Бог-то все равно призывает нас оставаться простыми, как голуби. Просто не давать собой пользоваться. Когда к Христу приходили и задавали ему самые что ни с каверзные вопросы, он тоже не на все отвечал. И на некоторые он отвечал совершенно не
1: Вопросом.
0: то, что от них ожидали. На некоторые он отвечал вопросом на вопрос. Но он делал это так, чтобы спрашивающий тоже понял, зачем он вообще спрашивает. Или чтобы вскрылась вот та ситуация неправедная, ради которой
1: Настоящая
0: вся, ну,
1: мотивация,
0: настоящая
1: да?
0: мотивация этого человека. Вот. Поэтому иной раз нам необходимо не то, чтобы наивно жить по вот этой вот букве, давай, давай, давай, расточая, по сути, то, что Бог нам доверил, и расточая, по сути, на грех. Потому что человек этим пользуется, и пользуется не на благое дело.
2: Ну, не будет ли как бы сложностью человеку определить вот это все?
0: Сложности будет.
2: Как он? То есть это все равно получается индивидуальный подход тут
3: Конечно.
2: только.
3: Индивидуальный подход нужен везде.
0: И
2: Нельзя общую
0: тут
2: какую-то формулу для
0: нужно
2: всего.
0: Складывать и свою, и житейскую мудрость, что называется, змеиную мудрость, и просить мудрости от Бога. Для этого нам и дается Священное Писание, для этого у нас есть и церковь, и храмы, куда мы можем ходить молиться. Для этого у нас есть и Дух Святой, и общение молитвенное с Богом, когда мы можем получать какие-то от Бога откровения, либо через других людей, либо через слово, либо через какие-то мысли, когда, как написано, и совесть ваша то обличает, то наоборот вас поддерживает в том, что вы делаете. То есть вот это вот общение с Богом, оно даст мудрость. Как написано, вы не думаете, что отвечать, потому что Дух Святой даст вам, что ответить. Но для этого нужна вот эта связь, чтобы была. Поэтому здесь христианин, настоящий христианин, гораздо больше защищен, чем только тот, который думает, что он христианин. Им действительно пользоваться
2: Не быть
0: могут.
2: Лицемером.
1: Считается, что Соломон был самым мудрым человеком на земле, да? И вот, читая ее притчи, находишь некий смысл жизни, когда ты своей жизнь посвящаешь приобретению мудрости. И вот он пишет в 4 главе притчи: главная мудрость, а дальше: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. То есть, если мы в какой-то ситуации выглядели как наивные люди, да, это не повод остановиться на этом, а находиться в поиске вот именно достижения мудрости, как в следующий раз поступить.
2: Угу. Как учиться вот на ошибках.
0: Да, да.
1: Юля была в ситуации вот со своей подружкой, она проявила как бы мудрость, потому что она ее приобрела от советника,
2: да,
1: и применила
2: в
1: своей жизни.
2: Спасибо.
1: И был положительный результат, как для нее, так и для ее подруги.
0: Ну что ж, слава Богу за эти размышления. У нас время уже подходит к концу. И увидимся на следующей теме.

Имеют ли цифры магическое значение или энергию? Мы распутаем с вами этот лабиринт учений, найдем первоисточник и раскроем суть нумерологии. Нумерология в первую очередь основана на астрологии. Астрология – разновидность гадательной магии, группа описательных предсказательных практик, традиций и верований, которые заявляют о воздействии небесных тел на земной мир и человека, на его темперамент, характер, поступки и судьбу, и в частности возможность предсказывать будущее по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга. Астрология противоречит научным данным и представляет собой антинаучное учение. Об этом говорит лауреат Нобелевской премии академик Виталий Лазаревич Гинзбург в своей статье «Религия, наука, разум и вера». Энциклопедия Британика относит астрологию к магическим, гадательным практикам, основанным на концепциях, несовместимых с научными данными. Европейская и индуистская астрология ведут свое происхождение от шумеро-вавилонских астральных мифов, в которых небесные тела, Солнце, Луна, планеты и созвездия были ассоциированы с богами и мифологическими персонажами. Влияние богов на земную жизнь в рамках этой мифологии трансформировалось во влияние на жизнь небесных тел, символов, божеств. В индуизме и в тибетском буддизме астрология – это часть религии, философии и псевдомедицины. В каждом индуистском храме присутствует вспомогательный алтарь девяти планет, так называемый Наваграха, то есть каждой планете приписывается покровительство определенного божества. Астрология уже давно не отражает реальной картины неба. В гороскопах, основанных на астрологии, приводится 30-дневный цикл каждого зодиака. А на самом деле Солнце проходит на фоне, например, созвездия Девы в течение 45 дней, на фоне Скорпиона — 7 дней, а на фоне Змееносца — 18 дней. И на небе фактически 13 созвездий. А в результате того, что созвездия Змееносца удалили, их осталось 12, что не соответствует реальной картине созвездий. НАСА впервые за 2000 лет обновила астрологические знаки, поэтому НАСА заявляет, что у 86% из нас изменился знак гороскопа. Например, родившиеся 4 августа считали себя львами или львицами, но с уточненными деталями гороскопа и данными стали раками. Соответствующим образом сместились и зодиакальные знаки, привязанные в западной астрологии к точке весеннего равноденствия. Таким образом, реальная картина зодиакальных созвездий абсолютно не совпадает с астрологией. В настоящее время упомянутые символы не используют для идентификации реальных зодиакальных созвездий. Мы выяснили с вами, что в астрологии созвездия сместились, и Солнце не проходит ровно 30-дневный цикл в каждом созвездии. Тогда о какой энергии или покровительстве говорят астропсихологи и гадатели на картах Таро, нумерологи и так далее? Астропсихологи приписывают каждой планете божество и его свойства. Соответственно, астрологи и гороскопы приписывают эти свойства этих божеств человеку. Не имеет смысла перечислять все божества, с которыми ассоциируется гороскоп. Это и греческие, и индийские, и египетские, и шумерские божества, божества славянского происхождения, а также китайские божества. В Библии под знамениями понимаются не астрономические явления, а чудесные явления и знаки. А поскольку чудо по своему смыслу противоречит закономерности, систематически использовать знамения невозможно, а значит невозможно их и понимать как основу для каких-либо астрологических прогнозов. Что же касается намеренного поиска знамений, то таковое в Библии Господь крайне порицает. В Матфея 12 главе сказано: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». В Евангелии от Луки в 21 главе написано: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится».
Библия упоминает астрологию, в частности, астрологов при царском дворе в Вавилоне, их неспособность толковать царские сны. Так написано в книге Даниила во 2 главе. Пророк Исаия говорил об астрологах с презрением. «Пусть выйдут вперед астрологи ваши, те звездочеты, которые предсказывают месяц за месяцем. Пусть они спасут вас от того, что грядет на вас». Исаия, 47 глава. Также Библия упоминает о последствиях поклонения другим богам. «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Второзаконие, 4 глава. «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих». Израильтяне не должны были делать изображений богов и богинь соседей язычников. Однако, несмотря на предупреждение Бога, идолопоклонство было одним.

на искусство в книге Второзакония, 18 главе. Само слово «астрология» на иврите буквально означает «предсказание небес», поскольку астрология является сверхъестественной или мистической практикой гадания. Она строго осуждается в Слове Божьем, поэтому даже предсказания гороскопа уходят корнями в колдовство. Они могут продаваться в модных журналах, но обложка обманчива. Если вы относитесь к чтению гороскопов легкомысленно или в удовольствие, вы отрицаете, что гороскопы могут быть опасными. Корни астрологии растут из древнего язычества, где поклонялись планетам, как богам. Большинство астрологов также вовлечены в другие практики, New Age, такие как карты Таро, нумерология, духовные наставники и тому подобное. Проконсультироваться с астрологом по своему гороскопу значит быть восприимчивым к духовному мировоззрению, которое не согласуется с учением Бога. Гадание было распространено среди языческих народов библейских стран. Когда израильтяне собирались войти в землю обетованную, ханаанскую, Бог предупредил их не заниматься астрологией. Теперь мы рассмотрим нумерологию, которая, как мы сказали, основана на астрологии. Нумерология — вера в религиозные, эзотерические и мистические связи между числами и будущим или характером человека. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях и часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Для дьявола не имеет значения, на что направить поклонение и внимание человека, лишь бы отвести его внимание от истинного Бога. Это могут быть планеты, звезды, кофе и свечи. И вот вид гадания, имеющий якобы научное обоснование. Ведическая нумерология. На самом деле ведическая нумерология, Сангхья-шастра, переводится с санскрита «наука о цифрах, датах и счете». Сангхья-шастра дополняет джойтиш, ведическую астрологию, и тоже как астрология переплетается с планетами. В Сангхья-шастра планеты называются грахи. Слово «грахи» в переводе с санскрита означает «то, что захватывает и удерживает». В ведической нумерологии рассматривают 9 грах, то есть божеств, планет. Солнце — Сурья, Чандра — Луна, Гуру — Юпитер, Раху — Будха, Шукра — Венера, Кету — Шани — Сатурн, Мангала — Марс. Все грахи — божества мужского рода. Само понятие грахи намного шире его физического проявления. Грахи в ведической астрологии и нумерологии — это девы, то есть демоны, живые божества, излучающие определенную каждую свою энергию и с помощью нее влияющие на наше сознание. Эта энергия, программы, алгоритмы, поведение передаются людям через цифры в нашей дате рождения. За каждой цифрой стоит свой граха, свой дев или демон. За каждой цифрой и планетой стоит определенное божество. В нумерологии нет ничего научного. На основе нумерологии составляют натальные карты, карты при рождении. В Индии натальная карта, диаграмма, называется кундали. Кундали, также называемый джанапатрой, индийский термин, обозначающий астрологическую диаграмму, представляющую положение наваграхи индийской астрологии в определенный момент, например, в момент рождения ребенка. Натальные карты в Индии обычно составляются сразу после рождения ребенка. Поэтому практически все дети в Индии в младенчестве уже женаты или замужем. То есть уже в младенчестве по нумерологической карте определили, кто будет мужем или женой в будущем. И неудивительно, что браки там заключаются в 12-летнем возрасте. Если время по гороскопу благоприятное, то они поступают именно по определению гороскопа. Ни одна крупная сделка, брак или покупка не обходится без астрологического прогноза. Гороскопы и натальные карты наносят непоправимый вред человеку в понимании, кто он есть на самом деле и кто он в глазах Бога, его Творца.
Они навязывают человеку невозможность измениться в каких-то областях и приписывают ему качества, которые

которых у него совсем нет. Гороскопы настраивают против определенных людей, хотя, может быть, нет в них ничего плохого. Но верующий в гороскопы уже настроен против человека, который по гороскопу ему якобы не подходит. Известные личности также высказывались о гороскопах. Например, Иоанн Дамаскин свидетельствовал, что астрология отрицает человеческую свободу и божественное достоинство. «Мы, — говорил он, — созданные Творцом, свободными, являемся господами наших дел. А если мы все делаем в силу течения звезд, то что мы делаем по необходимости. То же, что происходит по необходимости, не есть ни добродетель, ни порок. А если мы не имеем ни добродетели, ни порока, то мы недостойны ни наград, ни наказаний, равно как и Бог окажется несправедливым, подавая одним благо, другим скорби». Даже более того, раз все ведется и влечется необходимостью, то не будет ни управления Божия в мире, ни помышления Божия о творениях. Так писатель-апологет Честертон очень точно подметил, когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. Но сегодня, к сожалению, люди хотят узнать свое будущее вовсе не для того, чтобы стать хоть чуточку нравственнее, духовнее. Они делают это в основном для тех или иных мелочных, меркантильных целей. Например, чтобы более выгодно вложить деньги, развивать свой бизнес или избежать каких-нибудь неприятностей, что является признаком того, что мы не верим Богу, не надеемся только на Него, но сами своими силами стремимся обустроить собственную жизнь. И в такой жизни, к сожалению, места для Бога попросту не остается. Нумерология связана с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Все советы нумерологии и астрологии направлены на то, чтобы человек поверил языческим божествам или демонам, чему угодно, кроме истинного Творца, даже если человек ищет истинного Бога. В нумерологии его там просто невозможно найти.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает, надежда лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сессию номер два. Меч рожден. До того, как вы начнете смотреть, я надеюсь, что вы уже прочитали вторую главу книги и вторую главу в вашем руководстве по фехтованию. Потому что если нет, эта сессия может быть вам непонятна. Я начну цитатой из Элизабет Барретт Браунинг. Вот что она сказала. «И каждый человек, в том числе и женщины, стоит, и его лицо сияет отраженным светом своего обнаженного меча, готовый сделать то, что делают герои». У каждой из нас свой меч. Каждая из нас обладает разными возможностями, разными способностями, и мы можем сделать разные дела в разные периоды нашей жизни. Но я хочу поговорить с вами вот о чем. Почему меч? Почему не ружье? Почему не бомба? Почему меч? Что ж, очевидно потому, что мечи — избранное оружие Иисуса. А также мечи — это вечное оружие, которое имеет силу как убивать, так и давать жизнь. Еще задолго до появления человека мечи были выкованы в кузницах небес. Мы находим один из таких мечей. Подобные мы до сих пор еще не смогли создать на земле. В книге Бытие 3:24 сказано: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В руках этих мощных крылатых херувимов был меч. И не такой, который вы видите позади меня. Он был таким, что вращался во всех направлениях. И это означало не просто взмах, а вращение во всех направлениях. Этот меч был сделан не из металла. Он был сделан из пламени. Это был пламенеющий меч. Разве не потрясающе? История человечества, наше бытие начинается с того, что пламенеющий меч изгоняет нас из Едемского сада. Но история человечества и заканчивается мечом. В 19 главе книги Откровения говорится: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих». В другом переводе сказано, что он возвратится, говоря слова, которые как мечи. Мне это очень нравится. Не то, что у Иисуса из уст выходит металл, у него не кузница. На самом деле он говорит слова, которые будут обладать способностью судить народы. Я расскажу вам, почему я выбрала именно фехтование. На самом деле оно не было моей сильной стороной. Я никогда в жизни не фехтовала, и мне становится страшно, с каким объемом насилия мне приходится иметь дело. Но когда я была в Новой Зеландии, где делала конференцию со своими друзьями, это была конференция в тесном кругу, я решила проспать всю ночь до самого утра. Я забаррикадировалась подушками, защитила себя со всех сторон, вставила ушные заглушки, приняла мелатонин, отключила будильник, задернула шторы, легла спать и проснулась в 2 часа ночи. При этом у меня в голове звучала фраза. Я услышала: «Надо перековать меч». Я подумала, какая-то случайная мысль. Вот что значит все время находиться рядом с мужчинами со всем их насилием. Я встала, пошла в ванную, вставила заглушки как следует, но снова услышала: «Надо перековать меч». «Надо перековать меч». Наконец я подумала, это не прекратится, пока я не встану. Видимо, я заснула, вспомнив какую-то реплику из фильма «Властелин колец». Но я просто встану. Я встала и принялась писать. Как только я начала писать, Дух Святой стал говорить мне о том, почему меч надо перековать. Я прочту цитату из того, что он сказал мне. Я услышала, как он сказал: «Слишком многие группы в теле Христовом применяют лишь части и фрагменты слова, и больше уже не используют его как целое, как меч». Дух сказал, что тяготы, экономические трудности, природные катастрофы, разрыв отношений, предательство, что все они придут на землю, и что он использует эти давящие обстоятельства для того, чтобы перековать меч.
Неплохо пользоваться частями меча, когда все мирно. Но когда приходят испытания, ты понимаешь, что нужно нечто большее. Бог использует испытания для объединения своего народа с тем, чтобы мы говорили одно и то же с одинаковой властью. И так я начала размышлять об этих вещах. И вот в своем духе я увидела части меча. Части меча. Насколько хорошо я смогу воспользоваться этой частью? Причинит ли она какой-то урон противнику? Если бы я была ниндзей, то, наверное, смогла бы бросить ее в кого-то. А что насчет этого? В ней точно можно узнать рукоять меча. Но у нее нет лезвия. К чему рукоять без лезвия? Ну, может быть, я смогла бы кого-то оглушить. А к чему лезвие без рукояти? Понимаете, пытаясь использовать одно лезвие, я пораню себя.

потому что не могу держать его в руке. Нам необходимо Слово Божье во всей целостности, во всей силе, во всем могуществе, во всей власти. И в это время, я это записала, у меня было полное осознание того, что части меча сатану не пугают. Он не боится разделенной и не единой церкви. А мы знаем, что разделенное и не единое не устоит. Приехав домой, я спросила своих мальчиков. Я знаю, что большую часть фильмов «Властелин колец» я проспала. А есть там что-то про перековку меча? Мой сын сказал, да, есть, в фильме «Возвращение короля». Он сказал мне, что принцесса собирается бежать, чтобы спастись. И потому она видит своего сына в будущем. Она возвращается к отцу и говорит, «Послушай, ты сказал мне, что нет ничего, кроме смерти и разрушения, но все же я увидела отблеск света». Отец в сильном стрессе. Она открывает книгу их пророчеств и читает такую строчку. «Из пепла пробудится огонь, из мрака воссияет свет». «Из мрака воссияет свет». Обновится сломанное лезвие меча. Лишенный короны снова станет королем. Надо перековать меч. И когда я это прочитала, когда я это услышала, я читала и книгу тоже, когда я посмотрела, как они взяли эти части меча, соединили их, обновили лезвие, так что оно уже не было памятником далекого прошлого, но стало силой, с которой надо считаться. И тут я не могла упустить параллель с тем, что Бог хочет сделать с нами. Я хочу показать это на контрасте. Их меч был древним, а наш — вечный. Их меч из металла, а наш — живой. Меч из «Властелина колец» был использован для создания нового порядка. А наш был использован для создания неба и земли. Бог доверил нам невидимое, непобедимое, бессмертное, вечное оружие. А мы обращаемся с ним как с памятником прошлого. Мы используем его для описания истории, вместо того, чтобы использовать для ее формирования. Я верю, что подобно тому, как это сказала принцесса, или дочь, или ожидающая невеста, «Давай, надо перековать этот меч, мы можем молиться. Боже, сделай перековку этого меча. Да будет воля Твоя в моей жизни. Я хочу быть живым мечом. Я хочу быть живым выражением Тебя. Я хочу быть всем тем, кем Ты сотворил меня быть. Не обломком, не фрагментом, но одним целым». Потому что когда это оружие было воспроизведено во всей целостности, оно собрало прежде отсутствовавшую армию. Я думаю, что многие из нас боятся. Там сказано, «Лишенный короны снова станет королем». Наш царь, он не без короны. Но что касается нас, остается вопрос. Под его ли мы правлением? Он правит всем, но мы под его ли правлением? Боимся ли мы того, что если мы возьмемся за меч Слова Божьего обеими руками, мы можем разочароваться в нем? Боимся ли, что оно ранит нас, причинит нам боль? Чего мы боимся? Я считаю, что это враг удерживает нас от того, чтобы сделать это. Мы должны быть людьми, которые научатся искусно владеть Словом Божьим. Потому что Слово проявляет наибольшую силу тогда, когда врачует, а не когда убивает. Чтобы исцелить мечом, требуется гораздо больше искусства, чем чтобы убить им. В 6 главе книги Иеремии говорится, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». Интересно заметить, что эти слова повторяются в книге Иеремии дважды, Иеремии 6:14 и Иеремии 8:11, а это приводит меня к выводу, что Бог говорит, я подчеркиваю важность и приоритет этого утверждения и этой оценки.
Меч Слова Божьего отделяет земные мотивы от небесного намерения. И все же тут есть непонятный момент, потому что разве Иисус не сказал, «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»? Многие из нас считают так, «О, меч — это насилие, и мы не хотим погибнуть от меча». Я чувствую, что на этот вопрос надо ответить. Достаточно интересно, что в последнюю ночь, на последней вечере, Иисус вместе с учениками празднует их победы. Он им говорит, «Слушайте, вы помните, когда я послал вас проповедовать, и вы не имели ничего?» Они, «Да, было немного страшно. Вы в чем-нибудь нуждались?» «Нет, и это было потрясающе. У вас не было ни сумы, ни меча, и денег у вас не было». «Верно, и это было потрясающе. Мы изгоняли бесов, исцеляли людей». Затем он говорит, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Тут я говорю, что? Это на тот случай, если люди скажут, «Ну, это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом». «Но теперь, — сказал Иисус, — возьмите свои деньги и сумку путешественника. И если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его». От Луки 22:36, новый живой перевод. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Иоанн только спросил, Петр сразу стал действовать, Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя два часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю, я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч на... Но это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом. Но теперь, сказал Иисус, возьмите свои деньги и сумку путешественника. И если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы».
Вы пропустили все. Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю. Я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но Иисус сказал «нет» и исцелил пострадавшего. Вот когда он говорит «возврати меч твой в его место». И я хочу, чтобы вы обязательно заметили это. Я не собираюсь ничего перефразировать. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место». Он не сказал, «Выбрось это, ты что делаешь?» Иисус сказал, «Возврати меч твой в его место». Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? Что правда? Я очень понимаю Петра. На самом деле мне надо с этим разобраться, потому что если я говорю вам иметь меч, а Иисус говорит, убери его, но, по крайней мере, он у вас был, вы его носили, он был вашей принадлежностью. Что происходит? Я изучила происходившее. Прежде всего, Иисус сказал им всем, «Вот что произойдет. Я уйду. Меня отвергнут. Меня будут мучить». «Меня распнут, а потом я воскресну из мертвых». Он думал, что им совершенно ясно то, что они не должны были препятствовать исполнению Писаний. Время меча еще не пришло. Иисус сказал в 4-5 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна, «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня». Иногда вы слышите что-то, когда время это услышать. Если мы не поймем, что Иисус сказал тогда, мы не поймем и то, что Он говорит нам сейчас. Иисус сказал в 34 стихе 10 главы, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». От Матфея 10:34. Я открыла для себя, когда обнажаются мечи, в саду ли это или на дуэли, это момент открытия истины и мотивов. Люди или в ужасе разбегаются, или поднимают оружие за общее дело. В истории сражений на мечах есть фраза, и поэтому в прежние времена так любили дуэли. И это меч открывает истину. Тогда считалось, что погибший виновен, а выживший нет. Однако я думаю, что погибший был просто менее искусным фехтовальщиком. Но в любом случае, Слово Божье станет для нас истиной и мечом, благодаря которому мы будем жить. Идя дальше, мы будем говорить о мечах в терминах фехтования. Потому что фехтование и сражение на мечах взаимозаменяемы. Слово «фехтование» происходит от термина «защита». Фехтовать значит защищаться. И я не могу представить себе защиты лучше, чем Слово Божье. Поэтому я использую термин «фехтование». Нам он более понятен. Поэтому по мере продвижения я буду использовать «владение мечом», мастерство обращения с мечом, фехтование, как взаимозаменяемые термины. Мне нравится тот факт, что фехтование – такой вид спорта, в котором женщины лучше мужчин. Потому что в сражении на мечах, когда ты делаешь широкое движение, ты открываешь себя для врага. А женщины обычно делают неширокие движения. Мы также знаем, что женщины – эксперты в выполнении нескольких задач сразу. Они хорошо видят окружающую обстановку, а не только сражение.
Самое главное, вы должны знать, каким будет следующий ход врага. А я обнаружила, что благодаря Слову Божьему

Мы знаем, каким будет следующий ход врага. У нас должно быть интуитивное осознание, что делать дальше. Мы не играем в игру врага, мы играем в свою игру. Мы стоим в силе Слова Божьего, и Слово Божье есть свет и истина. Иисус сказал это ясно. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни». От Иоанна 6:35. Но Он сказал эти слова не в буквальном смысле. Он сказал: «Я есть хлеб жизни». Он сказал не о том, что все должны есть, но о том, кого они должны быть причастниками. Но до этого, когда враг искушал его превратить камни в хлеба, Он сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4. У нас есть всякое слово, исходящее из уст Божиих. И это наш шанс начать жить этим словом. Так что, если люди спросят вас: «Что еще за девушки с мечами? К чему это — носить меч?» Сказано же: «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Вы ответьте: «Я живу Словом Божьим. Мой меч — это Слово Божье. Вот что я ношу с собой каждый день. Вот через что я сужу обо всем. Вот как я даю свободу людям. Вот как я разбираюсь со своей ерундой. Слово проникает в глубины моего сердца. Оно исцеляет мое сердце. Оно укрепляет мои отношения. Но настало время перековать этот меч». Поэтому вам необходимо начать читать места Писания, которые вам не нравятся. Простите, но это относится и ко мне. Я очень не люблю послание Иакова. Вам необходимо читать места Писания, которые вам не нравятся. Вам необходимо читать места Писания, которые бросают вам вызов. Вам надо позволить, чтобы они бросали вам вызов. Иногда вам нравится читать только те места Писания, которые кажутся понятными. Вам необходимо читать то, что вам непонятно, с тем, чтобы, когда придет надлежащее время, вы могли понять. Иисус сказал: «Я с вами всегда». Я уверена, эти слова ничего не значили для учеников, которые были с Ним в то время. Они подумали: «А, ну да, ты сидишь с нами за столом. Спасибо за то, что ты всегда с нами». И вот Он уходит. И их реакция: «Что? Ты ушел? Что ты сделал?» Вот когда они услышали слова: «Я с вами всегда». Настало время нам понять, что Он есть Иммануил. Бог с нами всегда. Он всегда с вами. Он всегда готов поддержать вас. Он есть Слово, ставшее плотью, и Он хочет того же и для вас. Поэтому мне необходимо, чтобы вы позволили Богу перековать меч. Перестаньте цепляться за свою часть меча. Мне надо, чтобы вы поняли, у других людей тоже может быть часть. Мне надо, чтобы вы осознали, если вы не являетесь частью поместной церкви, вы не знаете, как справиться с этой задачей. Чтобы понять, что делает Бог, вам необходимо быть в общении с другими верующими. Вы скажете: «Ну, другие люди раздражают меня». Это заострение вашего меча. Это ковка вашего меча. Это его закалка в жаре и холоде. Об этом мы поговорим в следующей программе. Но нам необходимо соединить части меча. Долгое время мы думали, только мужчины могут владеть мечом. Простите, но в Писании сказано не так. Там не сказано, что женщины исключены. И, как я сказала, вы прекрасные фехтовальщицы. Осознаете вы это или нет? У вас есть способность к этому. Неширокие, стратегические, интуитивные движения. Что будет, если вы станете практиковать неширокие, стратегические, интуитивные движения? Что, если бы вы начали смотреть на все через Слово Божье, говоря: «Боже, ты знаешь, я просто хочу все делать по-твоему, поэтому я сейчас помолюсь за вас». Дух Святой, ты знаешь, какая часть меча есть у нас, и ты знаешь, что нам необходимо. Ты знаешь, что приведет к его ковке в нашей жизни. Поэтому, Отец, мы просим о том, чтобы все эти элементы соединились вместе. Мы устали от пользования частью меча, не имеющей силы. Мы хотим использовать Слово Божье во всей его силе, во всей целостности, во всей мощи. Прости нас за повторение заученных фраз. Мы не только готовы быть наполняемыми Твоей благодатью, но и готовы поддерживать падающих людей. Мы хотим проповедовать Слово Божье во всей его целостности и красоте, во всем его величии, во всей власти и силе. Сделай перековку меча в нашей жизни. Сделай ее, Отец. Мы будем взывать к Тебе о силе. Мы будем взывать о связях. Мы будем взывать к Тебе о том, чтобы мы были сияющими примерами меча, и чтобы враг трепетал при виде того, что оказалось в наших руках. Чтобы мы больше не разделяли и не разделялись, но чтобы пребывали в единстве. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Бека Шей.

Привет, я Бека Шей. Спасибо, что смотрите нас. Песня, которую вы только что слышали, называлась «Музыка». Она из моего нового проекта, который называется «Предназначение». Эта песня очень вдохновляет меня. Состояние сегодняшней музыки — вопрос сложный. Та музыка, которую мир предлагает, которая доступна людям, она не совсем хорошая. У Бога есть гораздо лучшая музыка, которую Он хочет открыть через нас, Его детей. Так что я хочу призвать, побудить вас искать истину. Ищите истину. И когда вы слушаете музыку, ищите истину в словах, в исполнителях. Смотрите, стоит ли ее слушать. Если вы пишете песни, если вы автор или исполнитель, я скажу, что это здорово писать песни, чтобы почтить Бога, почтить того, кто дает нам эти песни, чтобы они благословляли и воодушевляли. Нам нужна хорошая музыка, нам нужно пробуждение, нам нужен огонь, нам нужно, чтобы Божья музыка преобладала. Так что давайте сделаем это. Революция!

У меня есть для вас слово ободрения. Не все будут вас любить. Кто-то скажет, Бетта Шей, это не ободряет. Но я обрела такую свободу, когда наконец приняла, что я не могу нравиться всем. Не всем нравится, как я одета, что я говорю, как я что-то делаю. Всегда будет кто-то, кому вы не понравитесь. Но если вы примете это и осознаете, что не так важно, что люди думают о вас, важно то, что Христос думает о вас и как Он на вас смотрит. Когда вы станете смотреть на себя Божьим взглядом, это станет началом свободы. И хочу ободрить вас этим, потому что в нем нет ограничений тому, что вы можете сделать. Всегда будут критики, но ваш лучший критик — это Бог. Так что прежде всего обращайтесь к Нему. Однажды у меня было удивительное переживание. Как-то мне приснился сон. Я проснулась и не могла вспомнить его. Такое происходит постоянно. Я ничего не помню, но одно слово звучало у меня в голове. Я раньше не слышала этого слова. Я сразу решила поискать его в Google. Это слово было «Хефсиба». Вы слышали это слово раньше? Большинство людей, кому я задавала этот вопрос, не слышали этого слова. Но я обнаружила, что оно существует. Оно есть в моей любимой книге, то есть в Библии. Оно находится в книге Исаии 62, где сказано, «Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынью, но будут называть себя Хефсиба, мое благоволение к нему». Здорово, не правда ли? И еще там говорится, «И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою на длани Бога твоего, и я буду радоваться о тебе, как жених радуется о невесте». Это заставило меня трепетать. Мне казалось, что сам Иисус стоит у моих дверей с букетом роз, заставляя меня бежать к Нему. В тот день я почувствовала такую Божью любовь, когда осознала, что Он разбудил меня таким словом. Но самое прекрасное в том, что это не только мое, но это и ваше слово также. Так что откройте Исаию 62 и посмотрите, что там говорится. Господь любит вас. Он говорит с нами не только через свое слово. Он говорил людям давних времен, когда не было Библии. Он обращался к ним через видения, знамения, чудеса. И Он тот же, вчера, сегодня и вовеки. Так что внимательно относитесь к своим снам, записывайте их. Знайте, что Бог ищет любой способ, чтобы достичь вас и явить вам свою любовь, говорить вам о том, как вы особенны для Него, как сильно Он любит вас. Я написала песню об этом. Вот она.

0: Aleluya.
1: Христос освободил нас, Он дал нам свободу. Я люблю эту песню, потому что, когда я находилась в депрессии, я согнулась под ложью, которую враг наговорил мне. А теперь я могу поднять руки, широко раскрыть их и петь громко, не задумываясь о том, что люди думают обо мне. Пойте, чтобы благословлять, а не чтобы показать себя. Живите, чтобы благословлять, а не чтобы показать себя. В этом столько свободы. Будьте такими, какими вас призывает быть Бог. Живите и будьте свободны. Ведь на небесах мы все равно будем славить Его от всего сердца, так почему бы не начать сейчас? Приглашаю вас зайти на мой сайт bekashay.com или bekashay на Твиттере или в сети Facebook. Все просто, напишите bekashay, но запомните, как пишется мое имя. Так что смотрите, напишите его правильно и заходите ко мне. Следующая песня из моего последнего альбома под названием «Жизнь». Это заглавная композиция. Но многие не знают, что это слово на английском на самом деле акроним. Life — любовь в полной силе. Я верю, что Иисус — это путь, истинная жизнь. И нет большего выражения любви, чем Иисус. Библия призывает нас поощрять друг друга к любви и добрым делам. Об этом сказано в Евреям 10:24. 1 Иоанна 3:18 говорит, «Не будем только говорить, что мы любим, но станем показывать это делом и истиною». Я верю, что любовь — это лучшее выражение того, как мы можем показать людям Иисуса. Они узнают, что мы христиане по нашей любви. Мы должны жить, имея любовь в полной силе. Я призываю вас сегодня познать, что христиане, как люди Божьи, должны жить, радуясь прекрасной, благословенной жизни. Это не означает, что не будет трудностей, скорбей и сложных обстоятельств на вашем пути. Но мы знаем Победителя, мы знаем Христа, мы знаем конец, мы знаем победу. Так что мы можем провозгласить, исповедовать, что мы живем такой жизнью. Ведь Господь предлагает радость, которую не может дать мир. Господь предлагает мир, который не может дать этот мир. Итак, наслаждайтесь этой песней. Я прекрасно провела с вами время. Будьте благословенны.

0: Голубое небо, яркое солнце. Что может произойти плохого в прекрасный весенний день?
1: Эй, что это ты делаешь?
2: Положи мою рыбу на место, нахал.
0: Что ж, вот и ответ на мой вопрос.
3: Один тебе, а два мне.
1: Несправедливо.
3: Бедный маленький зимородок. Налоги, налоги, налоги все растут и растут, не так ли? Особенно для тех, кто продолжает жаловаться. Так, Мэгги Нектарница, с тебя 3 желудя.
4: 3 желудя? Это на 2 больше, чем тебе можно брать.
3: А, хотел сказать 5 желудей. Как я люблю приходить к вам на кипарис.
4: Ох уж эти сборщики налогов. Самое грязное отребье птичьего мира.
3: Ах, Барри, чуть не забыл о тебе. Отлично, что червячки. Большое спасибо.
5: Зак, забери свои когти. Эти червяки мои.
3: Большое спасибо. Ах, моя рыбка ждет, не дождется. Большое спасибо.
2: Мы же их только что поймали. Они наши.
3: Уже нет.
2: Этот парень хуже питающегося падалью сома в жаркий летний день. Как противно.
6: Налоги собирать, спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать, всем говорю, любя. Еще чуть-чуть для полноты, вы так мне помогли. Такой закон, не спорь же ты и передай другим. Так хорошо, что всегда печетесь о государстве вы. А еще о пользе для меня. Налоги собирать, спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать, всем говорю, любя. Приятно так служить стране, растроган я до слез. Доволен данью я вполне, едва

0: Já vyrnus.
1: Должны же мы найти управу на этого типа. Он собирает налогов в два или в три раза больше, чем должен. Он просто вор.
2: Да, но таковы налоговые традиции.
3: Традиции, шмадиции. Зак изворотлив, как червяк.
4: Стая была права. Конечно, всем хотелось бы обсудить это с Иесада, но он был где-то в горах, занимался своими делами. Поэтому, я считаю, нам придется взять дело в свои когти. Удоды вновь летели большой гурьбой, пытаясь уличить Иесада в нарушении одного из их законов.
5: Иесада, у нас серьезный вопрос. Надеемся, ты поможешь нам его разрешить.
6: В чем дело, Крейг?
5: Анджелина Дроздиха похитила спутника жизни у другой птицы. И как ты знаешь, по нашему закону она должна быть изгнана из мира птиц, так чтобы с ней больше никто не говорил.
7: Простите, мне очень жаль.
5: Тихо. Мы, удоды, справедливые и особенные лидеры птиц, интересуемся, как, по-твоему, нужно поступить? Ты меня слышишь, Иесада?
6: Я думаю.
4: Пока Иесада думал, Зак спешил домой с добычей. Он знал, сколько должен отдавать, и поэтому собирал в три раза больше, чтобы пополнять свои запасы.
8: Ах, день только начался, и я могу получить еще много прибыли
9: для себя.
6: Вот что я предлагаю. Тот из вас, кто никогда не ошибался, пусть накажет ее.
5: Эх, я нет.
7: Как же мне не нравится Зак! Он ужасная птица!
1: Нам нужно как-то действовать, когда кто-то берет с нас больше, чем должен брать.
3: Да, летим на его дерево и украдем нашу еду.
4: Мы просто заберем то, что он украл.
3: И в этом нет ничего плохого, ведь так?
10: Да, конечно. Если только он не съел нашу рыбу, как-то неловко получится.
6: Где же теперь твои обвинители?
7: Улетели.
6: Ты жалеешь о своем поступке?
7: Угу. Я была не права и заслуживаю наказания. Но мне очень, очень, очень стыдно.
6: Искреннее сожаление – это ключ к счастью. Возвращайся в стаю. Прислушивайся к сердцу, чтобы не ошибаться. Привет, Зак.
1: Иесадо? Налоги – моя работа.
6: Конечно. Я хочу поговорить с тобой совсем о другом.
1: Что? Зачем?
6: Я прилетел, чтобы предупредить.
1: О, нет. А я так боялся, что однажды все ополчатся на меня. Они летят сюда?
6: Мы с друзьями прилетим к тебе на дерево поужинать сегодня вечером.
1: Что? Ужин? Никто никогда не прилетал ко мне. Все ненавидят меня. Хотят, чтобы я пропал, исчез. Меня никто не любит, Иесадо.
6: Давай посмотрим.
1: Я же такой плохой. Никто не хочет.

0: со мной общаться. Но если он серьезно, то я закачу пир на весь мир. Может, он с дуба упал? Нет, это он упал.
1: Ясно. Мы решили, что в этот раз Зак зашел слишком далеко. Мы хотим напасть на него и отобрать все, что он украл у нас.
2: Правда?
3: А что? Мы об этом думали.
4: Он обобрал нас сегодня как липку, как лягушка, что слопала мух с кувшинки.
2: Что бы вы сделали, если бы я сказал, что Зак устраивает ужин для нас на своем дереве?
5: Была бы в шоке.
2: Мы должны любить наших врагов. Ты так не думаешь?
3: Мне больше нравится нападать на них.
2: Почистите перышки. Скоро вылетаем.
4: И Есада уже говорил нам о принципе «любите врагов ваших». Но я не думал, что можно применить его к Заку. Ничего из этого не выйдет.

0: Я знаю, вы все ненавидите меня. И прилетели сюда только потому, что попросил Иесуду. Но поверьте, для меня большая честь принимать вас на своей смоковнице. Я думаю, вам было трудно прилететь сюда. Но и мне трудно. Я никогда не приглашал гостей на ужин. С каждого из вас я брал больше, чем положено. Прошу вас, ешьте все, что хотите.
1: Что, правда?
2: Это как прохладный день после сильной жары.
3: Такие дивные, восхитительные ягоды.
4: Божественные фрукты.
1: Я в жизни не ел таких жуков.
4: Вкуснота!

0: нам, как нужно теперь поступить. Ведь друзьями нам лучше быть.
1: А лучше
0: делиться, чем брать.
2: Лучше что-то отдать
0: и вместе

0: Выглядит здорово.
1: Ты съел мое? Я пошутил. Всем, у кого я что-либо отобрал, я верну в 4 раза больше.
2: Думаю, с Томом вы уже квиты. Он съел червей 10 раз больше. Честно вам признаюсь, я и подумать не мог, что когда-либо буду испытывать к Заку что-то, кроме ненависти. Но в тот день на смоковнице он стал нам другом и сдержал свое слово. Может, любить врагов своих действительно хорошо?
3: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Арсентий Примак, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Арсентий Примак и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Буду делать, как хочу. Кухня – место, где мы завтракаем, обедаем, пьем чай и общаемся. И здесь кипит целая жизнь. Нет-нет-нет, не у нас, а у посуды. Сегодня все были очень рады, ведь на кухне появилась новая чашка по имени Сэм, которую Марк выиграл на конкурсе.
1: «Здравствуй, Сэм, я Римма»,
0: – вежливо поздоровалась одна из чашек.
2: «Привет, меня зовут Григорий.
3: Привет, а я Бобби.
4: А я Рич.
5: Привет, а я Джессика.
6: Hello.
3: Всем привет, я Сэм, лучший подарок Марка»,
0: – ответил Сэм.
7: «Добро пожаловать. Привет, приятно познакомиться».
8: «Привет, малыш, а я Босс. Самая старая чашка в этом доме, но и самая любимая у главы семейства»,
0: – шутливо сказал седоусый чашка Босс.
8: «Чтобы быть здоровым и целым и невредимым, у нас есть правило: мыться, не толкаться, не уходить со своего места. Так что добро пожаловать на нашу кухню».
3: «А, спасибо»,
0: – снисходительно ответил Сэм и уселся на свое место на полке. А на следующий день на кухне произошло новое событие, и не очень приятное. Пропал Сэм, и никто не мог его найти.
1: «Ах, вот ты где! А мы так волновались!»
0: – сказала Рима, увидев Сэма, который выбирался из-под полотенца.
1: «Сэм, ты же пропустил время мытья. Давай, прыгай в раковину, мы тебе сейчас быстренько поможем».
3: «Не нужно мне помогать. Я вообще-то для этого и спрятался»,
1: – сказал Сэм.
0: Все чашки застыли от удивления.
5: «Как это?» – удивилась Лесси.
3: «А вот так. Я не хочу мыться».
1: «Но ведь тогда ты будешь грязным», – возмутилась Римма.
3: «Ну и что? Подумаешь, грязным-брязным. Какой же я грязный? Я же не в песке валяюсь».
1: «А но тогда из тебя никто не будет пить?»
3: «Еще как будет! Я же любимая чашка Марка! Любимая, а?»
0: Гордо заявил Сэм. Это была правда. Марк действительно очень любил свою новую чашку.
1: «Но тогда тем более нужно следить за собой».
0: Римма отчаянно пыталась объяснить новичку важность исполнения правил.
3: «Все, хватит!»
0: – отрезал Сэм.
3: «Чего это вы все меня учить надумали? Не хочу исполнять ваши правила, не буду вас слушаться. Вот».
0: В разговор вмешался Босс.
8: «Ну, сынок, мы тебе только добра желаем. Мы уже старые, мы давно здесь».
1: «Ничего, это я еще не старая, а в расцвете сил», – обиделась Римма.
8: «Ну, мы уже тут не первый день и знаем, как будет лучше для тебя».
3: «А почему это вы решили, что знаете лучше меня? Может, я уже тоже взрослый, чтобы знать, что лучше для меня? Не буду мыться, не буду, не хочу».
0: Стоял на своем Сэм.
7: «Ой, пусть не моется»,
0: – не вытерпела Лесси.
3: «И вообще, я пошел гулять»,
0: – сказал капризно Сэм.
1: «Ой, нельзя, нельзя гулять, можно разбиться», –
0: разволновалась Римма. Сэм засмеялся.
3: «Ой, насмешили. Наверное, ты уже действительно совсем старая. Я же из нового, не бьющегося материала. Вот. Ну, насмешила, разобьется. Ну, посмотрим».
7: «Ой, пусть прыгает, разобьется и выбросит его», –
0: снова вмешалась в разговор Лесси.

0: Сэм прошелся по столу и прыгнул. Все замерли от волнения. К счастью, он приземлился на мягкую табуретку.
1: Вот видите, все отлично. Это значит, что ваши правила вообще никому не нужны. Они бессмысленны. Ваши правила только для того, чтобы я на полке сидел. И все. Так что давайте повторяйте за мной, прыгайте сюда.
0: Чашки не послушались Сэма, ведь они очень хорошо знали, что правила, которые есть у них на кухне, очень важны. Каждый день Рима, Босс и другие чашки не переставали повторять Сэму.
2: Сэм, помойся, пожалуйста. Помойся, пожалуйста.
1: Да не хочу я мыться. Да ну чего вы пристали?
0: Сэм, не ходи гулять, там опасно.
2: Ну, есть же правила.
0: Можешь разбиться.
1: Ой, ну даете, а. Мойся, сиди на полке, ну скукотища.
0: И вот однажды Сэм, как обычно, решил снова погулять по кухне. Он разбежался и прыгнул со стола.
1: Оп!
0: Все чашки в испуге замерли от того, что услышали крик.
1: Ой, ой, больно, ой, больно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
2: Что случилось?
0: Что случилось?
3: Что случилось? Разбился.
0: Осторожно, они посмотрели на пол и увидели, что Сэм отбил себе ушко.
1: Мое ушко, ушко, ушко мое!
0: Кричал Сэм.
1: Ой, как болит!
0: Сэм не мог понять, как такое могло произойти. Ведь он всегда так прыгал со стола. Но сегодня табуретку поставили в другое место, и Сэм упал прямо на пол.
2: Ой-ой-ой!
0: Он был напуган. Ему было больно и очень страшно. Он боялся, что теперь его выбросят. Но Сэму повезло. Марк очень любил свою чашку и решил не выбрасывать ее, а склеить.
4: Так, сейчас приклеим. Вот, будешь как новенький.
5: Как же ты...
0: Марк старательно ремонтировал Сэма.
5: Как же так получилось?
0: Теперь у Сэма появилась другая важная работа. Он держал салфетки на столе. Сэм сожалел, что не послушался и попал в беду. Теперь он понял, что правила, какие есть на кухне, придуманы не для того, чтобы мешать играться, а чтобы сохранить и уберечь. Такие правила есть в разных местах. Дома, в детском саду, в школе. И там они нужны не для того, чтобы мешать нам играться, а чтобы сохранить нас и уберечь. Теперь Сэм сам следил, чтобы все новички, которые появлялись на кухне, исполняли правила и даже помогал им быть послушными. Выходит, что правила нужны. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Добро пожаловать на второй из восьми вечеров, который посвящен теме «Если бы любовь». Сегодня мне снова радостно видеть тех, кто любит любовь, для кого тема любви важна и значима. Добро пожаловать на исследование вопроса «Суженый, суженая, как узнать свою половинку?» И как мы делали вчера, и как планируем делать на последующих вечерах этих встреч, обратимся к поэзии, которая очень много сохранила и очень много выразила касательно любви, в частности, на тему о том, как найти свою половинку. Автор, поэт, современный специалист, стихотворец Селена Светлая из Таганрога пишет: «Огрызается зверь настуженный, ветер снегами да холодными. Где ты, милый мой, где ты суженый? И под звездами ль путеводными?» Какую веру она выражает? Во что она верит? Что звезды предначертали путь, и эти звезды будут путеводными для ее будущего мужа. Долго-долгая путь, дороженька, перепутана океанами. Откуда она ждет жениха? Откуда она ждет суженого? Из заморской страны, из-за океана он к ней путь держит. Сохрани его, Боже, Боженька, всегда были мы христианами. Она надеется, что тот, кто ей приглянется, и тот, кто написан ей на роду, он будет исповедовать те же самые христианские взгляды, что и она. Отведи беду от неспящих глаз, пусть дороженька в ноги стелится, и в душе его жар огонь не газ. Успокоится пусть метелица. Она надеется, что он, ее суженый, будет наполнен по отношению к ней жаром, жаром желания, жаром любви. Вот такого суженого она рисует в своем сознании. Посмотрим на еще одно стихотворение, тоже принадлежащее перу женщины по имени Виола Лет. Она пишет: «Не жду я принца на коне, их нет в природе и в помине, но буду счастлива вдвойне вдруг встретить суженного ныне, ныне, сейчас, простого, доброго душой, который будет мне дарить те звезды, что в ночи зажжет легко, не изображая прыть. Влюблю, чистейший бриллиант в колье любви меня оденет. Во мне душа и сердце заболят высокой болью и без денег». Это редкая удача, когда в современном мире можно найти возлюбленную, для которой и денег не так и важно в банке возлюбленного обнаружить, а важно, чтобы была любовь. Посмотрим теперь на мнение писателей. Один из них, Салтыков-Щедрин, в произведении «За рубежом» пишет, передавая мысли и чувства молодой девушки: «Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю, который из них суженый мой». Вот эта фраза отражает веру в то, что в этой многоликой толпе есть тот, кто тебе предназначен. И главное – найти, опознать, узнать, который он, где он. Сказано: «Который из них суженый мой?» Мы посмотрели на то, что думают поэты, на цитату из творчества писателей. Ну, а теперь обратимся к народной мудрости. В народе много накопилось мудрости касательно семейной жизни. И, в частности, по вопросу ее начала. Послушайте. «Не женат, кто знает, что дальше? Не человек. Холостой – полчеловека». То есть есть в народе вот идея о том, что настоящая полноценная жизнь начинается только тогда, когда двое соединяются вместе.
И вот мы таким образом подошли к той древнейшей истории, которая записана на страницах Священного Писания, Библии, Слова Божия, когда Всевышний создал семью. И у нас есть библейский материал, а есть также много внебиблейского материала, много аллегорий, которые сохранились на уровне попытки уразуметь и истолковать то, что Господь в Своем Святом Слове оставил. Итак, каким образом появилась первая семья? Что на фреске изображено? Лежит у нас Адам, он от Господа погрузился в глубокий сон. Что делает Творец? Делает разрез в районе ребер, и сказано, из ребра, гласит библейский текст, создал ему жену. И вот здесь жена как бы вот извлекается, уже полностью сотворенная, уже полностью готовая, извлекается из естества Адама. Но, согласно аллегории, которую я хочу вам поведать сегодня, перед тем, как это чудо имело место в истории нашей земли, у Всевышнего и Адама состоялся разговор. Ну, давайте вспомним вначале, что Библия на самом деле об этом пишет. В 18 стихе 2 главы книги Бытия написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». И после этого произнесения происходит нечто, что на первый взгляд не связано с провозглашением о том, что нехорошо быть человеку одному. А именно, Господь Бог провел перед Адамом всех животных, чтобы тот каждому дал имя. И вот когда Адам занимался этим важным делом, тогда он обратил внимание на то, что не нашлось для человека помощника, соответственного ему. То есть, смотря на представителей животного мира, он видел, что, как правило, где есть он, там есть она, есть помощница, есть спутница, а для себя он подобной не увидел. И вот здесь, когда приходит к нему осознание того, что в действительности нехорошо быть человеку одному, когда он обнаруживает самостоятельно ту мысль, которую еще без его ведома ранее Всевышний озвучил, тогда у Всевышнего и Адама, согласно этой аллегории, произошел следующий разговор. Всевышний говорит: «Адам, я наперед знал, что ты почувствуешь свое одиночество, и потому об этом наперед озаботился. Я приготовил для тебя удивительное, гениальное, совершенное существо. Это будет существо, похожее на тебя и вместе с тем отличающееся от тебя. Это будет существо, которое будет настолько красиво,

что ты не сможешь от нее взора оторвать. Более того, это существо будет умно, и оно будет настолько тебя любить, что все твои желания, всякую твою блажь будет удовлетворять полностью. Она будет удовлетворять тебя во всех смыслах этого слова. Она будет рожать.

говорит: «А что мне будет стоить вот такое совершенное идеальное существо?» И Господь говорит: «Для этого мне придется тебе отрезать правую руку». Помните, это аллегория. «Правую руку», – сказал Адам. Подумал, подумал и говорит: «А нельзя ли чем-то меньшим обойтись?» Но Всевышний говорит: «А хорошо, что ты готов пожертвовать ради такого идеального существа?» Он посмотрел на себя и говорит: «А ребро не подойдет?» Ну, Творец говорит: «Давай попробуем». И вот из того, что Адам дал, Всевышний что смог, то и сотворил. Вот почему, дорогие мужья, жены не всегда похожи вот на тот идеал, который Творец изначально вам хотел дать. Помните, о чем мы договорились в прошлый раз? Если бы Иисус был сейчас, то, обращаясь к залу, сказал бы: «Не будьте как те дети, которым играют на свирели, а они не пляшут. И не будьте как те дети, которым, когда поют плачевную песню, они не плачут». Я благодарю вас за объективную и, главное, адекватную реакцию, что вы смеялись, что вы поняли, что для этого это и было предназначено. Потому что, как я люблю говорить, вопросы семейной жизни настолько серьезные, что без юмора о них говорить нельзя. Благодарю за вашу реакцию. Ну хорошо, может быть, вам это поможет. Я имею в виду некоторых из вас. Большая часть реагирует, как полагается. Благословен Господь. Так вот, рассказывают, что однажды в одном мегаполисе открылся магазин, где можно было за сходную цену приобрести себе мужа. И вот в этом магазине было 6 этажей, от 1 до 6. И на каждом этаже были мужья особого качества, особых способностей, особых свойств. И, соответственно, вот что предлагали. На 1-м этаже были мужья, у которых есть работа, которые фактически деньги зарабатывают, их домой приносят и содержат финансово семью. Для многих женщин это уже огромная удача, правда, дорогие? Так вот, и они, женщина одна заходит и видит: на 1-м этаже продают мужей, у которых есть работа. То есть за маленькую инвестицию, за маленькую относительно сумму можно купить себе мужа, который всю жизнь будет для тебя деньги зарабатывать. Представляете? Но, знакомясь с правилами пользования этим магазином, она обнаруживает, что можно подняться на следующий этаж, если на 1-м этаже тебе не подошло ничего, но назад спускаться нельзя. То есть можно только подниматься выше, а назад путь только один – на лифте вниз. Ну и как вы думаете, что произошло? Она посмотрела и думает: давайте посмотрим, просто из любопытства, просто ради любопытства, что на 2-м этаже предлагают. И вот что оказывается: на 2-м этаже предлагают мужей, которые не только работают и финансово обеспечивают семью, но которые еще любят детей. То есть они посвящают время сыну, дочери, они фактически участвуют в процессе воспитания. Казалось бы, ну чего большего в этом случае можно ожидать? Но нет, ей интересно, что дальше. И вот она поднимается на 3-й этаж, и обнаруживают, что там мужья не только работают и любят детей, но еще и внешне привлекательны, симпатичны. Кто из вас вот уже остановился бы на 3-м этаже? Она поднимается дальше и на 4-м видит мужей, которые работают, любят детей, которые привлекательны, и плюс помогают по домашним обязанностям, которые работают по дому, которые фактически участвуют в ведении общего хозяйства. Она думает: ну, если это так хорошо, то на 5-м, можете себе сами представить, и вот оказывается, на 5-м этаже все, которые все предыдущие умеют делать, плюс еще и романтичны. Дни рождения не забывают, годовщины не забывают, все юбилеи помнят, цветы дарят, шепчут нежности и так далее. То есть идеал романтического мужчину. Женщины, разве что-то может быть лучше? Что-то может быть лучше? И вот она поднимается на 6-й этаж и видит табло. И на табло написано: «Вы посетительница номер 31 456 012. На 1-м этаже мужей нет.
Он существует только для того, чтобы

доказать, что никакой женщине, никакой самый идеальный муж не в состоянии угодить. А напротив, построили магазин жен. Система абсолютно такая же. Можно только взять или на этом этаже, или подняться на следующий, но обратно для покупки спускаться нельзя. И вот что там предлагают. Мужчины, интересно? На первом этаже можно купить женщину, которая страстна в интимной жизни. То есть никогда не нужно этот вопрос выяснять, добиваться настроения. То есть страстно в интимной жизни. Всегда. На втором этаже продают тех, кто страстны в интимной жизни, да еще и весьма состоятельны, богаты. А этажи с третьего по шестой никто никогда не посещал. Итак, дорогие, вы видите, что мужчины и женщины по-разному смотрят на вопрос поиска суженого своей половинки. И в действительности, хотя рассказанная история, естественно, вымышленная, но, как говорят у нас на Руси, в каждой шутке есть только доля шутки, правда? И потому, естественно, для каждого из нас это просто возможность задуматься о том, каковы наши устремления, каковы ваши устремления, что вы желали бы видеть в своем муже, в своей жене, если вы сейчас в поиске, или же что вы искали, когда создавали свою собственную семью и когда начинали свой семейный путь. Для начала давайте дадим определение терминам. Что означает слово «суженный»? Что вообще имеется в виду? Какая концепция здесь подразумевается? Толково словообразовательный словарь говорит. Суженный – это тот, с кем суждено вступить в брак. Словарь общенародный, Вики-словарь говорит – суженный – это назначенный судьбой, предназначенный, предопределенный. То есть есть разумение того, что на роду писано вот именно с этой жить, именно с этим жить, если хочешь быть счастливым. То есть для того, чтобы обрести счастье в семейной жизни, нужно именно вот эту половинку найти. Вот что значит концепция суженных. Это означает, что кто-то наверху решил, что этот мальчик и эта девочка должны быть вместе. И если они друг друга не найдут, то они никогда не смогут быть счастливы. Вот об этом идет речь. Давайте попытаемся сделать хотя бы небольшой взгляд и обзор этого представления в прошлом, что касается истоков. Каковы истоки этой концепции о половинках? О наличии половинок. Как и многое в нашей культуре, уходит корнями в прошлое, в данном случае в представления древних греков. Они во многом определили развитие западной цивилизации и отчасти восточной цивилизации на многие столетия вперед. Русский язык, которым мы пользуемся сегодня, он взял в качестве основы именно греческий алфавит и строение предложений, и грамматику, и так далее. То есть мы во многом мыслим категориями древних греков. Так вот, Платон, греческий философ, в диалоге «Пир» рассказывает миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Термин «андрогин», соответственно, греческий, «андрос» означает «мужчина», «гюне» – «женщина». «Андрогин» – это «мужчино-женщина» или «женщино-мужчина». То есть это существо, которое сочетало в себе признаки обоих полов. Подобно титанам, говорит Платон, андрогины были страшны своей силой и посягали даже на власть богов. И вот что произошло дальше. Зевс, согласно этому мифу, разрезал их пополам, уменьшив тем самым их силу и наглость вдвое и рассеял их по миру, чтобы они больше не посягали на место богов. И с тех пор люди обречены на поиски своей половинки. То есть сама концепция о том, что есть половинки, и они должны быть именно правильной половиной,

связки. И именно вот они должны склеиться, потому что изначально друг для друга предназначены. Эта концепция по своей природе и своим корням языческая. Древние греки, древние язычники вот так вот мыслили. И, как видите, в этой истории, конечно же, повествование разительно отличается от того, что предсказано и описано, и представлено в Священном Писании, в Библии, в книге «Бытие». Но эта теория оказалась очень популярной. И вот сегодня в русском языке понятие «половинок» до сих пор сохраняется. И оно проникло очень далеко и широко. Вот посмотрим, например, на один труд, представляющий собой классику иудаизма. Средневековый труд, книга «Зоар», говорит: «Человек заслуживает это имя лишь постольку, поскольку он объединяет в себе мужчину и женщину. Адам, верно отражающий Адама высшего или первичного, должен был в согласии с этой моделью объединить в себе мужское и женское начало. И первоначально он был создан вновь андрогином». То есть даже и в тех культурах, которые были удалены от греческой, тем не менее вот эта концепция сохранилась. Давайте теперь немножечко подумаем о том, если человек в действительности верит, что есть половинки, и счастливы будут только те, кто нашел свою половинку, что из этого вытекает на практике? Каковы следствия вот этой языческой концепции? Первое последствие – это идеализация будущего спутника жизни. Если это тот, который в действительности для тебя создан, значит, он будет соответствовать всем твоим желаниям, всем твоим фантазиям, всем твоим устремлениям. И потому те, кто в это верит, они рисуют себе именно вот такого идеального спутника жизни, которых фактически, как многие из вас уже сказали, фактически не существует. То есть это первое. И, соответственно, если есть идеализация будущего спутника жизни, вместе с этим есть и второе следствие вот такого взгляда, а именно идея автоматического счастья. То есть как бы вся работа, она осуществляется до семейной жизни, потому что вся работа и вся трудность в том, чтобы найти этого человека. А если ты его нашел или ее нашел, то, коль скоро он для тебя создан, этот человек, вы в браке будете автоматически счастливы. То есть вся работа закончилась, теперь начинаем медовую жизнь, да, вместо медового месяца. То есть вот это ожидание автоматического счастья присутствует тогда, когда есть убежденность, что этот человек в действительности для тебя. Далее, как покажет любой, даже самый беглый анализ, в сути этого подхода – самолюбие, эгоцентризм. Человек не задает вопрос, как осчастливить другого, он ищет подходящего человека. Он не задает вопрос, как самому стать подходящим, чтобы любить, чтобы служить, чтобы удовлетворять нужды спутника жизни. Он задает вопрос, как ему будут служить. И вся жизнь, она вот с момента свадьбы превращается в анализ. Удовлетворяет или не удовлетворяет? Тот он или не тот? Что дальше? Естественно, появляются сомнения. Потому что, как показывает опыт жизни и как подтверждает Священное Писание, в любых взаимоотношениях всегда появляются определенные нестыковочки. В разных семьях воспитывались, разные понятия о самых базовых вопросах, разное мировоззрение, разный темперамент и так далее, и так далее. Люди, соединяющие свои судьбы вместе, всегда обнаруживают, что что-то идет не так, как в их фантазии было раньше представлено. И тогда закрадывается вот эта страшная мысль. Какая? Наверное, я ошиблась. Может быть, это не моя половинка. Может быть, я невнимательно смотрела, говорит она или он. И вот когда это семя сомнений уже посеяно, стоит вам посадить семя, оно, как говорит Священное Писание, само собою, Евангелие от Марка, 4 глава, само собою даст что? Всход, потом зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И что ожидает этих двоих? Вот именно так часто все заканчивается, развод. И теперь снова возгорается надежда.
Ну что ж, теперь уже имея этот опыт, теперь уже, как говорится, немножечко наломав дров или дровишек, я теперь уже точно не повторю ошибок. Теперь я знаю, чего мне хочется. Теперь я знаю, кого мне надо искать. И вот все начинается заново. И если человек не меняет свое мировоззрение, он и во втором муже, во второй жене находит тоже проблемы, и снова сомнения, и снова разлад. И так до бесконечности. Дорогие, мы должны с вами признать в самом начале нашей встречи, которая ориентирована на то, чтобы узнавать, что Священное Писание, Библия, Слово Божие говорит по вопросам семьи и брака, что эта концепция не библейская. Нет половинок. Нет того, что для одного человека предназначена только одна половиночка. Библия на этот вопрос смотрит по-другому. Как? Давайте начнем исследование. Какова же Божья модель? Какова библейская модель? Древние раввины, которые Пятикнижье Моисеева читают уже многие сотни, даже тысячи лет, ставят вот такой провокационный вопрос. Является ли женщина человеком? Ну, мужчины, что скажете? Некоторые порой отвечают, ну, женщина – друг человека. Ну, женщины, я вас спрашивать не буду, потому что это было бы некорректно, да? Тем не менее, вопрос стоит, и давайте посмотрим, как Тора на этот вопрос отвечает. Книга «Бытие», 5 глава, первые два стиха. «Бытие», 5 глава, первые два стиха. Это как раз-таки описание самого начала. Читаем. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Очень интересный стих. Он перемежает использование единственного и множественного числа. Сказано, что Бог создал кого, первый стих? Человека, единственное число. А потом сказано «создал его», а тут вдруг мужчину и женщину сотворил их. Говорится о множественном и единственном числе для описания результата творения. Местоимения соответствующие используются и единственного, и множественного числа. И теперь вот этим двоим как имя он нарек? Запомнили? «И нарек им имя». Человек – единственное число. Не человеки – множественное число, а именно человек – единственное. То есть давайте дадим библейское определение семье. Что такое человек, согласно Библии? Это он и она, соединенные вместе для того, чтобы быть одною плотью. То есть изначально в библейской модели предназначение человека заключается в том, чтобы создать семью. Вот это определение человека. Это не одно существо, соединяющее в себе признаки и одного, и другого пола, как у древних греков. Это два существа, которые соединяются, чтобы создать нечто единое. Вот это вот начало библейской концепции и библейской модели семьи.

Слава Богу. Я сегодня в этот день, когда о Святом Духе служение принято говорить о том, как это произошло, то есть как Дух Святой сошел в виде ветра, как это все было мощно, как все начали говорить на непонятных языках. Я недавно читал высказывание, монолог Миронова, Миронова, актера, да, бывшего, который, он сказал, вам не казалось, что мы принадлежим чему-то небесному? Он так писал, он в Советском Союзе еще писал в 1979 году. И вы знаете этого по разным фильмам, и «Бриллиантовая рука», и прочее. Но он сказал, вам никогда не казалось, что вот вы там так легко и свободны, что мы здесь только временно и только коротко. И вот, может быть, поэтому мы говорим иногда ночью на

понятных языках, он сказал. Я подумал, интересно, что он имел в виду. Вот, так что вот я поэтому рассказал. Но Господь, Он Духом Святым совершил так чудесно. Но сегодня я бы хотел сказать не просто, а вот это слово, как написано, да, вы примете силу, когда сойдет Святой Дух. Мы это уже фактически, ну, я уже произнес какое-то время назад. Но именно что, как Христос представляет еще нам Святого Духа. Каким образом еще? И знаете, как Он начал о Святом Духе говорить, Иисус? Он начал говорить еще в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Прямо в ночь, когда было причастие, когда Ему должны были схватить, вдруг Иисус сказал, «Я пошлю вам другого утешителя». «Я пошлю вам другого утешителя». И Он называет несколько раз в этой речи, Он три раза называет Его утешителем. То есть Святой Дух, оказывается, это с большой буквы «утешитель». И сейчас Харриет сказала нам, мы нуждаемся в помощи, то есть нуждаемся ли мы в помощи когда-то? И мы все сознаем, да, мы нуждаемся. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, да, так мы услышали. Нуждаемся ли мы в утешении, то есть это, а в английском слове это комфорт, комфортер, то есть утешитель, это значит дающий комфорт, полное успокоение. И это делает именно Святой Дух. Удивительно, Святой Дух утешает нас. И вот Господь сказал так, Он своим присутствием нас утешает. Иоанна 14, 16, если не ошибаюсь, да. Здесь сказано так, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Утешение, мы нуждаемся постоянно. Утешение – это не значит, что у нас всегда что-то случается плохое, нет. Но это любые ситуации, любое обстоятельство, оно требует для нас уверенности, вот этого комфорта, чтобы мы всегда были уверены в любом ситуации. Работаем на работе, пересекаем границу, не знаю, едем на автомобиле, да, чтобы всегда состояние утешения, комфорта, что Бог мне поможет. И мы позавчера подъезжаем к дому, и была долгая поездка, мы ездили в Эстонию, удивитесь, не догадаетесь, но скажу вам, у нас есть озеро в лагере, и в озере не было рыбы. И вот я когда косил там, ездил вокруг озера, у нас есть такой мини-трактор, и я думал, вот бы сюда наполнить рыбы. Это было в четверг, вот бы сюда рыбок наполнить. И вдруг пишет мне эстонская семья. Вот та самая семья, с которой мы 5 часов говорили о Христе, помните, у которых лошади, которые приняли Иисуса. И она сказала, теперь она молится, теперь она ищет Бога. И она сказала, я так сильно познала Бога через вас, но слава вся Богу. И она вдруг пишет, знаете, у нас рыбки тут в озере, приезжайте, мы вам сейчас дадим рыбу. Вы представьте, в четверг я думаю о рыбках, и тут же приезжаю домой СМС. Я говорю, мы завтра поедем к вам. И завтра, это была пятница, и мы поехали долгое путешествие. И когда мы ехали долго, то там было две возможные аварии. Две возможные. Одна была почти около дома, меньше километра до дома осталось. Почти. То есть была очень опасная ситуация для меня. И вот знаете, когда Господь нас хранит, и мы думаем, как так могло быть, такое путешествие. И мы привезли эту бочку с рыбками. Ну вот теперь у вас будет причина. И так выпустили туда, это в озеро. Но какая причина хорошая есть, чтобы всегда славить Бога, правда же, благодарить. И вот смотрите, Бог все знает. Это не сказка, то, что рассказывает. На самом деле, в четверг думал о рыбах, и в четверг вечером получил СМС. Так что Господь знает, в чем мы нуждаемся, Он знает, о чем мы мечтаем. И теперь, когда к нам придут и скажут, а что в озере? Раньше я говорил, ну, никого нет, только лягушки там. А теперь мы знаем, что там есть рыба. И она говорит, сколько хотите дам рыбы, потому что мы ее не едим, мы ее жалеем. У нас, кстати, есть семья из Сталина, очень приятно, Кристина и Михаил, очень приятно. И вот когда мы, она говорит, мы поймаем рыбку, мы ее так скажем ей, 3 желания загадаем, поцелуем и обратно отпускаем, потому что там были золотые караси, но это она, и мы смеялись. И так она говорит, не могу кушать рыбку, поэтому приезжайте, мы вам дадим 20, 30, сколько хотите, берите рыбу. Ну, давайте прославим Бога. Мне рыбу очень жалко, извините за такое лирическое отступление, жалко, особенно когда она бьется, вот живая. Думаю, ну как ее можно вот тогда?
Но, знаете, одно нас ободряет, что Иисус дал

рыбу ученикам. И поэтому рыбу мы с вами кушаем, и мы благодарим Бога, и в ней очень-очень полезные вещества. Так вот, когда мы едем в путешествие, нужно всегда благодарить Бога и молиться. И Бог нас дважды, меня спас такой ситуации. И удивительно, летом вроде бы так безопасно, спокойно, может быть, люди расслабляются, но летом случаются тоже очень большие аварии. И вы знаете, Бог хочет, чтобы мы имели утешение, имели ободрение. И вот Дух Святой, Он утешает нас различными способами и утешает нас в различных ситуациях. Мы действительно нуждаемся в этом, ободриться, утешиться. Вы знаете, когда молодой человек слушал Павла вместе с другими, вы знаете, ночь это была уже, до полуночи собрание было, Павла не хотели отпускать, там он служил, и там было много светильников, однако молодой человек, он сидел на подоконнике, и он пошатнулся, и он упал. И он был найден мертвым. Когда он был найден мертвым, естественно, у людей был шок, это был стресс, это был ужас, и близкие, родные, если они были там у этого человека, то наверняка это было большое горе. Но апостол Павел был движим Духом Святым. Он наклонился к нему, обнял его. И он говорит, не тревожьтесь, душа его в нем. Мы не знаем, что еще сказал Павел. Мы не знаем, молился он, повелел во имя Иисуса. Он мог это делать, потому что Библия говорит очень кратко, скажите, да, аминь, очень кратко. И мы знаем, что Иисус сделал столько чудес, что если бы их все описать, весь мир не может вместить книг. Вы представьте, что пишет Иоанн. Аминь. Скажем, слава Богу, да. Но Библия это коротко, очень точно говорит. И там сказано, он сказал это, не тревожьтесь, душа его в нем. И тогда, между тем, юношу подняли живым и немало, что утешились. Мы видим утешение, это когда происходит какое-то... трагическое какое-то происшествие, да? И вдруг Бог утешает. И Он утешает именно Святым Духом. И Бог не мог допустить, чтобы такое случилось. Там был Павел, да? Там был Божий человек. И Господь хотел оживить этого человека. И чтобы люди не сказали, ой, мы зря так слушали долго проповедь, вот мы... Нет, Господь пришел в эту ситуацию и исправил. И Господь Иисус Христос утешил их немало. Наша мамочка ушла к Господу в 2009 году. Но в 2010 неожиданно папа сильно заболел. И он заболел смертельно. То есть он так сильно заболел, что у него заблокировалась поджелудочная железа, перестала работать. Он решил почистить организм и ел лимоны. Он ел очень много лимонов. Слишком много. И тогда двинулись там камни, что-то произошло, и заблокировалось. И папа оказался в тяжелейшем состоянии, в тяжелом состоянии. И его тело налилось, оно не работало, оно было опухшие ноги, все. Он был в тяжелейшем состоянии в больнице. И тогда родственники написали мне, что приезжай, если ты еще успеешь. И тогда... Эта ситуация, вы знаете, папа, уважаемый служитель, любимый отец, кратчайший человек. Вот Александр дома вчера вспоминал, папа, мама. То есть это люди, которые очень-очень дороги сердцу моему и всей нашей огромной семье, которая стала там внуки и правнуки, там больше 100 человек уже. И вот теперь такая ситуация. Я лег спать ночью, я срочно оформлял визу, и ночью я вижу сон, что папа живой, он стоит на ногах, мы с ним вместе поем песни, и у него Библия в руках, и он стоит как бы со Словом Божьим. И согласно этому откровению, папа должен был жить. И это меня ободрило, я полетел, я утешился, как бы ободрился. Я полетел в США, и вот здесь сестры мои, видя, в каком тяжелом состоянии папа, они даже пожалели меня, и они сказали, Вова, давай ты отдохнешь здесь дня три. Они хотели, чтобы я набрался сил, эмоционально подготовился, чтобы видеть любимого папу в таком состоянии. И я три дня был в доме сестры, и, извините за такие детали, да, но там были такие мягкие подушки, так было удобно и комфортно, и они подарили мне пижаму, и я отдыхал там недалеко от залива. Но я ждал, когда встречусь с папой, и мне так понравились подушки, я сказал сестре. И когда я приехал домой, в моем чемодане были две подушки. Эти подушки, они были там. Это любовь такая. Они были так плотно сделаны. Хвала Богу за любовь Божию. Аминь. Но, когда я увидел...

Я увидел папу, я был, конечно, очень опечален. И врачи, видя, что ничего не помогает, они как будто решили его просто отдать домой. Но потому что каждый день это были очень дорогие услуги, но государство оплачивало это. Там ежедневно выходило больше $3000 на лечение человека. Вот такое дорогое такое лечение в США. Так что мы здесь с вами гораздо... Нам проще в этом смысле, слава Богу. Но вот папа был там, и наконец его решили вернуть. Но когда вернули домой и замерили давление, у него было 30 на 50. Он был почти мертв. Он был цвет абсолютно обескровлен, синий. То есть человек просто... И срочно пожарники, американские вот эти спасатели на пожарных машинах, они его выносили и в тяжелом состоянии. Его взяли в больницу. Я говорю сейчас об утешении Святого Духа. И вот эта ситуация была настолько для нас тяжелой, и они его поместили в очень дорогую клинику, и эта клиника была великолепная, она была вся из стекла, и там была доска памяти и почета тем людям, которые были донорами этой больницы. И там на этой доске было имя одного известного доктора, это женщина, она была христианка, она пожертвовала большие суммы, чтобы этот госпиталь был построен. И вот этот доктор встречается с нами. И она говорит о том, что так плохо. И она говорит, не дает никакой надежды. И этот врач, она вдруг говорит, что в кишечнике perforation, ну, как бы отверстие. И все заполнено черной жидкостью. И они сказали, весь организм, он поражен. И я сказал, неужели нет надежды? Она говорит, что ну, нам удалось однажды спасти одного молодого человека. Ему было всего 25 лет. Это нужно было чистить все, и как бы, но она говорит, вам лучше отпустить его, вам лучше проститься. Это было что-то. Узнать вот это от верующего врача, от высокого специалиста. И я заплакал. Я хотел поехать домой, просто быть дома один. Я подумал, какие же у меня ложные сны все-таки. Я подумал, какой же, это просто ложное, это просто заблуждение. Но вы знаете, на утро мы пришли в больницу, туда, и вдруг пришел молодой азиатского происхождения врач. И он говорит, вашему папе лучше. А моя сестра говорит, я видела сон, что мама придет забрать папу, что папа должен умереть, но папа не ушел, он остался. И говорит, я видела сон, прежде чем он заболел. Я видела, что он должен, и я видела во сне, что врач пришел азиатского происхождения и что-то делал с папой. И папа не ушел. Он остался. Ну, как бы это я видела во сне, она сказала. И вдруг у папы начали процедуры, ему сделали такое, отток вот этого всего. И, извините, это черная все, жидкость, все хлынуло, и день за днем. И мы с ним пели песни, пели старые гимны, которые хорошо знает здесь Александр Кабаев и его супруга. И мы пели старые церковные гимны и прославляли Бога. И он был в таком полубессознательном состоянии, знаете, ему давали обезболивающее все. И вы знаете... В скором времени. Я вернулся домой, полетел домой. И дома я вижу еще один сон, что мама с печалью ждет папу, но папа к ней не пошел. И знаете, это было такое утешение для меня. Я звоню ему, говорю, знаете, такой сон видел, что папа, он остался, и мама была такая грустная, потому что мама всю жизнь говорила, мы умрем в один день, нам нужно в один день. И знаете, мне говорят, а сегодня папу выписали из больницы. И врачи сказали, это абсолютное чудо, они сказали, это чудо. И с тех пор прошло 15 лет. И папа еще жив, ему 95, и мы всегда счастливы об этом. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, Дух Святой, Он утешает нас через откровение. И нам нужен Святой Дух, поверьте, нам нужен Святой Дух, когда Бог вдруг говорит, и Он утешает нас. И Он говорит кому-то во сне. И он говорит через пророческое слово, это утешение Святого Духа. И Господь сказал, что Дух Святой, Утешитель, Он, я пошлю Его к вам, и Он придет вместо меня, я умолю Отца, и которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Вы Его знаете. И вот этот Святой Дух, Он говорит нам, и я честно вам признался в слабости, у меня так редко было в жизни, но здесь тогда я сдался, сказал, мой сон точно, я подумал, что это просто заблуждение. Но хвала Богу, что сон не был заблуждением. Это был Божий сигнал.
Вот. И когда мама наша уходила, то Бог сказал мне тоже несколько раз во сне, что мама уйдет. И мы молились. И я тогда молился с пророком, и он говорит, я вижу, как какой-то цветок срезается. То есть, как бы, ну, мы все сделали, мы молились. Но Бог, очевидно, в своем плане, ну, пришло это время, но мама ушла. Ну, а когда случилось через год с папой, это была бы двойная, тяжелейшая трагедия, но Господь дал нам такую милость. И поэтому хвала Богу и благодарение за Святого Духа. И Святой Дух, Он утешает многогранно, так многосторонне нас, ободряет нас. Он, знаете, утешает нас через практические дела. Вот написано, кто помнит Варнаву из Библии? Конечно, многие помнят Варнаву. Поднимите, пожалуйста, руки Варнаву. Кто помнит его прежнее имя, как его звали раньше? Варнава – это было названное имя. Его первое имя было Иосия. Иосия. Вот такое же имя, как у царя Иосии. Помните, был реформатор, молодой царь, который просто открыл двери Дома Божьего, который уничтожил идолопоклонство. И его так и называют. В Википедии его называют молодой реформатор. И вот Иосия был христианин, он был левит. И он был кипрянин. То есть на Кипре у него, наверное, были владения. Мы не знаем точно, но он был кипрянин, но он продал свои земли. И он принес к ногам апостолам. И он отдал для бедных. Его назвали Варнава, то есть сын утешения. Это был человек, который нес утешение. Он успокоил многих людей, потому что тогда не было пенсии, не было социальных помощи, не было тогда Швеции, в которой большая социальная такая, ну, система, не было ничего, что в Америке или в Европе сейчас, в Советском Союзе тоже были какие-то пенсии, и очень маленькие, к сожалению, были пособия детские, но тогда была утешение Святого Духа. И Святой Дух, Он начал управлять верующими. И они делились, они продавали свою собственность, они жертвовали. Почему? Потому что они были наполнены любовью Божией. И они хотели утешить людей. Вы знаете, когда случается трагедия или похороны, люди иногда приносят финансы и там конверт какой-то, пытаются ободрить и утешить. Но вы знаете, деньги людей не утешают. Как правильно, утешает Святой Дух. Скажите аминь, да. То есть люди пытаются поддержать. И это хорошо. Помочь нас с похоронами – это хорошо, но утешение подлинное, оно исходит от Бога. И поэтому во втором послании к Коринфянам говорится, что Он Отец милосердия, Бог полного утешения, то есть всякого утешения. И поэтому нет такой ситуации, которой бы Бог не мог утешить. Нет такой ситуации, которой Бог не мог бы утешить нас. Это слово однажды очень сильно дал Господь мне на похоронах одного пастора. То есть мы все горевали, мы очень переживали и плакали. Это было уже где-то 8-9 лет назад. И Бог дал мне это слово, что Бог, утешающий нас, Он утешает нас во всякой скорби, чтобы мы могли утешать других. И 10 дней я был в таком переживании. Мы очень любили его, и он любил Господа и служил 25 лет как пастырь. Но один пророк мне написал, что я видел сон, что вот этот пастырь вскоре, он уйдет в небеса. Представляете, это было настолько, ну, настолько было так сильно, ну, как неожиданно. Это было, ну, я, естественно, не сказал это ему. И я смотрел на него, и мы праздновали юбилей церкви. Я смотрел ему в глаза, обнимал его и плакал. Я знал, что скоро его не будет. Это было так, но, знаете, Бог дал мне слово, Он утешает во всякой скорби. И тогда Бог поднял другого служителя прямо на похоронах. Дух Святой сказал мне об одном человеке, и я его впервые в жизни видел. И Дух Святой сказал, что он будет пастырем. Он был служителем реп-центра. И Бог меня втянул к нему, и мне прямо хотелось к нему подойти и обнять. Мы с ним поговорили, незнакомый человек. Потом еще хотелось к нему прийти, стать рядом, взять его за руку, обнять его. И потом я не выдержал и сказал ему, Господь говорит тебе, что ты будешь служителем, пастырем. И это было тоже, и когда я сейчас смотрю на служение этого брата, он сделал очень много, и я думаю, он сделал даже, может быть, в каких-то делах и в практических делах, наверное, даже гораздо больше теперь, вот в это время. Очень много в строительстве, церковь очень преобразилась, поднялась. То есть Бог усмотрел себе служителей, когда мы с ним сейчас поехали в Новгород, я смотрю на него, я ему этого не сказал. Но я смотрю на него и думаю, Господь сделал так много уже через этого брата за 8 лет,
То есть Бог утешил церковь, Бог поднял сильное молодежное служение, поднял новую группу прославления. Они построили помещение, строят гостиничные номера. У них большой молодежный зал. Это место для славы Божией в городе Кингисеппе. Хвала Богу за это. Вы знаете,

Бог, Он все сделает так, как мы не ожидаем. Дайте хвалу Ему. Он восполнит, Он воздаст. Итак, Бог утешает через добрые дела. И Бог, когда побуждает тебя к кому-то прийти и что-то для него сделать, то ты получаешь такое утешение. Надо же как. Я так хотела, я так мечтала. Бог исцеляет, когда нас, Он тоже утешает таким образом. Вот как от этого юношу. Написано, Дух Святой на мне, Он помазал меня благовествовать, то есть дать утешение нищим. И поэтому благая весть, это значит доброе слово для нищих, еда, одежда, вещи. Это утешает людей. Это утешает людей. Один брат, он ехал в поездке со мной, и у него было побуждение на прощание отдать одну вещь пастырю. И он это сделал. У него было побуждение. Это был парфюм. И вдруг его жена пастыря говорит, «О, у него только закончился парфюм. Он так мечтал, чтобы этот парфюм у него был». И этот брат послужил ему, а он услышал это от Господа, что нужно отдать вот эту вещь. И это так просто, казалось бы, но это очень важно. Когда человек нуждается и об этом говорит, и вдруг Господь что-то делает, и это удивительно. Вы знаете, Бог такой удивительный, Он такой добрый, Он многогранный, вот не знаю, как-то несколько раз уже это слово повторяю сегодня, то есть всесторонне Господь знает. И это делает именно Святой Дух. Нам нужен Святой Дух постоянно. Он всегда ободрит тебя. Что делает еще Святой Дух? Он написан, научит вас всему. Он научит вас всему. Он напомнит вам все, что я говорил. Дух Святой, Он даст тебе картину Божьего видения в этой ситуации. Он ободрит тебя. Помните, апостол Павел был в корабле. Был на корабле. Вместе с группой воинов и заключенных, которые путешествовали в Рим. Кто помнит, Павел отправился в опасное путешествие. И знаете, что Бог ему сказал? Бог ему сказал, что будет проблема на море. И он говорил кормчему, что не надо отправляться, нужно переждать, нужно перезимовать. Он говорил это капитану, говорил сотнику. Но сотник доверял больше кормчему, то есть капитан лучше знает. И такой был попутный ветер, казалось бы, все выглядело так хорошо. Но Павлу было откровение от Святого Духа. И вдруг, когда пришел этот Евроклидон, этот сильный, страшный ветер, и их носилось, они носили там волнами неделя за неделей, так что у людей пропала надежда. Они своими руками выбрасывали драгоценную пищу за борт, они выбрасывали пшеницу, хлеб. Они пытались спасти, и не было видно солнца, ни звезд, то есть ни ночное ориентиры, потому что моряков вот учат, и Александр тоже морскому делу. Знаете, есть навигация. И есть навигация по звездам, есть навигация лучше всего в компьютере, но там учат. И когда-то, когда был на курсах капитанов малых судов, когда-то нас тоже учили. Но представьте, у вас нет, компьютер упал за борт, у вас нет ничего. Как вы будете, как вы найдете точку, где вы находитесь в море, куда вам нужно двигаться, куда нужно направлять свой путь. И вот нас учили, представьте, такая задача. И потом эти задачи нужно было сдать экзамены. Ты находишься в такой-то точке, и там, и как ты... И вот не было ни звезд, ни солнца. Но Божий Святой Дух был с этим человеком. И он говорит, я хочу, чтобы вы приняли пищу, чтобы вы ободрились, потому что никто из вас не погибнет. О, это хорошая новость. Представьте, все потеряли надежду там остаться в живых, и он говорит, никто не из вас погибнет, а только корабль. Ну, если корабль погибнет, это плохо, но главное, мы будем живы. Потому что он говорит, ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь. Кто бы из нас хотел иметь такие близкие отношения с Богом? Кто из нас хотел бы близкие отношения с Богом? В одно собрание пришел сюда, Байо проповедовал. Байо, вы знаете, из Нигерии очень сильные учители. И в это утро, когда он проповедовал, я открыл Библию, я читал Евангелие Иоанна, Господь говорит, вы увидите, как ангелов сходящих и нисходящих. Я подумал, надо же, как в Библии сказано, как это было бы здорово видеть ангелов. И я читал, Харит, представляете, я читал об ангелах, прихожу сюда и переводил его здесь. И он здесь стоит, вдруг он поворачивается ко мне и говорит, ты будешь видеть ангелов, он сказал. Но он еще не только это сказал. В это утро
Я думал еще об одном. А мой сын был в Израиле, Тимофей. И он прислал мне фотографию. Я подумал, что как хорошо быть в Израиле. Как давно я не был в Израиле. И вот этот проповедник, он движимый Духом Святым, он очень сильный такой, он повернулся и сказал: «И ты будешь в Израиле, Господь говорит». Это Дух Святой. Я получил такое утешение. Дух Святой утешает нас. Он ободряет нас, хвала Ему. Он чудесный Иисус, ты слышишь меня? Мы любим Тебя, Господь. Аллилуйя. И это было, конечно же, прекрасно. Недавно он, когда на собрании проповедовал, он пророчествовал. Он говорит, что один человек будет в полном служении, ну, Господу. Ну, и слава Богу, есть одного брата такое сильное желание. А потом он говорит, что я вижу также, что кто-то из мужчин получит работу. Он будет собирать строительные леса. И он получит такую работу. И вот приезжает один мужчина, он работал в Швеции. Из Швеции возвращается, и в Нарве получает работу собирать строительные леса. Он не из нашей общины, но он смотрел это собрание. И Господь, аллилуйя, вот Бог даже знает, где ты будешь работать. Он знает все, Он удивительный. Я хочу такого Бога иметь очень близко, мы все хотим. Это чудесная жизнь Святого Духа. И Он утешает и ободряет. Хвала Ему вовеки. Господь, мы Тебя благодарим. К нам сюда приехал один брат, который несколько лет, он уже один. И он имел тяжелые жизненные обстоятельства. И он воспитали 3 сыновей, у него была трудная жизнь. Его жена не хотела служить Господу, и она, в конце концов, покинула его, и она живет мирской жизнью. Но он очень любит Господа, он прославитель, поклонник, очень сильный, близко с Богом. И вот он был у нас на конференции. И Генри Мадава подошел именно к нему. И он говорит: Бог говорит, что Он даст тебе жену, она будет с тобой в служении. Все там в Литве смотрят прямой эфир, срочно записывают, и потом отправляют друг другу. Все хотят так, чтобы он был счастлив, этот брат. Он очень много пережил скорби. И вот именно ему это было слово. Разве это не утешение, скажите? Это просто утешение, это такое утешение. И он говорит: я держусь за это слово, я верю. Это было недавно, всего полгода назад. Смотрите, что делает Господь. Хвала Богу. Аминь. Поэтому Господь, Он может утешить разным образом. И это прекрасная жизнь. И поэтому сегодня вот у меня на сердце еще немножко об утешении. Написано в Деяниях апостолов 9 главе 31 стихом. И Деяния 9:39, что церкви находились в покое и при утешении от Святого Духа они умножались. Церкви были в покое. Почему в покое? Почему это так важно? Потому что до этого были гонения. Помните Стефана? И все рассеялись. А потом был покой. И они опять собрались вместе. И они по всей Иудее и Самарии были в покое при утешении от Святого Духа. Мы знаем, что Святой Дух может утешить нас невероятным образом. Вот, и, друзья, когда вам трудно, вспомнить о Святом Духе. Вспомните об Утешителе. Вспомните, не зря Господь его называет и этим словом. Потому что это Дух Божий, это Дух Иисуса, это Дух Святой, Дух Господень, но это также Утешитель. И поэтому Господь, Он говорит: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешение Святого Духа. Они утешатся. И сегодня я вспомнил слово в книге Иова, 8 глава, там написано: Он еще наполнит смехом уста твои. Представьте человека в такой ситуации, ему нужно утешение. Ему так трудно, у него умерли дети. Дети погибли одновременно, все. Все, рухнула крыша. Казалось бы, что может быть хуже? И он старался, он благословил Господа. Он всегда его благословлял, но сатана, он говорит: вот коснись то, что есть у него, и ты посмотрим, благословит ли он тебя. Мы знаем, что Иов благословил. Мы знаем, что он выдержал это. И скот сначала весь пропал. Все его богатство, потому что это животноводство, это их сфера. И совияне угнали, и огонь с неба поразил. Вот что делал сатана. И затем на последнее он уговорил Бога коснуться его плоти и кости. Бог хранил его. Но Господь, чтобы доказать сатане или дать нам пример такой, он каким-то образом запретил взять его душу. Потому что Бог

говорил ему вызов, обратил ли ты внимание на раба моего? Таких нет, как он на земле. Нет таких, как он. Видите, не было таких мудрых, как Соломон, да? И не было таких сильных, духовных, праведных, как Иов. И сатана бросил вызов Господу. Он такой злой, он плохой. И Орел Робертс, великий евангелист, он всегда проповедовал, God is good God, devil is the bad devil. То есть всегда просто Бог – это добрый Бог, дьявол – это злой, плохой. Бог хороший, а сатана плохой. И что в результате? Ему говорится слово, он еще наполнит смехом уста твои. Как трудно в этой ситуации верить, что ты будешь смеяться. Как трудно верить матери, которая теряет ребенка, что она еще будет смеяться и радоваться, но Дух Святой способен это сделать. Бог это может сделать, и поэтому в Евангелии Луки, 6 глава, там написано, «Блаженны плачущие, ибо вы смеетесь». Написано, «Утешитесь», написано, «Вы смеетесь». Это тоже возможно. Он еще наполнит смехом уста твои. Какое утешение! Какое утешение от Святого Духа! И я расскажу еще раз эту историю, которая меня потрясла до глубины сердца. Здесь в зале находится Вера. Я говорю, тетя Вера, да, Чернышова. Она вдова, ну, была жена моего дяди Вити, вот, который познакомил меня с кассетами Бонки, который рассказал мне о пророчествах, которые будут впереди. Он рассказывал мне о том, что в Украине будет война, что было все открыто. Он рассказывал мне многие другие пророчества, которые коснулись меня очень сильно. Он рассказал мне о том, как... Да, вот эта еврейская женщина в Брянской области, она оказалась вместе со своей христианкой дочерью, иудейская старая женщина, оказалась в собрании верующих. Ее дочь Соня, София, она была христианка. Мама оказалась рядом. И когда Дух Святой сошел на пророка, и он начал говорить на древнееврейском языке. И эта женщина воскликнула. Ну, Вера лучше вам расскажет. Вы подойдете к Вере Чернышевой, она вам более точно расскажет. Она воскликнула. Это был чисто древнееврейский язык. И она стала христианкой. Аллилуйя. Какой удивительный Господь. Аллилуйя. И мой дядюшка рассказывал мне, и он мне дал мне кассеты. Говорит, Вова, ты не хочешь послушать? Посмотри, такой проповедник. И он включил аудиокассету. И мое сердце было сокрушено. Баптистский юноша услышал, какой живой Господь в Африке? Что делает Бог? Так вот, этот дядюшка, у него был друг. Его звали Михаил Фильченков. Он был из баптистов, но был крещен Святым Духом, и он очень близко был с Богом. И в ранние годы его жизни очень сильно Господь ему открылся и являлся ему, ну, как-то проявлялся очень сильно. И когда он сидел в тюрьме за Иисуса Христа, его бросили в бетонную камеру. Я говорю об утешении Святого Духа. Он в бетонной камере. Он был в одной гимнастерке, он был в армии, по-моему, он отказался от присяги или что-то было такое, или отказался идти на войну, ну, убивать в смысле. Но он был брошен в одной гимнастерке, и это был бетон, это был мороз, это было холодно. Это было настолько плохо. А он был молодой человек, и он просто заплакал от отчаяния. Он заплакал. Ему так стало тяжело. И вдруг он увидел ангела. Он увидел прямо ангела, который говорил к нему. Это я знал этого Михаила, знал немножко в лицо, когда он приезжал к нам в Брянской области, но дядя Витя знал его близко очень. И ангел говорит ему, друг мой, брат мой, что ты плачешь? Вот Господь, Он твои слезы собрал или соберет в чашу и воздаст тебе полной мерой. И вдруг ему так стало хорошо, он так был утешен, ему так стало легко. И он засмеялся. Ему так стало хорошо. Он подумал, что я что ли схожу с ума, он начал себя щипать. Может быть, я во сне. Нет, он был на самом деле. Радость наполнила его. Радость Святого Духа. Радость Святого Духа. Это ли не утешение, да? Написано, во всякой скорби нашей утешает нас тем утешением, ну, чтобы мы утешали друг друга тем утешением, которое Он нас утешает самих, чтобы мы утешали. Но Он Отец всякого утешения. И это Святой Дух. Представьте, если мы позволим Святому Духу постоянно свободно действовать в нашей жизни, оперировать, Он всегда что-то нам скажет, Он ободрит, Он скажет, я с тобой, не бойся. Я с тобой, я проведу тебя, я помогу тебе. Он даст внутренний мир, Он даст радость Святого Духа. И Римлянам 14:17. Он наполнит нас утешением. И поэтому
это утешение.

Движение Святого Духа сегодня Господь возвещает нам через Писание, чтобы мы ценили Святой Дух. И еще немножко, еще чуть-чуть, друзья, внимание. Кто помнит и знает, конечно, наверное, все, что во время молитвы мы получаем утешение, становится легче. Вы согласитесь, да? А кто помнит эту историю, что когда Давид прославлял Господа и играл, тогда Саулу становилось легче, он успокаивался. Поэтому один из путей, как Святой Дух успокаивает нас, мы поклонение слушаем, мы включаем прославление или мы приходим на богослужение. Друзья, Святой Дух утешает, потому что Бог пребывает в словословии. И поэтому, если вы хотите, чтобы быть ободренными, утешенными, включайте поклонение.

0: Здравствуйте. С детства нас учат быть первыми. В учебе, в спорте, в творчестве, в других сферах. Чем опасно стремление к идеалу? Сегодня мы будем говорить о перфекционизме и его последствиях. На наши вопросы отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вообще проявляется перфекционизм?
1: В поведении. Перфекционизм проявляет поведение. Человек стремится достичь самой наивысшей планки из возможных и даже невозможных и сделать все в совершенстве, причем везде и всюду. То есть ему вот необходимо навести полный порядок, иначе он всегда не удовлетворен. Берет какую-то самую наивысшую планку, к ней стремится, всегда не достигает, всегда недоволен и всегда чувствует себя дискомфортно.
0: Но с одной стороны, кажется, что это хорошо. Человек всегда стремится все сделать на отлично, значит, на него можно положиться, и результат работы его будет хороший.
1: Да, но здесь есть грани, конечно, да, определенно есть хорошее много в этом. Я не считаю, что перфекционизм – это все, что есть стремление к таким каким-то целям, к своим достижению успеха. Это все замечательно и хорошо. Есть грани, когда человек, допустим, перфекционизм здорового человека, в целом здорового, без расстройств каких-либо, он выражается в том, что человек что-либо делает идеально, совершенно, фокус внимания сводит в одну точку и что-то страдает, скажем так, в ущерб другим сферам жизни. Допустим, он может делать идеально какой-то проект или что-то на работе, при этом страдает его здоровье, он не отдыхает, не высыпается, и там страдают отношения, что-нибудь еще. То есть человек излишне погружается в какую-то сферу, и вклад энергии, и времени, сил, и всего туда настолько большой, что он, скажем так, несопоставим с тем результатом, который он в итоге получит. И в итоге он получает результат не идеального совершенства, которого в принципе не существует. И он чувствует, что недостаточно хорошо, что, может быть, зря делал, зачем оно было нужно. Ладно, попробую еще раз, начинает улучшать, и это бесконечно. То есть лучшее, враг хорошего, нужно делать хорошо и на этом останавливаться. И наслаждаться результатами. Это важный навык, которому нужно взрослым научиться, потому что если с детства не научили, то надо к этому стремиться самостоятельно.
0: Но, с другой стороны, я думаю, что если бы мне вдруг довелось попасть под нож хирурга, так скажем, да, я бы хотела, чтобы он был перфекционистом.
1: В хорошем смысле этого слова. То есть профессионал — это не равно перфекционизм. То есть специалист своего

0: Дело, профессионал своего дела, да, вот человек, увлеченный своим делом, человек, который работает на качество, это не равно вот перфекционизм в том смысле, что всегда недостаточно хорошо, что человек сделал идеально эту операцию и в конечном итоге считает, что что-то он там не доделал или и ходит мучиться, или не так шовчик шил, или что-то не так повернул и ходит от этого, страдает и мучится. Вот если человеку дискомфортно самому перфекционисту. Вот это только тогда можно назвать перфекционизмом.
1: То есть ему он недоволен результатами всегда, да?
0: Всегда.
1: Потому что нормальный перфекционист, так скажем, да, он будет доволен результатом,
0: да.
1: Какое-то время может будет почивать на лаврах, да. И как-то выдохнет, ну, а потом будет новые высоты брать.
0: Это просто хороший специалист качества.
1: А нездоровый перфекционист, он будет недоволен постоянно.
0: Да.
1: И он будет...
0: Вплоть до того, что могут быть какие-то расстройства, но это уже мы переходим, конечно, в клиническую психологию, до того, что человек начинает намывать какие-то поверхности навязчиво, да? Это понятно, что уже нужно к врачам, психотерапевтам идти, к другим докторам соответственным. Намывать какие-то поверхности, переставлять предметы, выравнивать ровненько-ровненько в миллиметрах какие-то там на столе или что-то. То есть это уже навязчивые какие-то формы, которые следует обращаться к докторам. А если говорить о просто перфекционизме как таковом, это вот постоянное чувство недовольства, когда недостаточно хорошо.
1: А в чем причина перфекционизма? Откуда он берется? Да. Не у всех ведь возникает.
0: Да, это тоже, это привычка, это программа такая ментальная, которая поддается силе воли, мы можем управлять ей, надо научиться просто этому. Возникает чаще всего из детства, когда ребенок, он вообще нуждается в положительной оценке со стороны родителя. Для этого существует безусловная любовь родительская, когда родитель всегда доволен. Лет до 5 нужно быть прям довольным всем подряд. Потихонечку потом можно начинать обучать. Ну, в рамках, конечно. Там, не допуская истерик или чего-то. Ребенок нуждается в этой оценке. И в моменте, когда родители начинают или излишне подавлять ребенка, излишне много требовать то, что ребенок не может действительно выполнить, или же они начинают с ним соперничать в какой-то мере, такое тоже бывает, к сожалению. Вот когда родители психологически незрелые, они соперничают с ребенком и говорят, вот я лучше делал, я в твоем возрасте, там что-то это. И это может нанести действительно такие вот, можно сказать, травмы, которых будут последствия в том смысле, что ребенок всегда чувствует себя недостаточно. Он всегда меньше, он всегда не до. Родитель больше. Ребенок что-то попробовал порезать, криво получилось. Родитель взял большой рукой, раз, два, три. Посмотри, какой результат. И вот это ощущение, оно может закрепиться, и тогда во внешнем мире, уже вырастая, человек всегда его чувствует. Оно всегда с ним. Это ощущение, что я недостаточно. Если он делает маленькую ошибочку, у него ощущение вот такое огромное возникает, потому что он к нему привык. И вот это и есть где-то в начале, где-то с воспитателями, с родителями, в школе, где-то еще. Не было достаточно поддержки, что очень важно в развитии человека. Человек привык сам себя уже, сам себе этим родителям, сам себе этим воспитателем быть и постоянно себя преследовать.
1: Ну, это как бы для него привычная схема, да, жизни,
0: да.
1: Когда кто-то постоянно оценивает, и ты постоянно недостаточно хорош.
0: Да.
1: И он, несмотря на то, что родители, может быть, уже далеко, может быть, их уже и нет в живых,
0: абсолютно,
1: а
0: да.
1: Они как бы всегда рядом. Как
0: да,
1: будто бы,
0: а он их просто оценивает. Чувствует, да. И сам себе этим родителем становится. Да.
1: Вот как можно управлять все-таки этим состоянием? Как можно бороться с перфекционизмом?
0: Да.
1: Вот это слово какое-то сложное, да, и само явление сложное. И в то же время, ну, не скатиться до такого, ну, грубо говоря, пофигиста, да. Вот я был перфекционистом, а теперь я стану таким, кому вообще все равно, мне все равно, ну, качество, я вообще за него не отвечаю, как сделаю, как попало. Вот, этого нам тоже не надо, такого результата.
0: Да.
1: А сбалансированным человеком.
0: Я в целом вернусь к той мысли, что высокий профессионализм я не считаю перфекционизмом. Я тоже перфекционист в очень многих областях своей жизни, для меня это важно. Есть какие-то рамки, скажем так, какие-то критерии, по которым я измеряю себя в разных сферах жизни. И важно достигать поставленных для себя целей, но они должны быть адекватные. Перфекционизм перфекционизм, как я говорила, возникает, ну, можно назвать это перфекционизмом, когда ты чувствуешь себя некомфортно на пути к достижению чего-либо. Потому что если ты на пути идешь с удовольствием каким-либо, пусть очень высоким даже целям, ты разделил их на части, идешь и получаешь удовольствие от жизни, с тобой все нормально. Ты сделал такой результат, завтра не очень хороший, завтра лучше, потом еще как-то по-другому. И все эти результаты тебя устраивают. Ты дорабатываешь, адекватно оценил, пересмотрел, и это нормально. Если же постоянный дискомфорт ощущается и всегда недостаточно хорошо, здесь прям надо переучиваться. Нужно, во-первых, адекватное планирование, разделение большого на части. Во-вторых, пересмотреть жизнь с точки зрения ценностей и посмотреть, что на первом месте я, на первом месте здоровье, на первом месте жизнь, на первом месте отношения. Все, что касается человека, это на первом месте. А дела на втором месте. Ну, если касается хирурга, то понятно, что, ну, это тоже, люди у него будут на первом месте.
1: Во время операции.
0: Да, да.
1: А не во время отпуска, да?
0: Во время отпуска, да. Поэтому нужно пересмотреть вот эти ценности и понять, что на первом месте мое состояние. При этом вообще перфекционист, он вот так быстро не скатится в то состояние, когда ему все будет все равно. Ему будет нужно потихонечку учиться ослаблять вот эту хватку в отношении себя. Поэтому я люблю такое упражнение, которое называется ОЗР, мы называем сокращенно объем запланированного результата. Я о нем периодически говорю. Вот важно планировать небольшой объем результата, который я адекватно могу выполнить в единицу времени. То есть я ставлю себе такое-то количество времени и такое-то количество качества. И прям это можно оцифровывать. Я могу привести пример на себе, там, на какой-то своей деятельности. Допустим, я хочу провести небольшой закрытый тренинг там, на 10-15 человек. Я хочу оценить его качество. Как я планирую? Так, через неделю такого-то числа я провожу этот тренинг. Собираю 10-15 человек. Если в случае, если ко мне приходят 8 человек, то, в принципе, из 10 это 80%. Я ставлю себе ОЗР 80% от запланированного количества участников. То есть, если я этого результата достигаю, окей, цель достигнута. Это не значит, что должно быть 15. 10, как бы средняя, я ставлю себе 80%, 15 может быть. Все, я это прописала. Следующее. Количество пользы, которое получили участники, там 5 положительных отзывов из 8. Вот, опрошу 8 человек, если из них будет 5 положительных, окей. Если все 8 положительных, прекрасно. Но если 5 будет, значит, окей, цель достигла. И все оцифровывать. То есть всегда праздновать свои результаты, всегда находить позитивное. Вот отрезок времени, отрезок деятельности, небольшой результат. Заметил, отпраздновал, выделил из этого хорошее. И вот так постепенно переучиваться.
1: Это интересно вообще. Праздновать,
0: да, очень полезно. Да.
1: Очень приятно. Ну вот, а, кстати, перфекционисты, они, наверное, праздновать-то и не умеют. Они потому что недовольны постоянно. Да,
0: вообще
1: я так понимаю.
0: Не умеет.
1: И все время идут, им все время следующую вершину надо покорять, им не до праздников, не до пауз.
0: Да, не замечает, не отмечает, не празднует, не признает себе, что выполнено. Вот как я сказала, ставлю 10 человек, могу пригласить 15, но если будет 8, замечательно, это 80%. Я отметила для себя достижение результата. Вот перфекционист, он не отмечает достижение. Ему кажется, что не достигнуто. Вроде бы все сделал, что хотел, но не достигнуто. У него вот этого ощущения внутреннего, что да, готово, не происходит. И этому надо научиться.
1: То есть, ну да, это хорошая техника. Есть какие-то еще приемы?
0: Наверное, это первое и самое главное, потому что если это выполнить, уже будет решено много. Конечно, приемы всегда есть. Я всегда предлагаю какие-то, скажем так, такие на коленке, да, которые я могу сказать, человек пойдет сделать. Это вот один из них. А следующее, что можно еще сделать, это выписывать свои достоинства, в принципе, работать самооценкой. Обратить внимание, потому что если всегда недостаточно и в теле, и во внешности, и в еще каких-то сферах жизни, то не всегда недостаточно хорошее здоровье, недостаточно хорошая работа, недостаточно хорошо что-то сделал, то все-таки самооценку надо смотреть. Надо смотреть туда и изучать, как я отношусь к каким-либо событиям жизни вообще, почему недостаточно хорошо, почему я здесь, и выписывать там, допустим, что можно сказать, по здоровью, да, я там недостаточно здоров, Что я могу сделать? Выписываю маленький ОЗР себе и пишу. У меня здоровье на 80%. Это хороший результат. Это хороший плюс. Потом, помимо этого, у меня есть такие-то, такие-то, такие-то качества. Я там хороший специалист, я там симпатично выгляжу, я умею делать вот

0: это, вот это, я занимаюсь спортом, я отношусь к людям как-то так. У меня есть несколько, я очень дружелюбна, у меня есть там 5 друзей очень близких, я еще там что-то. Выписываем свои сильные стороны и постоянно их отмечаем. То есть вся работа с перфекционизмом, она сводится к тому, что она свести фокус внимания на то, что ты имеешь, на то, что ты сделал, на то, что как бы результат, результат, результат, да? И поэтому объем запланированного результата мы смотрим всегда в результат. Маленький, маленький. Приучаем себя чувствовать. Ну, а да, потом и большой
1: ощутить. Перфекционисты, они, наверное, результатники. Потому что есть же люди процессники, есть результатники. Есть те, которые, ой, неважно, когда и какой результат, я от процесса радуюсь, получаю
0: удовольствие.
1: Да, а это, ну, как бы, лишь бы быстрее прийти к цели. Вот, ну, как бы, я тоже по себе сужу, что вот мне это важно, да, например, результат, сколько и в каком.
0: Это тоже хорошо. То есть процесс и результат важны оба, но перфекционист, он не приходит к результату, потому что, когда он пришел к результату, он его не ощущает, не отмечает и не понимает. Вот, все дело. Поэтому ему нужно научиться вот этот результат как-то для себя замечать. И следующая рекомендация – это, конечно же, работа с специалистами, потому что если, ну, поработав над собой, человек понимает, что он все равно в этом остается, то тогда нужно обращаться за помощью.
1: Да, я вот подумала, что вот если перфекционисты, они постоянно стремятся к какому-то идеалу, да, который для них недостижим, он как линия горизонта постоянно отодвигается. И вообще идеал – это иллюзия.
0: Несуществующий.
1: Да, его, он у каждого свой, и его, в принципе, как бы и нет. Да, есть какие-то общечеловеческие ценности, есть, ну, какая-то жизнь нормальная, есть нездоровая, там, несбалансированная жизнь. Это понятно. Но в рамках нормальной, адекватной жизни идеал – это иллюзия. И вот, ну, допустим, если говорить о верующих людях – мы, например, если мы верим в Бога, мы понимаем, и в Библии об этом написано, что нет ни одного праведника.
0: Не станешь Богом, если ты веришь в Бога, да?
1: Да, и ты не станешь Богом, да, и ты не станешь человеком с суперспособностями. Ты всегда будешь в чем-то ошибаться, ну, где-то себя тебе будет за что укорить. Если ты захочешь найти какие-то огрехи в себе, ты их обязательно
0: и в себе, найдешь. И в других.
1: И в других найдешь, и в себе найдешь. Но тут важно, Бог нас все равно любит, безусловно.
0: Любить себя, безусловно.
1: Да, и в этом мире есть и люди, которые ведь любят нас, безусловно.
0: И люди есть, да, и мы можем других, безусловно, любить и себя в какой-то степени. И здесь еще я бы отметила то, что нужно... скажем так, помимо того, что мы отмечаем результаты в отрезках времени, да, нужно еще получать признание со стороны других и отмечать это для себя. Потому что перфекционист, он же нуждается в признании со стороны других. Вот разрешить себе это дать, но только не подсаживаться, а постоянно просить этого, а все-таки отметить для себя, вот как я про отзывы приводила пример, да, чтобы попросить отзывы и посмотреть, так, о, план выполнен, значит, все, вопрос решен. То есть я достиг. Вот.
1: Хорошо. Интересная очень тема. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо, Алина.
0: И я благодарю.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте. Мимо Ричарда прошло невероятное количество людей. Он несколько месяцев провел на улицах Лос-Анджелеса и выглядел, как и все бездомные наркоманы. О нем никто даже не думал, пока настоящий ангел-хранитель не пришел ему на помощь. Было заметно, что парень провел на улице много месяцев. У него была травма. Я подумала, что он здесь делает? Он такой молодой. Наверняка его история необычная. Джоди Ли Паттерсон из автомобиля заметила молодого человека, которого она посчитала бездомным. Он шел по улице в легкой одежде и без обуви. В восточном Лос-Анджелесе как раз была холодная зима. Джоди почувствовала жалость. Я смотрела на него, и мое сердце обливалось кровью. Господь сказал: «Помоги ему». Я думала, это может быть опасно, но я не могла оставить его там, не могла. Я подъехала, опустила окно и спросила: «Я могу чем-то помочь? Вы голодны? Можно я угощу вас?» Он сказал: «Что? Вы хотите мне помочь? Не могу поверить». Во время еды Джоди задавала ему вопросы, но ответы были странными, и она поняла, что у парня психическое расстройство. У него не было документов, и он смог только назвать свое имя — Ричард. Он был похож на ребенка. Я ощутила, как Господь в какой-то момент сказал: «Помоги ему», и я приняла это слово. Джоди Ли купила Ричарду теплую одежду, обувь и поселила его в отель. На следующий день она отвезла его в больницу. После 13 часов ожидания Ричарда приняли. У него было истощение, растяжение мышцы ноги и поврежденная пятка от того, что он ходил по улице босиком. Врач, который осматривал его, обратился к Джоди Ли. Он спросил: «А вы кто? Почему вы с этим человеком?» Я сказала: «Я женщина, которая просто хочет помочь». Мне кажется, что они не могли поверить, что кто-то готов помогать такому человеку. Я видела, что они относились к Ричарду как к очередному безумному наркоману. Но он не был таким. И я еще больше захотела помочь ему. Появилась мысль: а бездомный ли он на самом деле? Я приехала домой и решила узнать о нем побольше. Мне было очень интересно. В больнице Ричард сказал ей свою фамилию – Салватира. Следующие два дня она искала информацию о людях с такой фамилией, пока не нашла. Это был пост в соцсетях о поиске брата, который пропал несколькими месяцами ранее. Джоди Ли позвонила в местный полицейский участок, чтобы удостовериться. Тогда она поняла, что Бог хочет, чтобы она вернула Ричарда в семью. Мне ответила женщина, она сказала: «Почему вы интересуетесь? Это не ваше дело». Она не собиралась мне помогать. Я разозлилась. Почему эта система настолько плохая, что когда ты пытаешься кому-то помочь, она начинает действовать против тебя? Я была ужасно расстроена. Меня это убило. Но я решила, что буду двигаться дальше. Джоди Ли позвонила в участок на следующий день и поговорила с другим офицером. В этот раз она получила ответ. Он подтвердил ей, что в списках пропавших числится человек с таким именем, и дал ей номер сестры Ричарда, Эрики. Джоди Ли позвонила ей. Я сказала: «Я нашла вашего брата». Она спросила: «Что?» Я повторила: «Я нашла Ричарда». Она воскликнула: «Не могу поверить в это». Я сказала: «Не волнуйтесь, у него все хорошо. Можно я спрошу у вас что-то, прежде чем расскажу больше?»

0: спросила, а вы молились о нем? Она сказала, да. Мы все молились о нем все эти месяцы. А я ответила, я почувствовала это. Ведь так оно и было. Я была вся в слезах от радости, было много эмоций. Мы все готовились к худшему и радовались встрече с ним. Ричард и Эрика встретились в больнице. Я стояла снаружи, не хотела им мешать, я просто наблюдала. Это был прекрасный момент, невероятный. Эрика рассказала Джоди Ли, что Ричарду 26 лет. У него была шизофрения, которая появилась после травмы мозга. Он ушел из комплекса, в котором был с дядей, и пропал. Но семья не переставала его искать. Эрика и Ричард благодарны Джоди Ли за ее доброе сердце. Джоди стала ответом на наши молитвы. Она – благословение, настоящий ангел-хранитель Ричарда.
1: Я был рад встрече с ней. У меня не было ничего. Я потерялся и не знал, что делать. Я хочу поблагодарить Джоди за то, что она помогла мне.
0: Джоди Ли стала подругой Ричарда и его семьи и делится с ними любовью Иисуса. Она воздает всю славу Богу за безопасное возвращение Ричарда домой и за то, что Бог коснулся ее. Нужен был лишь один человек, который поверил бы ему и понял, что он был не тем, кем его считали другие. На самом деле он был особенным человеком. Для меня честь, что Бог обратился ко мне. Ведь я обычный человек, и если Бог смог использовать меня, Он сможет использовать кого угодно. Он не был тем, кем его считали другие. Нужен лишь один человек, чтобы изменить ситуацию. Уверена, что эти слова коснулись всех нас. В этом мире так легко продолжать бежать, заниматься своими делами, своей семьей. И я восхищаюсь тем, как Джоди прислушалась к голосу Божьему. Мы не можем делать подобное, если Господь не коснется нас. Джоди – очень яркий пример для подражания. Она вдохновляет людей делать добро. Мы просто восхищаемся этим ее качеством. Мы все благодарны ей за доброту.
1: Это удивительно. Она прислушалась к голосу Божьему, и Бог пришел на помощь. Фред Колберт, военный врач в отставке. Он бывал в самых опасных частях мира. Но даже в самых страшных снах Фред не мог представить, что может умереть у себя во дворе. Я закончил тренировку, и мне нужно было сжечь большую кучу веток. Я использовал для этого немного бензина. Это была огромная ошибка. Когда я зажег спичку, подул встречный ветер и... Это произошло мгновенно. Все мое тело оказалось в огне. Фред Колберт инстинктивно упал на землю и начал катиться. Его одежда не загорелась, но отставной врач морских котиков понимал, что ситуация была плохой. Я увидел кожу, свисающую с рук и ног. Единственное, о чем я думал в тот момент, мне нужно в больницу. Фред пришел домой и позвонил своей жене Джули, которая была на их ферме, в 10 минутах езды.
0: Я подошла к дому, увидела костер на поле и решила пойти туда. Но из дома вышел Фред, и я была в шоке. Он действительно обгорел.
1: Перед тем, как отправиться в больницу, они забинтовали ожоги. Боль была ужасной. Я думал только о том, чтобы как можно быстрее добраться до больницы, где врачи смогут оказать мне помощь. В больнице не оказалось нужных средств для работы с ожогами такой сложности, и Фреда отправили на вертолете в ожоговый центр. После того, как его погрузили в вертолет, Джуди начала молиться.
0: Я молилась о том, чтобы с ним все было хорошо.
1: Фред оставался в сознании, когда его в критическом состоянии доставили в реанимацию. У него были ожоги второй и третьей степени на 22% тела. Они осмотрели мои раны и затем провели диагностику, чтобы убедиться в том, что внутри не было ожогов.
0: Я была в шоке, когда увидела, насколько серьезными.

0: Несколько дней ожоги выглядели хорошо, настолько, что врачи сказали, что к концу недели муж сможет поехать домой. Мы все на это надеялись.
1: Но выписку Фреда пришлось отложить. Обгоревшие ткани на руках и ногах воспалились, и их приходилось постоянно обрабатывать. Сколько бы ни было лекарств, они не доставали до нужной глубины. Ситуация становилась все хуже и хуже. Воспаление оказалось настолько серьезным, что врачи решили срезать воспаленную ткань. Друзья из церкви присоединились к Джуди в молитве.
0: Они приходили и молились с ним перед операцией.
1: Мне тяжело объяснить словами то, как они поддерживали меня. Это было чудесно и ободряло меня. Фреду пришлось сделать две операции, чтобы убрать воспаление. После этого начался длинный процесс пересадки кожи. Фред же был просто благодарен за то, что остался жив. Для меня было тяжело принять тот факт, что я едва не умер, хотя понимал, как близок был к этому. Я мог умереть у себя во дворе, и Джуди узнала бы об этом лишь несколько часов спустя. Все это произошло для того, чтобы люди узнали о том, что Бог отвечает на молитвы. Он хочет исцелять. Тело Фреда заживало быстрее, чем ожидалось. Через полторы недели после последней пересадки кожи его выписали. Мне говорили, что я могу провести 2-3 месяца в больнице. Но на следующей неделе мы узнали, что меня выписывают. После месяца физиотерапии Фреду разрешили вернуться на работу в его компанию, где он обучал тактике в медицинской помощи. Я думал, что до года проведу без работы. Что тогда делать? Но Бог совершил еще одно чудо. В свободное от работы время Фред занят на ферме с Джуди. Его раны зажили, но шрамы напоминают ему о Божьей верности и о том, что помогло им пережить это.
0: Молитва обладает невероятной силой, потому что может дать мир, когда ты потерял его, и силы, когда нуждаешься в них. Она поможет вам прожить непростые ситуации.
1: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Это те слова, на основании которых стоит жить. «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Что значит попросить во имя Его? Вы просите во имя того, кого вам дал Бог. Это не какое-то волшебное заклинание, когда вы молитесь во имя Иисуса. Это когда вы говорите, это то, что Он обещал мне. Слово может стать плотью во мне. И когда вы делаете шаг вперед, высвобождается сила. Это сила живого слова. Она оживает в вас. Если попросите во имя Мое, то Иисус прославится. Бог прославится. Он хочет прославить свое имя. Сила воскресшего слова. И эта сила высвобождается, когда она оживает в вас. Как вам получить ее? Вера приходит от слышания, а слышание — от слова. А я добавляю к этому, а кто такой Слово? Это Иисус в вас. Если Он в вас, то у вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вам нужно лишь изменить свое мышление. Это первая проповедь, которую произнес Иисус. Измените свое мышление, поверьте в добрую весть. Подумайте, что значит «Иисус во мне». Я не получил слабого Иисуса, который не может ничего сделать. Я не получил Иисуса, который не хочет исцелять. Поймите, что ошибка говорить, что воли Божьей нет в том, чтобы исцелять вас. Он умер за вас. Ранами Его мы исцелились. Это должно проникнуть в вас. Ведь когда это произойдет, оно изменит вас. Чудеса начнут естественным образом течь у вас. потому что Он с вами.

0: Он помазал вас той же силой, что получил. И когда вы просите о чем-то во имя Его, вы получаете Его помазание. Разве это не чудесно? Это лучшие новости, какие только слышал мир. Мы можем провозглашать Его силу и чудеса. Это превосходно. Мы будем молиться. Я хочу, чтобы вы верили, размышляли и говорили: «Это для меня». Слово стало плотью во мне. Ведь если это так, то вас ждут чудеса. Знамения будут сопровождать уверовавших. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Мы можем рассчитывать на эти слова. Это слова Иисуса. Вот другие чудеса для вас. Удивительно, но Дух Святой знает даже, какая у вас сумка. Шерилин из Ньюпорт-Ньюс. Было тяжело ходить из-за хронической боли и припухлости в правом колене. Совсем недавно в клубе 700. Гордон сказал, что люди получают исцеление правого колена. А потом Терри добавила: «Кто-то говорит, неужели это про меня?» Это очень странный факт. Но у вас есть большая кожаная сумка, которую вы носите с собой круглый год. Бог исцеляет вас. По-моему, у нас где-то есть фото. Да, вот. Шерилин и ее сумка, которую она носит с собой круглый год. Шерилин приняла слово, и боль в колене сразу же ушла. Она прославляет Господа.
1: Ты даже не представляешь, как сильно мне не хотелось говорить об этом.
0: Я догадываюсь. Я понимаю, что это очень необычное слово. У меня было слово о заблокированной собаке. Я даже не представляю, как такое случилось. Но эта женщина получила исцеление.
1: Вот что нам прислал Пол. У меня бурсит в бедре, кроме того, болят колени. Из-за этого я боялся 9-часовой поездки в Атланту, чтобы встретиться с дочерью. Однажды ночью я не мог уснуть от боли в бедре. По телевизору не было ничего интересного, но в 3 часа я нашел клуб 700. Гордон сказал: «Я буду молиться о вас, положите руку на то место, которое болит». Я взялся за свое бедро и принял его слово во имя нашего Господа. И теперь у меня ничего не болит. И колени тоже больше не болят. Слава Богу! Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Бог хочет творить чудеса. Это Его воля. Он хочет спасти, простить и очистить вас от всякой неправды. Он хочет исцелить ваше тело. Хочет этого так сильно, что умер за это. Он был избиваем за вас. И когда вы поймете это, то чудеса начнут происходить автоматически. Итак, вы услышали эти свидетельства людей. И в проявлении веры, потому что веру нужно проявлять, возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться вместе с вами. Библия говорит, что там, где двое или трое будут просить о чем-то, то получат это во имя моего Отца Небесного. Это слова Иисуса. Давайте верить им, давайте действовать согласно им. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе с благодарением за чудеса, которые мы видели. Ты исцелил человека с ожогами. Ты исцелил женщину с сумкой. Ты знал о ней все и сделал так, чтобы она получила исцеление. Ты видел человека, который ощущал такую боль, что не мог спать и просто переключал каналы. Он возложил руки на бедро, и не только его бедро, но и его колени были исцелены. Ты Бог чудес. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, и теперь мы принимаем помазание и власть, которую Ты дал нам, верующим в жертву Твоего единородного Сына. Мы меняем все негативные мысли и понимание на мышление Иисуса Христа. Все возможно, потому что Он с нами. Он в нас. Его помазание в нас. И когда мы возлагаем руки на эту часть тела, мы говорим вслух: «Во имя Иисуса, будь здоров, от макушки головы до пяток ног. Пусть все придет в норму. Он желает исцелить меня и даровать мне процветание. Он хочет, чтобы я был с ним в вечности. И сегодня я принимаю все благословения и обетования Божьи во имя Иисуса. Аминь. Вас зовут Бренда. У вас невропатия обеих ног из-за диабета второго типа. Бог исцеляет вас. Он исцеляет ваши нервы. Он исцеляет ваши ноги. Он исцеляет вас от диабета. Приводит в норму инсулин и уровень сахара. Он исцеляет вас полностью. Вы исцелены. Помазание сходит на вас во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы. Терри.
1: Есть одна мама. У вашего ребенка диагностировали синдром Аспергера. Вы боитесь за его будущее. Это маленький мальчик. Бог исцеляет его. Вы увидите, как поведение вашего сына начнет меняться. Он полностью исцелен. Кто-то другой обжег горло в каком-то несчастном случае. Ваши голосовые связки и ткани горла повреждены. Бог исцеляет вас. Ваш голос вернется в норму. Дыхание будет восстановлено во имя Иисуса.
0: У кого-то изгиб в верхней части спины. Именно так вы узнаете, что это про вас. Ваше левое плечо ниже правого из-за этого изгиба. Во имя Иисуса Бог исправляет это. Он делает все ровным. Он исцеляет весь ваш позвоночник. Во имя Иисуса будьте здоровы. Аминь.
1: Я хочу сказать, что у кого-то артрит обеих рук. Вам тяжело открывать банки и бутылки. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы со словами «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».

0: Иеремия 6. Это удивительный отрывок Писания. Я хочу, чтобы в этой серии проповедей вы увидели основание. Стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Здесь говорится, спросите, где проложенный путь. Если хотите мира, хотите построить крепкую семью, долгий брак, если хотите счастливый дом, успешную жизнь, спросите о древних путях, которые испытаны и по которым уже ходили. Это не новый путь каждый новый день. Не позволяйте культуре определять ваши ценности, определять то, кто вы и к чему стремится ваша семья. Вы должны найти древнюю дорогу, которая испытана. Это не что-то новое, что появляется каждый день, что люди считают хорошим и что противоречит слову. Если вы найдете древнюю дорогу, вы найдете направление. Вы будете уверены, что Бог направляет ваши шаги. Старые дороги испытаны и проверены, доказано, что они приведут вас туда, где вы найдете мир и покой вашим душам. Тогда у вашей семьи будет основание, на котором она устоит. Нам необходимо пробуждение древних путей. Мы живем в такое время, когда люди оставляют истину Божьего Слова. Их дома разрушаются, потому что они не ищут Бога и Его мудрости. Найдите древние пути. Изучайте принципы, по которым люди Библии достигали успеха. Как они справлялись? Как Иосиф преодолел искушения? Как они строили свои семьи? Что сделал Павел? По какой дороге шли мужчины и женщины Библии? Исследуйте апостолов. Послание евреям говорит, чтобы мы рассуждали о конце их жизни. Размышляйте, живите правильно, и вы обретете мир для своей души. Сегодня я хочу поговорить о сокровище семьи и сокровище вашего хождения с Богом. У каждого есть два сокровища, о которых вы даже не догадываетесь. Первое — это ваша семья. Второе — ваше хождение с Богом. Есть фильм по одноименной книге «Охотники за сокровищами». Режиссер Джордж Клуни. Фильм основан на реальных событиях, которые произошли во время Второй мировой войны. Группа представителей из 13 стран объединенных сил собралась вместе ради одной цели. Они приходили в города и страны, которые были атакованы немецкими войсками. Они разрушали города и разворовывали их сокровища. Воровали картины, разрушали мосты и храмы. Эти люди приходили туда в поисках сокровищ. Это не всегда были военные, чаще даже директора музеев. Там были художники, искусствоведы, историки. Книга описывает, что во время войны они старались спасти как можно больше предметов искусства Европы. Главное — это найти и сохранить свою историю для того, чтобы культура прошлого выжила, чтобы спасти и сохранить ее для будущих поколений. Многие добровольно приезжали в зоны боевых действий, проводили экспертизы предметов искусства, защищали сохранившуюся архитектуру. Они старались сохранить все, что рассказывало об истории определенного города, стране и их культуре. Людей посылали в эти зоны, чтобы сохранить сокровища. Немецкая армия наступала, захватывая территории и сокровища. Есть сокровища, которые находятся в нашей церкви, в нашем доме. Мы должны охранять их, защищать сокровища нашей семьи для будущего поколения, сокровища брака, сокровища веры, главенство Бога в нашей жизни.
1: Есть реальный вор и враг. Мы на войне. Он хочет украсть наши сокровища, семьи, дома, веру в Бога. Эти сокровища также реальны, как и картины в Европе, как скульптуры и здания, которые люди старались защитить. Есть сокровища, которые имеют большое значение для нашего прошлого. Они важны потому, что определяет то, кто мы есть, как семья, как церковь. Враг хочет украсть их. Они играют важную роль в основании и культуре вашей семьи. В книге написано, что Гитлер, когда был юношей, хотел поступить в школу Академии искусств в Вене. Он мечтал стать художником или известным архитектором. Но его не приняли. Он был уверен, что в состав приемной комиссии входили евреи, и что это они не дали ему поступить в школу искусств. Он решил, что евреи стали причиной крушения его мечты. Если вы не контролируете обиду, не замечаете таких мелочей в своей жизни, то они могут выйти из-под контроля. Через несколько лет Гитлер стал ужасом для Германии, инструментом разрушения и смерти, и вылил эту ненависть на еврейский народ. Он не только хотел построить свою империю, но, как говорится в этой книге, хотел развить высшую расу, высшую нацию. Гитлер хотел превратить свой родной город Линц в музей, посвященный самому себе и своей нации. Он захотел, чтобы у него была своя маленькая Италия. Он хотел построить музей в свою честь, чтобы возвеличить Германию и самого себя. Он захватывал и разорял страны, крал предметы искусства, которые были связаны с культурой этой страны и историей народа. Были украдены картины Микеланджело. Во всех странах, в которых Гитлер вторгался, он захватывал сокровища. Его мечтой было превратить город Линц, где он хотел собрать все драгоценные сокровища, в памятник своего величия и немецкого народа. Вам надо понять, что происходило на той войне. Духовная война, в которой мы сражаемся, также реально. У нас есть враг, который хочет украсть, убить и погубить. В ваших домах, семьях есть предметы искусства, есть великие сокровища. Ваша семья — это большое сокровище. Хорошая, благочестивая семья, которая верит в истину, это сокровище. Это надо ценить. Семья, которая любит Бога, это то, что нужно охранять. Крепкая семья, благочестивая семья, не идеальная, но крепкая семья. Крепкий брак — это большая редкость. Семья, в которой любят, проводят время друг с другом. Семья, где молятся вместе, где ходят в церковь и вместе поклоняются Богу. Это сокровище. В мире есть злая сила, которая хочет разрушить семью и украсть сокровища из вашего дома. Сокровище, данное вам Богом. Я хочу бросить вам вызов. Станьте хранителем сокровищ. Этих людей посылали в город. Их делом было охранять сокровища, пока шло сражение. Вы должны стать хранителем семьи. Это означает, что вы будете стараться быть верным. Оставайтесь праведным в 21 веке. Избегайте обольщения. Вы должны сопротивляться духу, который разрушает дома, сопротивляться сексуальным искушениям. Больше всего дьявол хочет украсть вашу жизнь, украсть супруга, семью, чтобы ваш дом остался без детей, без жены, без вас, как мужчины в доме. Не играйте с этим. Охраняйте сокровища. Будьте осторожны, не заигрывайте в соцсетях, не ходите туда, куда не стоит ходить, не отдавайте себя этому, не открывайте свой дом. В вашем доме есть сокровища, поэтому семейный человек должен припоясать чресло

своего ума. Если вы хотите иметь семью, то вам надо вкладывать в нее. Возьмите детей, играйте с ними, ходите с ними на спортивные игры. Если у вас девочки, иногда ходите с ними по магазинам. Если мальчики, ходите с ними на рыбалку или охоту, у вас есть сокровища. Иногда мы разрешаем врагу красть самое главное в жизни сокровище. Трудно найти баланс, но послушайте. Пусть Бог напомнит нам, что действительно ценно и важно. Мы живем на поле сражения. Враг хочет украсть сокровища из нашего дома. Проводите время с детьми, со своими семьями. Так появляются хранители и хранительницы сокровищ своего дома. Если вы хотите, чтобы я охранял эту церковь, то не позволяйте входить в нее греху, беззаконию, скандалам. У вас должно быть такое же отношение в доме. То, что приходит в церковь, обязательно вначале появляется у вас в доме. Какова обстановка в доме, такой будет обстановка и в церкви. Мы должны охранять и защищать сокровища нашей семьи. Я не хочу быть отцом, который занимается только дисциплиной и осуществлять власть. Я обращаюсь к мужчинам. Будьте позитивными. В наших домах мало веселья и радости. Будьте позитивными в своих семьях, со своими детьми. Проводите с ними время, беседуйте с ними. Господь, помоги нам научиться искусству быть хранителем сокровищ, быть теми, кто охраняет сокровища брака и семьи. Мы только что провели конференцию. Это касалось не только семей, которые испытывают сложности. Мы знаем, что брак — это сокровище. Наша семья — это сокровище. Наша церковь — это сокровище. Она не станет безопасной сама по себе. Охраняйте это, или враг украдет его. У хранителей сокровищ из фильма «Охотники за сокровищами» была тройная ответственность. Номер один. Они описывали и составляли отчет о состоянии сокровищ после сражения. Во-вторых, они старались сразу провести восстановительные работы в случае причинения сокровищу ущерба. В-третьих, они делали все, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Это прекрасный урок для нас, как хранителей и хранительниц сокровищ наших семей. В каждом браке и семье бывают раздоры. Иногда семья становится зоной военных действий. Братья сражаются против братьев, сестры дерутся друг с другом, мужья ссорятся с женами. Так бывает. В семьях возникают скандалы, но хранитель сокровищ видит, какое разрушение или ущерб приносит это сражение. Он делает оценку и затем восстанавливает поврежденное. Я много раз поступал так в своей семье, потому что я хранитель сокровищ. Враг пытается разделить семью. И если вы воспитываете четырех девочек, они всегда ссорятся. «Ты надела мои туфли, ты взяла мою сумку, ты носишь мою блузку. Я говорила тебе не носить мои джинсы, а то я сниму их с тебя. Боже мой, мы только что вернулись со служения Святого Духа. Я пастор, а вы ведете себя как ненормальные». Вы должны пройти через это. Как только вы оцените ущерб, вы должны сразу восстановить то, что повреждено. Поговорите со своей сестрой, преодолейте себя, так же и в браке. Вы поссорились, оцените ущерб, помиритесь, любите друг друга, преодолевайте это. Оцените ущерб и сразу же проводите восстановительные работы. И последнее, предотвратите дальнейший ущерб. Я знаю, о чем вы думаете, что это просто хорошая жизнь. Вот как мы себя представляем. Мы приходим в церковь, вот мама, папа, вот маленький Джонни, это маленькая Сьюзи. Но на самом деле семья разваливается. Все в этой семье ругаются. Что же делать? Это реальная жизнь и реальная семья. Станьте хранителем сокровища.

0: Сокровищ и скажите: мы не идеальная семья, но я исправлю то, что повредили скандалы и ссоры. Я все исправлю. Мы будем любить друг друга даже после того, как все уже сказано и сделано. У кого-то из вас семья проходит через трудности. Не соглашайтесь с тем, что ад забирает сокровища из вашей семьи. Скажите: я хранитель сокровищ. Я увижу, как Бог восстанавливает то, что враг пытался украсть. Поблагодарите Бога за победу.
1: Аллилуйя.
0: В этой книге есть глава, которая называется «Завоевывая уважение». Там говорится, что вначале хранители сокровищ не уважали солдаты, которые прошли через жестокие сражения. Воюющие вместе объединенные силы знали, что германцы не уважали священные места, например, храмы. Поэтому туда ставили снайперов, чтобы здания не взорвали. Часто после сражения вся местность была разрушена, но хранители сокровищ искали особенные исторические памятники и места, которые были связаны с культурой того народа. Они старались сохранить это для будущих поколений, чтобы они могли узнать, через что прошел их народ. Там рассказывается об одном сражении, которое прошло в одной из деревень. Хранитель сокровищ по имени Рамор был послан туда и увидел там храм. Все в этой деревне было разрушено. Бульдозеры наших военных сравнивали все подряд. В этом историческом месте осталась только часть стены. Бульдозер собирался снести эту стену, единственное, что осталось от храма, разрушенного войной. Один офицер встал перед бульдозером и сказал: «Остановитесь! У меня приказ от самого генерала Эйзенхауэра. Здесь сказано, что вы не можете разрушить стену, потому что это исторический памятник, он должен быть сохранен». Появился генерал, который руководил этой операцией, и грубо сказал: «Это глупо, это всего лишь стена, уйди с нашего пути». Офицер сказал: «Сэр, я уже сделал фотографии этой стены и пошлю их лично генералу Эйзенхауэру. Он узнает об этом и что вы лично отдали этот приказ, ведь у вас есть власть». Генерал отошел в сторону, осыпая его проклятиями. Он приказал бульдозеру не разрушать эту стену. Один пастор проповедовал на похоронах 17-летнего парня, которого сбил пьяный водитель. Пастор обратился к матери, которая сидела на первом ряду, и к брату и сестре погибшего. У мамы было еще двое детей. Пастор проповедовал о Рицпе из Ветхого Завета. Она была одной из наложниц царя Саула. У нее было три сына, которых повесили после нападения гаавинитян. Большинство, увидев, что трое их детей повешены, потеряли бы надежду, но это была удивительная женщина. Она постелила вретище и лежала на горе 3 месяца. Она не уходила с этого места, отбивалась от ночных зверей палкой, отгоняла коршунов и грифов. Слухи достигли царя. Она продолжала делать это целых 3 месяца. Разлагающие тела мертвых детей висели на веревках, но она продолжала сражаться за них. Слухи достигли царя, и он сказал: «Снимите их и похороните их там, где похоронены цари». Пастор проповедовал той женщине и 2 детям. Он сказал: «Сражайся за то, что осталось». Сражайся за то, что осталось. Когда ад уничтожает вашу семью, ваш брак, когда все плохо, и вы понимаете, что уже никогда не будет по-прежнему, то очень легко разрешить бульдозеру разрушить брак, снести то, что осталось, снести целую семью. Надежды нет. Мы никогда не будем вместе. Слово Божие сегодня говорит, если вы хранитель или хранительница сокровищ, сражайтесь за то, что осталось. Не сдавайтесь. Сражайтесь за то, что осталось. Повернитесь к кому-то и скажите, сражайся за то, что осталось. Вы должны сражаться за то, что осталось. Возможно, вы смотрите на свою семью и видите в стенке дырки, видите ошибки, видите то, что можно было сделать по-другому. И еще осталась стена, побитая войной, стена, которая когда-то была вашей семьей. Бог обращается к вам сегодня. Сражайтесь за то, что осталось. Вы увидите, что есть стены, которые можно восстановить. Неемия восстановил стены, которые разрушил враг. Так же и вы. Сражайтесь за то, что осталось. Может, в ваш брак пришла измена, принеся многие боли и горечи. Но вы можете сказать бульдозеру развода, бульдозеру непрощения и обид, хватит. Обратитесь к бульдозеру, который говорит, я уничтожу эту семью. Сыновья в этой семье не будут говорить с мамой, мама не будет говорить с дочерьми. Вы либо разрешите бульдозеру ада снести вашу семью с лица земли, либо вы встанете перед ним и скажете, во имя Иисуса я буду сражаться за то, что осталось. Воздайте Богу славу. Остановите бульдозер. Не унывайте, делая добро, ибо в свое время пожнете, если не ослабеете. Неемия восстановил стены, которые стоят и по сей день. Господь говорит, для того, чтобы построить семью, надо работать. Разное будет происходить. Вы можете дать врагу разрушить этот дом. Ничто уже не будет по-прежнему. Я сдаюсь. Либо будете сражаться за то, что осталось. Если вы будете сражаться за то, что осталось, то Бог поможет вам сражаться за вашу семью. Надо трудиться. Начните снова разговаривать, молиться, прощайте, любите. Сделайте шаг друг к другу. Поужинайте вместе. Делайте попытки подойти друг к другу снова и снова. Скажите ночным зверям, вы не получите мою семью. Скажите бесам, вы не получите мою семью. Скажите духовным Гитлерам, вы не получите сокровища моего дома. Мы принадлежим Иисусу. Бог говорит, я возьму этот дом и восстановлю из того, что осталось. Библия говорит, укрепите оставшиеся. Вы теряете и переживаете потери, но чудо не в том, что вы потеряли, но в том, что у вас осталось. Я обращаюсь к вам. Возможно, вы потеряли сокровище. Это взаимоотношение с Богом. С Давидом было так. Может, появился бульдозер греха, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, который разрушил ваши отношения с Богом. У Бога есть для вас слово. Вы можете остановить бульдозер. Сражайтесь за то, что осталось. Вы все испортили, но вы не должны оставаться в этом месте. Бог дает вам победу. Вы можете выйти отсюда и сказать, «Наша семья не идеальна, но мы по-прежнему вместе. Возможно, наша стена разрушена и сожжена, но знаете что? Мы положим новые камни. Мы по-прежнему вместе. Мы по-прежнему женаты. Бог благословит это решение. Я проповедую лучше, чем вы реагируете». Кто-то из вас не общается со своими родственниками, но они ваша плоть и кровь. Ваша мама, ваш сын, ваша дочь разбили вам сердце. Вы можете пустить все на самотек и позволить бульдозеру все снести, но вы можете сказать, «Стоп! Я должен взять себя в руки. Я буду сражаться за то, что осталось. Я хранитель сокровищ». Может, осталось не так много. Эта стена кажется такой маленькой, но когда приходит Бог, то поднимется крепкий дом. Да будет ему вся слава.

Среди многих народов, окружавших древний Израиль, Финикия выделяется особо. Это 300-километровая полоска прибрежного Леванта, простирающегося с юга на север, где самый широкий участок ограничивался лишь 6 километрами. Но удивительно не это, а то, что в Ветхом Завете ни разу не упоминается такое название, как Финикия или финикийский народ. Более того, у термина нет известного эквивалента ни в одном из языков Древнего Ближнего Востока, включая сам финикийский. Считается, что название финикийцы дано греками в 9 веке до нашей эры и связано со словом «фоникс», которое могло означать красновато-пурпурный цвет. По другой версии, название связано с легендарным царем Финиксом. А в одном из библейских словарей я нашел еще одну гипотезу, согласно которой Финикия с греческого переводилась как «земля пальмовых деревьев». Как бы то ни было, эта территория не являлась единым государством. Она представляла из себя группу независимых городов-полисов, каждый из которых возглавлялся своим царем. Поэтому между ними нередко возникали соперничества и военные конфликты. Наиболее известными и прославленными городами являются Сарепта, Гибал, позже переименованный в Библ, Берот, современный Бейрут, Триполи, и самые могущественные – это, конечно же, Тир и Сидон, которые в разные эпохи боролись за пальму первенства. Сегодня финикийскую равнину занимает Ливан и Сирия. Финикийцы, несмотря на общий язык и религию, никогда не считали себя обладающими общей этнической идентичностью. Вместо этого они определяли себя по городу, в котором имели гражданство. «Я из Библоса» или «Я из Сидона». Древнее родословие книги Бытие указывает на то, что первенцем Ханаана был Сидон. От него, судя по всему, и произошли потомки библейских финикийцев. Таким образом, Сидон, впервые упомянутый в Библии, в 10 главе Бытия упоминается автором и как имя, и как географическая точка. Будучи прекрасными корабельщиками и мореплавателями, их колонии простирались по всему Средиземноморью, вплоть до самой Испании. Морская торговля, технология обработки металла, ювелирное дело приносило финикийцам огромную прибыль. Но жемчужиной их экономик, безусловно, оставалась торговля ливанским кедром, крайне дефицитным в этом регионе товаром, идеально подходящим для строительства кораблей, и производство пурпурной краски из особых моллюсков породы мурикс. Об этой краске я уже подробно рассказывал в отдельном видео «Почему цари носили пурпур». Для производства 1 грамма краски требовалось в среднем 10 тысяч моллюсков, а для окраски одной лишь мантии требовалось от 25 до 50 граммов драгоценной краски, что делало стоимость такой ткани запредельно дорогой. Огромная прибыль позволяла финикийским царям вкладываться в оборону городов, которые по меркам своей эпохи, как подтверждает археология и древние летописи, были совершенно неприступными. Я не буду долго рассуждать о невероятных достижениях Финикии. Я постараюсь определить значение и роль Тира, Сидона и других родственных им городов в истории Древнего Израиля. Нравится это кому-то или нет, но финикийские народы были родственны израильтянам, потому как произошедшие от сыновей Ноя племена были прямыми потомками самого Ноя. Например, Сидон являлся сыном Ханаана и внуком Хама, и правнуком Ноя. А правнуком Сима являлся Эвер. Именно от имени Эвера традиционно выводят термин «еврей». Когда Иисус Навин делил Ханаанскую землю на 12 частей, земли Ассира как раз должны были простираться до Сидона. Но Израиль никогда в своей истории не владел ни этими городами, ни этой территорией, даже во времена Соломона. Первый очевидный контакт израильтян с финикийцами мы находим в Третьей книге царей во время грандиозных строительных работ царского дворца и храма Соломона, которому катастрофически не хватало хорошей древесины. Тирский царь Хирам поставлял кедр, считавшийся золотом бронзового века, кипарис и золото в обмен на 20 галилейских городов. Вероятно, отношения между ними были достаточно доверительными, раз Хирам называл Соломона братом. Это сотрудничество с языческим соседом представляется спорным. С одной стороны, закон Моисея во Второзаконии предписывал полностью зачистить землю от хананеев, чтобы израильтяне не впали в идолопоклонство. И по той же причине запрещал вступать с ними в союзы. С другой стороны, для строительства храма нужен был лес и золото. Финикийцы все это поставляли. Соломон нанял финикийских ремесленников для строительства храма и укреплений в стратегических центрах. Многие иудейские здания были построены по финикийским проектам, а их судостроительный опыт был использован Соломоном для создания торгового флота в Акапском заливе Красного моря.
И все же, несмотря на отсутствие осуждения подобного союза Богом, я считаю, что Соломон превысил свои религиозные полномочия, заключив экономическое соглашение с хананеями, что впоследствии стало фатальным как для него самого, так и для всего народа, потому как именно оттуда он принес в Израиль культ Астарты. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому. Прошло около 60 лет после этих событий, и уже израильский царь Ахав, женившийся на финикийской принцессе Иезавели, неистовой стороннице культа Ваала, вверг страну в такое идолопоклонство, которого прежде не было. С языческим культом пришли человеческие жертвоприношения, храмовая проституция и полная сексуальная распущенность. Одним из немногих, кто бросил вызов этой распутной чете, стал пророк Илия, ставший вторым после Моисея самым знаменитым пророком среди евреев древнего Израиля. Такие пророки, как Исаия, Иезекииль, Еремия, Иаиль и Амос, сообщали о грехах Тира и Сидона. Это вовсе не значит, что остальные финикийские города были праведными. Тир и Сидон выступают как репрезентативные центры всей Финикии, поэтому именно они в фокусе обличения. Подробнее об этих городах смотрите вот в этом видео. Истинные бедствия наступили спустя какие-то полвека после озвученных пророчеств. Первой была Ассирия, прошедшая катком по финикийской равнине. Затем вавилонский царь Набухудоносор. После падения Вавилонии и вхождения Финикии в состав Персидской империи, спустя два века сидоняне взбунтовались и персы уничтожили город Сидон. А потому, когда Александр Македонский проходил через Финикию в 332 году до рождения Христа, большая часть городов приветствовала его как освободителя от персидского ига и открыла ему ворота. Но Тир этого не сделал и был разрушен. Восстановленный город населили эмигранты из Малой Азии, и этническая связь с предыдущим периодом фактически нарушилась. Принимая во внимание, что на морской торговле строилась вся экономическая жизнь Финикии, прекращение этой торговли и разрушение гаваней вызвало национальную катастрофу. Финикийское морское господство прекратилось, а их некогда могущественные города-полисы утратили самостоятельность, оставив значительное наследие в мореплавании, ремеслах, технологиях и письменности. Ко временам Христа при римлянах финикийская равнина являлась частью провинции Сирия. Евангелист Матфей сообщает о том, что однажды Иисус посетил эту территорию. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Там он изгнал беса из дочери Хананиянки. Марк называет ее Сирофиникиянкой. Этим путешествием в глубоко языческие территории и оказанием милости через чудо и исцеление хананеям, Христос продолжает традицию древних пророков, поступавших так же. Когда-то Илия спас вдову из Сарепты от голода и воскресил ее сына, а после Елисей исцелил сирийца Неемана от проказы. В деяниях апостолов Финикия предстает как место, куда христиане устремились после гонений и где одновременно разворачивалась их активная миссионерская деятельность. Однако соседство ветхозаветного Израиля с Финикией являлось как минимум уникальным от того, что это единственный сосед из всех окружавших древний Израиль государств, который никогда с Израилем не воевал. Но культурная и религиозная экспансия финикийцев стала для еврейского государства разрушительной. Это полезный урок для некоторых современных народов, горькая правда которого заключается в том, что для разрушения государства вовсе не обязательно нападать на него извне. Достаточно изнутри сломать его идеологию, подменив ее искаженными ценностями, культом накопительства, стукачеством, бесконечными судебными тяжбами по всякому пустяку, разжиганием межнациональной ненависти, показной толерантностью к дикостям заезжих мигрантов, пропагандой смены пола и парадами извращенцев на главных улицах столиц. В результате титульная нация утрачивает свою силу, погружаясь в это противоречивое месиво свобод, которые нередко навязываются людьми, далекими от истинного Бога. Утрачивая свою идентичность, такой нации становится значительно легче управлять. Помните хорошо известное крылатое выражение «рыба гниет с головы». Данный афоризм связывают с древнегреческой традицией. Но какой бы древней эта традиция ни была, чистить эту самую рыбу почему-то начинают с хвоста.

0: Ханс, мисс, это Кара, невеста Яноса.
1: Кара,
2: приятно познакомиться. Мы о тебе наслышаны.
0: Они братья? Да, лунатики, все до единого.
3: Ханс, я тоже хочу раздавать, я знаю много людей.
2: Нет, Рус Тристаном, лучше идите домой. Твоя мать с ума сойдет, если узнает, что вы пропускаете занятия. И ты знаешь, как твои учителя...
3: Но ведь сопротивление нельзя остановить!
2: Тихо. Никогда, никогда не произноси этого слова. Домой, марш. Что он здесь делает?
4: Всем выйти на переднюю лужайку, быстро! Быстро!
0: Зачем немцы все время говорят «быстро-быстро»?
2: Что происходит?
5: Преподавателям
2: евреям больше нельзя здесь преподавать. Почему? Потому что евреи — это обезьяны, Поли. Евреи не возвышены так, как мы. Если мне не изменяет память, обезьяна завалила тебя в прошлом семестре. Если он шимпанзе, тебе-то какое дело? Погоди-ка. Сегодня враги Нидерландов были смещены с преподавательских постов этого университета. Сразу же некоторые среди вас выступают с протестами. Позвольте мне вас предупредить. Возмущенные будут отправлены в лагеря для военнопленных на перевоспитание. Этот университет выступает за порядок и образование. Именно это мы и будем поддерживать. Франц ван Хассельт, соизвольте явиться для диалога. Выглядишь так, будто тебя выхватили в суд на допрос, ван Хассельт. Я хочу, чтобы ты объединил студентов, Франц. Ты один из них. Они тебе доверяют. И ради их образования и будущих карьер я хочу, чтобы ты объединил их символическим жестом. Понимаешь, о чем я? Символический жест. Франц, клятва верности в каждом пробуждает самое лучшее. Мы все будем связаны великим общим. Это ведь клятва верности нацистской партии. Не думаю, что я смогу... Я уверен, ты справишься, Франц. Сэр, я хочу окончить университет. Именно, окончить. Я понимаю, что твои родители испытывают временные финансовые трудности. Изо всех сил стараются обеспечить твою учебу. Нет, они... Это не просто слухи. Ты знаешь, что твоего отца сегодня уволили с работы? Я полагаю, он не сможет найти другую в Голландии. Пожалуйста, не впутывайте их в это. Это меньшая из наших проблем, Франц. Твою сестру поймали за то, что она имела при себе запрещенную литературу. А когда мы обыскали твой дом несколько часов назад, мы обнаружили печатную машинку, отлично подходящую для этого вопиющего абсурда. Пожалуйста, ей всего лишь 12. Это не проблема, Франц. Моим мужчинам нравятся 12-летние девочки.
6: Do
2: Распространение подобной литературы, Франц, предательство. Предательство. Автоматическая смертная казнь. Но, с другой стороны, я могу освободить ее. Возможно, даже вернуть твоему отцу работу. Я знаю, о чем ты думаешь. О милости. Но я предпочитаю переговоры, Франц. Не путай эти два понятия. Чтобы показать тебе свои благие намерения, я даю тебе возможность прямо сейчас освободить твою семью. Просто убеди студентов сделать то, что правильно, и я освобожу твою сестру. Потому что какова будет воля студентов, такова будет воля всей нации.

Мы, немецкие и нидерландские националисты, пришли к пониманию того, что является благом для всех нас. Это заявление о преданности. Подпишитесь. Мы здесь не для того, чтобы вас преследовать. Наши немецкие собратья, мы здесь для того, чтобы освободить вас от врагов государства. Послушайте вашего студента, лидера Франца ван Хассельта, который желает обратиться к вам. Мне однажды дали мудрый совет. Какова будет воля студентов, такова будет воля всей нации. Оставайтесь верными мне, несмотря на цену. Эта клятва заявляет о преданности Адольфу Гитлеру и его царству на земле. Я же предан царству на небесах. На небесах! И не бойтесь. Пусть будут благословенны те, кого преследуют за их справедливость. Их ждет Царство Небесное. Боже, благослови Нидерланды! Боже, благослови Нидерланды! Грузовик. Сошли, это же немецкий грузовик. Уже нет. Сюда, сюда, сюда, сюда.

0: Ханс!
1: Ханс!
0: Что ты здесь делаешь?
2: Мы готовим восстание, мама. Студенческое сопротивление.
1: Ты не можешь здесь оставаться, Ханс. На улице ведется наблюдение. Иногда мне становится так страшно. Ты жене подписал?
2: Ты учила меня за...

0: защищать справедливость. Как же мне сейчас найти компромисс в том времени, в котором мы сейчас живем?
1: Прости меня. Это все мысль потерять тебя.
0: Слушай.

0: Родители Франца передают свою благодарность.
1: Всегда пожалуйста.
0: А мне интересно, как ты смог выбить водителя из грузовика?
1: Ну, я могу быть очень убедительным. Ты нашла место для Тристана?
0: Да, но теперь ты должен нам помочь. Нам нужны твои связи, чтобы нашим евреям...
1: Нашим евреям?
0: Они измотаны, Пит. Они все больше и больше стекаются во все менее безопасные дома.
1: Эти, я пытаюсь выбить немцев из Нидерландов. Я не могу сейчас фокусироваться на евреях. Кроме того, как быть с христианами в Нидерландах?
0: Сначала евреи, потом цыгане, коммунисты.
1: Да, типа,
0: тогда ты должен понимать, что когда они придут за христианами, уже некому будет протестовать.
1: Хорошо, я поговорю с ними. Но не питай надежды, хорошо?
0: Спасибо. Спасибо.
1: Леди и джентльмены, спасибо, что вы сегодня здесь, такие яркие собрались, чтобы засвидетельствовать счастливое бракосочетание.
0: Я не впечатлена.
1: Пита Хартерга и Эти Ван Ворден.
0: Да ты, наверное, такой везунчик.
1: Кое-что для тебя.
2: Эй,
1: глянь, как они смотрят на твою прекрасную фату. Ну и на жениха тоже следует обратить внимание, верно?
0: Думаю, он притягивает достаточно внимания.
1: Обожаю слушать, как ты смеешься.
0: Я думаю, ты слегка запутался. Ты видишь, как смеются, и слышишь, как улыбаются. Ты не можешь слышать, как кто-то улыбается.
1: Я могу. Когда ты начинаешь говорить на эти больные, серьезные темы, мне даже не обязательно смотреть на тебя, чтобы видеть, как ты улыбаешься.

0: Карл.
1: Карл.
0: I just finished working on your watch.
1: Твоими часами.
0: Now remember, don't twist the stem so tightly when you wind it.
2: Thank you, Кори.
3: Спасибо, Кори. Но
2: I can't
3: я не смогу заплатить.
0: Nonsense.
1: Чепуха.
0: Go take care
1: и позаботься о своих прекрасных трех дочерях.
0: Они потом
1: будут тебе хорошим подспорьем.
3: Благослови тебя, Бог. Спасибо. Бесполезно. Лента совсем высохла. Как я должен работать, если у меня нет инструментов? Хорошо, Ханс. Разве они не знают, что когда ты нападаешь на страну, магазины должны быть забиты материалами для сопротивления? Что это? Мой дневник. О чем он? Обо всем, что здесь происходит. Моя жизнь со старыми девами Ханса Поли звучит захватывающе.
1: Пит, Ханс же журналист. То, что ты печатаешь, может принести жизнь или смерть.
3: Вот что я вам скажу. Сади за печатную машинку и отправь письмо в Германию. Начни так. Вот так. Дорогой Адольф. Комедиант. Это же унизительно.
1: Стой ровно, иначе шов получится кривой.

0: что привлечет внимание к твоим уродливым ногам.
1: Его уродливые ноги позволят ему появиться на улице, пока он не получит новое удостоверение личности. Стой ровно, Ханс.
0: Да, стой смирно, дорогуша. Если ты не прекратишь, я вдарю тебе своей сумкой. А эта штука довольно тяжелая.
1: Бетси, папа звал тебя. У тебя посылка доктору Абрамсу. Пароль не потребуется. Ты его узнаешь. Он профессор в Делфте. Ничего не говори, просто доставь посылку и возвращайся. Возвращайся.
0: Я здесь схожу с ума, окруженный старыми девами. А теперь ты одна из них. Повернись-ка. Дай-ка посмотрим. Ну-ка. 6 месяцев уже прячемся в этой комнате. Хочется уже действовать. Прости. Я знаю, ты многим пожертвовал, чтобы надеть платье. Спасибо. Без подходящей сумочки.

0: Что происходит? Что случилось? Нет. Нет.
1: Мистер Норман,
0: хранение оружия — это нарушение.
1: Нет,
0: все мои пистолеты разряжены, это антиквариат. Пусть всем будет примером. Ради безопасности Нидерландов эти люди будут казнены за нарушение закона. Хранение огнестрельного оружия угрожает гражданам Нидерландов и, кроме того, вредит миру. Пусть это будет честное предупреждение.
1: Правительство
0: защитит вас.

Что это было? Голуби, поторопитесь. Нацисты грабят дом. Через заднюю аллею. Отправляйся сейчас домой. На этой стороне канала много постов. Эй, милое платье. С днем рождения. Твои документы и маленький подарок.

0: С этого момента ты Ханс Поле, семинарист и пастор Нидерландской церкви. Теперь ты можешь свободно передвигаться по улицам. Поэтому больше никаких переодеваний в платье. Кстати, тебе 24 года, заруби себе это на носу. Спасибо. Еще кое-что. Если тебя с этим поймают, я знаю. Найди для этого безопасное место, понял? Я так благодарен, что...
1: Друзья, я хочу представить вам нашего нового гостя. Он кантор в синагоге...
0: Только не пытайтесь обратить меня. Только зря потратите время. Сэр, мы дети Божьи по его воле, но вы его сын по праву рождения. Еда кошерная?
1: Боюсь, что по вашим законам все в этом доме нечистое.
0: Пусть Господь мне будет свидетелем и благословит меня. Я бы предпочел жить по правилам и среди своего народа. А это плохие времена. Это опасные времена. И в такое время Господь по-разному кормит своих людей. Должен ли я заморить себя голодом, или я должен есть некошерную пищу и жить, чтобы молиться о нем? Таким образом, мадам, я разделю с вами трапезу с удовольствием и признательностью. Что это была за чертовщина?
1: Вообще-то, это наша маленькая прислуга. Какие бы крохи ни оставались, она вылежит все как официант в лучшем ресторане.
0: Она кошерная?
1: Может, не кошерная, но однажды она упала в ванную. Поэтому, скорее всего, она крещеная.
0: Нет, кошерная, чтобы ее есть. Ну, в случае, если у нас будет недостаток еды. Еврейский юмор.
1: Присоединяйся к нам, Ханс.
0: Вот она определенно не кошерная. Со всем уважением, полковник, это странное место для встречи. У нас нет времени на игры. Берлин не потерпит, чтобы евреи бежали из нашей страны. Как раз наоборот, джентльмены. Игра такая, какой я ее себе представлял. Сюда, господа.

Позвольте угадать, евреи уже упакованы в ящики и ожидают отбытия. Вам это понравится, господа. Что вы знаете о крысах? Итак, в сегодняшней игре крысы будут вместо евреев и их союзников. Представьте себе, что этот город — это наш Гарлем. Здание — это ящики. На первый взгляд крыс не видно. Но есть определенные инстинкты выживания, которые можно встретить в каждом человеке. Обратите внимание, как быстро они паникуют и бегут в безопасное место. Не заботясь о тех, кто остался позади. Они сразу же несутся в

другое место, где прячутся их товарищи. И что вы предлагаете? Затопить Гарлем водой? Я уверен, что стучаться в каждую дверь и убивать всех внутри — это ваша самая изысканная техника. Но вы должны помнить, что наш фюрер хочет, чтобы мы сначала попробовали убедить население сначала присоединиться к нам. Обратите внимание на выживших. Своими криками они выдадут тех живых под коробками. Мы за ними внимательно следим, потому что они приведут нас к остальным крысам. Это мои полевые мыши. Евреи и схваченные голландцы, члены сопротивления, которые верят, что могут спасти свои семьи, если сольются с населением и станут нашими глазами и ушами. Они вливаются незамеченными и с легкостью проходят туда, где могут пройти только крысы. Заметили, как возросла паника? Чем сильнее они бегут, тем более невнимательными они становятся. Чем меньше пространства остается для крыс, тем более неаккуратными они становятся. Чем больше евреев, тем меньше пространства. Больше паники. Отлично, господа. Вы быстро учитесь.

0: Что с тобой, Ромео?
1: Сегодня прекрасный день. Рядом девушка твоей мечты. А девушка моей мечты даже не знает, что я жив. Учитывая, что она может быть помолвлена с Карой.
2: Что вы все так уставились?
1: Видишь ли, может, девушки пытаются защитить тебя от всего этого, чтобы ты смог найти ту особенную?
0: Особенную?
1: Ладно, ладно, не вводите меня в депрессию. Получается, что я единственный, которому можно здесь
2: грустить. Франк, никто сегодня не должен быть одинок.
1: Привет.
3: Привет, я Эсса из Нордскора.
1: О, боже.
2: Покажи мне город.
1: Город?
0: О,
1: да, он любит показывать людям город. Он знает город как свои пять пальцев.
2: Держись, парень.
0: Hey, did you bring a camera?
1: Эй, ты принес камеру? Пойдем, сфотографируемся напротив этой церкви. Хороший вид.
0: Эй,
1: hey, вы!

0: Ты годес?
1: Ошибка, господа.
0: Тела!
1: Ошибка?
2: Нет никакой ошибки.
1: Заткнись. Сохрани этих немцев для воскресенья. Каждое хорошее действие заслуживает вознаграждения. Эти, что ты нашла в этих недоумках? Она этих умственно отсталых людей учит каждое воскресенье. А они ни слова не понимают. Эти создания омрачают величие наше.

0: этого общества от величия. Но это можно исправить.
1: Нет.
2: Они все
0: истощают наши ресурсы.
1: Сэр.
0: Теперь я сэр, да?
3: My.
0: Боже, боже. Какой же ты сильный человек. Такие большие уши, такой большой нос.
1: Пожалуйста, сэр, он глухой.
0: Смотрите, мой бог. Родимое пятно. Потрясающе. Карта Германии. От северной точки и прямо вниз. Боже, боже. Наш маленький голландец-еврей, не так ли? Как его зовут? И не в Риме. Или я убью его прямо там, где он сейчас стоит?
1: Мефибошет.
0: Это становится смешнее.
4: Мефибошет.
0: Это коллега из Библии, которого никто не любил. Которого никто не любил. А что этот еврей делает среди арийских детей?
1: Это не его вина. Я объединяю всех детей из приюта, чтобы вывести в нем направление.
0: Мне нужны документы на каждого из этих детей прямо сейчас. Сейчас.
1: Борис,
0: пожалуйста.
4: Борис,
0: ты знаешь мое имя? Совсем не так, когда я оказывал тебе отчаянные знаки внимания в школе.
1: Что?
0: Это было? Похоже, теперь я этого добился.
1: Нет, я замечала тебя, Борис. Я была так поглощена учебой. Я боялась провалить экзамены. Я просто не знала, что сказать тебе.
0: А ты бы стала встречаться со мной?
1: Господи, Борис, а кто бы не захотел встречаться с тобой?
4: Ты
0: бы не стала со мной.
1: Да говорю же тебе, я же назвала тебя сейчас по имени, ведь так?
4: Bring the Kinder zurück ins Waisenhaus!
1: Я не знаю, как я смогу тебя отблагодарить, Борис.
0: Ты можешь не беспокоиться. Не беспокойся. Я знаю, где ты живешь. Иногда ночью я стою и смотрю в твои окна. И шторы бывают не совсем закрыты, так что я могу видеть через них пятницу. В пятницу вечером, хорошо?
1: Сюда, к грузовику.
0: А ты? Ты теперь маленький счастливый зайчик. Смотри, это шоколад. Это шоколад. Подарок от твоего немецкого друга. Ты мой маленький пушистый друг. Я буду звать тебя Питер. Кролик Питер. Это моя любимая история. Такая мягкая. Мягкая. Ничего не сравнится с кожей ребенка, да? Если бы мы могли делать такие перчатки, такие тонкие. Тонкие перчатки.

0: Что это вы там делаете? Что это ты тут делаешь? Ты пытаешься поймать больших страшных монстров?
1: Вы оба завершите нашу ловушку для животных, ладно? Мы тут будем рядом. Трудно поверить в то, что Рута слепая, а Мерфи глухой.
0: Она его уши, а он ее глаза. Присаживайся.
1: Это мой чудесный ребенок. В прошлом году на станции был поезд, ехавший в Амсворт. В вагоны для скота в конце поезда они загоняли евреев. Из хаоса неожиданно он выбежал ко мне. Молодой солдат пытался остановить его и вернуть матери, но она сказала, что этот мальчик не ее. Она указывает на меня и говорит, что он принадлежит этой женщине. Это был какой-то знак, потому что он рванулся ко мне и обхватил руками мои ноги. И я не думая кивнула солдата. Они погрузили остальных, поезд тронулся, и у меня появился сын. Вот так все было.
0: А что случилось с матерью?
1: Лагерь.
0: Мерфи — это интересное имя.
1: Это сокращение от Мефибошета.
0: Такое длинное имя для такого маленького мальчика.
1: Если говорить об именах.
0: Это твой список? Длинный список. Почему это кажется таким знакомым?
1: Мне нравятся тюльпаны.
0: Так, я запомню. Дети. У меня будет 10 детей. Как минимум.
1: Это очень много. 10.
0: Да, придется надрываться на работе. Я об этом думал.
1: Мой герой.
0: Кроме того, один у тебя уже есть.
1: Двое. Они неразделимы. Вообще-то, после войны будет очень много бездомных детей.
0: Знаешь, что мне в тебе больше всего нравится? Ты настоящее воплощение христианской благотворительности.

Нет, пожалуйста. Оставьте ее. Нет, оставьте ее, пожалуйста. Оставьте, прошу.

0: What are you doing here?
1: Что вы здесь делаете?
2: Я возвращаю документы.
1: Вам необходимо иметь доступ к этому сектору.
2: Yes, да, конечно, да. Пойдите и приведите капитана Хоксима. Быстрее, я тороплюсь.
1: Он в Гааге до понедельника.
2: Вам повезло. Как вас зовут?
1: Покажите ваши документы.
2: Какое забавное имя.
1: Охрана! Охрана!
2: Стой! Стоять! Я сказал! Стоять! Простите!

0: The days are torturously long without my love,
1: Мисс.
0: I rarely know where she
1: Редко удается узнать, где она, как она.
0: The unknown is
1: неизвестность — это самое ужасное.
0: All.

0: Скажи мне, что я не сплю.
1: Как я по тебе скучала, Ханс. Ханс, что это?
0: Мисс, я обещаю. Я всего лишь доставляю послание и граблю фургоны и веду разведку.
1: Ханс, пожалуйста, не шути.
0: Пожалуйста, не говори тете Кори.
2: Для этого будет достаточно времени, когда война окончится. Помни, Ханс, ангелы окружают этот дом. Они есть и внутри, даже в этой комнате. Даже когда меня здесь нет, следят за всем. Понимаешь? Юзи сегодня не помыл посуду. Почему бы тебе не помочь мне внизу?
0: Прости меня, тетя Кори, но мне нужно встретиться кое с кем. Я уверен, мисс тебе поможет. Я обещаю, в следующий раз я все сделаю.
1: Что-то мне подсказывает, не в последний раз я мою за тебя посуду, мистер Полли.

0: My involvement started as a journalist, writing underground newsletters, protests, squibs, and deadly leaks of information. It has led me into an ever-increasing spiral of deadly missions outside the Tenenbaum home, including logging the movements of Hitler's agents.
1: Отслеживание передвижения агентов Гитлера.
2: Ханс, что ты здесь делаешь?
3: У меня есть дело. Но сначала мне надо послушать новости из Британии. Радио на Тенбум не работает.
2: Я скажу отцу, что ты здесь.

Где Яков Уберштейн? Простите, я не знаю. Не оскорбляйте мою разведку, Герман. Человек по имени Клаудерс месяц снимал у нас комнату. Он уехал 3 недели назад. Вы смотрите, это записано в наших журналах для бронирования.

Если этот человек вернется, я задержу его для наших немецких освободительных сил. Ради славы нашей Родины!

0: Я пошел.
1: Ханс,
0: пусть Божьи ангелы ради славы нашей Родины.

0: Пожалуйста, Юзи, помоги хотя бы убрать тарелки.
1: Кори, ты позволишь мне грешить в шаббат?
0: Сегодня воскресенье, Юзи. Тебе разрешили не работать и не мыть посуду в шаббат вчера.
1: Да. В самом деле. Но разве не говорится в книге притчи Соломона?
0: Человек, который не трудится, не будет и есть.
1: Ну, это не совсем тот стих, который я хотел сказать.
0: Прошу прощения. Непредвиденные гости только на сегодня. Завтра их не будет.
2: Это центральная станция Амстердама. Нацистам, наверное, интересно, что у нас за распродажи на часы. Простите меня, но я слышу, как ты говоришь о своих евреях с каждым покупателем, который приходит в магазин.
0: Я верю, что пока мы не причиняем насилие, насилие не придет в этот дом. Ангелы защитят нас, и наши евреи будут вдали от исправительных лагерей.
2: Исправительные лагеря? Ты все еще веришь в эту чепуху? Эти лагеря смерти, чтобы убивать нас, евреев. Здесь он обещает уничтожить иудаизм, каждого еврея. Поэтому вытаскивайте свои головы из песка, чтобы их могли отрубить.
3: Дети, пожалуйста.
4: Давайте почитаем Слово Божье. Это не на иврите, но все же.
0: Неважно, какой перевод. Божьи законы неизменны. Как девятая заповедь. Я рада, что меня вчера не было в магазине.
1: В магазине? А что, приходили гестапо?
0: Это были просто солдаты.
1: Они спрашивали тебя об укрытии евреев?
0: Слава Богу, нет.
5: Я не знаю даже, что сказать.
0: Господь говорит никогда не врать. И я должна говорить правду, когда спрашивают.
1: Погоди минутку. Что значит «слава Богу, нет»? Ты же не хочешь сказать, что если бы они спросили тебя, укрываешь ли ты евреев, ты бы предала евреев? Ты бы предала человеческую жизнь, чтобы сохранить твои уста от презрения лжи?
0: Пожалуйста, Юзи, сядь. Давай спокойно поговорим.
1: Поговорим. Мы здесь оберегаем человеческие жизни, а ты всего лишь хочешь поговорить об этом. Тихо, тихо. Люди на улице будут смотреть
0: сюда. Она всего лишь сказала, что не хотела врать. Конечно, как еврей, ты знаешь десятую заповедь. Не произноси ложного свидетельства. Я должна подчиняться Богу.
4: Дети, пожалуйста. Главный закон — это подчиняться закону Божьему, не человеческому.
0: Именно.
1: Именно.
2: Ты когда-нибудь боялась? Я имею в виду, по-настоящему боялась? Боялась за свою жизнь? Нет, ну, конечно, не боялась. Ты не была в том доме в Амстердаме, где люди предпочли бы покончить жизнью, чем пережить те ужасные по возвращению в Германию. А я бы солгал. Я бы украл. Я бы убил, чтобы спасти те жизни.
0: Вот здесь я с вами не согласна.
2: Правда? Разве великая бабушка вашего мессии Раав не врала, чтобы спасти шпионов в Иерихоне? Мать Моисея, акушерки, разве она не врала, чтобы спасти еврейских детей? А что же говорит Библия? Они были благословенны Богом. Остерегайтесь вашей избирательной морали, это опасная тропа.
4: Юси,
2: они всего лишь стараются следовать Господу. Я понимаю, что ты расстроен, но, пожалуйста, вырази немного уважения. Они здесь, кроме всего прочего, рискуют своими жизнями ради тебя. Кори и Бетси, вы каждый день врете немцам. У вас есть краденые продовольственные карточки под половицей. У вас есть запрещенный радиоприемник. У вас есть запрещенные документы, которые летают туда-сюда. Как вы оправдываете эту ложь? Слушайте все, о чем я вас прошу. Это применить эти простые оправдания, чтобы спасти жизни нас, глупых смертных. Я прямо сейчас жду вашего ответа. Вы предадите нас? Потому что если вы выдадите нас, вы должны прямо сейчас сказать, я найду для жилья другое место. Я жду сейчас вашего ответа. Ответьте мне сейчас.
4: Сегодня мы клянемся быть Раавой и акушерками. То, что приключится с вами, может также приключиться с нами, со всеми. Вы носите это на улице? Как выражение солидарности.

0: Кори, мы должны дать ему слово. Он прав. Спасение жизней – наша главная задача. Пришло время сделать этот дом безопасным. Не спится? Ты же не злишься на меня за то, что я не выполняю работу по дому? Я думаю, твои извинения достаточно умные. Хотел бы я их знать, когда жил дома с родителями. Ты умный мальчик. Ты сказал мне, что ты физик. Так что же такой умный мальчик делает с людьми, которые занимаются такими безрассудными вещами? Подвергать свою жизнь опасности ради людей, которых они едва знают? Абсолютных незнакомцев. А что, собственно, ты сделал, чтобы заработать такой дар жертвоприношения? Ну, это сильный шаг, это сильный. Сейчас я не хочу критиковать твою религию, но я должен признать, что я вообще-то не считаю, что нам нужен Новый Завет в приложении к прекрасному старому. Понимаешь, о чем я? Теолог действует своими рыцарями. Ну, чтобы атаковать твоего короля, да? Я уверен, твоя наука не поможет тебе, потому что моя неуязвима. Вообще-то, математика и наука подтверждают завет нашего Мессии. Его появление было предсказано в твоем Старом Завете.
1: Где?
0: Даниил, глава 9. Дата точная. Очевидно, математики и ученые посчитали, что прекрасной пророческой книге требовалось прекрасное исполнение. Шахмат. Ты умный мальчик. Ты такой умный, что ты, скорее всего, переживешь эту войну. И будь уверен, тебя ждет прекрасное будущее. Оно может у тебя быть. Так что же тебя убедило впутаться в это дело? Поначалу о войне было легко читать. Не думать ни о любви, ни о себе. Потом я встретился с насилием. Человеку трудно смотреть на страдания и чувствовать боль, и не вмешиваться. И когда я столкнулся с тем, как гибли невинные, я почувствовал, что должен что-то с этим сделать. Ты почувствовал, что должен с этим что-то сделать, несмотря на то, что сам мог лишиться жизни. Насколько это разумно? Я хочу следовать за своим учителем, который умер

0: за абсолютных незнакомцев, даже за тех, кто его ненавидел. Но ведь религия действительно много значит. Религия не там, где человек следует за Господом. Это вера в то, что Господь пришел к человеку. Вообще-то христианская правда — это не религия, это революция против царства тьмы. Что ж, мой юный друг-революционер, общаться с тобой — истинное удовольствие. Несмотря на то, что ты настолько глуп, что пытаешься спасти евреев. За твою правоту тебя называют глупцом, а за ложь восхваляют перед народом. Кроме того, нам по определению не дано знать, чью сторону мы бы приняли.
1: Это почему?
0: Мой учитель был евреем, несмотря ни на что.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.
1: Знаешь, Кори, когда эта война будет окончена, они будут говорить, что ее выиграли люди и армия. А я буду заявлять, что ее выиграли мальчики и девочки, которые искалечили себя и были возвеличены. Что это?
2: Полотенце для посуды. Поскольку ты сегодня не стал заводить себе друзей, я подумала, что стоит вас познакомить. Увидимся на кухне.
1: А те, кто возвеличивают, должны быть искалечены.

0: Одна наша, всего прочего, рискует своими жизнями ради тебя. Кори и Бетси, вы каждый день... Ты должна доверять нам. Я не позволю, чтобы с тобой что-то произошло. Не надо так расстраиваться. Потом она рассказала мне ужасную историю, что ее отец покончил с жизнью, а ее мать была немцами, похоронена заживо.
1: Когда они закапывали ее в канаве, я видела, как шевелился ее рот, когда Грейс закрывала...
0: Знать, когда жил дома с родителями. Ты умный мальчик. Я не подозревал, до какой степени это развило в ней клаустрофобию до следующего дня, когда обычная тренировка обернулась налетом нацистов.
1: 54 секунды. Давайте не будем опаздывать. Я не могу. Ты должна, Мэри. Нет.
0: Юси, они всего лишь стараются следовать...
1: Мэри, ты можешь это сделать?
0: Я поговорю с ней. Если поймают одного, мы все умрем.
1: Нет, я не могу. Пожалуйста. Нет, я не могу.

И плохие новости. Среди нас есть предатели. Вы предадите нас? Почему? Мой учитель был евреем, несмотря ни на что. Клянемся быть Раавой и акушерками. То, что приключится с вами.

0: максимально коротким, чтобы контролировать время до последней секунды. И что? Это опасно. Нет, нет, пожалуйста, не останавливайся.
1: Я совсем немного умею.
0: Ну-ну-ну, продолжай. Я люблю музыку. Ответьте мне сейчас. Сегодня мы...
1: Пошли.
0: Смотрите, что у меня есть. Помните, какие актеры в средние века путешествовали из города в город, делая чудесные приключения?
1: Кто?
0: Сейчас не шевелитесь, ладно? Разыграем, а? Ханс?
2: Те
0: средневековые актеры.
1: А можно мне?
0: В части два ангела. Один — это самая прекрасная женщина на свете.
1: О, нет, наверное, я не смогу.
0: Как ты попал в дом?
3: Лингер,
0: твои три глаза слюбы сработать в сторону, чтобы запустить динамит. Это наделает много шума, но впустую растратит взрывчатку.
1: Это Пит. Он помогает нам с нашими посетителями.
0: Так, посмотрим. Я бы хотел сыграть Адама, идеального мужчину. На самом деле, первого мужчину не так характеризуют. Прошло времени, дыхание с ваших губ, глоток наркотика и вина.
1: На какой ты странице?
0: Не думаю, что ты хочешь знать, на какой ты. Должен признать, что я вообще-то не считаю, что нам нужен Новый Завет в приложении. Я посвящу себя сражениям с драконами, чтобы услышать слова с твоих губ для меня. Только для меня. Акушерки, разве она не врала, чтобы спасти еврейских детей?
1: Тут про драконов. Что?
0: Поначалу о войне было легко читать. Не думать... Что не боялась? Ты не была в том доме в Амстердаме, где люди предпочли бы покончить жизнью, чем... Сегодня мы сфотографируем трупу. Ты сказал мне, что ты физик. Так что же такой умный мальчик делает с людьми, которые занимаются такими... Поздравляю. Неплохие новости. Среди нас есть предатель. Я думаю, твои извинения достаточно умные. Хотел бы я... Неизвестно, но говорят, что за дело взялась очень большая шикарная шишка. Не забудьте, завтра у нас генеральная репетиция, Рождество наступит быстро. А что же говорит Библия? Они были благословенны. Там их достаточно. С глупых смертных, я прямо сейчас жду вашего ответа. Вы. Собери всю команду. Тех, кто знает, и судей, заключенных, и прячущихся евреев. Это не может ждать.

Пит, мне нужно сегодня ночью попасть в твой безопасный дом. Мой скомпрометировали. Они всех забрали в тюрьму Легостан, как раз перед тем, как я пришел. Как там Катарина? Мы давно не видели ее в церкви. Я думал, тебе уже сообщили. Что-то не так? Просто убери оттуда снаряд. Запал сработает через 30 секунд. Хэнк! Ты

Установил? Лео, следи за грузовиками. Когда они заденут маркер, на дороге будет сигнал. Значит, ты сразу сюда пришел? Да. Откуда ты узнал, что их забрали в Легостан? Все это знают. Пит, это не разорвет скобы. Почему нет? Я хочу следовать за своим учителем, который умер за абсолютных незнакомцев. Это наделает много шума, но мост останется невредим. Заткнись, он разорвет. Великая бабушка вашего мессии Раав не врала, чтобы спасти шпионов в Иерихоне. Мать Моисея! Сильность кардита требует устойчивости, не как в нитроглицерине или... Ханс, мне попросить немцев... Человеку трудно смотреть на страдания, чувствовать боль и не вмешиваться. И когда я столкнулся с... Это не пошевельнет мост. Пит, ты что, послушаешь этого школьника? Я часть сопротивления с первого дня. Да, но все твои попытки диверсии провалились в прошлом месяце. Из-за плохих взрывчаток. Знаешь, когда я был маленький, я наблюдал за тобой, как ты защищал свою сестру от хулиганов. Причем здесь моя сестра? Дай мне нормальные снаряды. В комендантский час Катарина должна сидеть дома в своем любимом кресле. Вязать. Я прав? Но ведь религия действительно много значит. Старина, если ты позволил своей маленькой сестре находиться не дома, я лично запущу пулю в твои жидкие голландские мозги. Ты понимаешь? Матеус! Пойди проверь, дома ли Катарина. Стой! Ты предал бы нас и души тех, которые прячутся в тех местах. Несмотря на то, что ты настолько глуп, что пытаешься спасти евреев. А что, по-твоему, они сделают с нашими друзьями и нашими семьями? Ты об этом подумал? Что они пообещали тебе? Вы носите это на улице? Равенвилл. Они хотят, чтобы она сообщила имя лидера сопротивления или безопасного дома для очередного досмотра. Транспорт из Равенхилла едет сегодня. Ты рассказал им о сегодняшней операции? Нет, я клянусь. Заткнись. Через 5 минут твою сестру заберут из Равенхилла. Как? Возвращайся в гестапо и назови им имя Рольфа из Вандерлоо. Рольф, он же один из нас. Рольф — двойной агент. Его не раскрыли на прошлой неделе, просто выдай его имя, чтобы тебя уличили. Но запомни, твоя сестра будет у нас, пока это все не закончится. Прости меня. Ты должен был рассказать мне. Починить сможешь? Детонаторы разделены, у меня нет времени, чтобы исправить. Что же нам делать? Фитиль. Он должен быть максимально коротким, чтобы контролировать время до последней секунды. И что? Это опасно. Как же нам взорвать мост и спасти девочку? Это ты расскажешь внукам. Как ты узнал, что нас скомпрометировали? Мельница. Когда стрелки на 12 горит лампа, это значит, что нас скомпрометировали. А как ты узнал, что это был Ларс? Только 2 человека знали об операции, он и ты. Так что я предположил. Предположил. Готов? Да. Давай!

сильный. Сейчас я не хочу критиковать твою религию, но я должен... Спокойной ночи. Спокойной ночи.

Юси, они всего лишь стараются следовать... Даже не думай! Брось! Нет, брось! Стреляй! Он увидел тебя! Стреляй! Стреляй!

0: Фрэнк, займись этим. Поторопись. Еще пару секунд.
1: Быстрее, Фрэнк.
0: Что так долго?
1: Давай я.
0: Напомни мне, чтобы я не посылал парня делать женскую работу. У нас есть 5 минут. Ищите везде. Деньги, купоны, списки смертников, имена сопротивлений. Сделайте вот здесь кучку, ладно? Нам надо торопиться. Давайте скорее. Операция «Охота на кролика». Операция «Кролик», командующий, координаторы, кролик. Что за охота на кролика? Кролик. Операция «Охота на кролика». Что за охота на кролика? Посмотри на все эти купоны. Наконец-то смогу сводить Лану на ужин.
1: Сначала придется упросить меня. Я требовательная.
0: Требовательная? Чего себе.
1: Но это был не мой выбор. Это была необходимость.
0: Эй, ребят, сможете назначить свидание, когда эта война закончится?
1: Здесь есть потайной сейф, спрятанный.
0: Где ты этому научилась?
1: Эта война научила меня парочке фокусов.
0: Как взламывать сейфы?
1: Взламывать замки, красть рационы, печь хлеб. Работа для женщины никогда не заканчивается.
0: Тихо. Он, наверное, скоро вернется.
1: А может, ты нет?
0: Я не думаю, что он в такую погоду уйдет далеко без своего плаща. Вы как считаете? Быстро! Он педантично опрятный. Просто приберите здесь быстро и сматываемся отсюда.
1: Деньги, Пит!
0: Нет времени.
1: Еще 30 секунд.
0: Быстро в окно! Пошли! Брось! В окно! Вот, лови!

Давайте обчистим его. Списки, продовольственные карточки, все. Думаешь, мы проиграем эту войну? Мы же все время кого-то подозреваем, каждый день друг друга. Мы никому не можем доверять. В чем смысл? Ты разве не слышал, они нас потом поблагодарят? Может, даже наградят медалями? Да, если мы переживем эту войну. Франк. Старший, великий, капитан. Хорошо, спасибо, что глумишься надо мной. Ты разве не слышал, в нашем комитете есть уполномоченный орган? Приехали.

0: Okay, pick Давай быстрее, Пиквик, нужны эти документы.
1: Пожалуйста, дай нам пару минут.
0: У
1: вас есть одна. Когда мы стояли сегодня на уступе, что все мгновение ока может закончиться, а я так никогда тебе не рассказал своих чувств. Все эти годы я любовался тобой на расстоянии. Выходи за меня. Я согласен.
2: Франк.
1: Надо бежать прямо сейчас. Нас раскрыли. Я наперерез.

0: Ради бога, Ханс, они несколько часов назад ушли.
1: Собака все еще там.
0: Собака всегда там.
1: Подожди, не отвечай.
0: Не глупи, Ханс, это может быть важно.
1: Нет, Кори, телефон прослушивается.
0: Ханс, ну что же ты? Если бы они нас подозревали, они бы уже нас арестовали.
1: Нет! Пожалуйста, пожалуйста, внимательно меня послушай. За населением в Гарлеме ведется активная слежка. Предупреди своих людей. Пусть не высовывается, ни в коем случае не пользуйся телефоном. Вы вольны уйти, если этого требует ваша совесть. Но знайте, друзья мои, если не мы, то кто?
2: Ты уверен?
1: Будь предельно осторожен. Да пребудет с нами Господь. Только что была резня в деревне Ван Бугерн. Там убили 150 женщин и детей.
0: Я должна позвонить брату.
1: Будешь звонить?
3: Yes.
0: Да.
1: Давай. Сейчас комендантский час. Слежу за тем, чтобы машины командиров были на ходу. Так, что там? Нам надо срочно доставить сообщение Деграду. Вильям раскрыли. Деград на очереди. Еще пару секунд.
0: Быстрее, Франк.
1: Он уже несколько лет не ездил.
4: Я могу его починить. Смотрите, я учусь на механик.
1: Завтра я должен быть у Ван Леймана. Ван Лейман может подождать. Важнее предупредить Деграда. Все наше существование зависит от этого. Подозреваем каждый день друг друга. Мы никому не можем доверять. В чем смысл?

0: тебе не рассказал своих чувств. Все эти годы я любовался тобой на расстоянии. Эй, классная машина! Что вы здесь делаете? Я присоединюсь к нему. Язык... Вам надо срочно уходить. Сейчас же. Идите со мной.
1: Он не может уйти.
0: Почему аресты проводятся так рано утром? Что может быть такого важного? Я пастырь. Я пришел отслужить здесь. Слышал, в нашем комитете есть уполномоченный орган.
1: Он из сопротивления. Он вам нужен. Заберите его.
0: 4 работника, может быть.
2: Эти, Пит.
0: Я знаю. Я люблю тебя. Приехали. Лана там?
2: У нас не так много времени. Вы слышали о резне в...
0: Допрашивать детей, заставлять матерей смотреть.
2: Это же есть документ.
0: Мы не единственные, кто платит за наши операции.
2: Скажи это Франку.
0: 150 людей, невинных, погибли из-за этой проваленной попытки убийства.
2: Нацистского генерала.
0: Мы в какой-то степени виноваты в каждом убийстве этих голландских женщин и детей. Мы с нашими бомбами и те. С твоими чертовыми листовками. Это маленькая пуля. Сотни голландских мужчин. Голландских мужчин и женщин. Маленькая тетрадка Ханса. Сотня мужчин и женщин. Вперед. Рад был служить вместе с вами. Но вы вольны уйти, если этого требует ваша совесть. Но знаете, друзья мои, если не мы, то кто? Кто? Мы не отступим. Мы удвоим наши усилия. Мы перережем змее голову раз и навсегда. Да? Да?
2: Да.
0: Да. Итак, сделай доклад. Обе стороны пострадали. Нам надо больше лекарств. Морфий. Контакт с больницей в Асберг прервался. Всех численного. Списки, продовольственные карточки, все. Да, зачищено. Ван Лейман в прошлые выходные. Прошлые выходные? Сдались же этому психопату приюты. Он что, решил их в Голландии обойти?
2: Плюс расширение исправительных лагерей в Эсберге.
0: Чего ему надо в приютах-то?
1: Говорят, что ему доставляет удовольствие.
0: Допрашивать детей, заставлять матерей смотреть.
2: Это же есть в документах, которые мы нашли в штабе гестапо. Охота на кролика.
0: А что за охота на кролика в приюте?
2: Директор Ван Лейман собственной персоной.
0: Бог мой. Нам надо торопиться. Прыгайте в грузовик, маленькие зайчики. Бегите в свою норку. Малыш Питти. Он называет Мерфи маленьким Питером. Кролик Питер — это охота на еврейских кроликов. Они же не будут стрелять в детей. Как кроликов. Они разрешили им бежать, а вдогонку пустят собак.
2: Сколько их?
0: Я не знаю. 60 детей, 4 работника, может быть.
2: Эти, Пит.
0: Я знаю. Рассвет через 2 часа, у нас только на дорогу 2 уйдет. И у нас нет никакого транспорта для них, только велосипеды. Мы используем их. Мы украдем машины, если придется. В ангаре есть старый грузовик. Ржавый. А ты? Домой.
1: А как же мой журнал?
0: Я его конфисковал. Давай домой, вперед, вперед. Давай, двигаемся, у нас не так много времени.

0: Эй, классная машина! Что вы здесь делаете?
1: Быстро в окно! Пошли!
0: А здесь все детали в плохом состоянии. Но я могу найти запчасти для вашего мотоцикла. Быстрый? Да, как ветер. Я бы хотел на нем прокатиться. Мечтай. Я бы тебе эту крошку ни за какие деньги не дал. Ну и ладно. Мне не надо.
2: Приют Святой Анны Вердене, пожалуйста. От имени полковника Ван Леймана.
0: Спасибо.
2: Эти, слушай внимательно. Ты должна собрать всех детей и вывести их на задний двор. Там Борис? Пусть он говорит. Пусть говорит, пока язык не отвалится. Ты просто должна увести оттуда детей.
3: Как?
2: Слушай, Эти, это очень важно. Они... Отвлеки Бориса. Пусть тебе сотрудник поможет собрать всех детей и вывести. Я уже в пути. Так, что там, дорогая?
3: А, моя мама отравилась, ей очень плохо.
2: Просто оставайся спокойной, Эти. Ради детей. Почему аресты проходят? Но немцы тоже.
3: Попробуй пить молоко, мама. Буду дома, как смогу. Как же мы их выведем?
2: Доверься мне, Эти. Просто выведи детей на задний двор. И, Эти, я люблю тебя.

Вы просто путешествовали по долине с тенями смерти, мистер Поли? Я вижу, что вы пастырь в реформаторских семинариях. Я сомневаюсь, что вы изучали Уильяма Тиндала и его пять тюльпановых пунктов кальвинизма. Выборы, свободная воля. Вообще-то, окраним тюльпан — это заслуга Жана Кальвина. Очень хорошо. Каждому человеку нужен мессия, Поли. Тебе известно, что Адольф Гитлер, Владимир Ленин и Иосиф Сталин, основатели коммунизма и фашизма, сражаются за спасение человечества. Всего в общем. Они все пытались заменить Бога. Как раз наоборот. Они все когда-то хотели стать священниками. Операция и охота на кролика. В семинариях. Ханс, я тебе не враг. У нас с тобой общее дело. Правление Бога. К этому и призван Адольф Гитлер. Когда Адольф восстанет из мертвых, я присоединюсь к нему. Язык хорошо подвешен для простого посыльного. Позволь мне быть твоим пророком, Ханс Поли. Если немцы проиграют эту войну, нас обоих повесят на одном и том же дереве победители. Коммунисты. Думаешь, мы проиграем это? Я доставил их. Все, что я сделал. Кто завербовал тебя, Ханс? В соседней комнате готов выпотрошить кишки, а жена Дегрута будет петь, как канарейка. Если я скажу вам, вы не причините ему вред. Его имя Ханс. Эверт ван Лейнхорст. Ты ведь догадываешься, что мы проверим твою историю, мистер Поли? Все дело в выборе, Ханс. Посмотрим, кого он лучше. Обязательно посмотрим.

0: Ханс Полли, я так рад видеть тебя живым. Как тебе удалось выбраться?
1: Я выдал им Ван Лейнхорста.
0: Ты выдал им Ван Лейнхорста? Все в порядке. Его убили на прошлой неделе. Они будут в тупике. Кроме того, эти идиоты в регистратуре уже ушли домой на выходные. Они ничего не узнают до понедельника. Ну, пожелай мне удачи. Ты можешь съесть. Слишком много, даже для таких свиней, как мы. Съедим то, что я не смогу смыть. Охрана! Охрана!
2: Туалет!
0: Туалет!

Страницы не утонули, Ханс. Поэтому он сказал, вылови их. Потом открыл бачок позади туалета, где были большие воды, и сам слил. Слил 2-3 бумаги за раз. Это чудо. Я не могу в это поверить. Я верю. Почему ты смеешься? Ты слышал то, что я только что сказал? Да. Да, Дитрих. Я не знаю, что меня ждет в будущем, но я точно знаю, в чьих оно руках. Я знаю. Я знаю, Дитрих. Ты меня понимаешь?

Я уверен, ты знаешь мое прозвище. Коллекционер. Знаешь, лучше времени эта война для меня не нашла. Для коллектора самое главное — это время. В любое другое время я бы собирал камни, оружие или маки. Как ты видишь, маленьким мальчиком я собирал жучков. Потом подростком маленьких животных. И, наконец, играю по-крупному. Но всегда есть предел, негласная граница. До сегодняшнего момента. Сегодня я собираю особей, которым суждено стать вымершей расой полулюдей. Евреи. Ты же учил физику, Поли? Теологию. А, брось! Хватит играть. Мы и так уже слишком далеко зашли, ты не считаешь? Дарвин учил нас, что только сильнейший выживет. Но твои религиозные убеждения правят твоим интеллектом. Печально. Ну что ж, прощай, Поли. Я не могу опоздать, чтобы завершить свою коллекцию. Зайчиков. Ты не можешь уничтожить всех евреев. А у меня нет намерения уничтожать память о них. На самом деле, я собираюсь сохранить их возле себя. Навсегда.

Дорожайшая Мисс, какие бы новости ты наобум не услышала, не бойся. Господь держит меня в своих руках в безопасности. Я жив. Я продолжаю молиться, что наступит день, и мы снова увидимся. Я надеюсь. Любящий тебя, Ханс.

0: Пит, давно тебя не видел. Борис забрал эти. Они собираются убить детей. А какого черта ты здесь стоишь? Вперед! Вперед!
1: Пожалуйста, Борис, я очень устала.
0: Так, я думал, мы друг друга понимаем. Все другие девушки, которые хотели меня, но я выбрал тебя, понимаешь?
1: Я так рада за нас. Просто я не могу отказаться от детей.
0: Ты станешь женой очень важного офицера, когда эта война закончится.
1: И нет ничего более прекраснее, о чем я могла бы сейчас думать. Но мне правда надо здесь все завершить.
0: Ну куда ты? Один поцелуй. Всего один поцелуй.

0: Ну ладно.
1: Я пойду с
0: Окей.
1: тобой, может, мы найдем темные уголки.
2: Да, но некоторых детей недавно тошнило, и ты не увидишь, пока не наступишь. Такой беспорядок.
1: Хорошо, я подожду, но не задерживайся там. И поосторожней там. Поосторожней, ладно?

Харторг. Харторг. Эй, я с кем разговариваю, Харторг? О, ты должно быть Борис. Не меня ищешь?

Молодцы, очень хорошо. Так. Пойдем. Давай, давай, завяжи покрепче. Так, возьми рубашку. Хорошо. Так.

Если мы сейчас не поедем, мы все покойники. Давай, ни слова. Понятно? Ни шепота, ни сопения, ни зевать. Тихо.

Здесь никого нет. Быстрее! Быстрее! Быстрее!

0: Рута.
1: It's me.
0: Это я. Очень важно, чтобы ты сделала именно то, что я говорю,
1: okay?
0: Хорошо?
2: Он идет.
0: Так, давай поиграем в прятки.

Храбрые мужчины приехали сюда, чтобы стрелять в маленьких детей. Знаешь, что бы вас сказал Фрейд? Нет, все верно. Чтобы прочитать, ты должен уметь читать.

0: Рута, нам надо убегать от большого плохого монстра.
1: Поймай его в нашу ловушку.

0: Это было за Франка.
1: Пиквик
0: у нас. Увы, Пиквика здесь нет. Имя? Замолчи, я его спрашиваю. Имя? Пит Хартерг. Род деятельности? Я банкир.

Мне жаль, что мы сегодня утром упустили всех остальных из приюта. Я весь день был в банке. Позвоните им.

0: Туалетная бумага. Настоящая туалетная бумага. Чтобы подтираться нам, любая газетка сойдет. А то слишком много плохих новостей. Скоро это все закончится. Я надеюсь. Я не хочу умирать.
1: Не суп, а помои. Кости, да вода.
0: А ты глубже копай. В самых глубоких местах всегда есть что-то хорошее. И что же ты нашел на дне своего супа? Свою веру. Если я умру, то я умру. Я закрою свои глаза и открою уже в мире без тюрем, без жестокости, без помоев вместо супа. Только радость. Радость. Да. Радость. Дай-ка мне туалетную бумагу. Видишь? Плохая новость заключается в том, что мы можем просто изгадить этот огрызок. А хорошая новость — это то, что мы можем на этом... драгоценном кусочке написать. Моя дорогая. Всем встать! Сегодня ваш счастливый день. Выходите отсюда. Ханс, иди сюда. Давай еще раз проверим список. У меня есть идея. У тебя смертельная стадия туберкулеза. Ты представляешь опасность для всего лагеря. Я отправлю тебя обратно в население.

Вот это покажешь охране. Они не будут тебя останавливать. Они возвращают больных туберкулезом, чтобы отомстить за отказ от нацистского правления. Почему я? Ты, конечно, не помнишь, но однажды ты пришел ко мне домой в Утрехте. Большой белый дом с аллеей из тополей и озером. Ты предупредил нас. Моя жена — еврейка. Благодаря тебе она живая. Живет с нашими детьми в Швейцарии. Теперь, с твоего позволения, мне надо других пациентов осмотреть. А что они делают с вами? Что они могут сделать? Я и так уже мертв. Спасибо. Нет. Это тебе спасибо, Ханс Поли.

0: Хоп!
1: Стоять! Проходи. Я ведь никогда тебя не благодарил за то, что ты спас мне жизнь. Это настоящая любовь. Если человек готов пожертвовать своей жизнью ради другого. Ну... Если бы был кто-нибудь, кто мог бы нас сейчас спасти. Ты глубоко копал и ты нашел истину. Он уже нас спас. Это не конец. Это всего лишь начало.

0: Всем слезть! Быстро! Быстро!
1: Он нашел его в поле. Ханс, наверное, выбросил его из поезда. Мальчики скоро будут дома. Пит едет домой. Они его выпускают, освобождают от тюрьмы, напуганные, что союзники вернутся. Посмотри на это. Отлично сидит. Это свадебное платье моей мамы.
2: Пиквик,
1: проходи.
0: Моя дорогая, человек предполагает, а Бог располагает. Вот как произошло со мной, и я счастлив. Сейчас я понял, что ничего не сможет нас отлучить от Божьей любви. Я попросил у Бога дать мне новое начало. Мы должны доверить свою судьбу Ему, и это настоящий покой. Это достояние быть с Ним. Я не могу ничего Ему предложить. Я потратил свою жизнь. Но Господь все воссоздает, и хотя наши грехи были окрашены красным, Он делает их белее снега. Я благодарен Тебе за все.

0: Нет.
1: No, he's
0: Нет,
1: coming
0: он вернется.
1: Back. We're getting ready for the wedding. We're going to have little crumpets.
0: У нас будут маленькие пышки.
1: We're going to dance.
0: Мы будем танцевать.
1: Эти.
0: Эти. Нет.
2: No, мисс.
0: Мисс, пусть идет.
2: She has a lifetime.
0: Ее жизнь остановилась.
2: Still.

0: Ati.
1: Eti. Я никогда не оставлю тебя.

0: Похоже, что все сегодня приехали пораньше. Дом полон гостей. Смотри, как красиво все выглядит. Наряду с ангелами. Нашими свидетелями на небесах. Мы никогда не умрем.
1: Пит, правда, тебе следовало получше одеться. Что подумают люди из церкви?
0: Не важно, что они подумают. Важно то, что подумает Господь и ангелы. Они, мне кажется...

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о таком служении, которое, может быть, даже и не все знают, что это такое. Капелланское служение. Может быть, в двух словах объясните нашим зрителям, что это означает, потому что явно не все с этим встречались.
1: Да, это слово довольно-таки новое для нашей страны. Оно имеет происхождение от одной известной христианской легенды. Был такой святой человек, его звали Мартин Турский, и жил он в начале IV века. Этот человек принял христианство, будучи офицером римской армии. Тогда были такие случаи, когда и офицеры, и солдаты римской армии принимали христианство. К тому же уже в то время христианство приняло государственное, стало государственной религией. И вот этот человек, будучи христианином, офицером, проезжал мимо на своем коне, мимо одного нищего, по легенде, нагого человека, у которого даже одежды не было. И для того, чтобы прикрыть наготу этого нищего, он снял свой плащ, который как раз назывался капой, офицерский плащ, разодрал его надвое, по легенде, и вот второй половиной этого плаща капа прикрыл наготу этого бедняка. Этот поступок стал символом служения нуждающимся людям, бедным людям, людям, которые терпят какой-то крах в своей жизни. И в дальнейшем вот этот плащ, точнее, вторая половина этого плаща, да, капа, она стала для многих христиан реликвией, даже была построена специальная церковь для хранения, значит, этой частицы, этой святыни. И эту церковь стали называть капеллой, а того священнослужителя, который там служил, капелланом. Но впоследствии, уже в наше время, вот капелланство приобрело символ, как я сказал, служения обездоленным, нуждающимся людям. И вот капеллан стал не просто хранителем какой-то святыни, а капеллан стал тем священнослужителем, который выходит за стены церковного дома, за стены молитвенного дома и совершает служение нуждающимся в тех местах, где люди ограничены в своей возможности посещать церковные
0: учреждения. То есть, я так понимаю, речь идет не просто о людях бездомных, или, то есть это не просто социальное служение,
1: нет,
0: это религиозное служение по отношению к тем людям, которые не могут по разным причинам посетить храм.
1: Или, я бы так сказал, такое определение дал, что капелланское служение – это служение духовного лица для духовной помощи лицам, находящимся в различных социальных институтах нашего общества. Это как бы служение за стенами храма или культового здания. И в этом смысле капелланство напоминает нам то служение, которое нес для каждого из нас Иисус Христос. Мы читаем в Евангелии, Христос не находился в каком-то одном месте, в синагоге или в храме Иерусалимском, а он постоянно находился в движении. Он приходил в дома людей, вместе с ними кушал, он кормил людей, он вместе с ними переживал болезни, бури там на море вместе с рыбаками, учил их, как рыбу ловить. Вот это как раз и есть суть капелланского служения, то есть быть там.

0: там, где находятся люди, и оказывать им там, где они находятся, возможную помощь, духовную поддержку.
1: Здесь будут несколько вопросов, конечно, поэтому. Например, служение в больницах. То есть, понятное дело, что люди, лежащие в больницах, особенно тяжело больные, у них нет возможности прийти в храм или в то место религиозного поклонения, куда они привыкли ходить, будучи здоровыми. Они, может быть, и хотели бы пригласить своего духовного лидера прийти и побыть с ним или произвести какие-то обряды. Может быть, и духовный лидер сам готов прийти туда. Но здесь стоит вопрос. Человек не всегда находится в отдельной палате для этого. Бывает, что там общая палата, и нет возможности их как-то вывести оттуда. И получается, что приходится проводить вот эти религиозные обряды не просто на виду там у других, но как бы и в присутствии их, и они становятся невольными участниками. Не является это навязыванием, может быть, какой-то одной религии по отношению к другим?
0: Я думаю, что этот вопрос обусловлен тем, что многие люди еще не понимают смысл капелланского служения. Смысл капелланского служения заключается прежде всего не в обрядах религиозных, которые, конечно же, капеллан может совершать и должен совершать по просьбе человека, находящегося в больнице или в тюрьме, или в армии, но обряды совершаются по этим просьбам индивидуальным порядком, ни в коем случае не для всех, кто находится в палате. Это, кстати, очень важное замечание, потому что взять, допустим, армию. В строю находятся и мусульмане, и протестанты, и иудеи. И если выйдет православный священник и всех начнет кропить святой водой, то, конечно же, для представителей других конфессий и религий это будет неприемлемым. Этого не должно
1: быть и оскорбление, в принципе.
0: Это может, да, быть воспринято, значит, как некое оскорбление. Поэтому здесь таким образом нельзя делать вот обряды. Обряды обязательно капеллан должен совершать по индивидуальным просьбам, в индивидуальном порядке. Если есть какая-то группа верующих в армии, или в больнице, или в тюрьме, они объединяются, придерживаются определенной веры, веры определенной конфессии, и для них приходит капеллан, совершает тот или иной обряд. Капеллан их конфессии, деноминации. Но в целом, я хочу отметить, что капелланство подразумевает служение не только своим единоверцам. Капелланы могут быть и православные, и католики, и протестанты по своему вероисповеданию, и мусульмане в том числе. Кстати, в российской армии в царское время было немало мул, которые совершали капелланское служение в российской армии, потому что было много мусульман. Вот. И раввины тоже совершали в то время это служение. Поэтому капелланы могут принадлежать к различным не только конфессиям, но и даже религиям. Но если это капеллан, а не просто священнослужитель, приглашенный в больницу, в тюрьму или в какую-то армейскую, а именно вот капеллан, то это то духовное лицо, которое совершает, оказывает поддержку всем, кто находится в данном социальном учреждении, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности.
1: Опять же, по их желанию.
0: Безусловно.
1: Но вот здесь вот момент.
0: По их желанию. Но вот это очень трудно, понимаете, понять. Для меня самого, когда я изучал этот вопрос, было трудно это понять. Ну, как это для меня, допустим, протестанта будет духовную поддержку оказывать представитель Русской Православной Церкви? Или представитель Римо-католической церкви, те же протестант.
1: Вы сказали, что есть разница между обычным священнослужителем и капелланом. В чем заключается эта разница? В том, что, например, капеллан, постоянно находится на территории там, больницы или тюрьмы, или, этого, допустим, армии, или в том, что он постоянно туда приходит, или, может, в каком-то особом статусе?
0: Разница между обычным священнослужителем и капелланом заключается в том, что обычный священнослужитель, он приходит для того, чтобы совершить какие-то определенные религиозные обряды и уйти из этого учреждения. А капеллан находится там более-менее постоянно, постоянно совершает свое служение, либо как штатный работник данного учреждения, как капеллан, либо, может быть, как капеллан-волонтер. Но и самая главная разница заключается в том, что в отличие от священнослужителя конкретной конфессии, капеллан осуществляет духовную помощь и поддержку для представителей различных конфессий. даже те, которые не принадлежат к его конфессии. Угу. Вот это то очень...
1: Эдакий межконфессиональный священнослужитель.
0: Да, по сути дела, это межконфессиональный служитель. И смотрите...
1: Есть ли какие правила отбора в капелланское служение? Потому что если человек является межконфессиональным священнослужителем, то он как минимум должен быть крайне осторожен в вопросах разных верований и тех людей, которые к нему приходят.
0: Я бы не применял такой термин «межконфессиональный служитель», а именно применял термин «капеллан», потому что капеллан остается все равно священнослужителем той или иной конфессии. Угу. Сам он лично остается. Но он оказывает поддержку представителям других конфессий. И если нужно провести какой-то обряд, там, скажем, в больнице вот особенно, или в армии бывают случаи, провести какой-то обряд для представителя той или иной конфессии, который не принадлежит конфессии капеллана самого.
1: Ну, да, да, да.
0: Он этот обряд провести не может, потому что
1: он сам не является членом этой конфессии.
0: Он не является, да, членом этой конгрегации, да, но он может иметь контакты священнослужителей той или иной конфессии, им позвонить, с ними связаться, каким-то другим образом пригласить их, чтобы они пришли и совершили этот обряд. Угу. Но вместе с тем капеллан во время своего служения, если к нему подходит представитель различных конфессий, даже религии, задают ему вопросы и нуждаются в его духовной поддержке, он обязан оказать эту духовную поддержку, вне зависимости от их вероисповедания.
1: Понятно.
0: Вне зависимости от того, во что он верит, да, но он оказывает эту поддержку всем, кто страждет, всем, угу, кто нуждается. Особенно это актуально, скажем, вот в больницах, потому что человек может находиться при смерти, и рядом не оказаться священнослужители его конфессии, даже тот не успеет с ним связаться, капеллан. Он даже в редких случаях, я знаю, в особых таких критических случаях, капеллан знает какие-то элементарные обряды, традиции той или иной конфессии, он этому учится специально, и он обязан оказать, ну, в том числе и в редких случаях, если человек при смерти, обряд вот его конфессии, хотя он не к ней не принадлежит.
1: Да, да, да, да.
0: То есть вот это вот очень сложно нам понять, потому что у нас такая страна, в общем-то, довольно-таки в этом отношении нетерпимые, к сожалению. Да? У нас очень много вот в этом плане нетерпимости.
1: Это на самом деле очень интересное служение и очень важное, я так понимаю, потому что если будет при каждом учреждении такой человек, вот, и, конечно, все, как мы говорим, упрется в этого человека, насколько он мудр в своих решениях и насколько он терпим сам по себе, потому что можно очень легко ошибиться в выборе человека на это служение.
0: Да, совершенно верно. Ведь в различных социальных учреждениях сегодня работают психологи. Угу. Но в отличие от психолога, капеллан призывает людей, обращающихся к нему за помощью, обратиться к вере, в Бога, к их вере, угу, в соответствии с которой, ну, они имеют свои убеждения.
1: Он должен работать, в принципе, параллельно с психологом. Психолог
0: параллельно
1: решает одни вопросы, а этот решает духовные вопросы уже.
0: Но разница, да, что капеллан, он апеллирует духовным вопросам,
1: да,
0: апеллирует к вере человека. И здесь как раз, если человек верующий, для него эта помощь гораздо более ценна, чем помощь психолога, согласитесь.
1: Да, да, естественно. Вот есть еще один момент в связи, допустим, с тюрьмами и разницей, если необходимость капеллана, допустим, в медицинском учреждении для больных или в армии, там, для других людей, понятное дело, что там люди свободные, они по независящим от них причинам, может быть, или по зависящим от них причинам, так или иначе, они оказались в армии или в учебном заведении, или в медицинском заведении, и они хотели бы иметь духовную поддержку. То, что касается заключенных, что касается вот тюрем, если в тех первых заведениях мы должны, по идее, представлять капеллана из числа религиозного объединения, которое представляет большинство находящихся там людей, это было бы логично,
0: угу,
1: то вот в тюрьмах я бы, наверное, предложил сделать с точностью да наоборот. Не представлять туда священнослужителя, который представляет религию большинства находящихся там, а наоборот представлять туда священнослужителя из религии, кого там нет.
0: А почему наоборот?
1: А чему он будет учить? Понимаете, как, если представители одной религии чаще других оказываются нарушителями закона. Может быть,
0: им сменить другую религию?
1: Может быть, им сменить.
0: Нет, но здесь, конечно...
1: Я понимаю, что это закон... у нас же есть закон о свободе вероисповедания. Кажется,
0: нет, но здесь даже не в законе дело.
1: Но тем не менее, мы же называем эти учреждения исправительными учреждениями.
0: Я понимаю, о чем вы говорите.
1: Они ограничивают их свободы однозначно уже.
0: Конечно, знаете, смешно звучит, когда я сталкивался с таким случаем, когда мы обращались в то или иное учреждение Федеральной службы исправления.

0: исполнении наказания, и нам давали отказ, потому что вот говорили, здесь мало или практически нету представителей вашей конфессии, зачем нас, вам туда приходить, пусть приходят представители тех конфессий, которые там вот заключенные находятся. Да? Это, конечно, смешно звучит. Именно с этой точки
1: зрения. Может быть, и то, что я предложил, смешно звучит.
0: Нет, смешно звучит.
1: Однако,
0: почему?
1: Наверное, что-то в этом есть.
0: Почему смешно звучит? Потому что, чтобы, допустим, я совершал служение в тюрьме, что мне нужно туда своих единоверцев, что ли, посадить прежде, да, чтобы мне там дали разрешение совершать это служение. Я-то прихожу в тюрьму именно как капеллан, еще раз подчеркиваю, как капеллан. Не для того, чтобы там совершать миссионерскую деятельность, и не для того, чтобы там проводить религиозные обряды, а для того, чтобы оказывать духовную помощь лицам там содержащимся. А заключенные, они, как никто другой, нуждаются в этой духовной помощи и поддержке. И я могу прийти туда как капеллан и обратить их внимание на их веру. Если там православные, то призвать их, чтобы они обратили внимание на вероучение православной церкви, которая тоже, как и другие вероучения, других конфессий, учат добру и учат не воровать, не убивать, не совершать
1: преступления. Да, соблюдать законы государственные, естественно.
0: Вот, я это делаю как капеллан, не будучи, скажем, православным священнослужителем, но я, если вижу, там православные находятся, заключенные, я обращаю внимание на их веру, чтобы они посмотрели, изменили что-то в соответствии с их верой. Я не пытаюсь их насильственно обратить. Но, с другой стороны, конечно же, если я являюсь священнослужителем, капелланом определенной конфессии, я, конечно, неизменно буду говорить о своих принципах и убеждениях личных заключенным, давать им пример и обращать их внимание на эти принципы и убеждения. И если кто-то из заключенных решит сделать свой религиозный выбор в пользу моей конфессии, я буду только рад этому. Но это не является моей целью. Вот в чем разница.
1: Вот, понимаете? По поводу целей сказать, капелланское служение – это миссионерское служение?
0: Ни в коем случае. Оно не является вот в прямом смысле миссионерским служением. Оно может быть миссионерским служением только косвенно. В том случае, как я уже сказал, когда я рассказываю о своей вере, о своих духовных опытах, о своем видении и понимании Священного Писания, привлекаю тем самым внимание тех людей, которых я окормляю, и они сами просят меня побольше рассказать и, может быть, выражают желание познакомиться с моей религией, с моей верой, делают это самостоятельно. Вот в этом случае, да, конечно, происходит такой миссионерский как бы эффект от капелланского служения. Но если ставить целью для капеллана совершение миссионерского служения, то тогда как он будет оказывать духовную поддержку представителям других?
1: Да.
0: Он тогда уже станет не капелланом, а миссионером.
1: Это уже разные вещи. Я поэтому задал этот вопрос, с какой целью он туда пришел.
0: А если миссионером, то это будет уже нарушать права лиц там содержащихся, потому что у них-то нет никакого выбора. А им навязывают, это уже будет навязывание тогда определенной какой-то религии.
1: Это не миссионерское служение, это социальное служение в какой-то мере, но, в принципе, это и не совсем социальное служение, потому что это духовное служение. Ты пришел туда для того, чтобы совершать какую-то духовную поддержку, оказывать этим людям.
0: Да, совершенно верно.
1: Хорошо, благодарю вас. Дорогие друзья, мы теперь с вами познакомились с тем, что такое капелланское служение, что оно из себя представляет. Просим вас, чтобы, если у вас будут такие ситуации, когда вы окажетесь в больнице или в каких-то других учреждениях, знайте, что вы имеете право на то, чтобы священнослужитель вашей церкви пришел вас посетить, и вы имеете право на то, чтобы обратиться к капеллану в том месте. Да благословит вас Господь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. Последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV.

Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня. Потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель, это служитель, которого хотят видеть в своих церквах, приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина. И вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно, получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит, у меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе. Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает, что ты хочешь? Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых.
нет. Он сказал: «Я хочу прозреть». Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем он мазал глаза, как он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. И у Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостолов, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать. Но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план для нас с вами. Я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. Я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился, кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение. Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV. Это Божья работа. Он создал это служение. Он основал это служение. И Он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть. Но пребывать в Господе, пребывать на Святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие.
Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса, возвращаются, возвращаются дети домой, возвращаются дети Божьи домой. Халилюя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Халилюя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел. 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним. Потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, к которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства – это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог по своей сущности является отцом. И семья, вот эта троица, единство – это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у него много разных имен, но как отец он практически там не называется. Но вместо этого он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что «я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына» и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу», хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня», или «к Творцу», да? А Он говорит: «никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье, я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, Он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, Он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы
молились за ее исцеление. И я был разочарован в Боге. Я был разбит, моя вера была разбита. И я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество. Я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, что у меня было на сердце, изливал ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог, Отец, пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И, может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною, Он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я Его сын, я Его возлюбленный сын, Он любит меня. Он участвует в моей жизни каждый день. Он имеет план, Он хочет каждый день проживать вместе со мной. Он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в Его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший и младший сын? Но младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, Он не папа, Он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о Его отношении. И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с Отцом. Когда ты знаешь, кто ты в Нем, когда ты знаешь, что Он тебя любит, когда ты знаешь, что Он тебя обеспечивает, когда ты уверен в Его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь, это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью. И вот они платят огромные деньги, чтобы
заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят: мы все заплатили, мы все подписали, и мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать его сыном, стать его дочерью. И знаете, многие люди говорят: «нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего». Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит: «да, это мой шанс, я хочу стать членом Божьей семьи, частью его любви». Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает: а можно мне холодильник открыть? И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты, не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь. Даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг. Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все уже расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное, я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает, он тебя любит, он в тебя верит, он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то отец как бы говорит: все мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать. Но сын сам: нет, я заработаю, я заслужу. И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы, он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства — это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет,
или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей. Потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный. И поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что вот я состоялся. И сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом Отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему Отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто что не так, он увольняет сразу, он ранит, он заботится только о своих целях, о своем видении, ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник, он увольняет, когда что-то не так. Отец, он восстанавливает. Начальник, он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно, даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов, среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы

Его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет

важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов, это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит, хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит, мне срочно надо позвонить своему папе, потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются, или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить, а нет, ты сам такой, и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом. И я увидел, обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю, я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, такая благословенная. И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают раненые, и бывает, меня могут ранить, но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое оружие — это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там, да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь, вместо этого просто подойти, обнять человека и сказать, я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей. И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего. И каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой. И сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас. Уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. И сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием. И для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать
на твоих коленях, пребывать

и слышать биение твоего сердца, и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который ты заложил в них для твоего царства во имя Иисуса Христа. Аминь.

Добро пожаловать на второй из восьми вечеров, который посвящен теме «Если бы любовь». Сегодня мне снова радостно видеть тех, кто любит любовь, для кого тема любви важна и значима. Добро пожаловать на исследование вопроса «Суженый, суженая, как узнать свою половинку?» И как мы делали вчера, и как планируем делать на последующих вечерах этих встреч, обратимся к поэзии, которая очень много сохранила и очень много выразила касательно любви, в частности, на тему о том, как найти свою половинку. Автор, поэт, современный специалист, стихотворец Селена Светлая из Таганрога пишет: «Огрызается зверь настуженный, ветер снегами да холодными. Где ты, милый мой, где ты суженый и под звездами ль путеводными?» Какую веру она выражает, во что она верит? Что звезды предначертали путь, и эти звезды будут путеводными для ее будущего мужа. Долго-долгая путь дороженька, перепутана океанами. Откуда она ждет жениха, откуда она ждет суженого? Из заморской страны, из-за океана он к ней путь держит. Сохрани его, Боже, Боженька, всегда были мы христианами. Она надеется, что тот, кто и приглянется, и тот, кто написан ей на роду, он будет исповедовать те же самые христианские взгляды, что и она. Отведи беду от неспящих глаз, пусть дороженька в ноги стелится, и в душе его жар огонь не газ. Успокоится пусть метелица. Она надеется, что он, ее суженый, будет наполнен по отношению к ней жаром, жаром желания, жаром любви. Вот такого суженого она рисует в своем сознании. Посмотрим на еще одно стихотворение, тоже принадлежащее перу женщины по имени Виола Лет. Она пишет: «Не жду я принца на коне, их нет в природе и в помине, но буду счастлива вдвойне вдруг встретить суженного ныне, ныне, сейчас, простого, доброго душой, который будет мне дарить те звезды, что в ночи зажжет легко, не изображая прыть. Влюблю, чистейший бриллиант в колье любви меня оденет. Во мне душа и сердце заболят высокой болью и без денег». Это редкая удача, когда в современном мире можно найти возлюбленную, для которой и денег не так и важно в банке возлюбленного обнаружить, а важно, чтобы была любовь. Посмотрим теперь на мнение писателей. Один из них, Салтыков-Щедрин, в произведении «За рубежом» пишет, передавая мысли и чувства молодой девушки: «Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю, который из них суженый мой». Вот эта фраза отражает веру в то, что в этой многоликой толпе есть тот, кто тебе предназначен. И главное найти, опознать, узнать, который он, где он. Сказано: «Который из них суженый мой?» Мы посмотрели на то, что думают поэты, на цитату из творчества писателей. Ну, а теперь обратимся к народной мудрости. В народе много накопилось мудрости касательно семейной жизни. И, в частности, по вопросу ее начала. Послушайте. «Не женат, кто знает, что дальше? Не человек. Холостой – полчеловека». То есть есть в народе вот идея о том, что настоящая полноценная жизнь начинается только тогда, когда двое соединяются вместе.
И вот мы таким образом подошли к той древнейшей истории, которая записана на страницах Священного Писания, Библии, Слова Божия, когда Всевышний создал семью. И у нас есть библейский материал, а есть также много внебиблейского материала, много аллегорий, которые сохранились на уровне попытки уразуметь и истолковать то, что Господь в Своем Святом Слове оставил. Итак, каким образом появилась первая семья? Что на фреске изображено? Лежит у нас Адам, он от Господа погрузился в глубокий сон. Что делает Творец? Делает разрез в районе ребер, и сказано: «из ребра», гласит библейский текст, «создал ему жену». И вот здесь жена как бы вот извлекается, уже полностью сотворенная, уже полностью готовая, извлекается из естества Адама. Но, согласно аллегории, которую я хочу вам поведать сегодня, перед тем, как это чудо имело место в истории нашей Земли, у Всевышнего и Адама состоялся разговор. Ну, давайте вспомним вначале, что Библия на самом деле об этом пишет. В 18 стихе 2 главы книги Бытия написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». И после этого произнесения происходит нечто, что на первый взгляд не связано с провозглашением о том, что нехорошо быть человеку одному. А именно, Господь Бог провел перед Адамом всех животных, чтобы тот каждому дал имя. И вот когда Адам занимался этим важным делом, тогда он обратил внимание на то, что не нашлось для человека помощника, соответственного ему. То есть, смотря на представителей животного мира, он видел, что, как правило, где есть он, там есть она, есть помощница, есть спутница, а для себя он подобной не увидел. И вот здесь, когда приходит к нему осознание того, что в действительности нехорошо быть человеку одному, когда он обнаруживает самостоятельно ту мысль, которую еще без его ведома ранее Всевышний озвучил, тогда у Всевышнего и Адама, согласно этой аллегории, произошел следующий разговор. Всевышний говорит: «Адам, я наперед знал, что ты почувствуешь свое одиночество, и потому об этом наперед озаботился. Я приготовил для тебя удивительное, гениальное, совершенное существо. Это будет существо, похожее на тебя и вместе с тем отличающееся от тебя. Это будет существо, которое будет настолько красиво, что ты не сможешь от нее взора оторвать. Более того, это существо будет умно, и оно будет настолько тебя любить, что все твои желания, всякую твою блажь будет удовлетворять полностью. Она будет удовлетворять тебя во всех смыслах этого слова. Она будет рожать тебе детей, она будет для тебя готовить, тебя обстирывать, она будет отвечать за уборку в доме. Она полностью все, что нужно будет вам делать как семье, возьмет на себя. Вот такой подарок я тебе приготовил». Ну и Адам, хоть и не был искушен вот в вопросах подвохов, там, знаете, всяких обманов, может, все-таки Эдемский сад, он все-таки что-то заподозрил и говорит: «А что мне будет стоить вот такое совершенно идеальное существо?» И Господь говорит: «Для этого мне придется тебе отрезать правую руку». Помните, это аллегория. «Правую руку?» – сказал Адам. Подумал, подумал и говорит: «А нельзя ли чем-то меньшим обойтись?» Но Всевышний говорит: «А хорошо, что ты готов пожертвовать ради такого идеального существа?» Он посмотрел на себя и говорит: «А ребро не подойдет?» Ну, Творец говорит: «Давай попробуем». И вот из того, что Адам дал, Всевышний что смог, то и сотворил. Вот почему, дорогие мужья, жены не всегда похожи вот на тот идеал, который Творец изначально вам хотел дать. Помните, о чем мы договорились в прошлый раз? Если бы Иисус был сейчас, то, обращаясь к залу, сказал бы: «Не будьте как те дети, которым играют на свирели, а они не пляшут. И не будьте как те дети, которым, когда поют плачевную песню, они не
не плачут. Я благодарю вас за объективную и, главное, адекватную реакцию, что вы смеялись, что вы поняли, что для этого это и было предназначено. Потому что, как я люблю говорить, вопросы семейной жизни настолько серьезные, что без юмора о них говорить нельзя. Благодарю за вашу реакцию. Ну хорошо, может быть, вам это поможет. Я имею в виду некоторых из вас. Большая часть реагирует, как полагается. Благословен Господь. Так вот, рассказывают, что однажды в одном мегаполисе открылся магазин, где можно было за сходную цену приобрести себе мужа. И вот в этом магазине было 6 этажей. От 1 до 6. И на каждом этаже были мужья особого качества, особых способностей, особых свойств. И, соответственно, вот что предлагали. На первом этаже были мужья, у которых есть работа, которые фактически деньги зарабатывают, их домой приносят и содержат финансово семью. Для многих женщин это уже огромная удача, правда, дорогие? Так вот, и они, женщина одна заходит и видит, на первом этаже продают мужей, у которых есть работа. То есть за маленькую инвестицию, за маленькую относительно сумму можно купить себе мужа, который всю жизнь будет для тебя деньги зарабатывать. Представляете? Но, знакомясь с правилами пользования этим магазином, она обнаруживает, что можно подняться на следующий этаж, если на первом этаже тебе не подошло ничего, но назад спускаться нельзя. То есть можно только подниматься выше, а назад путь только один – на лифте вниз. Ну и как вы думаете, что произошло? Она посмотрела и думает, давайте посмотрим, просто из любопытства, просто ради любопытства, что на втором этаже предлагают. И вот что оказывается, на втором этаже предлагают мужей, которые не только работают и финансово обеспечивают семью, но которые еще любят детей. То есть они посвящают время сыну, дочери, они фактически участвуют в процессе воспитания. Казалось бы, ну чего большего в этом случае можно ожидать? Но нет, ей интересно, что дальше. И вот она поднимается на третий этаж и обнаруживает, что там мужья не только работают и любят детей, но еще и внешне привлекательны, симпатичны. Кто из вас вот уже остановился бы на третьем этаже? Она поднимается дальше и на четвертом видит мужей, которые работают, любят детей, которые привлекательны, и плюс помогают по домашним обязанностям, которые работают по дому, которые фактически участвуют в ведении общего хозяйства. Она думает, ну если это так хорошо, то на пятом, можете себе сами представить, и вот оказывается, на пятом этаже все, которые все предыдущие умеют делать, плюс еще и романтичны. Дни рождения не забывают, годовщины не забывают, все юбилеи помнят, цветы дарят, шепчут нежности дарят. То есть идеал романтического мужчину. Женщины. Разве что-то может быть лучше? Что-то может быть лучше? И вот она поднимается на 6 этаж и видит табло. И на табло написано: «Вы посетительница номер 31 456 012. На этом этаже мужей нет». Он существует только для того, чтобы доказать, что никакой женщине, никакой самый идеальный муж не в состоянии угодить. А напротив, построили магазин жен. Система абсолютно такая же. Можно только взять или на этом этаже, или подняться на следующий, но обратно для покупки спускаться нельзя. И вот что там предлагают. Мужчины, интересно? На первом этаже можно купить женщину, которая страстна в интимной жизни. То есть никогда не нужно этот вопрос выяснять, добиваться настроения. То есть страстна в интимной жизни всегда. На втором этаже продают тех, кто страстны в интимной жизни, да еще и весьма состоятельны, богаты. А этажи с третьего по шестой никто никогда не посещал. Итак, дорогие,
вы видите, что мужчины и женщины по-разному смотрят на вопрос поиска суженого своей половинки. И в действительности, хотя рассказанная история, естественно, вымышленная, но, как говорят у нас на Руси, в каждой шутке есть только доля шутки, правда? И потому, естественно, для каждого из нас это просто возможность задуматься о том, каковы наши устремления, каковы ваши устремления, что вы желали бы видеть в своем муже, в своей жене, если вы сейчас в поиске, или же что вы искали, когда создавали свою собственную семью и когда начинали свой семейный путь. Для начала давайте дадим определение терминам. Что означает слово «суженый»? Что вообще имеется в виду? Какая концепция здесь подразумевается? Толково словообразовательный словарь говорит. Суженый – это тот, с кем суждено вступить в брак. Словарь общенародный, Вики-словарь говорит – суженый – это назначенный судьбой, предназначенный, предопределенный. То есть есть разумение того, что на роду писано вот именно с этой жить, именно с этим жить, если хочешь быть счастливым. То есть для того, чтобы обрести счастье в семейной жизни, нужно именно вот эту половинку найти. Вот что значит концепция суженых. Это означает, что кто-то наверху решил, что этот мальчик и эта девочка должны быть вместе. И если они друг друга не найдут, то они никогда не смогут быть счастливы. Вот об этом идет речь. Давайте попытаемся сделать хотя бы небольшой взгляд и обзор этого представления в прошлом, что касается истоков. Каковы истоки этой концепции о половинках? О наличии половинок. Как и многое в нашей культуре, уходит корнями в прошлое, в данном случае в представление древних греков. Они во многом определили развитие западной цивилизации и отчасти восточной цивилизации на многие столетия вперед. Русский язык, которым мы пользуемся сегодня, он взял в качестве основы именно греческий алфавит и строение предложений, и грамматику, и так далее. То есть мы во многом мыслим категориями древних греков. Так вот, Платон, греческий философ, в диалоге «Пир» рассказывает миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Термин «андрогин», соответственно, греческий, «андрос» означает «мужчина», «гюне» – «женщина». «Андрогин» – это «мужчино-женщина» или «женщино-мужчина». То есть это существо, которое сочетало в себе признаки обоих полов. Подобно титанам, говорит Платон, андрогины были страшны своей силой и посягали даже на власть богов. И вот что произошло дальше. Зевс, согласно этому мифу, разрезал их пополам, уменьшив тем самым их силу и наглость вдвое и рассеял их по миру, чтобы они больше не посягали на место богов. И с тех пор люди обречены на поиски своей половинки. То есть сама концепция о том, что есть половинки, и они должны быть именно правильные половинки, и именно вот они должны склеиться, потому что изначально друг для друга предназначены, эта концепция по своей природе и своим корням языческая. Древние греки, древние язычники вот так вот мыслили. И, как видите, в этой истории, конечно же, повествование разительно отличается от того, что предсказано и описано, и представлено в Священном Писании, в Библии, в книге «Бытие». Но эта теория оказалась очень популярной. И вот сегодня в русском языке понятие «половинок» до сих пор сохраняется. И оно проникло очень далеко и широко. Вот посмотрим, например, на один труд, представляющий собой классику иудаизма. Средневековый труд, книга «Зоар», говорит, «Человек заслуживает это имя лишь постольку, поскольку он объединяет в себе мужчину
и женщину. Адам, верно отражающий Адама высшего или первичного, должен был в согласии с этой моделью объединить в себе мужское и женское начало. И первоначально он был создан вновь андрогином. То есть даже и в тех культурах, которые были удалены от греческой, тем не менее вот эта концепция сохранилась. Давайте теперь немножечко подумаем о том, если человек в действительности верит, что есть половинки, и счастливы будут только те, кто нашел свою половинку, что из этого вытекает на практике? Каковы следствия вот этой языческой концепции? Первое последствие – это идеализация будущего спутника жизни. Если это тот, который в действительности для тебя создан, значит, он будет соответствовать всем твоим желаниям, всем твоим фантазиям, всем твоим устремлениям. И потому те, кто в это верит, они рисуют себе именно вот такого идеального спутника жизни, которых фактически, как многие из вас уже сказали, фактически не существует. То есть это первое. И, соответственно, если есть идеализация будущего спутника жизни, вместе с этим есть и второе следствие вот такого взгляда, а именно идея автоматического счастья. То есть как бы вся работа, она осуществляется до семейной жизни, потому что вся работа и вся трудность в том, чтобы найти этого человека. А если ты его нашел или ее нашел, то, коль скоро он для тебя создан, этот человек, вы в браке будете автоматически счастливы. То есть вся работа закончилась, теперь начинаем медовую жизнь, да, вместо медового месяца. То есть вот это ожидание автоматического счастья присутствует тогда, когда есть убежденность, что этот человек в действительности для тебя. Далее, как покажет любой, даже самый беглый анализ, в сути этого подхода – самолюбие, эгоцентризм. Человек не задает вопрос, как осчастливить другого, он ищет подходящего человека. Он не задает вопрос, как самому стать подходящим, чтобы любить, чтобы служить, чтобы удовлетворять нужды спутника жизни. Он задает вопрос, как ему будут служить. И вся жизнь, она вот с момента свадьбы превращается в анализ. Удовлетворяет или не удовлетворяет? Тот он или не тот? Что дальше? Естественно, появляются сомнения. Потому что, как показывает опыт жизни и как подтверждает Священное Писание, в любых взаимоотношениях всегда появляются определенные нестыковочки. В разных семьях воспитывались, разные понятия о самых базовых вопросах, разное мировоззрение, разный темперамент и так далее, и так далее. Люди, соединяющие свои судьбы вместе, всегда обнаруживают, что что-то идет не так, как в их фантазии было раньше представлено. И тогда закрадывается вот эта страшная мысль. Какая? Наверное, я ошиблась. Может быть, это не моя половинка. Может быть, я невнимательно смотрела, говорит она или он. И вот когда это семя сомнений уже посеяно,

стоит вам посадить семя, оно, как говорит Священное Писание, само собою, Евангелие от Марка, 4 глава, само собою даст что? Всход, потом зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И что ожидает этих двоих? Вот именно так часто все заканчивается, развод. И теперь снова возгорается надежда. Ну что ж, теперь уже имея этот опыт, теперь уже, как говорится, немножечко наломав дров или дровишек, я теперь уже точно не повторю ошибок. Теперь я знаю, чего мне хочется. Теперь я знаю, кого мне надо искать. И вот все начинается заново. И если человек не меняет свое мировоззрение, он и во втором муже, во второй жене находит тоже проблемы, и снова сомнения, и снова разлад. И так до бесконечности. Дорогие, мы должны с вами признать в самом начале нашей встречи, которая ориентирована на то, чтобы узнавать, что Священное Писание, Библия, Слово Божие говорит по вопросам семьи и брака, что эта концепция не библейская. Нет половинок. Нет того, что для одного человека предназначена только одна половиночка. Библия на этот вопрос смотрит по-другому. Как? Давайте начнем исследований. Какова же Божья модель? Какова библейская модель? Древние раввины, которые Пятикнижье Моисеева читают уже многие сотни, даже тысячи лет, ставят вот такой провокационный вопрос. Является ли женщина человеком? Ну, мужчины, что скажете? Некоторые порой отвечают, ну, женщина – друг человека. Ну, женщины, я вас спрашивать не буду, потому что это было бы некорректно, да? Тем не менее, вопрос стоит, и давайте посмотрим, как Тора на этот вопрос отвечает. Книга «Бытие», 5 глава, первые два стиха. «Бытие», 5 глава, первые два стиха. Это как раз-таки описание самого начала. Читаем. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Очень интересный стих. Он перемежает использование единственного и множественного числа. Сказано, что Бог создал кого? Первый стих. Человека, единственное число. А потом сказано «создал его», а тут вдруг мужчину и женщину сотворил их. Говорится о множественном и единственном числе для описания результата творения. Местоимения соответствующие используются и единственного, и множественного числа. И теперь вот этим двоим, как имя он нарек, запомнили? «И нарек им имя». Человек – единственное число. Не человеки – множественное число, а именно человек – единственное. То есть давайте дадим библейское определение семье. Что такое человек, согласно Библии? Это он и она, соединенные вместе для того, чтобы быть одною плотью. То есть изначально в библейской модели предназначение человека заключается в том, чтобы создать семью. Вот это определение человека. Это не одно существо, соединяющее в себе признаки и одного, и другого пола, как у древних греков. Это два существа, которые соединяются, чтобы создать нечто единое. Вот это вот начало библейской концепции и библейской модели семьи.

Слава Богу. Я сегодня в этот день, когда о Святом Духе служение принято говорить о том, как это произошло, то есть как Дух Святой сошел в виде ветра, как это все было мощно, как все начали говорить на непонятных языках. Я недавно читал высказывание, монолог Миронова, Миронова, актера, да, бывшего, который, он сказал, вам не казалось, что мы принадлежим чему-то небесному? Он так писал, он в Советском Союзе еще писал в 1979 году. И вы знаете этого по разным фильмам, и «Бриллиантовая рука», и прочее. Но он сказал, вам никогда не казалось, что вот вы там так легко и свободны, что мы здесь только временно и только коротко. И вот, может быть, поэтому мы говорим иногда ночью на непонятных языках, он сказал. Я подумал, интересно, что он имел в виду? Вот, так что вот я поэтому рассказал. Но Господь, Он Духом Святым совершил так чудесно. Но сегодня я бы хотел сказать не просто, а вот это слово, как написано, да, вы примете силу, когда сойдет Святой Дух. Мы это уже фактически, ну, я уже произнес какое-то время назад. Но именно что, как Христос представляет еще нам Святого Духа. Каким образом еще? И знаете, как Он начал о Святом Духе говорить, Иисус? Он начал говорить еще в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Прямо в ночь, когда было причастие, когда Ему должны были схватить, вдруг Иисус сказал, «Я пошлю вам другого утешителя». «Я пошлю вам другого утешителя». И Он называет несколько раз в этой речи, Он три раза называет Его утешителем. То есть Святой Дух, оказывается, это с большой буквы «утешитель». И сейчас Харриет сказала нам, мы нуждаемся в помощи, то есть нуждаемся ли мы в помощи когда-то? И мы все сознаем, да, мы нуждаемся. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, да, так мы услышали. Нуждаемся ли мы в утешении, то есть это, а в английском слове это комфорт, комфортер, то есть утешитель, это значит дающий комфорт, полное успокоение. И это делает именно Святой Дух. Удивительно, Святой Дух утешает нас. И вот Господь сказал так, Он своим присутствием нас утешает. Иоанна 14, 16, если не ошибаюсь, да. Здесь сказано так. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Утешение, мы нуждаемся постоянно. Утешение – это не значит, что у нас всегда что-то случается плохое. Нет. Но это любые ситуации, любое обстоятельство – оно требует для нас уверенности, вот это комфорта, чтобы мы всегда были уверены в любом ситуации. Работаем на работе, пересекаем границу, не знаю, едем на автомобиле, да, чтобы всегда состояние утешения, комфорта, что Бог мне поможет. И мы позавчера подъезжаем к дому, и была долгая поездка. Мы ездили в Эстонию. Удивитесь, не догадаетесь, но скажу вам, у нас есть озеро в лагере, и в озере не было рыбы. И вот я когда косил там, ездил вокруг озера, у нас есть такой мини-трактор, и я думал, вот бы сюда наполнить рыбы. Это было в четверг. Вот бы сюда рыбок наполнить. И вдруг пишет мне эстонская семья. Вот та самая семья, с которой мы 5 часов говорили о Христе. Помните, у которых лошади, которые приняли Иисуса. И она сказала, теперь она молится, теперь она ищет Бога. И она сказала, я так сильно познала Бога через вас, но слава вся Богу. И она вдруг пишет, знаете, у нас рыбки тут в озере, приезжайте, мы вам сейчас дадим рыбу. Вы представьте, в четверг я думаю о рыбках, и тут же приезжаю домой СМС. Я говорю, мы завтра поедем к вам. И завтра, это была пятница, и мы поехали долгое путешествие. И когда мы ехали долго, то там было две возможные аварии. Одна была почти около дома, меньше километра до дома осталось. Почти. То есть была очень опасная ситуация для меня. И вот знаете, когда Господь нас хранит, и мы думаем, как так могло быть, такое путешествие. И мы привезли эту бочку с рыбками. Ну вот теперь у вас будет причина. И так выпустили туда, это в озеро. Но какая причина хорошая есть, чтобы всегда славить Бога, правда же, благодарить. И вот смотрите, Бог все знает. Это не сказка, то, что рассказывает. На самом деле, в четверг думал о рыбах, и в четверг вечером получил СМС. Так что Господь знает, в чем мы нуждаемся, Он знает, о чем мы мечтаем.
И теперь, когда к нам придут и скажут, а что в озере? Раньше я говорил, ну, никого нет, только лягушки там. А теперь мы знаем, что там есть рыба. И она говорит, сколько хотите дам рыбы, потому что мы ее не едим, мы ее жалеем. У нас, кстати, есть семья из Сталина, очень приятно, Кристина и Михаил, очень приятно, очень приятно. И вот когда мы, она говорит, мы поймаем рыбку, мы ее так,

скажем ей, три желания загадаем, поцелуем и обратно отпускаем. Потому что там были золотые караси. Но это она, и мы смеялись. И так она говорит, не могу кушать рыбку, поэтому приезжайте, мы вам дадим 20, 30, сколько хотите, берите рыбу. Ну, давайте прославим Бога. Мне рыбу очень жалко, извините за такое лирическое отступление, жалко, особенно когда она бьется, вот живая. Думаю, ну как ее можно вот тогда? Но, знаете, одно нас ободряет, что Иисус дал рыбу ученикам. И поэтому рыбу мы с вами кушаем, и мы благодарим Бога, и в ней очень-очень полезные вещества. Так вот, когда мы едем в путешествие, нужно всегда благодарить Бога и молиться. И Бог нас дважды, меня спас такой ситуации. И удивительно, летом вроде бы так безопасно, спокойно, может быть, люди расслабляются, но летом случаются тоже очень большие аварии. И вы знаете, Бог хочет, чтобы мы имели утешение, имели ободрение. И вот Дух Святой, Он утешает нас различными способами и утешает нас в различных ситуациях. Мы действительно нуждаемся в этом, ободриться, утешиться. Вы знаете, когда молодой человек слушал Павла вместе с другими, вы знаете, ночь это была уже, до полуночи собрание было, Павла не хотели отпускать, там он служил, и там было много светильников, однако молодой человек, он сидел на подоконнике, и он пошатнулся, и он упал, и он был найден мертвым. Когда он был найден мертвым, естественно, у людей был шок, это был стресс, это был ужас, и близкие, родные, если они были там у этого человека, то наверняка это было большое горе. Но апостол Павел был движим Духом Святым. Он наклонился к нему, обнял его. И он говорит, не тревожьтесь, душа его в нем. Мы не знаем, что еще сказал Павел. Мы не знаем, молился он, повелел во имя Иисуса. Он мог это делать, потому что Библия говорит очень кратко, скажите, да, аминь. Очень кратко. И мы знаем, что Иисус сделал столько чудес, что если бы их все описать, весь мир не может вместить книг. Вы представьте, что пишет Иоанн. Аминь. Скажем, слава Богу, да. Но Библия это коротко, очень точно говорит. И там сказано, он сказал это, не тревожьтесь, душа его в нем. И тогда, между тем, юношу подняли живым и немало, что утешились. Мы видим утешение, это когда происходит какое-то трагическое какое-то происшествие, да, и вдруг Бог утешает. И Он утешает именно Святым Духом. И Бог не мог допустить, чтобы такое случилось. Там был Павел, да, там был Божий человек. И Господь хотел оживить этого человека. И чтобы люди не сказали, ой, мы зря так слушали долго проповедь, вот мы... Нет, Господь пришел в эту ситуацию и исправил. И Господь Иисус Христос утешил их немало. Наша мамочка ушла к Господу в 2009 году. Но в 2010 неожиданно папа сильно заболел. И он заболел смертельно. То есть он так сильно заболел, что у него заблокировалась поджелудочная железа, перестала работать. Он решил почистить организм и ел лимоны. Он ел очень много лимонов. Слишком много. И тогда двинулись там камни, что-то произошло, и заблокировалось. И папа оказался в тяжелейшем состоянии, в тяжелом состоянии. И его тело налилось, оно не работало, оно было опухшие ноги, все. Он был в тяжелом, тяжелейшем состоянии в больнице. И тогда родственники написали мне, что приезжай, если ты еще успеешь. И тогда эта ситуация, вы знаете, папа, уважаемый служитель, любимый отец, кратчайший человек. Вот Александр дома вчера вспоминал, папа, мама, то есть это люди, которые очень-очень дороги сердцу моему и всей нашей огромной семье, которая, ну, стала там внуки и правнуки, там больше 100 человек уже. И вот теперь такая ситуация. Я лег спать ночью, я срочно оформлял визу, и ночью я вижу сон, что папа живой, он стоит на ногах, мы с ним вместе поем песни, и у него Библия в руках, и он стоит как бы со Словом Божьим. И согласно этому откровению, папа должен был жить. И это меня ободрило. Я полетел, я утешился, как бы ободрился. Я полетел в США. И вот здесь сестры мои, видя, в каком тяжелом состоянии папа, они даже пожалели меня. И они сказали, Вова, давай ты отдохнешь здесь дня три. Они хотели, чтобы я набрался сил, эмоционально подготовился, чтобы видеть любимого папу в таком состоянии. И я три дня был в доме сестры.

извините за такие детали, да, но там были такие мягкие подушки. Так было удобно и комфортно. И они подарили мне пижаму, и я отдыхал там недалеко от залива. Но я ждал, когда встречусь с папой, и мне так понравились подушки, я сказал сестре. И когда я приехал домой, в моем чемодане были две подушки. Эти подушки, они были там. Это любовь такая. Они были так плотно сделаны. Хвала Богу за любовь Божию. Аминь. Но, когда я увидел папу, я был, конечно, очень опечален. И врачи, видя, что ничего не помогает, они как будто решили его просто отдать домой. Но потому что каждый день это были очень дорогие услуги, но государство оплачивало это. Там ежедневно выходило больше 3000 долларов на лечение человека. Вот такое дорогое, такое лечение в США. Так что мы здесь с вами гораздо нам проще в этом смысле. Слава Богу. Но вот папа был там, и наконец его решили вернуть. Но когда вернули домой и замерили давление, у него было 30 на 50. Он был почти мертв. Он был цвет абсолютно бескровлен, синий. То есть человек просто... И срочно пожарники, американские вот эти спасатели на пожарных машинах, они его выносили и в тяжелом состоянии. Его взяли в больницу. Я говорю сейчас об утешении Святого Духа. И вот эта ситуация была настолько для нас тяжелой. И они его поместили в очень дорогую клинику. И эта клиника была, ну, великолепная. Она была вся из стекла. И там была доска памяти и почета тем людям, которые были донорами этой больницы. И там на этой доске было имя одного известного доктора. Это женщина. Она была христианка. Она пожертвовала большие суммы, чтобы этот госпиталь был построен. И вот этот доктор встречается с нами. И она говорит о том, что так плохо. И она говорит, и не дает никакой надежды. И этот врач, она вдруг говорит, что в кишечнике perforation, ну, как бы отверстие. И все заполнено черной жидкостью. И они сказали, весь организм, он поражен. И я сказал, неужели нет надежды? Она говорит, что ну, нам удалось однажды спасти одного молодого человека. Ему было всего 25 лет. Это нужно было чистить все, и как бы, ну, но она говорит, вам лучше отпустить его, вам лучше проститься. Это было что-то. Узнать вот это от верующего врача, от высокого специалиста. И я заплакал. Я хотел поехать домой, просто быть дома один. Я подумал, какие же у меня ложные сны все-таки. Я подумал, какой же, ну, это просто ложное, это просто заблуждение. Но вы знаете, на утро мы пришли в больницу туда, и вдруг пришел молодой азиатского происхождения врач. И он говорит, вашему папе лучше. А моя сестра говорит, я видела сон, что мама придет забрать папу, что папа должен умереть, но папа не ушел, он остался. И говорит, я видела сон, прежде чем он заболел. Я видела, что он должен, и я видела во сне, что врач пришел азиатского происхождения и что-то делал с папой. И папа не ушел, он остался. Ну, как бы это я видела во сне, она сказала. И вдруг у папы начали процедуры, ему сделали такой, ну, отток вот этого всего. И, извините, это черная вся жидкость, все хлынуло, ну, как бы, и день за днем. И мы с ним пели песни, пели старые гимны, которые хорошо знает здесь Александр Кабаев, его супруга. И мы пели старые церковные гимны и прославляли Бога. И он был в таком полубессознательном состоянии, знаете, ему давали обезболивающее все. И вы знаете, в скором времени, я вернулся домой, полетел домой, и дома я вижу еще один сон, что мама с печалью ждет папу, но папа к ней не пошел. И знаете, это было такое утешение для меня. Я звоню ему, говорю, знаете, такой сон видел, что папа, он остался, и мама была такая грустная, потому что мама всю жизнь говорила, мы умрем в один день, нам нужно в один день. И знаете, мне говорят, а сегодня папу выписали из больницы. И врачи сказали, это абсолютное чудо, они сказали, это чудо. И с тех пор прошло 15 лет. И папа еще жив, ему 95, и мы всегда счастливы об этом. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, Дух Святой, Он утешает нас через откровение. И нам нужен Святой Дух, поверьте, нам нужен Святой Дух, когда Бог вдруг говорит, и Он утешает нас. И Он говорит кому-то во сне, и Он говорит через пророческое слово. Это утешение Святого Духа. И Господь сказал, что Дух Святой, Утешитель, Он, я пошлю Его к вам. И Он придет вместо меня, я умолю Отца. И
которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. Вы его знаете. И вот этот Святой Дух,

раз во сне, что мама уйдет, и мы молились, и я тогда молился с пророком, и он говорит, я вижу, как какой-то цветок срезается, то есть как бы, ну, мы все сделали, мы молились, но Бог, очевидно, в своем плане, ну, пришло это время, но мама ушла. Ну, а когда случилось через год с папой, это была бы двойная, тяжелейшая трагедия, но Господь дал нам такую милость, и поэтому... Хвала Богу и благодарение за Святого Духа. И Святой Дух, Он утешает многогранно, так многосторонне нас, ободряет нас. Он, знаете, утешает нас через практические дела. Вот написано, кто помнит Варнаву из Библии? Конечно, многие помнят Варнаву. Поднимите, пожалуйста, руки Варнаву. Кто помнит его прежнее имя, как его звали раньше? Варнава – это было названное имя. Его первое имя было Иосия. Иосия. Вот такое же имя, как у царя Иосии. Помните, был и реформатор, молодой царь, который просто открыл двери Дома Божьего, который уничтожил идолопоклонство. И его так и называют. Википедия его называют молодой реформатор. И вот Иосия был христианин, он был левит. И он был кипрянин. То есть на Кипре у него, наверное, были владения. Мы не знаем точно, но он был кипрянин, но он продал свои земли. И он принес к ногам апостолам, и он отдал для бедных. Его назвали Варнава, то есть сын утешения. Это был человек, который нес утешение. Он успокоил многих людей, потому что тогда не было пенсии, не было социальных помощи, не было тогда Швеции, в которой большая социальная такая, ну, система. Не было ничего, что в Америке или в Европе сейчас, в Советском Союзе тоже были какие-то пенсии, и очень маленькие, к сожалению, были пособия детские. Но тогда была утешение Святого Духа. И Святой Дух, Он начал управлять верующими, и они делились, они продавали свою собственность, они жертвовали. Почему? Потому что они были наполнены любовью Божией, и они хотели утешить людей. Вы знаете, когда случается трагедия или похороны, люди иногда приносят финансы и там конверт какой-то, пытаются ободрить и утешить. Но вы знаете, деньги людей не утешают, как правильно, утешает Святой Дух. Скажите аминь, да. То есть люди пытаются поддержать, и это хорошо. Помочь нас с похоронами – это хорошо, но утешение подлинное, оно исходит от Бога. И поэтому во втором послании к Коринфянам говорится, что Он Отец милосердия, Бог полного утешения, то есть всякого утешения. И поэтому нет такой ситуации, которой бы Бог не мог утешить. Нет такой ситуации, которой Бог не мог бы утешить нас. Это слово однажды очень сильно дал Господь мне на похоронах одного пастора. То есть мы все горевали, мы очень переживали и плакали. Это было уже где-то 8-9 лет назад. И Бог дал мне это слово, что Бог, утешающий нас, Он утешает нас во всякой скорби, чтобы мы могли утешать других. И 10 дней я был в таком переживании. Мы очень любили его, и он любил Господа и служил 25 лет как пастырь. Но один пророк мне написал, что я видел сон, что вот этот пастырь вскоре, он уйдет в небеса. Представляете, это было настолько, ну, настолько было так сильно, ну, как неожиданно. Это было, ну, я, естественно, не сказал это ему. И я смотрел на него, и мы праздновали юбилей церкви. Я смотрел ему в глаза, обнимал его и плакал. Я знал, что скоро его не будет. Это было так, но, знаете, Бог дал мне слово, Он утешает во всякой скорби. И тогда Бог поднял другого служителя прямо на похоронах. Дух Святой сказал мне об одном человеке, и я его впервые в жизни видел. И Дух Святой сказал, что он будет пастырем. Он был служителем реп-центра. И Бог меня втянул к нему, и мне прямо хотелось к нему подойти и обнять. Мы с ним поговорили, незнакомый человек. Потом еще хотелось к нему прийти, стать рядом, взять его за руку, обнять его. И потом я не выдержал и сказал ему, Господь говорит тебе, что ты будешь служителем, пастырем. И это было тоже, и когда я сейчас смотрю на служение этого брата, он сделал очень много, и я думаю, он сделал даже, может быть, в каких-то делах и в практических делах, наверное, даже гораздо больше теперь, вот в это время. Очень много в строительстве. Церковь очень преобразилась, поднялась. То есть Бог усмотрел себе служителей, и когда мы с ним сейчас поехали в Новгород, я смотрю на него, я ему этого не сказал. Но я смотрю на него и думаю, Господь сделал так много уже через этого брата за 8 лет. То есть Бог утешил церковь, Бог поднял сильно молодежное служение, поднял новую группу прославления. Они построили помещение, строят гостиничные номера, у них большой молодежный зал. Это место для славы Божией в городе Кингисеппе. Хвала Богу за это. Вы знаете, Бог, Он все сделает так, как мы не ожидаем. Дайте хвалу Ему. Он восполнит, Он воздаст.

И так Бог утешает через добрые дела. И Бог, когда побуждает тебя к кому-то прийти и что-то для него сделать, то ты получаешь такое утешение. Надо же как! Я так хотела, я так мечтала. Бог исцеляет, когда нас, Он тоже утешает таким образом. Вот как от этого юношу. Написано, Дух Святой на мне, Он помазал меня благовествовать, то есть дать утешение нищим. И поэтому благая весть, это значит доброе слово для нищих, еда, одежда, вещи. Это утешает людей. Это утешает людей. Один брат, он ехал в поездке со мной, и у него было побуждение на прощание отдать одну вещь пастырю. И он это сделал. У него было побуждение. Это был парфюм. И вдруг его жена пастыря говорит, «О, у него только закончился парфюм». Он так мечтал, чтобы этот парфюм у него был. И этот брат послужил ему, а он услышал это от Господа, что нужно отдать вот эту вещь. И это так просто, казалось бы, но это очень важно. Когда человек нуждается и об этом говорит, и вдруг Господь что-то делает, и это удивительно. Вы знаете, Бог такой удивительный, Он такой добрый, Он многогранный, вот не знаю, как-то несколько раз уже это слово повторяю сегодня, то есть всесторонне Господь знает. И это делает именно Святой Дух. Нам нужен Святой Дух постоянно. Он всегда ободрит тебя. Что делает еще Святой Дух? Он написан, научит вас всему. Он научит вас всему. Он напомнит вам все, что я говорил. Дух Святой, Он даст тебе картину Божьего видения в этой ситуации. Он ободрит тебя. Помните, апостол Павел был в корабле. Был на корабле. Вместе с группой воинов и заключенных, которые путешествовали в Рим. Кто помнит, Павел отправился в опасное путешествие. И знаете, что Бог ему сказал? Бог ему сказал, что будет проблема на море. И он говорил кормчему, что не надо отправляться, нужно переждать, нужно перезимовать. Он говорил это капитану, говорил сотнику. Но сотник доверял больше кормчему, то есть капитан лучше знает. И такой был попутный ветер, казалось бы, все выглядело так хорошо. Но Павлу было откровение от Святого Духа. И вдруг, когда пришел этот Евроклидон, этот сильный, страшный ветер, и их носилось, они носили там волнами неделя за неделей, так что у людей пропала надежда. Они своими руками выбрасывали драгоценную пищу за борт, они выбрасывали пшеницу, хлеб. Они пытались спасти, и не было видно солнца, ни звезд, то есть ни ночное ориентиры, потому что моряков вот учат, и Александр тоже морскому делу. Знаете, есть навигация, и есть навигация по звездам, есть навигация лучше всего в компьютере, но там учат, и когда-то, когда был на курсах капитанов малых судов, когда-то нас тоже учили, но представьте, у вас нет, компьютер упал за борт, у вас нет ничего, как вы будете, как вы найдете точку, где вы находитесь в море, куда вам нужно двигаться, куда нужно направлять свой путь, и вот нас учили, представьте, такая задача, и потом эти задачи нужно было сдать экзамены, ты находишься в такой-то точке, и там, и как ты... И вот не было ни звезд, ни солнца. Но Божий Святой Дух был с этим человеком. И он говорит, я хочу, чтобы вы приняли пищу, чтобы вы ободрились, потому что никто из вас не погибнет. О, это хорошая новость. Представьте, все потеряли надежду там остаться в живых, и он говорит, никто не из вас погибнет, а только корабль. Ну, если корабль погибнет, это плохо, но главное, мы будем живы. Потому что он говорит, ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь. Кто бы из нас хотел иметь такие близкие отношения с Богом? Кто из нас хотел бы близкие отношения с Богом? В одно собрание пришел сюда, Байо проповедовал. Байо, вы знаете, из Нигерии очень сильные учители. И в это утро, когда он проповедовал, я открыл Библию, я читал Евангелие Иоанна, Господь говорит, вы увидите, как ангелов сходящих и нисходящих. Я подумал, надо же, как в Библии сказано, как это было бы здорово видеть ангелов. И я читал, Харит, представляете, я читал об ангелах, прихожу сюда и переводил его здесь. И он здесь стоит, вдруг он поворачивается ко мне и говорит, ты будешь видеть ангелов, он сказал. Но он еще не только это сказал. В это утро я думал еще об одном, а мой сын был в Израиле, Тимофей. И он прислал мне фотографию, и я подумал, что
Как хорошо быть в Израиле, как давно я не был в Израиле. И вот этот проповедник, он движимый Духом Святым, он очень сильный такой, он повернулся и сказал: «И ты будешь в Израиле, Господь говорит». Это Дух Святой. Я получил такое утешение. Дух Святой утешает нас. Он ободряет нас, хвала Ему. Он чудесный. Иисус, Ты слышишь меня сейчас? Мы любим Тебя, Господь. Аллилуйя. И это было, конечно же, прекрасно. Недавно он, когда на собрании проповедовал, он пророчествовал. Он говорит, что один человек будет в полном служении, ну, Господу. Ну, и слава Богу, есть одного брата такое сильное желание. А потом он говорит, что я вижу также, что кто-то из мужчин получит работу. Он будет собирать строительные леса. И он получит такую работу. И вот приезжает один мужчина, он работал в Швеции. Из Швеции возвращается, и в Нарве получает работу собирать строительные леса. Он не из нашей общины, но он смотрел это собрание. И Господь, аллилуйя, вот Бог даже знает, где ты будешь работать. Он знает все, Он удивительный. Я хочу такого Бога иметь очень близко, мы все хотим. Это чудесная жизнь Святого Духа. И Он утешает и ободряет. Хвала Ему вовеки. Господь, мы Тебя благодарим. К нам сюда приехал один брат, который несколько лет, он уже один. И он имел тяжелые жизненные обстоятельства. И он воспитали 3 сыновей, у него была трудная жизнь. Его жена не хотела служить Господу, и она, в конце концов, покинула его, и она живет мирской жизнью. Но он очень любит Господа, он прославитель, поклонник, очень сильный, близко с Богом. И вот он был у нас на конференции. И Генри Мадава подошел именно к нему. И он говорит: Бог говорит, что Он даст тебе жену, она будет с тобой в служении. Все там в Литве смотрят прямой эфир, срочно записывают, и потом отправляют друг другу. Все хотят так, чтобы он был счастлив, этот брат. Он очень много пережил скорби. И вот именно ему это было слово. Разве это не утешение, скажите? Это просто утешение, это такое утешение. И он говорит: я держусь за это слово, я верю. Это было недавно, всего 1.5 года назад. Смотрите, что делает Господь. Хвала Богу. Аминь. Поэтому Господь, Он может утешить разным образом. И это прекрасная жизнь. И поэтому сегодня вот у меня на сердце еще немножко об утешении. Написано в Деяниях апостолов 9 главе 31 стихом. И Деяния 9:39, что церкви находились в покое и при утешении от Святого Духа они умножались. Церкви были в покое. Почему в покое? Почему это так важно? Потому что до этого были гонения. Помните Стефана? И все рассеялись, а потом был покой, и они опять собрались вместе. И они по всей Иудее и Самарии были в покое при утешении от Святого Духа. Мы знаем, что Святой Дух может утешить нас, ну, невероятным образом. Вот, и, друзья, когда вам трудно, вспомнить о Святом Духе, вспомните об Утешителе, вспомните, не зря Господь его называет и этим словом, потому что это Дух Божий, это Дух Иисуса, это Дух Святой, Дух Господень, но это также Утешитель. И поэтому Господь, Он говорит: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешение Святого Духа. Они утешатся. И сегодня я вспомнил слово в книге Иова, 8 глава, там написано: Он еще наполнит смехом уста твои. Представьте человека в такой ситуации, ему нужно утешение. Ему так трудно, у него умерли дети. Дети погибли одновременно, все. Все, рухнула крыша. Казалось бы, что может быть хуже? И он старался, он благословил Господа. Он всегда его благословлял, но сатана, он говорит: вот коснись то, что есть у него, и ты посмотрим, благословит ли он тебя. Мы знаем, что Иов благословил. Мы знаем, что он выдержал это. И скот сначала весь пропал. Все его богатство, потому что это животноводство, это их сфера. И совияне угнали, и огонь с неба поразил. Вот что делал сатана. И затем на последнее он уговорил Бога коснуться его плоти и кости. Бог хранил его. Но Господь, чтобы доказать сатане или дать нам пример такой, он каким-то образом позволил или но запретил взять его душу. Потому что Бог говорил ему: вызов, обратил ли ты внимание на раба моего? Таких нет, как он на земле.
Нет таких, как он. Видите, не было таких мудрых, как Соломон, да? И не было таких сильных, духовных, праведных, как Иов. И сатана бросил вызов Господу. Он такой злой, он плохой. И Орел Робертс, великий евангелист, он всегда проповедовал, God is good God, devil is the bad devil. То есть всегда просто Бог – это добрый Бог, дьявол – это злой, плохой. Бог хороший, а сатана плохой. И что в результате? Ему говорится слово, он еще наполнит смехом уста твои. Как трудно в этой ситуации верить, что ты будешь смеяться. Как трудно верить матери, которая теряет ребенка, что она еще будет смеяться и радоваться. Но Дух Святой способен это сделать. Бог это может сделать. Поэтому Евангелие Луки, 6 глава, там написано, «Блаженны плачущие, ибо вы смеетесь». Написано, «Утешитесь», написано, «Вы смеетесь». Это тоже возможно. Он еще наполнит смехом уста твои. Какое утешение! Какое утешение от Святого Духа! И я расскажу еще раз эту историю, которая меня потрясла до глубины сердца. Здесь в зале находится Вера. Я говорю, тетя Вера, да, Чернышова. Она вдова, ну, была жена моего дяди Вити, вот, который познакомил меня с кассетами Бонки, который рассказал мне о пророчествах, которые будут впереди. Он рассказывал мне о том, что в Украине будет война, что было все открыто. Он рассказывал мне многие другие пророчества, которые коснулись меня очень сильно. Он рассказал мне о том, как, да, вот эта еврейская женщина в Брянской области, она оказалась вместе со своей христианкой дочерью, иудейская старая женщина, оказалась в собрании верующих. Ее дочь Соня, София, она была христианка. Мама оказалась рядом. И когда Дух Святой сошел на пророка, и он начал говорить на древнееврейском языке. И эта женщина воскликнула. Ну, Вера лучше вам расскажет. Вы подойдете к Вере Чернышевой, она вам более точно расскажет. И она воскликнула. Это был чисто древнееврейский язык. И она стала христианкой. Аллилуйя. Какой удивительный Господь. Аллилуйя. И мой дядюшка рассказывал мне, и он мне дал мне кассеты. Говорит, Вова, ты не хочешь послушать? Посмотри, такой проповедник. И он включил аудиокассету, и мое сердце было сокрушено. Баптистский юноша услышал, какой живой Господь в Африке, что делает Бог? Так вот, этот дядюшка, у него был друг, его звали Михаил Фильченков. Он был из баптистов, но был крещен Святым Духом, и он очень близко был с Богом. И в ранние годы его жизни очень сильно Господь ему открылся и являлся ему, ну, как-то проявлялся очень сильно. И когда он сидел в тюрьме за Иисуса Христа, его бросили в бетонную камеру. Я говорю об утешении Святого Духа. Он в бетонной камере. Он был в одной гимнастерке, он был в армии. По-моему, он отказался от присяги или что-то было такое. Или отказался идти на войну, ну, убивать в смысле. Но он был брошен в одной гимнастерке, и это был бетон, это был мороз, это было холодно. Это было настолько плохо. А он был молодой человек, и он просто заплакал от отчаяния. Он заплакал. Ему так стало тяжело. И вдруг он увидел ангела. Он увидел прямо ангела, который говорил к нему. Я знал этого Михаила, знал немножко в лицо, когда он приезжал к нам в Брянской области, но дядя Витя знал его близко очень. И ангел говорит ему, друг мой, брат мой, что ты плачешь? Вот Господь, Он твои слезы собрал или соберет в чашу и воздаст тебе полной меры. И вдруг ему так стало хорошо, он так был утешен, ему так стало легко. И он засмеялся. Ему так стало хорошо. Он подумал, что я что ли схожу с ума. Он начал себя щипать. Может быть, я во сне. Нет, он был на самом деле. Радость наполнила его. Радость Святого Духа. Радость Святого Духа. Это ли не утешение, да? Написано, во всякой скорби нашей утешает нас тем утешением, ну, чтобы мы утешали друг друга тем утешением, которое Он нас утешает самих, чтобы мы утешали. Но Он Отец всякого утешения. И это Святой Дух. Представьте, если мы позволим Святому Духу постоянно свободно действовать в нашей жизни, оперировать, Он всегда что-то нам скажет, Он ободрит, Он скажет, я с тобой, не бойся. Я с тобой, я проведу тебя, я помогу тебе. Он даст внутренний мир, Он даст радость Святого Духа. И Римлянам 14:17. Он наполнит нас утешением. И поэтому это утешение Святого Духа сегодня Господь возвещает нам через Писание, чтобы мы ценили Святой Дух.

Еще немножко. Еще чуть-чуть, друзья, внимание. Кто помнит и знает, конечно, наверное, все, что во время молитвы мы получаем утешение, становится легче. Вы согласитесь, да? А кто помнит эту историю, что когда Давид прославлял Господа и играл, тогда Саулу становилось легче, он успокаивался. Поэтому один из путей, как Святой Дух успокаивает нас, мы поклонение слушаем, мы включаем прославление или мы приходим на богослужение. Друзья, Святой Дух утешает, потому что Бог пребывает в словословии. И поэтому, если вы хотите, чтобы быть ободренными и утешенными, включайте поклонение.

0: Здравствуйте. С детства нас учат быть первыми. В учебе, в спорте, в творчестве, в других сферах. Чем опасно стремление к идеалу? Сегодня мы будем говорить о перфекционизме и его последствиях. На наши вопросы отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вообще проявляется перфекционизм?
1: В поведении. Перфекционизм проявляет поведение. Человек стремится достичь самой наивысшей планки из возможных и даже невозможных и сделать все в совершенстве, причем везде и всюду. То есть ему вот необходимо навести полный порядок, иначе он всегда не удовлетворен. Берет какую-то самую наивысшую планку, к ней стремится, всегда не достигает, всегда недоволен и всегда чувствует себя дискомфортно.
0: Но с одной стороны, кажется, что это хорошо. Человек всегда стремится все сделать на отлично, значит, на него можно положиться, и результат работы его будет хороший.
1: Да, но здесь есть грани, конечно, да, определенно есть хорошее много в этом. Я не считаю, что перфекционизм – это все, что есть стремление к таким каким-то целям, к своему достижению успеха. Это все замечательно и хорошо. Есть грани, когда человек, допустим, перфекционизм здорового человека, в целом здорового, без расстройств каких-либо, он выражается в том, что человек что-либо делает идеально, совершенно, фокус внимания сводит в одну точку и что-то страдает, скажем так, в ущерб другим сферам жизни. Допустим, он может делать идеально какой-то проект или что-то на работе, при этом страдает его здоровье, он не отдыхает, не высыпается, и там страдают отношения, что-нибудь еще. То есть человек излишне погружается в какую-то сферу, и вклад энергии и времени, сил и всего туда настолько большой, что он, скажем так, несопоставим с тем результатом, который он в итоге получит. И в итоге он получает результат не идеального совершенства, которого в принципе не существует. И он чувствует, что недостаточно хорошо, что, может быть, зря делал, зачем оно было нужно. Ладно, попробую еще раз, начинает улучшать, и это бесконечно. То есть лучшее, враг хорошего, нужно делать хорошо и на этом останавливаться. И наслаждаться результатами. Это важный навык, которому нужно взрослым научиться, потому что если с детства не научили, то надо к этому стремиться самостоятельно.
0: Но с другой стороны, я думаю, что если бы мне вдруг довелось попасть под нож хирурга, так скажем, да, я бы хотела, чтобы он был перфекционистом.
1: В хорошем смысле этого слова. То есть профессионал это не равно перфекционизм. То есть специалист своего дела, профессионал своего дела, да, вот человек, увлеченный своим делом, человек, который работает на качество, это не равно вот перфекционизм в том смысле, что всегда недостаточно хорошо, что человек сделал идеально эту операцию и в конечном итоге считает, что что-то он там не доделал или и ходит мучиться. Или не так шовчик шил или что-то не так повернул и ходит от этого, страдает и мучится. Вот если человеку дискомфортно, самому перфекционисту, вот это только тогда можно назвать перфекционизмом.
0: То есть ему он недоволен результатами всегда, да?
1: Всегда.
0: Потому что нормальный перфекционист, так скажем, да, он будет доволен результатом,
1: да.
0: Какое-то время может будет почивать на лаврах, да. И как-то выдохнет, ну а потом будет новые высоты брать.
1: Это просто хороший специалист качества.
0: А нездоровый перфекционист, он будет недоволен постоянно.
1: Да.
0: И он будет...
1: Вплоть до того, что могут быть какие-то расстройства, но это уже мы переходим, конечно, в клиническую психологию, до того, что человек начинает намывать какие-то поверхности навязчиво, да, это понятно, что уже нужно к врачам, психотерапевтам идти, к другим докторам соответственным. Намывать какие-то поверхности, переставлять предметы, выравнивать ровненько-ровненько в миллиметрах какие-то там на столе или что-то. А, то есть это уже навязчивые какие-то формы, которые следует обращаться к докторам. А если говорить о просто перфекционизме как таковом, это вот постоянное чувство недовольства, когда недостаточно хорошо.
0: А в чем причины перфекционизма? Откуда он берется? Да. Не у всех ведь возникает.
1: Да, это тоже, это привычка, это программа такая ментальная, которая поддается силе воли, мы можем управлять ей, надо научиться просто этому. Возникает чаще всего с детства, когда ребенок, он вообще нуждается в положительной оценке со стороны родителя. Для этого существует безусловная любовь родительская, когда родитель всегда доволен. Лет до 5 нужно быть прям довольным всем подряд. Потихонечку потом можно начинать обучать. Ну, в рамках, конечно. Там, не допуская истерик или чего-то. Ребенок нуждается в этой оценке. И в моменте, когда родители начинают или излишне подавлять ребенка, излишне много требовать то, что ребенок не может действительно выполнить, или же они начинают с ним соперничать в какой-то мере, такое тоже бывает, к сожалению. Вот когда родители психологически незрелые, они соперничают с ребенком и говорят, вот я лучше делал, я в твоем возрасте, там что-то это. И это может нанести действительно такие вот, можно сказать, травмы, которых будут последствия в том смысле, что ребенок всегда чувствует себя недостаточно. Он всегда меньше, он всегда не до. Родитель больше. Ребенок что-то попробовал порезать, криво получилось. Родитель взял большой рукой, раз, два, три. Посмотри, какой результат. И вот это ощущение, оно может закрепиться, и тогда во внешнем мире, уже вырастая, человек всегда его чувствует. Оно всегда с ним. Это ощущение, что я недостаточно. Если он делает маленькую ошибочку, у него ощущение вот такое огромное возникает, потому что он к нему привык. И вот это и есть где-то в начале, где-то с воспитателями, с родителями, в школе, где-то еще. Не было достаточно поддержки, что очень важно в развитии человека. Человек привык сам себя уже, сам себе этим родителям, сам себе этим воспитателем быть и постоянно себя преследовать.
0: Ну, это как бы для него привычная схема, да, да, жизни, да, когда кто-то постоянно оценивает, и ты постоянно недостаточно хорош. Да. И он, несмотря на то, что родители, может быть, уже далеко, может быть, их уже и нет в живых,
1: абсолютно,
0: а
1: да,
0: они как бы всегда рядом. Как
1: да,
0: будто бы,
1: а он их просто чувствует, да, и сам себе этим родителем становится. Да.
0: Вот как можно управлять все-таки этим состоянием? Как можно бороться с перфекционизмом?
1: Да.
0: Вот это слово какое-то сложное, да, и само явление сложное. И в то же время, ну, не скатиться до такого, ну, грубо говоря, пофигиста, да. Вот я был перфекционистом, а теперь я стану таким, кому вообще все равно, мне все равно, ну, качество, я вообще за него не отвечаю, как сделать, как попало. Вот. Этого нам тоже не надо, такого результата.
1: Да.
0: А сбалансированным человеком.
1: В целом, вернусь к той мысли, что высокий профессионализм я не считаю перфекционизмом. Я тоже перфекционист в очень многих областях своей жизни. Для меня это важно. Есть какие-то рамки, скажем так, какие-то критерии, по которым я измеряю себя в разных сферах жизни. И важно достигать поставленных для себя целей, но они должны быть адекватные. Перфекционизм, как я говорила, возникает, ну, можно назвать это перфекционизмом, когда ты чувствуешь себя некомфортно на пути к достижению чего-либо. Потому что если ты на пути идешь с удовольствием каким-либо, пусть очень высоким даже целям, ты разделил их на части, идешь и получаешь удовольствие от жизни, с тобой все нормально. Ты сделал такой результат, завтра не очень хороший, завтра лучше, потом еще как-то по-другому. И все эти результаты тебя устраивают. Ты дорабатываешь, адекватно оценил, пересмотрел, и это нормально. Если же постоянно дискомфорт ощущается и всегда недостаточно хорошо, здесь прям надо переучиваться. Нужно, во-первых, адекватное планирование, разделение большого на части. Во-вторых, пересмотреть жизнь с точки зрения ценностей и посмотреть, что на первом месте я, на первом месте здоровье, на первом месте жизнь, на первом месте отношения. Все, что касается человека, это на первом месте. А дела на втором месте. Ну, если касается хирурга, то понятно, что, ну, это тоже люди у него будут на первом месте.
0: Во время операции.
1: Да, да.
0: А не во время отпуска, да?
1: Во время отпуска, да. Поэтому нужно пересмотреть вот эти ценности и понять, что на первом месте мое состояние. При этом вообще перфекционист, он вот так быстро не скатится в то состояние, когда ему все будет все равно. Ему будет нужно потихонечку учиться ослаблять вот эту хватку в отношении себя. Поэтому я люблю такое упражнение, которое называется ОЗР, мы его называем сокращенно, объем запланированного результата. Я о нем периодически говорю. Вот важно планировать небольшой объем результата, который я адекватно могу выполнить в единицу времени. То есть я ставлю себе такое-то количество времени и такое-то количество качества. И прям это можно оцифровывать. Я могу привести пример на себе, там, на какой-то своей деятельности. Допустим, я хочу провести небольшой закрытый тренинг там, на 10-15 человек. Я хочу оценить его качество. Как я планирую? Так, через неделю такого-то числа я провожу этот тренинг. Собираю 10-15 человек. Если в случае, если ко мне приходят 8 человек, то в принципе из 10 это 80%. Я ставлю себе ОЗР 80% от запланированного количества участников. То есть если я этого результата достигаю, окей, цель достигнута. Uh-huh. Это не значит, что должно быть 15. 10, как бы среднее, я ставлю себе 80%, 15 может быть. Все, я это прописала. Следующее. Количество пользы, которую получили участники, там 5 положительных отзывов из 8. Вот, опрошу 8 человек, если из них будет 5 положительных, окей. Если все 8 положительных, прекрасно. Но если 5 будет, значит, окей, цель достигла. И все оцифровывать. То есть всегда праздновать свои результаты, всегда находить позитивное. Вот отрезок времени, отрезок деятельности, небольшой результат заметил, отпраздновал, выделил из этого хорошее. И вот так постепенно переучиваться.
0: Это интересно вообще, праздновать.
1: И очень, да, да, очень приятно. Да.
0: Очень приятно. Ну вот, а, кстати, перфекционисты, они, наверное, праздновать-то и не умеют. Они потому что недовольны постоянно. Да, я
1: вообще
0: так понимаю.
1: Не умеет.
0: И все время идут, им все время следующую вершину надо покорять, им не до праздников, не до пауз.
1: Да, не замечает, не отмечает, не празднует, не признает себе, что выполнено. Вот как я сказала, ставлю 10 человек, могу пригласить 15, но если будет 8, замечательно, это 80%. Я отметила для себя достижение результата. Вот перфекционист, он не отмечает достижение. Ему кажется, что не достигнуто. Вроде бы все сделал, что хотел, но не достигнуто. У него вот этого ощущения внутреннего, что да, готово, не происходит. И этому надо научиться.
0: То есть, ну да, это хорошая техника. Есть какие-то еще приемы?
1: Наверное, это первое и самое главное, потому что если это выполнить, уже будет решено много. Конечно, приемы всегда есть. Я всегда предлагаю какие-то, скажем так, такие на коленке, да, которые я могу сказать, человек пойдет сделать. Это вот один из них. А следующее, что можно еще сделать, это выписывать свои достоинства, в принципе, работать самооценкой. Обратить внимание, потому что если всегда недостаточно и в теле, и во внешности, и в еще каких-то сферах жизни, то не всегда недостаточно хорошее здоровье, недостаточно хорошая работа, недостаточно хорошо что-то сделал, то все-таки самооценку надо смотреть. Надо смотреть туда и изучать, как я отношусь к каким-либо событиям в жизни вообще, почему недостаточно хорошо, почему я здесь, и выписывать там, допустим, что можно сказать, по здоровью, да, я там недостаточно здоров. Что я могу сделать? Выписываю маленький ОЗР себе и пишу. У меня здоровье на 80%, это хороший результат. Это хороший плюс. Потом, помимо этого, у меня есть такие-то качества. Я там хороший специалист, я там симпатично выгляжу, я умею делать вот это, я занимаюсь спортом, я отношусь к людям как-то так. У меня есть несколько, я очень дружелюбна, у меня есть там 5 друзей очень близких, я еще там что-то. Выписываем свои сильные стороны и постоянно их отмечаем. То есть вся работа с перфекционизмом, она сводится к тому, что она свести фокус внимания на то, что ты имеешь, на то, что ты сделал, на то, что как бы результат, да? И поэтому объем запланированного результата, мы смотрим всегда в результат. Маленький, приучаем себя чувствовать. Ну, а да, потом и большой
0: интересно,
1: ощутить.
0: Интересно, перфекционисты, они, наверное, результатники. Потому что есть же люди процессники, есть результатники. Есть те, которые, неважно, когда и какой результат, я от процесса радуюсь, получаю
1: удовольствие. Что тоже хорошо, да.
0: Да, а это, ну, как бы, лишь бы быстрее прийти к цели. Вот, ну, как бы, я тоже по себе сужу, что вот мне это важно, да. Например, результат, сколько и в каком...
1: Это тоже хорошо. То есть процесс и результат важны оба, но перфекционист, он не приходит к результату, потому что, когда он пришел к результату, он его не ощущает, не отмечает и не понимает. Вот в чем дело. Поэтому ему нужно научиться вот этот результат как-то для себя замечать. И следующая рекомендация – это, конечно же, работа с специалистами, потому что если, ну, поработав над собой, человек понимает, что он все равно в этом остается, то тогда нужно обращаться за помощью.
0: Да, я вот подумала, что вот если перфекционисты, они постоянно стремятся к какому-то идеалу, да, который для них недостижим, он как линия горизонта. Постоянно отодвигается. И вообще идеал – это иллюзия.
1: Несуществующий.
0: Да, его, он у каждого свой, и его, в принципе, как бы и нет. Да, есть какие-то общечеловеческие ценности. Есть, ну, какая-то жизнь, нормальная, есть нездоровая, там, несбалансированная жизнь. Это понятно. Но в рамках нормальной, адекватной жизни идеал – это иллюзия. И вот, ну, допустим, если говорить о верующих людях, мы, например, если мы верим в Бога, мы понимаем, и в Библии об этом написано, что нет ни одного праведника.
1: Не станешь Богом, если ты веришь в Бога, да?
0: Да, и ты не станешь Богом, да, и ты не станешь человеком с суперспособностями. Ты всегда будешь в чем-то ошибаться, ну, где-то себя тебе будет за что укорить. Если ты захочешь найти какие-то огрехи в себе, ты их обязательно
1: найдешь. И в себе, и в других.
0: И в других найдешь, и в себе найдешь. Но тут важно, Бог нас все равно любит, безусловно.
1: Любить себя, безусловно.
0: Да, и в этом мире есть и люди, которые ведь любят нас, безусловно.
1: И люди есть, да. И мы можем других, безусловно, любить и себя в какой-то степени. И здесь еще я бы отметила то, что нужно... скажем так, помимо того, что мы отмечаем результаты в отрезках времени, да, нужно еще получать признание со стороны других и отмечать это для себя. Потому что перфекционист, он же нуждается в признании со стороны других. Вот разрешить себе это дать, но только не подсаживаться, а постоянно просить этого, а все-таки отметить для себя, вот как я про отзывы приводила пример, да, чтобы попросить отзывы и посмотреть, так, о, план выполнен, значит, все, вопрос решен. То есть я достиг. Вот.
0: Хорошо. Интересная очень тема. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо, Алина.
1: И я благодарю.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте. Мимо Ричарда прошло невероятное количество людей. Он несколько месяцев провел на улицах Лос-Анджелеса и выглядел, как и все бездомные наркоманы. О нем никто даже не думал, пока настоящий ангел-хранитель не пришел ему на помощь. Было заметно, что парень провел на улице много месяцев. У него была травма. Я подумала, что он здесь делает? Он такой молодой. Наверняка его история необычная. Джоди Ли Паттерсон из автомобиля заметила молодого человека, которого она посчитала бездомным. Он шел по улице в легкой одежде и без обуви. В восточном Лос-Анджелесе как раз была холодная зима. Джоди почувствовала жалость. Я смотрела на него, и мое сердце обливалось кровью. Господь сказал: «Помоги ему». Я думала, это может быть опасно, но я не могла оставить его там, не могла. Я подъехала, опустила окно и спросила: «Я могу чем-то помочь? Вы голодны? Можно я угощу вас?» Он сказал: «Что? Вы хотите мне помочь? Не могу поверить». Во время еды Джоди задавала ему вопросы, но ответы были странными, и она поняла, что у парня психическое расстройство. У него не было документов, и он смог только назвать свое имя — Ричард. Он был похож на ребенка. Я ощутила, как Господь в какой-то момент сказал: «Помоги ему», и я приняла это слово. Джоди Ли купила Ричарду теплую одежду, обувь и поселила его в отель. На следующий день она отвезла его в больницу. После 13 часов ожидания Ричарда приняли. У него было истощение, растяжение мышцы ноги и поврежденная пятка от того, что он ходил по улице босиком. Врач, который осматривал его, обратился к Джоди Ли. Он спросил: «А вы кто? Почему вы с этим человеком?» Я сказала:

0: Я женщина, которая просто хочет помочь. Мне кажется, что они не могли поверить, что кто-то готов помогать такому человеку. Я видела, что они относились к Ричарду как к очередному безумному наркоману. Но он не был таким. И я еще больше захотела помочь ему. Появилась мысль, а бездомный ли он на самом деле? Я приехала домой и решила узнать о нем побольше. Мне было очень интересно. В больнице Ричард сказал ей свою фамилию – Салватира. Следующие два дня она искала информацию о людях с такой фамилией, пока не нашла. Это был пост в соцсетях о поиске брата, который пропал несколькими месяцами ранее. Джоди Ли позвонила в местный полицейский участок, чтобы удостовериться. Тогда она поняла, что Бог хочет, чтобы она вернула Ричарда в семью. Мне ответила женщина, она сказала: «Почему вы интересуетесь? Это не ваше дело». Она не собиралась мне помогать. Я разозлилась. «Почему эта система настолько плохая, что когда ты пытаешься кому-то помочь, она начинает действовать против тебя?» Я была ужасно расстроена. Меня это убило. Но я решила, что буду двигаться дальше. Джоди Ли позвонила в участок на следующий день и поговорила с другим офицером. В этот раз она получила ответ. Он подтвердил ей, что в списках пропавших числится человек с таким именем, и дал ей номер сестры Ричарда Эрики. Джоди Ли позвонила ей. Я сказала: «Я нашла вашего брата». Она спросила: «Что?» Я повторила: «Я нашла Ричарда». Она воскликнула: «Не могу поверить в это». Я сказала: «Не волнуйтесь, у него все хорошо. Можно я спрошу у вас что-то, прежде чем расскажу больше?» Я спросила: «А вы молились о нем?» Она сказала: «Да». Мы все молились о нем все эти месяцы. А я ответила: «Я почувствовала это». Ведь так оно и было. Я была вся в слезах от радости, было много эмоций. Мы все готовились к худшему и радовались встрече с ним. Ричард и Эрика встретились в больнице. Я стояла снаружи, не хотела им мешать, я просто наблюдала. Это был прекрасный момент, невероятный. Эрика рассказала Джоди Ли, что Ричарду 26 лет. У него была шизофрения, которая появилась после травмы мозга. Он ушел из комплекса, в котором был с дядей, и пропал. Но семья не переставала его искать. Эрика и Ричард благодарны Джоди Ли за ее доброе сердце. Джоди стала ответом на наши молитвы. Она благословение, настоящий ангел-хранитель Ричарда.
1: Я был рад встрече с ней. У меня не было ничего. Я потерялся и не знал, что делать. Я хочу поблагодарить Джоди за то, что она помогла мне.
0: Джоди Ли стала подругой Ричарда и его семьи и делится с ними любовью Иисуса. Она воздает всю славу Богу за безопасное возвращение Ричарда домой и за то, что Бог коснулся ее. Нужен был лишь один человек, который поверил бы ему и понял, что он был не тем, кем его считали другие. На самом деле он был особенным человеком. Для меня честь, что Бог обратился ко мне. Ведь я обычный человек, и если Бог смог использовать меня, Он сможет использовать кого угодно. Он не был тем, кем его считали другие. Нужен лишь один человек, чтобы изменить ситуацию. Уверена, что эти слова коснулись всех нас. В этом мире так легко продолжать бежать, заниматься своими делами, своей семьей. И я восхищаюсь тем, как Джоди прислушалась к голосу Божьему. Мы не можем делать подобное, если Господь не коснется нас. Джоди — очень яркий пример для подражания. Она вдохновляет людей делать добро. Мы просто восхищаемся этим ее качеством. Мы все благодарны ей за доброту.
1: Это удивительно. Она прислушалась к голосу Божьему, и Бог пришел на помощь. Фред Колберт, военный врач в отставке. Он бывал в самых опасных частях мира, но даже в самых страшных снах Фред не мог представить, что может умереть у себя во дворе.

0: Я закончил тренировку, и мне нужно было сжечь большую кучу веток. Я использовал для этого немного бензина. Это была огромная ошибка. Когда я зажег спичку, подул встречный ветер и... Это произошло мгновенно. Все мое тело оказалось в огне. Фред Колберт инстинктивно упал на землю и начал катиться. Его одежда не загорелась, но отставной врач морских котиков понимал, что ситуация была плохой. Я увидел кожу, свисающую с рук и ног. Единственное, о чем я думал в тот момент, мне нужно в больницу. Фред пришел домой и позвонил своей жене Джули, которая была на их ферме, в 10 минутах езды.
1: Я подошла к дому, увидела костер на поле и решила пойти туда. Но из дома вышел Фред, и я была в шоке. Он действительно обгорел.
0: Перед тем, как отправиться в больницу, они забинтовали ожоги. Боль была ужасной. Я думал только о том, чтобы как можно быстрее добраться до больницы, где врачи смогут оказать мне помощь. В больнице не оказалось нужных средств для работы с ожогами такой сложности, и Фреда отправили на вертолете в ожоговый центр. После того, как его погрузили в вертолет, Джуди начала молиться.
1: Я молилась о том, чтобы с ним все было хорошо.
0: Фред оставался в сознании, когда его в критическом состоянии доставили в реанимацию. У него были ожоги второй и третьей степени на 22% тела. Они осмотрели мои раны и затем провели диагностику, чтобы убедиться в том, что внутри не было ожогов.
1: Я была в шоке, когда увидела, насколько серьезными были ожоги.
0: Врачи больше всего переживали о нарушении кровообращения на месте ожогов, особенно на правой руке. Это могло привести к отказу почек и в конечном итоге к смерти.
1: Я боялась, что он умрет. Я знала, что Бог был с нами и молилась все это время, чтобы с Фредом все было в порядке. Я очень боялась.
0: Удивительно, но легкие и дыхательные пути Фреда не пострадали от огня. И через 48 часов в реанимации кровообращение значительно улучшилось.
1: В первые несколько дней ожоги выглядели хорошо, настолько, что врачи сказали, что к концу недели муж сможет поехать домой. Мы все на это надеялись.
0: Но выписку Фреда пришлось отложить. Обгоревшие ткани на руках и ногах воспалились, и их приходилось постоянно обрабатывать. Сколько бы ни было лекарств, они не доставали до нужной глубины. Ситуация становилась все хуже и хуже. Воспаление оказалось настолько серьезным, что врачи решили срезать воспаленную ткань. Друзья из церкви присоединились к Джуди в молитве.
1: Они приходили и молились с ним перед операцией.
0: Мне тяжело объяснить словами то, как они поддерживали меня. Это было чудесно и ободряло меня. Фреду пришлось сделать 2 операции, чтобы убрать воспаление. После этого начался длинный процесс пересадки кожи. Фред же был просто благодарен за то, что остался жив. Для меня было тяжело принять тот факт, что я едва не умер, хотя понимал, как близок был к этому. Я мог умереть у себя во дворе, и Джуди узнала бы об этом лишь несколько часов спустя. Все это произошло для того, чтобы люди узнали о том, что Бог отвечает на молитвы. Он хочет исцелять. Тело Фреда заживало быстрее, чем ожидалось. Через 1.5 недели после последней пересадки кожи его выписали. Мне говорили, что я могу провести 2-3 месяца в больнице. Но на следующей неделе мы узнали, что меня выписывают. После месяца физиотерапии Фреду разрешили вернуться на работу в его компанию, где он обучал тактике в медицинской помощи. Я думал, что до года проведу без работы. Что тогда делать? Но Бог совершил еще одно чудо. В свободное от работы время Фред занят на ферме с Джуди. Его раны зажили, но шрамы напоминают ему о Божьей верности и о том, что помогло им пережить это.

0: Итва обладает невероятной силой, потому что может дать мир, когда ты потерял его, и силы, когда нуждаешься в них. Она поможет вам прожить непростые ситуации.
1: И если чего попросите у Отца,

0: Вы просите во имя того, кого вам дал Бог. Это не какое-то волшебное заклинание, когда вы молитесь во имя Иисуса. Это когда вы говорите, это то, что Он обещал мне. Слово может стать плотью во мне. И когда вы делаете шаг вперед, высвобождается сила. Это сила живого слова. Она оживает в вас. Если попросите во имя Мое, то Иисус прославится. Бог прославится. Он хочет прославить Свое имя. Сила воскресшего Слова. И эта сила высвобождается, когда она оживает в вас. Как вам получить ее? Вера приходит от слышания, а слышание — от Слова. А я добавляю к этому, а кто такой Слово? Это Иисус в вас. Если Он в вас, то у вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вам нужно лишь изменить свое мышление. Это первая проповедь, которую произнес Иисус. Измените свое мышление. Поверьте в добрую весть. Подумайте, что значит «Иисус во мне». Я не получил слабого Иисуса, который не может ничего сделать. Я не получил Иисуса, который не хочет исцелять. Поймите, что ошибка говорит, что воли Божьей нет в том, чтобы исцелять вас. Он умер за вас. Ранами Его мы исцелились. Это должно проникнуть в вас. Ведь когда это произойдет, оно изменит вас. Чудеса начнут естественным образом течь у вас, потому что Он с вами. Он помазал вас. Он помазал вас той же силой, что получил. И когда вы просите о чем-то во имя Его, вы получаете Его помазание. Разве это не чудесно? Это лучшие новости, какие только слышал мир. Мы можем провозглашать Его силу и чудеса. Это превосходно. Мы будем молиться. Я хочу, чтобы вы верили, размышляли и говорили, «Это для меня». Слово стало плотью во мне. Ведь если это так, то вас ждут чудеса. Знамения будут сопровождать уверовавших. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Мы можем рассчитывать на эти слова. Это слова Иисуса. Вот другие чудеса для вас. Удивительно, но Дух Святой знает даже, какая у вас сумка. Шерилин из Ньюпорт Ньюс. Было тяжело ходить из-за хронической боли и припухлости в правом колене. Совсем недавно в клубе 700. Гордон сказал, что люди получают исцеление правого колена. А потом Терри добавила, «Кто-то говорит, неужели это про меня?» Это очень странный факт. Но у вас есть большая кожаная сумка, которую вы носите с собой круглый год. Бог исцеляет вас. По-моему, у нас где-то есть фото. Да, вот. Шерилин и ее сумка, которую она носит с собой круглый год. Шерилин приняла слово, и боль в колене сразу же ушла. Она прославляет Господа.
1: Ты даже не представляешь, как сильно мне не хотелось говорить об этом.
0: Я догадываюсь. Я понимаю, что это очень необычное слово. У меня было слово «заблокированной собаки». Я даже не представляю, как такое случилось. Но эта женщина получила исцеление.
1: Вот что нам прислал Пол. У меня бурсит в бедре, кроме того, болят колени. Из-за этого я боялся 9-часовой поездки в Атланту, чтобы встретиться с дочерью. Однажды ночью я не мог уснуть от боли в бедре. По телевизору не было ничего интересного, но в 3 часа я нашел клуб 700. Гордон сказал, «Я буду молиться о вас, положите руку на то место, которое болит». Я взялся за свое бедро и принял его слово во имя нашего Господа. И теперь у меня ничего не болит. И колени тоже больше не болят. Слава Богу! Аллилуйя!
0: Аллилуйя. Аллилуйя, Бог хочет творить чудеса. Это Его воля. Он хочет спасти, простить и очистить вас от всякой неправды. Он хочет исцелить ваше тело. Хочет этого так сильно, что умер за это. Он был

0: сбиваем за вас. И когда вы поймете это, то чудеса начнут происходить автоматически. Итак, вы услышали эти свидетельства людей. И в проявлении веры, потому что веру нужно проявлять, возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться вместе с вами. Библия говорит, что там, где двое или трое будут просить о чем-то, то получат это во имя моего Отца Небесного. Это слова Иисуса. Давайте верить им, давайте действовать согласно им. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе с благодарением за чудеса, которые мы видели. Ты исцелил человека с ожогами. Ты исцелил женщину с сумкой. Ты знал о ней все и сделал так, чтобы она получила исцеление. Ты видел человека, который ощущал такую боль, что не мог спать и просто переключал каналы. Он возложил руки на бедро, и не только его бедро, но и его колени были исцелены. Ты Бог чудес, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, и теперь мы принимаем помазание и власть, которую Ты дал нам, верующим в жертву Твоего единородного Сына. Мы меняем все негативные мысли и понимание на мышление Иисуса Христа. Все возможно, потому что Он с нами. Он в нас. Его помазание в нас. И когда мы возлагаем руки на эту часть тела, мы говорим вслух: «Во имя Иисуса, будь здоров! От макушки головы до пяток ног. Пусть все придет в норму. Он желает исцелить меня и даровать мне процветание. Он хочет, чтобы я был с Ним в вечности. И сегодня я принимаю все благословения и обетования Божьи во имя Иисуса. Аминь». Вас зовут Бренда. У вас невропатия обеих ног из-за диабета второго типа. Бог исцеляет вас. Он исцеляет ваши нервы. Он исцеляет ваши ноги. Он исцеляет вас от диабета. Приводит в норму инсулин и уровень сахара. Он исцеляет вас полностью. Вы исцелены. Помазание сходит на вас во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы. Терри.
1: Есть одна мама. У вашего ребенка диагностировали синдром Аспергера. Вы боитесь за его будущее. Это маленький мальчик. Бог исцеляет его. Вы увидите, как поведение вашего сына начнет меняться. Он полностью исцелен. Кто-то другой обжег горло в каком-то несчастном случае. Ваши голосовые связки и ткани горла повреждены. Бог исцеляет вас. Ваш голос вернется в норму. Дыхание будет восстановлено во имя Иисуса.
0: У кого-то изгиб в верхней части спины. Именно так вы узнаете, что это про вас. Ваше левое плечо ниже правого из-за этого изгиба. Во имя Иисуса Бог исправляет это. Он делает все ровным. Он исцеляет весь ваш позвоночник. Во имя Иисуса будьте здоровы. Аминь.
1: Я хочу сказать, что у кого-то артрит обеих рук. Вам тяжело открывать банки и бутылки. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы со словами: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».

Иеремия 6. Это удивительный отрывок Писания. Я хочу, чтобы в этой серии проповедей вы увидели основание. Стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Здесь говорится, спросите, где проложенный путь. Если хотите мира, хотите построить крепкую семью, долгий брак, если хотите счастливый дом, успешную жизнь, спросите о древних путях, которые испытаны и по которым уже ходили. Это не новый путь каждый новый день. Не позволяйте культуре определять ваши ценности, определять то, кто вы и к чему стремится ваша семья. Вы должны найти древнюю дорогу, которая испытана. Это не что-то новое, что появляется каждый день, что люди считают хорошим и что противоречит слову. Если вы найдете древнюю дорогу, вы найдете направление. Вы будете уверены, что Бог направляет ваши шаги. Старые дороги испытаны и проверены, доказано, что они приведут вас туда, где вы найдете мир и покой вашим душам. Тогда у вашей семьи будет основание, на котором она устоит. Нам необходимо пробуждение древних путей. Мы живем в такое время, когда люди оставляют истину Божьего Слова. Их дома разрушаются, потому что они не ищут Бога и Его мудрости. Найдите древние пути. Изучайте принципы, по которым люди Библии достигали успеха. Как они справлялись? Как Иосиф преодолел искушения? Как они строили свои семьи? Что сделал Павел? По какой дороге шли мужчины и женщины Библии? Исследуйте апостолов. Послание евреям говорит, чтобы мы рассуждали о конце их жизни. Размышляйте, живите правильно, и вы обретете мир для своей души. Сегодня я хочу поговорить о сокровище семьи и сокровище вашего хождения с Богом. У каждого есть два сокровища, о которых вы даже не догадываетесь. Первое — это ваша семья. Второе — ваше хождение с Богом. Есть фильм по одноименной книге «Охотники за сокровищами». Режиссер Джордж Клуни. Фильм основан на реальных событиях, которые произошли во время Второй мировой войны. Группа представителей из 13 стран объединенных сил собралась вместе ради одной цели. Они приходили в города и страны, которые были атакованы немецкими войсками. Они разрушали города и разворовывали их сокровища. Воровали картины, разрушали мосты и храмы. Эти люди приходили туда в поисках сокровищ. Это не всегда были военные, чаще даже директора музеев. Там были художники, искусствоведы, историки. Книга описывает, что во время войны они старались спасти как можно больше предметов искусства Европы. Главное — это найти и сохранить свою историю для того, чтобы культура прошлого выжила, чтобы спасти и сохранить ее для будущих поколений.

0: Многие добровольно приезжали в зоны боевых действий, проводили экспертизы предметов искусства, защищали сохранившуюся архитектуру. Они старались сохранить все, что рассказывало об истории определенного города, стране и их культуре. Людей посылали в эти зоны, чтобы сохранить сокровища. Немецкая армия наступала, захватывая территории и сокровища. Есть сокровища, которые находятся в нашей церкви, в нашем доме. Мы должны охранять их, защищать сокровища нашей семьи для будущего поколения, сокровища брака, сокровища веры, главенство Бога в нашей жизни. Есть реальный вор и враг. Мы на войне. Он хочет украсть наши сокровища, семьи, дома, веру в Бога. Эти сокровища также реальны, как и картины в Европе, как скульптуры и здания, которые люди старались защитить. Есть сокровища, которые имеют большое значение для нашего прошлого. Они важны потому, что определяет то, кто мы есть, как семья, как церковь. Враг хочет украсть их. Они играют важную роль в основании и культуре вашей семьи. В книге написано, что Гитлер, когда был юношей, хотел поступить в школу Академии искусств в Вене. Он мечтал стать художником или известным архитектором. Но его не приняли. Он был уверен, что в состав приемной комиссии входили евреи, и что это они не дали ему поступить в школу искусств. Он решил, что евреи стали причиной крушения его мечты. Если вы не контролируете обиду, не замечаете таких мелочей в своей жизни, то они могут выйти из-под контроля. Через несколько лет Гитлер стал ужасом для Германии, инструментом разрушения и смерти, и вылил эту ненависть на еврейский народ. Он не только хотел построить свою империю, но, как говорится в этой книге, хотел развить высшую расу, высшую нацию. Гитлер хотел превратить свой родной город Линц в музей, посвященный самому себе и своей нации. Он захотел, чтобы у него была своя маленькая Италия. Он хотел построить музей в свою честь, чтобы возвеличить Германию и самого себя. Он захватывал и разорял страны, крал предметы искусства, которые были связаны с культурой этой страны и историей народа. Были украдены картины Микеланджело. Во всех странах, в которых Гитлер вторгался, он захватывал сокровища. Его мечтой было превратить город Линц, где он хотел собрать все драгоценные сокровища, в памятник своего величия и немецкого народа. Вам надо понять, что происходило на той войне. Духовная война, в которой мы сражаемся, также реальна. У нас есть враг, который хочет украсть, убить и погубить. В ваших домах, семьях есть предметы искусства, есть великие сокровища. Ваша семья — это большое сокровище. Хорошая, благочестивая семья, которая верит в истину, это сокровище. Это надо ценить. Семья, которая любит Бога, это то, что нужно охранять. Крепкая семья, благочестивая семья, не идеальная, но крепкая семья. Крепкий брак — это большая редкость. Семья, в которой любят, проводят время друг с другом. Семья, где молятся вместе, где ходят в церковь и вместе поклоняются Богу. Это сокровище. В мире есть злая сила, которая хочет разрушить семью и украсть сокровища из вашего дома. Сокровище, данное вам Богом. Я хочу бросить вам вызов. Станьте хранителем сокровищ. Этих людей посылали в город. Их делом было охранять сокровища, пока шло сражение. Вы должны стать хранителем семьи. Это означает, что вы будете стараться быть верным. Оставайтесь праведным в 21 веке. Избегайте обольщения. Вы должны сопротивляться духу, который разрушает дома, сопротивляться сексуальным искушениям. Больше всего дьявол хочет украсть вашу жизнь, украсть супруга, семью, чтобы ваш дом остался без детей, без жены, без вас, как мужчины в доме. Не играйте с этим. Охраняйте сокровища. Будьте осторожны, не заигрывайте в соцсетях, не ходите туда, куда не стоит ходить, не отдавайте себя этому, не открывайте свой дом. В вашем доме есть сокровища, поэтому семейный человек должен припоясать чресло своего ума. Если вы хотите иметь семью, то вам надо вкладывать в нее. Возьмите детей, играйте с ними, ходите с ними на спортивные игры. Если у вас девочки, иногда ходите с ними по магазинам. Если мальчики, ходите с ними на рыбалку или охоту. У вас есть сокровища. Иногда мы разрешаем врагу красть самое главное в жизни сокровище. Трудно найти баланс, но послушайте. Пусть Бог напомнит нам, что действительно ценно и важно. Мы живем на поле сражения. Враг хочет украсть сокровища из нашего дома. Проводите время с детьми, со своими семьями. Так появляются хранители и хранительницы сокровищ своего дома. Если вы хотите, чтобы я охранял эту церковь, то не позволяйте входить в нее греху, беззаконию, скандалам. У вас должно быть такое же отношение в доме. То, что приходит в церковь, обязательно вначале появляется у вас в доме. Какова обстановка в доме, такой будет обстановка и в церкви. Мы должны охранять и защищать сокровища нашей семьи. Я не хочу быть отцом, который занимается только дисциплиной и осуществлять власть. Я обращаюсь к мужчинам. Будьте позитивными. В наших домах мало веселья и радости. Будьте позитивными в своих семьях, со своими детьми. Проводите с ними время, беседуйте с ними. Господь, помоги нам научиться искусству быть хранителем сокровищ, быть теми, кто охраняет сокровища брака и семьи. Мы только что провели конференцию. Это касалось не только семей, которые испытывают сложности. Мы знаем, что брак — это сокровище. Наша семья — это сокровище. Наша церковь — это сокровище. Она не станет безопасной сама по себе. Охраняйте это, или враг украдет его. У хранителей сокровищ из фильма «Охотники за сокровищами» была тройная ответственность. Номер один. Они описывали и составляли отчет о состоянии сокровищ после сражения. Во-вторых, они старались сразу провести восстановительные работы в случае причинения сокровищу ущерба. В-третьих, они делали все, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Это прекрасный урок для нас, как хранителей и хранительниц сокровищ наших семей. В каждом браке и семье бывают раздоры. Иногда семья становится зоной военных действий. Братья сражаются против братьев, сестры дерутся друг с другом, мужья ссорятся с женами. Так бывает. В семьях возникают скандалы, но хранитель сокровищ видит, какое разрушение или ущерб приносит это сражение. Он делает оценку и затем восстанавливает поврежденное. Я много раз поступал так в своей семье, потому что я хранитель сокровищ. Враг пытается разделить семью. И если вы воспитываете четырех девочек, они всегда ссорятся. «Ты надела мои туфли, ты взяла мою сумку, ты носишь мою блузку. Я говорила тебе не носить мои джинсы, а то я сниму их с тебя. Боже мой, мы только что вернулись со служения Святого Духа. Я пастор, а вы ведете себя как ненормальные». Вы должны пройти через это. Как только вы оцените ущерб, вы должны сразу восстановить то, что повреждено. Поговорите со своей сестрой, преодолейте себя, так же и в браке. Вы поссорились, оцените ущерб, помиритесь, любите друг друга, преодолевайте это. Оцените ущерб и сразу же проводите восстановительные работы. И последнее, предотвратите дальнейший ущерб. Я знаю, о чем вы думаете, что это просто хорошая жизнь. Вот как мы себя представляем. Мы приходим в церковь, вот мама, папа, вот маленький Джонни, это маленькая Сьюзи. Но на самом деле семья разваливается. Все в этой семье ругаются. Что же делать? Это реальная жизнь и реальная семья. Станьте хранителем сокровищ и скажите: «Мы не идеальная семья, но я исправлю то, что повредили скандалы и ссоры. Я все исправлю. Мы будем любить друг друга даже после того, как все уже сказано и сделано». У кого-то из вас семья проходит через трудности. Не соглашайтесь с тем, что ад забирает сокровища из вашей семьи. Скажите: «Я хранитель сокровищ. Я увижу, как Бог восстанавливает то, что враг пытался украсть». Поблагодарите Бога за победу.
1: Аллилуйя!
0: В этой книге есть глава, которая называется «Завоевывая уважение». Там говорится, что вначале хранители сокровищ не уважали солдаты, которые прошли через жестокие сражения. Воюющие вместе объединенные силы знали, что германцы не уважали священные места, например, храмы. Поэтому туда ставили снайперов, чтобы здание не взорвали. Часто после сражения вся местность была разрушена, но хранители сокровищ искали особенные исторические памятники и места, которые были связаны с культурой того народа. Они старались сохранить это для будущих поколений, чтобы они могли узнать, через что прошел их народ. Там рассказывается об одном сражении, которое прошло в одной из деревень. Хранитель сокровищ по имени Ромор был послан туда и увидел там храм. Все в этой деревне было разрушено. Бульдозеры наших военных сравнивали все подряд. В этом историческом месте осталась только часть стены. Бульдозер собирался снести эту стену, единственное, что осталось от храма, разрушенного войной. Один офицер встал перед бульдозером и сказал: «Остановитесь. У меня приказ от самого генерала Эйзенхауэра. Здесь сказано, что вы не можете разрушить стену, потому что это исторический памятник, он должен быть сохранен». Появился генерал, который руководил этой операцией, и грубо сказал: «Это глупо, это всего лишь стена, уйди с нашего пути». Офицер сказал: «Сэр, я уже сделал фотографии этой стены и пошлю их лично генералу Эйзенхауэру. Он узнает об этом и что вы лично отдали этот приказ, ведь у вас есть власть». Генерал отошел в сторону, осыпая его проклятиями. Он приказал бульдозеру не разрушать эту стену. Один пастор проповедовал на похоронах 17-летнего парня, которого сбил пьяный водитель. Пастор обратился к матери, которая сидела на первом ряду, и к брату и сестре погибшего. У мамы было еще двое детей. Пастор проповедовал о Риспе из Ветхого Завета. Она была одной из наложниц царя Саула. У нее было три сына, которых повесили после нападения гаавинитян. Большинство, увидев, что трое их детей повешены, потеряли бы надежду. Но это была удивительная женщина. Она постелила вретище и лежала на горе 3 месяца. Она не уходила с этого места, отбивалась от ночных зверей палкой, отгоняла коршунов и грифов. Слухи достигли царя. Она продолжала делать это целых 3 месяца. Разлагающие тела мертвых детей висели на веревках, но она продолжала сражаться за них. Слухи достигли царя, и он сказал: «Снимите их и похороните их там, где похоронены цари». Пастор проповедовал той женщине и 2 детям. Он сказал: «Сражайся за то, что осталось». Сражайся за то, что осталось. Когда ад уничтожает вашу семью, ваш брак, когда все плохо, и вы понимаете, что уже никогда не будет по-прежнему, то очень легко разрешить бульдозеру разрушить брак, снести то, что осталось, снести целую семью. Надежды нет. Мы никогда не будем вместе. Слово Божие сегодня говорит: если вы хранитель или хранительница сокровищ, сражайтесь за то, что осталось. Не сдавайтесь. Сражайтесь за то, что осталось. Повернитесь к кому-то и скажите: сражайся за то, что осталось. Вы должны сражаться за то, что осталось. Возможно, вы смотрите на свою семью и видите в стенке дырки, видите ошибки, видите то, что можно было сделать по-другому. И еще осталась стена, побитая войной, стена, которая когда-то была вашей семьей. Бог обращается к вам сегодня. Сражайтесь за то, что осталось. Вы увидите, что есть стены, которые можно восстановить. Неемия восстановил стены, которые разрушил враг. Так же и вы. Сражайтесь за то, что осталось. Может, в ваш брак пришла измена, принеся многие боли и горечи. Но вы можете сказать бульдозеру развода, бульдозеру непрощения и обид: хватит. Обратитесь к бульдозеру, который говорит: я уничтожу эту семью. Сыновья в этой семье не будут говорить с мамой, мама не будет говорить с дочерьми. Вы либо разрешите бульдозеру ада снести вашу семью с лица земли, либо вы встанете перед ним и скажете: во имя Иисуса, я буду сражаться за то, что осталось. Воздайте Богу славу. Остановите бульдозер. Не унывайте, делая добро, ибо в свое время пожнете, если не ослабеете. Неемия восстановил стены, которые стоят и по сей день. Господь говорит: для того, чтобы построить семью, надо работать. Разное будет происходить. Вы можете дать врагу разрушить этот дом. Ничто уже не будет по-прежнему. Я сдаюсь. Либо будете сражаться за то, что осталось. Если вы будете сражаться за то, что осталось, то Бог поможет вам сражаться за вашу семью. Надо трудиться. Начните снова разговаривать, молиться, прощайте, любите. Сделайте шаг друг к другу. Поужинайте вместе. Делайте попытки подойти друг к другу снова и снова. Скажите ночным зверям: вы не получите мою семью. Скажите бесам: вы не получите мою семью. Скажите духовным Гитлерам: вы не получите сокровища моего дома. Мы принадлежим Иисусу. Бог говорит: я возьму этот дом и восстановлю из того, что осталось. Библия говорит: укрепите оставшиеся. Вы теряете и переживаете потери, но чудо не в том, что вы потеряли, но в том, что у вас осталось. Я обращаюсь к вам. Возможно, вы потеряли сокровище. Это взаимоотношение с Богом. С Давидом было так. Может, появился бульдозер греха, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, который разрушил ваши отношения с Богом. У Бога есть для вас слово. Вы можете остановить бульдозер. Сражайтесь за то, что осталось. Вы все испортили, но вы не должны оставаться в этом месте. Бог дает вам победу. Вы можете выйти отсюда и сказать, «Наша семья не идеальна, но мы по-прежнему вместе. Возможно, наша стена разрушена и сожжена, но знаете что? Мы положим новые камни. Мы по-прежнему вместе. Мы по-прежнему женаты. Бог благословит это решение. Я проповедую лучше, чем вы реагируете». Кто-то из вас не общается со своими родителями.

родственниками, но они ваша плоть и кровь. Ваша мама, ваш сын, ваша дочь разбили вам сердце. Вы можете пустить все на самотек и позволить бульдозеру все снести, но вы можете сказать: «Стоп! Я должен взять себя в руки. Я буду сражаться за то, что осталось. Я хранитель сокровищ». Может, осталось не так много. Эта стена кажется такой маленькой, но когда приходит Бог, то поднимется крепкий дом. Да будет ему вся слава.

Среди многих народов, окружавших древний Израиль, Финикия выделяется особо. Это 300-километровая полоска прибрежного Леванта, простирающегося с юга на север, где самый широкий участок ограничивался лишь 6 километрами. Но удивительно не это, а то, что в Ветхом Завете